Ну, скорее нет, потому что, ну, как вы знаете, хотя это тоже, конечно, совершенно отдельная тема, муравьи – это общественные насекомые, и о своих личинках они заботятся, они абы где обычно не ползают. И, в общем, это не те существа, которые склонны к самостоятельной жизни в любых условиях, ну, как, например, личинки мух. Поэтому скорее нет. Да и представить, что человек массово поедает личинок муравьев, достаточно проблематично. Но, повторюсь, живых насекомых никаких лучше не есть, потому что никогда не знаешь наверняка, кто из них выживет, а кто из них не выживет. А проблем они могут создать нормально. Так, бывало, идешь по полю, вздохнул полной грудью и проглотил муху или комара. Что делать посоветуете? Выплюнуть. Главное не вдохнуть, потому что, в общем, если вы вдохнете инородное тело такого размера в легкие, в общем, может быть не очень хорошо. А так, да ничего особенного, выплюньте и забудьте. Как избавиться от попадания личинок в дыхательные пути? Для того, чтобы личинки не попали в дыхательные пути, надо, чтобы соответствующие насекомые не отложили вам в дыхательные пути, ну, в первую очередь, в нос обычно это бывает, яйца. Поэтому, ну, следите за тем, чтобы не взаимодействовать с оводами, с вольфарциевой мухой, и в целом все будет в порядке. Потому что если существо, личинки которого склонны к тому, чтобы жить в дыхательных путях, уже отложило яйца, то, в общем, сделать тут достаточно сложно. Ну, общая есть рекомендация. Если вы находитесь рядом с табуном лошадей или с отарой овец, следите, чтобы никакие мухи на вас не садились. Так. Скажите, пожалуйста, насколько умны насекомые? Насколько я понимаю, у них нет такого мозга в нашем понимании, но ведь есть ганглии. Какую-нибудь муху поди поймай. Устройство нервной системы насекомых, то, как насекомые воспринимают мир и поведение насекомых, это тема точно для отдельного разговора. Дело в том, что мы и насекомые, несмотря на то, что относимся к одному царству животные, находимся чрезвычайно далеко. Между нами пропасть, ну, скорее всего, то есть практически точно понятно, больше, чем там в 550-600 миллионов лет. Возможно, и еще больше. Несмотря на то, что в целом типы клеток, которые слагают наши тела, они похожи, и более того, нервные клетки наши с вами и нервные клетки мухи или таракана, ну, по крайней мере, согласно концепциям, современным эволюционным концепциям, они возникли не независимо, был общий предок, от которого произошли и мы с вами, и насекомые, и у этого общего предка уже были нервные клетки. То есть по принципу работы наши нервные клетки чрезвычайно похожи. Но вот по принципу организации нервной системы мы очень сильно отличаемся. Причем отличаемся настолько сильно, что непонятно, как изучать сложность поведения насекомых и в чем ее измерять. Потому что критерии мы можем оценить сложность поведения других млекопитающих. Можем оценить сложность поведения и интерпретировать поведение достаточно достоверно рептилий, амфибий, рыб. Потому что у рыбы и у нас с вами идейно нервная система построена схоже. У нас она значительно сложнее, но
принцип построения самой нервной системы организации, он схожий. И мы можем предполагать, что базовые какие-то поведенческие паттерны, ну, основы поведенческие, они тоже схожи. А вот с насекомыми все совершенно по-другому, и это отдельный большой вопрос, а с какого края вообще подходить к изучению поведения насекомых, поэтому, ну, это, в общем, тема совершенно отдельного разговора. Есть ли ситуации, при которых личинки попадают в легкие? В принципе, чисто гипотетически, личинки насекомых, которые могут выжить в кишечнике, вполне себе могут выжить и в легких. Но попадают они обычно так или иначе, будучи проглоченными, то есть либо яйца, либо сами личинки. Ну, как вы знаете, когда мы глотаем, у нас перекрывается вход в трахею, гортань, поэтому попадание туда чрезвычайно маловероятно. А для тех же самых носоглоточных оводов, они неспроста называются носоглоточные, в легкие они обычно не лезут, ну, по понятным причинам. Если личинка попала в легкое, из легкого ей деться уже практически некуда. Она, конечно, может попытаться там окуклиться, но, в общем, скорее всего, ничего хорошего ее не ждет. В чем удобство пищеварительной системы для личинок насекомых, пищеварительной системы позвоночных животных, в том, что там много еды, а потом, когда ты перестаешь держаться за стенку кишечника или желудка и окукливаешься, тебя просто стоком каловых масс, ну, сначала стоком перевариваемой пищи, а затем каловых масс, выбросит наружу. Причем выбросит уже как бы твою куколку под защитой кучки тех же самых каловых масс, что достаточно удобно. Поэтому, в общем, в легкие личинкам насекомым залезать незачем, и вероятность их попадания туда невелика. Так. Про микроскопических. Ну, смотря кого мы считаем, микроскопическими. Ну вот здесь говорится про демодекса. Демодекоз – это, собственно, паразитирование демодекса. Это из совершенно другой оперы. Ну, демодекс – это клещ. Клещи – это паукообразные. Среди клещей есть огромное количество организмов, которые и просто взаимодействуют с нами, как кровососы, и организмов, которые, например, живут где-то в кожных покровах, ну вот как тот же самый демодекс. Но сегодня мы говорили именно про насекомых, не про паукообразных. Клещи – это паукообразные. И сегодня мы говорили именно про насекомых, которые по тем или иным причинам могут оказаться где-то у нас относительно глубоко внутри. Так, а про клещей, в общем, можно просто отдельно поговорить. Это не насекомые, но почему бы нет? Так. Ну что ж, вроде вопросы закончились. Тогда спасибо за внимание. Надеюсь, не слишком настращал этими рассказами.

Всем доброе утро! Сегодня у меня будет довольно необычное сообщение. И в этом сообщении будет, к великому сожалению, пожалуй, даже больше политики, чем палеонтологии. Но а почему так получилось, и хорошо это или плохо, ну, думаю, что вам судить. Начиналось это все очень даже хорошо. Помните, относительно недавно я рассказывал вам про динозавра, обнаруженного в янтаре, по имени Oculodentavis. В отличие от предыдущего динозавра, который был найден несколько лет назад, здесь обнаружен был не какой-то там жалкий хвост, а целая голова. Ну, а голова динозавра в янтаре – это само по себе шикарно. А тут, к тому же, голова оказалась очень маленькой, всего лишь, между прочим, 14 мм. То есть, неожиданным образом, Oculodentavis оказался еще и самым маленьким из всех вообще известных динозавров. Единственное, что всех изначально немножечко смущало, так это принадлежность этого динозавра к какой бы то ни было группе организмов. Ну, вроде бы как это, конечно же, динозавр, но как-то он очень смахивает на птицу. Но если учесть, что в принципе всех птиц сейчас причисляют к динозаврам, то это, ну, в общем-то, нормально. Да? Он, конечно же, был не классической птицей, но, возможно, он был какой-то вот странной птицей, вроде там энэнциорнисовой птицы. Но в любом случае, неважно. Назвали его динозавром, и слава богу. Правда, были некоторые сомнения в том, что это вообще представитель архозавров. Дело все в том, что у этого ящера были очень необычные черты. Голова очень маленькая, и там сложно разглядеть какие-то детали. Да и кроме головы ничего не было. Некоторые черты указывали на то, что это вполне себе птица. Например, у него там сводчатый череп, у него сужающаяся передняя часть, которая называется рострум, огромные глазницы, в общем, все вроде замечательно. Но в то же время у него были очень необычные кольца внутри глаз, так называемые склеротикальные кольца, каждая косточка в виде небольшой ложки. Кроме того, у него отсутствовали отверстия, которые должны были быть перед глазом в черепе у каждой уважающейся птицы или у динозавра. У него таких не было. Зато у него было отверстие между теменными костями, а именно теменной глаз, что ни у одного архозавра быть не должно. Эти и некоторые другие особенности, в том числе, например, крепление зубов к внутренней части челюсти, ну и некоторые особенности скулы, указывали скорее на то, что это вообще не архозавр, а какая-то ящерица, правда, очень необычная такая, знаете, птицеголовая ящерица. Но вообще-то, на самом деле, палеонтологам такие птицеголовые ящерицы известны, и, ну, как бы, почему бы и нет, может быть, это действительно было бы именно и оно. Изначально авторы, которые описали Oculodentavis, описали они его, между прочим, в журнале Nature, описали его 11 марта, они довольно однозначно указали его систематическое положение. Но уже 18 марта коллектив авторов, тоже, кстати говоря, из Китая, как и первые специалисты, под руководством некого Вэй Вана, а также Чинихэна Ли, выпустили еще одну статью, как раз вот с подозрениями, с опровержениями относительно систематического положения. Эти авторы высказали мысль, что, наверное, это все-таки ящерица, а никоим образом не динозавр. После чего, уже в июле месяце, автор изначального исследования, среди них, кстати, очень такая известная на данный момент палеонтологша Дзинмай О'Коннор была, вот, они выпустили еще одну статью с опровержением на опровержение. То есть попытались как-то доказать, что, в принципе, их мысль достаточно обоснована, и что можно, конечно, усомниться в систематическом положении, но, с другой стороны, доказательств того, что это архозавр, динозавр и все такое прочее, предостаточно. Но буквально через несколько дней обнаружили еще один экземпляр, все там же, в бирманском янтаре. И на новом экземпляре сохранилась не только голова, но и часть туловища. И оказалось, что туловище это вполне себе соответствует ящерице. Правда, голова была немножечко необычная, не такая, как у классического Oculodentavis. У него там, например, был необычный такой довольно гребешок. Но предполагают, что, возможно, это там разница между самцом и самкой. По крайней мере, это один и тот же вид, они в достаточной степени похожи. И раз продолжение, скажем так, этого образца указывает на то, что это ящерица, да и некоторые другие черты вот в этой новой найденной голове указывали на то, что это абсолютно точно ящерица, стали готовить новую публикацию с тем, чтобы доказать, что это ящерица. Новую публикацию готовил уже совсем другой коллектив авторов. Среди них
был в том числе каталонец, зовут его Арнау де Болот. Ну и, собственно говоря, эта статья должна была выйти где-нибудь в августе, к сожалению, тогда она не вышла, сейчас она тоже продолжает готовиться, чтобы все было абсолютно аккуратно и точно. Пока что вышел лишь репринт, лишь анонс, скажем так, этой статьи. И все бы, казалось бы, неплохо. Бывает, люди ошиблись. Тем более, тут, как говорится, другой экземпляр нашли. Доказали, что это все-таки не птица, все нормально. Да. Но тут началась как раз политика. Дело в том, что журнал Nature по не совсем понятным для меня причинам, а также непонятным для большинства палеонтологов, решил, что это просто какая-то катастрофа и полнейший позор. То, что у него вышла статья, в которой описывается вот это древнейшее животное как динозавр, а он вовсе не динозавр, непорядок полный, а значит, нужно статью отозвать. Это вообще такая ситуация очень неординарная, обычно очень скандальная, там требуется множество подписей, в том числе подписи всех авторов. Потом там высылают всевозможные извинения, статья либо изымается, уничтожается в интернете полностью, либо там остается, с печатью такой, что это все враки полнейшие, пожалуйста, не слушайте, это все отозвано. Но почему-то решили, что все-таки нужно эту процедуру проделать, и в итоге в июле этого года статья была отозвана из журнала Nature. В итоге ситуация сложилась просто совершенно парадоксальная. Вышла статья. Об этой статье протрубили все СМИ, в том числе написало знаменитое издательство National Geographic. После чего вышло опровержение и статью отменили, изъяли. Кстати говоря, опять же National Geographic тут же выпустила статью уже там, научная горьким опытом 2000-х годов.

0: Ведь
1: планета – спутник Солнца, так же, как и все другие планеты в Солнечной системе – спутники Солнца. Но если они находятся рядом друг с другом, они синхронизуют свое движение, так же, как Луна с Землей. Земля придерживает Луну и не дает ей далеко уйти по околосолнечной орбите, а удерживает ее вблизи своей земной орбиты. Так что, можно сказать, Луна – это не совсем спутник Земли. Это как бы квазиспутник. Но есть еще другие варианты, когда планета руководит движением довольно далеких от себя тел, но все-таки удерживает их рядом с собой. Такие математические находки принадлежат Леонарду Эйлеру и Лагранжу, французскому математику. Оба они обнаружили задачи трех тел. Я сейчас не про фантастику, не про роман Люци Синя, а про настоящую задачу трех тел, которая в небесной механике давно уже решается, и найдены для нее очень интересные решения. Общих решений нет. Например, надолго прогнозировать движение трех взаимно притягивающих друг друга тел мы не можем. Аналитической теории не существует. Это надежно доказано. Но есть такие редкие варианты, когда решение можно найти. Например, так называемые точки Лагранжа. Ну, три из них еще Эйлер открыл, две Лагранж добавил, и мы сегодня говорим о пяти точках Лагранжа. Это места, где взаимное притяжение к Солнцу и к Земле стабилизирует движение третьего, легкого небесного тела так, что оно находится на постоянном расстоянии и от Солнца, и от Земли. Ну, нам кажется, что оно наш спутник, да, потому что оно не меняет свое положение относительно Земли. Эти пять точек Лагранжа такие. Три из них лежат на прямой, соединяющей Солнце с Землей, а две, так называемые треугольные точки, под прямым углом. И они очень полезны. Например, в точке Лагранжа, которая находится между Солнцем и Землей, работают космические обсерватории, которые изучают Солнце и передают фотографии к нам сюда на Землю. В точке, которая лежит за Землей по отношению к Солнцу, работает множество космических обсерваторий, с которыми нам очень удобно поддерживать связь. Мы всегда их видим в одном и том же направлении с темного ночного полушария Земли. Но наша планета им не мешает, потому что расстояние в 1,5 миллиона километров делают влияние нашей планеты не очень заметным, по крайней мере, тепловое. А гравитационное вполне заметным. И там в точке Лагранжа L2, Лагранж 2, находится несколько очень сильных космических обсерваторий, например, обсерватория Джеймс Уэбб, та самая крутая современная космическая обсерватория. Есть и другие варианты квазиспутников. Ну, например, если небольшое небесное тело движется точно или почти точно по земной орбите, но немножечко ближе или чуть-чуть дальше от Солнца, чем Земля, то период его обращения будет иным. Ну, например, если орбита этого небесного тела чуть ближе к Солнцу, она будет опережать Землю и постепенно приблизится к нашей планете с задней стороны, ну, если иметь в виду направление движения. Приблизится. Земля начнет его притягивать. Оно ускорит свое движение и перейдет на более внешнюю орбиту. Ну, потому что энергия увеличилась, перейдет на более внешнюю орбиту. А на внешней орбите период вращения будет уже другой. И это тело начнет отставать от Земли и, сделав один лишний оборот вокруг Солнца, приблизится к Земле с лицевой стороны. Что будет дальше? Земля начнет его притягивать к себе, то есть тормозить его орбитальное движение, тело перейдет на более внутреннюю орбиту, и вот так вот будет гулять, выписывая траекторию, которая в системе координат, связанной с вращением Земли вокруг Солнца, очень напоминает подкову, обычную лошадиную подкову. Поэтому такие орбиты у квазиспутников Земли так и называют подковообразные. Таких спутников у нашей планеты, даже у Венеры и у других планет открыто уже немало. И недавно один из таких квазиспутников

0: спутников изучили, и выяснилось, что породы на его поверхности, а мы пока только поверхность можем изучать, почти точно соответствуют лунной поверхности. Ну, прямо один к одному, как кусочек Луны. Так может быть, это и правда кусочек Луны? Ха, а почему бы и нет? Дело в том, что на Луну постоянно падают крупные метеориты. Самые крупные из них при падении вызывают такие мощные взрывы, что кусочки Луны могут оторваться от Луны и уйти в свободный полет. Для того, чтобы стартовать с поверхности Луны, нужна скорость примерно 2,5 километра в секунду. Это не так много, при взрыве это вполне возможно. И кусочки Луны постоянно разлетаются в космос. Что-то из них падает обратно на Луну, а что-то на Землю. Луна не так далека от нас. И не только кусочки Луны. Такой же эффект мы наблюдаем в отношении Марса. На Марс тоже падают тяжелые астероиды. Там пояс астероидов недалеко от него. И кусочки Марса иногда тоже долетают до Земли. Сегодня в метеоритных коллекциях многие сотни лунных кусочков, лунных метеоритов, и марсианских кусочков, ну, не так много, несколько десятков, но тоже вполне уже достаточная коллекция кусочков с Марса. И квазиспутники – это тоже кусочки, которые сопровождают движение земного шара, а когда-то покинули поверхность Луны. Вот группа астрономов решила сделать такой расчет. А с какого места Луны проще всего стартовать в космос? Ну, стартовать, то есть выбрасывать лунные метеориты. Оказалось, что из района экватора Луны и лучше с обратной стороны. Именно с обратной стороны легче выйти на орбиту. Ну, а экватор, он просто помогает, дополнительную скорость дает. Те квазиспутники Земли, которые мы обнаруживаем, скорее всего, большинство из них стартовали с поверхности Луны. И даже в первом приближении мы знаем откуда. Там, на обратной стороне Луны, в районе экватора, есть очень молодой метеоритный кратер Джордано Бруно. Он молод, и это сразу видно, он светлый, и светлые выбросы из него, ну, такие же, как на видимой стороне из кратера, тихо. Многие любители астрономии это знают. На обратной стороне Луны кратер Джордано Бруно такие же потоки демонстрирует, то есть он недавно образовался. И, возможно, он является главным поставщиком наблюдаемых сегодня квазиспутников Земли. Их называют квазиспутниками, потому что их движение не очень стабильно. Они могут несколько столетий, а иногда даже и тысяч лет сопровождать нашу планету, но потом под влиянием притяжения к Солнцу, к Юпитеру, к Венере, а это главные возмутители их движения, они покинут окрестности Земли и уйдут в свободный полет, либо упадут на поверхность какого-то небесного тела. Так что квазиспутники у нас есть, и, как правило, за это мы благодарим Луну. Влюбляются в науку обычно не на лекциях и даже не в музеях. Вот вспомните, когда звезды и планеты в первый раз вас покорили? Попробую угадать. Вы зачитывались советской научной фантастикой. Часами рассматривали энциклопедии и журналы. Интерес и любовь к космосу прививается, а в дальнейшем и поддерживается порой самыми простыми повседневными вещами. Ну как, например, часы. Полгода назад у меня появились часы Universum от белорусского бренда «Хвилина», которые вдохновлены эстетикой звездных карт. Компания выпускает изделия с глубокой философией. Мне такой подход близок, поэтому решил выбрать себе новую модель из коллекции Star Chronicle на циферблате «Луна и Солнце». И не просто, а в стилизации оригинального герба Франциско Скорины XVI века. И в целом часы выполнены в средневековом стиле. Массивные стрелки сложной формы, паттерн в виде карты звездного неба, элементы индикации. В декоре коробки, механизма и задней крышки использованы элементы батлейки средневекового театра кукол. Коллекция Star Chronicle удостоена наград на конкурсах дизайна в Германии и в США. Она лимитированная, выпущено всего 500 изделий. Чесак – японский механизм с 26 рубиновыми камнями. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Поверх циферблата – сапфировое стекло. Водонепроницаемость 100 метров. И приходят часы в красивой коробке, которая вмещает две модели, если вы хотите сделать парный заказ. Купить можно по ссылке в описании и вдохновляться космосом каждый день. И вновь о Луне. Кажется, видимое полушарие Луны теплее, чем обратная сторона. Это очень интересно. Дело в том, что Луна асимметрична. Возьмите глобус Луны, и вы увидите, что ее видимая и обратная стороны совершенно не похожи друг на друга. Это большая загадка для астрономов. Почему на видимом полушарии много морей? Это, конечно, не жидкие моря, вы понимаете, Луна – сухое тело. Но морями мы называем темные крупные пятна на лунном лике, который обращен к Земле. Происхождение их хорошо известно. Когда на Луну в период ее молодости падали крупные астероиды, пусть будут метеориты, они разрушали кору Луны, и оттуда изливалась темная базальтовая лава, она заполняла метеоритный кратер, застывала, и с тех пор мы видим вот это темное пятно там или в другом месте на лунной поверхности. На обратной стороне Луны этого практически нет. Там есть одно небольшое море Москвы, ну, это такой крупный метеоритный кратер, а по-настоящему обширных морей мы там не находим. С этой загадкой асимметрии лунного шара мы, кажется, начинаем разбираться. Во-первых, когда-то Луна была ближе к Земле. Сегодня она удаляется от Земли ежегодно примерно на 4 сантиметра. В прошлые миллиарды лет она была раза в 2, а то и в 3 ближе к Земле, чем сегодня. А Земля, молодая наша планета, была намного горячее, чем сегодня. Она же образовалась из гравитационно связанного вещества, уплотнялась, разогревалась, и инфракрасные лучи остужали нашу планету, и часть из них попадали на близкую тогда к нам Луну. Вращение Луны стабилизировалось довольно давно. Она издавна смотрит на нас одним своим полушарием. И на это полушарие, на видимую сторону Луны, большой тепловой поток со стороны нашей планеты приходил и подогревал его. А точнее говоря, не давал быстро остывать. Луна тоже остывала после ее формирования, но ее видимое полушарие остывало медленнее, чем обращенная от Земли обратная сторона Луны. Второй факт. Луна не только асимметрична, она еще и неоднородна. Если летать вдоль ее поверхности на искусственном спутнике, то вы будете ощущать, как этот спутник движется как будто бы на американских горках. То подпрыгнет, то опустится. Орбита очень сложная, потому что на поверхности Луны выявлены так называемые области повышенной и пониженной гравитации. Те, что повышенные, называют масконы, от английского mass concentration. Это действительно места, где более плотная масса лежит под верхним слоем грунта, и притяжение там сильнее. Это очень опасно для тех, кто собирается мягко сесть на поверхность Луны. Ваш корабль будет испытывать довольно мощные прыжки и отскоки вдоль эквипотенциальной поверхности гравитационного поля. Естественно, давно уже хотелось тем, кто собирается лететь на Луну или уже летает, а там уже и люди побывали, и космические роботы работают, измерить гравитационное поле вблизи поверхности Луны. Его измеряли сначала, наблюдая движение одиночных спутников, а затем был запущен специальный дуэт. Два спутника американских летали на небольшом расстоянии друг от друга, постоянно измеряя взаимное расстояние. И когда они оказывались над областями более мощной гравитации, они чуть-чуть сходились, а когда над областями более слабой гравитации, немного раздвигались, буквально на миллиметры. Но этого оказалось достаточно, чтобы выявить области повышенной и пониженной гравитации и составить гравитационную карту лунного шара. Более того, эти спутники летали настолько долго, что удалось выявить некоторые глобальные деформации лунного шара. На самом деле это не шар. А приливы со стороны Земли сделали Луну немного дынеобразной, немного вытянули ее в направлении Земли. Но поскольку Луна движется не по круговой орбите, а по эллиптической, а значит, бывает то чуть ближе, то чуть дальше от нашей планеты, эта деформация тоже немножечко изменяется. Луна как бы дышит, то вытягивается, то становится более шарообразной. И вот оказалось, что видимое, обращенное к Земле полушарие, более резко реагирует на приливы со стороны Земли, сильнее вытягивается и сильнее сплющивается, чем более твердая обратная сторона. Почему же эта асимметрия проявляется еще и в мягкости или в жесткости лунного шара? Ну, очевидно, потому что обращенное к Земле полушарие более теплое, более мягкое по этой причине. Это доказано с помощью математических моделей. С одной стороны, так должно было быть в прошлом. Но почему этот эффект сохраняется в будущем? Ведь Луна удалилась от Земли. Она уже не так сильно подвержена тепловому влиянию Земли, да и наша планета не такая горячая, как была в прошлом. Расчеты показали, что, возможно, радиоактивные элементы, которые в период формирования Луны были равномерно замешаны в ее веществе, постепенно переместились в сторону видимого полушария. Ведь оно тогда было более горячим, более жидким, а обратная от Земли сторона первой застыла. И радиоактивные элементы в это жидкое, вытянутое полушарие Луны переместились под действием внутренней конвекции. Это уран, торий, то есть элементы с длительным периодом полураспада, которые еще и сегодня продолжают подогревать недра любой планеты. У нас на Земле тоже радиоактивное тепло выходит из недр. И на Луне. Но на Луне в основном в видимом полушарии. Вот так интересно, гравитационные измерения могли что-то узнать о внутреннем содержании лунного шара. Вообще говоря, мы мало о нем знаем. Мы даже не бурили Луну глубже 2 метров. Вот представьте, если бы мы земной шар не бурили, не исследовали геологически, много бы мы о нем знали? А может быть и немало. Дело в том, что бурильные работы не проникают глубже 10-12 километров в недра Земли. А в школьных учебниках астрономии и географии нарисовано внутреннее строение Земли. Ядро, мантия, кора. Откуда же мы это знаем, если мы не пробурили до центра нашей планеты? А мы знаем это из сейсмических исследований. Сейсмографы, которые стоят на поверхности любой планеты, если мы их туда поставили, регистрируют звуковые волны, выходящие из недр этой планеты. И потому, как они проходят сквозь недра, сейсмографы регистрируют, а геофизики определяют внутреннее строение планеты. Землю исследовали очень подробно. На поверхности Земли сотни тысяч сейсмографов и на морском дне, и на континентах. И вся Земля прослушана многократно. А на поверхности Луны за всю историю ее исследований было только 3 сейсмографа. И все 3 стояли на видимом полушарии, там, куда летали астронавты и где они их оставили. На обратной стороне Луны еще не было ни одного сейсмографа, поэтому в ближайшие 1,5-2 года специальный полет на обратную сторону Луны, запланированный в НАСА, должен доставить туда первый сейсмограф, который будет прозванивать Луну с другой стороны. С видимого полушария мы уже знаем, как она выглядит, а с обратной стороны надеемся узнать в ближайшее время. Недра Луны – это очень интересная и загадочная проблема для геофизиков или планетологов, как мы их теперь называем, потому что Луна – наш ближайший сосед, и нам не безразлично, что мы найдем в ее недрах. Кто не знает, что такое селфи? Взял фотокамеру, например, в телефоне, вытянул руку и готов снимок. Селфи – это здорово. А в космосе такое бывает? Бывает. Как правило, мы получаем селфи с поверхности Марса. На современных марсоходах, вот Curiosity и Perseverance, длинная механическая рука 2-метровой длины. И на конце ее, кроме разных геологических приборов, обязательно есть фотокамера. И вы уже не раз видели селфи с Марса, как марсоход сам себя фотографирует на фоне разных марсианских пейзажей. Это так называемое селфи рукой. А еще бывает селфи отдельной камерой. Ну, мы тоже так иногда делаем. Положил фотоаппарат, включил на замедленную съемку, отбежал и сфотографировался. Также точно сфотографировал себя первый китайский марсоход, который уже несколько лет как прибыл на поверхность Красной планеты. Руки у него нет. Поэтому он отдельную фотокамеру поставил, отошел на несколько метров и получил собственную фотографию, которую прислал нам на Землю. Это второй вариант. Но есть еще и третий вариант космического селфи. Я вам об этом сейчас расскажу. Небольшая частная компания, американская, сделала сравнительно маленький спутник, примерно 6 кубсатов, такой вот в руках можно унести, с одной определенной целью. А именно, на нем 4 айфона, 2 пары. Каждая пара позволяет фотографировать друг друга. Ну, например, на экран одного айфона выводится изображение, другой фотографирует. Было предложено всем желающим за небольшие деньги, по-моему, около $30, прислать на эту фирму собственную фотографию, которую фирма обещает отправить на орбиту. И там это фото будет выведено на экран одного смартфона, а другой сфотографирует вас на фоне земного шара. И не просто на фоне какой-то любой области, а именно той, где вы проживаете, на фоне вашего города, вашей страны, вашего континента, ну, как вы захотите. Космическое селфи. И люди увлеклись этим. И многие тысячи желающих отправили свои фотографии на эту фирму. Спутник полетел. И он уже выполняет свои обещания. Он делает селфи на фоне земного шара и присылает его тем, кто отправил свое фото. Может быть, еще не закрыта дверь и для вас. Вы можете найти по ссылке адрес этой фирмы, послать свое фото и получите селфи из космоса на фоне своего города или своей области. Ну, конечно, если вы живете не на Северном или Южном полюсе, потому что спутник не увидит эти области, он летает не очень высоко. Но если где-то в средних или экваториальных широтах, то, конечно, ваше селфи будет на фоне заказанного вами пейзажа Земли. Поторопитесь! На днях сотрудники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики опубликовали фото, полученное космической обсерваторией SOHO. Ну, я думаю, многие знают, что уже 30 лет на орбите вокруг Земли, а точнее говоря, между Землей и Солнцем в точке Лагранжа L1, работает космическая солнечная обсерватория SOHO. На ней есть несколько приборов, в том числе солнечный коронограф. Он с помощью специальной заслонки, диафрагмы, закрывает яркий диск Солнца и фотографирует окружающие пейзажи. Ну, как правило, это на фоне звездного неба выбросы солнечной плазмы, протуберанцы, мощные выбросы в сторону от Земли или даже иногда в направлении Земли. Это очень ценные фотографии. И вот на днях на одном из фото обнаружено то, что сотрудники назвали «птица над Солнцем». Посмотрите внимательно на этот снимок. Если это изображение находится реально на расстоянии 150 миллионов километров от нас, то есть там, где Солнце, то размах крыльев этой так называемой птицы 150 тысяч километров. Вопрос только, а что это такое, и где оно находится, и как это изображение получено? Некоторые вводные. Во-первых, фотография сделана в белом видимом свете. Не обращайте внимания на цвет. Это специальная такая кодировка цветом разных приборов. Там ультрафиолетовые есть снимки видимого цвета. Вот в красных лучах публикуют снимки, сделанные в обычном белом свете. Тут нормальное фото. А разрешение. Матрица, ПЗС-матрица на этом приборе 1024 на 1024 пикселя. Ну, как в старых фотоаппаратах. Сейчас, конечно, более современно. Ну, так 30 лет назад запущена обсерватория. Дальше. Снимки приходят на Землю каждые 10 минут. Так вот, на предыдущем снимке, сделанном за 10 минут до этого, и на последующем, сделанном через 10 минут после этого снимка, никаких птиц не наблюдается. Значит, это очень редкое изображение, редкий эффект, я бы сказал. Вот что его вызвало, очень интересно. На сайте самой лаборатории солнечной астрономии даже открыт специальный чат, где люди изощряются в фантазии и предлагают разные варианты объяснения. Не советую вам читать их сначала, потом можете посмотреть. Придумайте что-то свое, причем это может быть и научное, и фантастическое, и связанное с пришельцами. Любая интересная мысль достойна того, чтобы отметиться вот в этом поиске объяснений. Приглядитесь внимательно. Там некоторые технические детали видны. Видны строки, ну, матрица же. Видна яркость и какая-то еще маленькая дорожка, которая от птицы, от ее хвоста вниз направо ведет. Вот, пожалуй, других-то деталей и я лично не заметил. Попробуйте предложить, может быть, у нас в комментариях какие-то свои оригинальные версии того, что мы увидели на этой фотографии солнечной короны. Вот и все новости науки о космосе, о которых я хотел вам сегодня рассказать. До следующей встречи.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: вот специалистов
1: млекопитающих.
0: Нет,
1: в Советковых не было категорически.
0: Они не помогали
1: опылению. Но, тем не менее, они формировали некую вполне свою гильдию, которая существовала сама по себе. Насекомоядные позвоночные уже существовали, но это другой размерный класс, который, вот опять же, широкий
0: публик не встретил. Если насекомые не опыляли, то мне менее понятно, почему насекомые так важны в экономике природы. Тех времен.
1: Ну, потому что они растительную массу в самых разных формах потребляют.
2: Они ее кушают.
1: Прежде всего, они ее кушают.
0: А кто-то, то есть они тоже первое начало пищевой цепочки.
1: Да, поэтому. А дальше
0: при том, что птиц не было, кто ел насекомых, тоже.
1: Там
0: наверняка кто-то
1: ел. Едят.
0: Наверное, не может быть такого, чтобы никто не ел.
1: Понятно, кто. Они и сами друг дружку едят. Неважно. Короче говоря, вот это основа жизни на планете. Так вот, по насекомым получается такая замечательная вещь, которая дальше, так сказать, может быть отслежена и на втором кризисе. Что... Помните школьную задачку на бассейн с двумя трубами? Через одну втекает, через другую вытекает. Да? А уровень воды в бассейне определяется тем, как работают обе трубы. Так вот, когда у вас человеку просто сказать, показать, и говорят, о, вода начала, уровень воды начал падать, что происходит, то он говорит, ну, что понятно, вентиль на вытек открыли. Это просто by default у человека. Вот просто... В этой ситуации однозначно воспринимается, что начало гораздо больше вытекать. Uh-huh. Вот. А если мы внимательно посмотрим, вот весь, там, например, вся поздняя Пермь, вот мы ее разбиваем на участки, да, века, которые у нас называются, да, и смотрим в баланс не суммарного разнообразия, то есть уровня воды в бассейне, а сколько за это время вымерло, и сколько возникло нового. Да? Угу. Так вот, выясняется, что если мы будем смотреть именно вымирание, то есть то, как работает труба на вытек, то в момент вот этого самого кризиса, перехода термотрезвого, эта труба работает ничуть не сильнее, чем в предыдущие моменты. А вся фишка в том, что начиная примерно за 30 миллионов лет до того, что случилось, становится гораздо хуже с трубой, через которую...
0: Видообразование?
1: Да.
0: Видообразование
1: нет,
0: или количество видов?
1: Вот вы считаете, мы считаем, конечно, на уровне семейств. На уровне видов мы, конечно, не можем посчитать это. Пока, по крайней мере, это за пределами. Так вот, что и на суше вот та же самая штуковина... Похоже, это общий принцип, как что на суше и в море кризисы происходят совершенно по разным схемам. А вот в море, там действительно, вот бабах, и цифра в 90 – это артефакт в значительной степени, там понятно, как он берется.
2: Чего 90%?
1: Якобы вымирание, вот которое там во всех этих самых, это артефакт счетных методик, на самом деле никакого такого ужаса там не было, и там просто появляют, при этом в эти моменты, просто по симптоматика кризисов сейчас изучена достаточно хорошо, появляется множество короткоживущих таксонов. Вот кризисные они быстро появляются, быстро исчезают.
0: Через 5 миллионов лет?
1: Нет. Вот, это первые миллионы они живут. Для нас это, так сказать,
0: появляются как бы виды, которые живут?
1: Ну, не виды, а таксоны. Нет, виды – это вообще, так сказать, там таксоны более высоких порядков.
2: Таксоны более высоких
1: порядков. Да. Они появляются, кто-то остается, кто-то не остается, но они появляются во множестве. Так вот, просто вот эти дикие цифры получаются, потому что исчезновение его при переходе вот в следующий, оно считается в этой бухгалтерской книге, а появления нет. Угу. Вот поэтому эти самые безумные цифры вымирания и получаются, что там, ну, конечно, вымирало, но такой замечательный есть исследователь Бентон, наш коллега из Брюссельского университета, а он такой неокатастрофист, он как раз очень любит всякие эти самые...
2: Метеориты.
1: В том числе
2: вулканы.
1: Да. Они почему-то не обижаются, когда их неокатастрофистами называют. Ну, это уже их проблемы. Так вот, он опубликовал такую замечательную монографию.

0: по перматриосовой кризис, она называлась «Когда Земля почти умерла». На что Александр Павлович Красницын, наш, так сказать, вот, заведующий лабораторией, ведущий, так сказать, наверное, мировой палеоэнтомолог, опубликовал в «Природе» полемическую заметку с еще более неакадемическим заголовком «Когда природа и не думала умирать». Вот. И дальше, так сказать, вот и тут что самое интересное, что когда вот эта схема, что в морях, да, что в морях действительно происходит катастрофическое, как бы то ни было, катастрофическое падение очень быстро, по крайней мере, имеется очень быстрое некомпенсированное вымирание. То есть масштабы его могут преувеличиваться, но оно есть, оно резкое, и тут, так, никаких сомнений.
1: Мы понимаем, да, изменение состава среды, солености воды, или
0: нет,
1: потому что
0: нет.
1: Нет,
0: этого точно нет. Вот,
2: более стабильная среда.
0: Вот про это и...
2: Что же они вымирают?
1: А они не привыкли к изменениям.
0: Вот про это и речь, что на суше, где начинаются, где грубо говоря, они за 40 миллионов лет начинают к этой фигне готовиться, к грядущей. Что суша нарезана гораздо более мелко. В одном месте у вас в одном месте совсем плохо стало, там уже что-то вымерло. Но в другом месте, через хребет, и где по-другому осадки садятся, там они зацепились.
2: А море
0: везде одинаковое. И вот там все эти самые, там накапливается. Инерция системы огромна, это гомеостат и все прочее. Но в какой-то момент этот гомеостат крякает. И вот тогда наступает вот то самое...
2: Всем плохо.
0: Вот это в море, да, в море становится всем плохо, и мы имеем дело вот с этой самой границей перматриосовой, неопалеогенной и прочее. А на суше все гораздо раньше начинается.
1: Значит, мы что узнали? Что я понял для себя? Угу. Что, оказывается, можно и нужно говорить о кризисах, условно, всего живого. Для жизни на Земле. Да. При этом они, во-первых, разделены между сушей и морем, и по времени, и по характеру, и по тому, как они идут. Это раз. И два, кризисы не обязательно вызваны какими-то чудовищными внешними воздействиями.
0: Более того, вот все, что у нас получается, что если в экосистеме все в порядке, да, что если в глобе, что она чудовищно устойчиво, и ее, так сказать, чем-то выбить из равновесия, непонятно, что сделать.
2: Очень большим метеоритом.
0: Но метеоритом таким, который вообще землю на куски разнесет. Да. Ну, тогда, наверное, да. Okay. Если не так, то если она уже находится в кризисе, вот сыграет роль последний соломинки, ломающий спину верблюда, там последний камешек, который уронит. Ну, да, вот это да. Знаете, я вот люблю такую аналогию. Вот представьте себе, что гигантская группа авторитетнейших историков написала вот такую вот коллективную монографию по истории Сараевского выстрела. Рассекречены все архивы спецслужб.
2: Это причина Первой мировой войны.
0: Нет,
2: да?
0: Да. Который, так сказать, да. Там, который вызвал. Вот, да.
1: Что ничего, Фердинанда.
0: Убили герцога, убили герцога Фердинанда, а дальше, так сказать, слово за слово, мобилизация здесь, мобилизация там, и все поехало. Ну, и вот никаких не осталось темных мест. Вот правда ли, что он был террористом-одиночкой, или да, это и как-то спецслужбы играли тех великих держав, кто-то там подставились. Никаких больше темных мест на этом нет. Все, так сказать. Okay. Вот все. Важное это исследование, безусловно, очень важное. Причинам Первой мировой войны это имеет какое-то отношение?
1: Ну,
0: абсолютно никакого.
1: Ну,
0: там уже было не понос, так золотуха.
2: Это
0: там
2: был повод.
0: Да, повод – это был повод. Да. Вот про это и речь.
2: Все ждали. Вот
0: этот самый астероид, сыграл ли он роль? Конечно, сыграл. Но...
2: Выстрел был.
0: Да, выстрел. Да.
1: Астероид был, по крайней мере, иногда.
0: Да, ну был, нет, ну был бы не астероид. А астероид ли, кстати? А вот деканские эти самые трапы более убедительные.
2: Вулканы, которые...
0: Нет, деканские трапы – это Индия. Это граница между мелом и палеогеном. А вот между Пермом и Триасом, вот там, да, наша... И вот, кстати, к вопросу об этих самых, об среднесибирском плоскогорье и все прочее. Вот там как раз, там очень удачно все сложилось, потому что там, с одной стороны, лавы, и их можно датировать радиоизотопией просто идеально. И постоянно там между ними прослои всякие. Ну, как раз ваш покорный слуга там аж дважды там, с интервалом 20 лет работал вот в тех. Поэтому у нас довольно приличный материал именно с этой самой границы. Знаете?
2: Вот а возраст ее вот 65 миллионов?
0: Нет, это про перматриас. А, это вот когда та. Это вот тот. Это когда вот тот.
1: 230?
0: Нет, 280,
1: по-моему. 280.
0: И на этом месте, в центре вот всего этого ужаса, не происходит вообще ничего.
1: Сейчас, как понять? Как понять это
0: высказывание? Фауны, которые... Вот они,
1: то
0: вот
1: есть мы
0: они,
1: смотрим вот на они, границу, где смотрим, сменяются
0: эпохи. Где как бы, да, и где как бы должен быть главный вот кошмар, и там вообще пустые.
1: Кошмар означает, там, что мы должны там, видеть...
0: Мы должны
1: в нижних слоях мы должны видеть изобилие, нет, а в верхних нет, слоях
0: мы
1: никого.
0: Мы должны видеть в слоях, которые соответствуют, что там, по крайней мере, эти слои сильно опустели. Что там окей. Вообще никакой... Да. Если там жизнь какая-то теплится, то да. Потому что это в самом что-нибудь... Да. Там нет, ничего не
1: происходит. То есть, значит, там, не происходит. Там как, было полно, как, полно ископаемых?
0: Да, полно. Некоторые ничем не отличаются от того набора,
2: значит, который... Значит, была массовая вулканическая активность, да? Вылилась
0: колоссально. Нет, просто лава, то есть лава разливалась.
2: Пол Сибири
0: заполнено. Да. Но потом лава остывала, на этом месте росли всякие штуковины, возникали ручейки. И в этих ручейках все отлично все существовало. Да. То есть, представление о том, что вот все извергнулось, отравилось тяжелыми металлами, серой и все прочее.
1: Ну, многие сдохли, ну, все-таки. Ну,
0: может,
1: многие,
0: ну, наверное.
1: Ну, и так дох. Вот пойди в лес и посмотри. Там и так половина, там и так
0: 90% потомства дох. Кто-то сдох, кто-то возник по новой. И в итоге, то есть, это объяснит, что вот этот баланс вымирания и появления нового вот на этой самой границе именно с вымиранием ничего особенного не происходит.
3: Вселенная шепчет. Подпишись.
1: А у меня как раз мы недообсудили альтернативную историю, но вот прямо к ней, отчасти к ней, чуть-чуть альтернативный вопрос. Если, как я слышу, вот это вот великолепное развитие жизни на Земле все-таки само себя, даже без астероидов внешних, загоняет в кризис. Правильно?
0: Кризисы постоянно.
1: Может ли кризис быть такой, что все бы закончилось? Ну, закончилось, скажем, например, вымерли бы царства, в смысле, исчезли бы условно там млекопитающие, ну, бактерии бы, понятно, делись бы куда-то только в случае полного радиационного прожигания планеты. Но могло ли бы один из этих кризисов закончиться, ну, гораздо более серьезно?
0: Ну, мне не очень так. Я представляю себе механизм для этого, потому что уж если там, если уж там Солнце превратится в сверхновую, ну так тогда, снявши голову,
1: это мой вопрос. Так это мой вопрос. А какой механизм кризиса, в который вот это эволюционное, если я правильно вас слышу, в который это эволюционное развитие само себя загоняет? Их какой механизм?
0: Понимаете,
2: что-то же происходит.
1: Нет, они вот, же вот может, развиваются, а потом кризис.
0: Да,
1: какого черта?
0: Потому что ну, вот с кризисом, опять же, вот знаете, с версиями опять. А вот мне очень нравится версия такой Хелен Таппан из Калифорнии, который фитопланктоном, знаете, история фитопланктона.
2: Да? Это морские мелкие.
0: Да, морские одноклеточные водоросли.
1: Которые... Но это мини-киты живут.
0: Среди... Нет, киты все-таки на зоопланктоне. А. Вот зоопланктон ест фитопланктон, а уже, так сказать, вот зоопланктон едят киты. Но начинается все, так сказать, вот да, с этого самого фитопланктона. Фитопланктон, значит, у него такая замечательная статья была еще в середине 80-х, она называлась «Фитопланктон. История фитопланктона. Below the salt at the global table». «За солью на глобальном столе». Значит, в чем аналогия? Вот в замках средневековых все едят за одним длинным столом. Вначале сидят там хозяин с хозяйкой, всякие благородные доны и всякое прочее. А потом, так сказать, вот на тот челядь. Стол... Да, тот стол, так и челядь, всякие гости второй свежести и прочее. Солонка здоровенная стоит посередине стола и как бы отделяет места одних от других. И места за этим самым столом называются above the salt, вот ближе к этим местам, и below the salt. Так вот, она, фитопланктон в геохимической схеме Земли всегда занимает место below the salt. Потому что все что фитопланктону нужно? Ну, солнце, солнечный свет в качестве энергии, СО2 и H2O, они, так сказать, вот, не...

0: тамошних, вот тех, кто начинает тамошнюю пищевую цель.
1: Еще выгоднее вот, жить поближе к берегу, да?
0: Разумеется. С другой стороны, там высокая замутненность до того, как вот наружная высшая растительность там укрепилась. Но в целом, конечно, да. Конечно, это ближе к берегу. Да. Но существенно то, как вообще идет вот этот ход этой самой эрозии на суше. Так вот, по мысли Таптон, которую я вполне разделяю, что вся благородная деятельность наземной растительности с той поры, как она возникла вот в силуре, да, каждый шаг ее со временем аукается фитопланктонным шоком в океане. И если мы посмотрим, вот все очень любят там это самое, всякие астрологи, как у нас их называют, всякие там на там все привязывать эти самые даты вымирания там, к каким-то галактическим годам, к повороту галактики. Ну, потом ты как, начинаешь интересоваться, ну, тут, на самом деле, ну, здесь, говорит, на 50 миллионов раньше, ну, здесь, ну, да, не будет, ну, к мелочам не будет.
1: Ну, что растения.
0: Да, так вот по растениям. Если мы посмотрим кризисы, которые вообще бывали, мы увидим, что вот эти самые крупные вымирания, они связаны как раз действительно с крупными успехами наземной растительности. Что сначала первый, вот поздний этот самый...
1: Поздние силуристы.
2: Да, они
0: закрепляют сушу и мешают ей размываться так же, как вот до этого. То есть, по крайней мере, несколько хуже. И поступление, то есть, понятное дело, что на этом месте не то, что вымирает жизнь в океанах,
2: но... А какой интерес зазор? Там миллион лет, и те ребята обижаются.
0: Это очень инерционная система.
1: Еще потом... более.
0: Нет, ну, конечно. Им же надо...
1: течет несколько недель.
2: Нет. Чтобы глобально закрепить сушу, ты должен сильно развиться какие-то растения.
0: Чтобы у вас растения закрепили сушу в должной степени, чтобы это стало сильно отличаться.
2: Им тоже нужно дать время поработать.
0: Конечно.
1: А мы вот сейчас сводим леса по берегам рек.
0: Ну,
1: и фитопланктон радуется этому.
0: Радуется. В этом смысле, да. Вот.
2: Кто-то всегда радуется.
0: Кто-то радуется, кому-то нет. Вот. И поэтому можно вообще в крупные кризисы, вот в крупные преобразования, в общем, можно найти им хорошие соответствия, потому что вот там позднедевонский кризис очень крупный по морской как раз биоте. Вот вам, пожалуйста, собственно говоря, в Девоне возникла настоящая лесная растительность впервые, которая вообще, так сказать, сформировала по-настоящему постоянные водоемы.
1: И планктон это почувствовал?
0: Почувствовал на своей шкуре. Нет, за планктоном почувствовали там вымершие массово на верхних этажах уже головоногие тамошние, приморакленные, все прочее. Да, которые началось со срачков и кончается все, так сказать, этими ребятами, которых уже можно вот вполне... Вот. А с перматриосовой вот этой штукой, скорее всего, это, то есть это опять же, это известно, что в этот момент появляются засухоустойчивые голосеменные, которые первые начали заселять водоразделы. До этого вообще, так сказать, водоразделы были не... Водоразделы были самые сухие. В этот момент просто по отложениям, в этот момент сели постоянно существуют. Сели – это постоянное явление, в ту пору о селях можно судить по тому, что, например, деревья периодически хоронятся прижизненно в стоящем состоянии, а после Перми это все дело исчезает.
1: То есть селит, когда дождь прошел, грязь смыла.
0: Да, и она... грязь с валунами и прочими устремляется по склону, ломая, хороня, вообще все прочее.
2: А пока начали селиться близко к водоразделам, они стали не ускреплять, реже.
0: Да, стало. Вот, и, то есть это стало происходить настолько реже, что, в общем, в летописи мы следов этого, ну, по крайней мере, как постоянного действующего явления, не видим.
1: Слушай, я вспомнил одну историю, очень похожую на все на это. Давным-давно, в советское время, меня послали читать лекции на Дальний Восток. Я там во многих местах читал, в том числе и в леспромхозе.

0: в красном уголке собрались эти лесорубы. Я им рассказывал все, как, чего, там спутники летают, как космос обследуют. И кто-то меня спрашивает: слушайте, а вот чем больше спутников, тем больше наводнений у нас? Да нет, говорю, это как-то не связано. Ну, как же не связано? Раньше тут не было наводнения, а вот теперь вы стали... Я говорю, да, а я смотрю... Днем это было. Я смотрю в окно, а сопки вырублены все. Я говорю, слушайте, а раньше тут росло что-то? Ну, раньше. Ну, тут все было... А куда делать? Ну, мы же и вырубили. И тут я говорю, а как же с наводнениями? И вот я вижу, как у людей что-то в голове. И кто-то так в зале говорит: мужики, а правда... А правда, мы же сами вырубили. Ну, скатывается же вода. А чего вы говорите про наводнение? Мы же сами рубили. Вот оно. А я говорю, ну, вот вам и спутники.
1: Спутники, целопутники. Кирилл, значит, получается, что я услышал? Что кризис есть, и что если бы не метеорит, который дал начало кайнозою, то динозавры все равно не удались. Цивилизация динозавров не получилась.
0: Не было шансов.
1: Не было шансов.
0: Нет. А 200 миллионов лет – это не цивилизация динозавров?
1: Ну, не цивилизация, мир динозавров. Нет, но я имею в виду вот что-нибудь такое, не знаю, хотя бы приматы, что-нибудь поближе к условным нам. Это бесконечная тема, на нее...
2: Расселовский этот самый человек на основе мелкого хищного динозавра.
1: А почему нет?
2: Да. Нет, ну...
1: Как насчет человека на основе мелкого хищного динозавра? Ну,
0: мозги были, когти
2: скажем
0: были.
2: Так, да. Скажем так, дело же не только в мозгах, как таковых.
0: А чего не хватает?
2: Знаете, рук не хватает.
0: А у него были лапы?
2: Ну, это нет.
0: Вот
2: нет.
0: Маленькие такие, нет, у тиранозавров.
2: Нет, нет, у тех даже они были получше. Но, знаете, с мозгами, как известно, у врановых, у попугаев, с мозгами у них вообще ничуть не хуже, чем у нас. Я уже не говорю про всяких дельфинов, у которых сейчас там такие языки нарыли и все прочее. Нет, вот что-то эдакое, конечно... со сложной групповое поведение, со сложной коммуникацией. Но когда вы говорите слово, употребляете слово «цивилизация», да. Мы все-таки в это слово вкладываем. Ну, мы вкладываем вполне
1: определенное. Ну да, но хотя бы орудия какие-то.
2: Вот, да. Хотя бы.
1: Ну, это их, конечно, строго говоря, не это называется цивилизацией, но хотя бы орудия.
2: Давай, хотя бы некоторые...
0: А ворона – это не потомок динозавра?
2: Потомок. Нет, более того, так сказать, собственно говоря, это просто часть, это недовымершая часть динозавра.
1: Птицы – это все, что осталось от динозавра.
2: Да,
0: так, нет, значит, никуда не делось.
2: В этом смысле, да, но цивилизация все равно не получается.
0: А ворона умеет палочкой.
2: Она дофига, да, она умеет палочкой, но она не умеет эту палочку вот обработать. Вот. Тут обычно все-таки...
0: У нее вместо рук крылья.
2: Вот, да. Вот про это и речь.
0: На самом деле,
2: это все-таки вот, сказать, в эволюции человека, вот эта вот Ахельская революция, вот то, что одна из...
1: Ахельская культура, смесь орудия труда, которая не так просто сделала.
2: Нет, Ахельская революция, да, поэтому и называется. Потому что когда вот археологи говорят, что пропасть, разделяющая Алдувайскую гальку и Ахельское двустороннее рубило, шире, чем пропасть, отделяющая рубило от звездолета. И это в некотором смысле, да, это правда.
1: Я так понимаю, там делались опыты, снимали ЭКГ у современных, энцефалограмму у современных людей, которых просили сделать ашельские орудия. И выяснили, что они задействуют все те же отделы мозга, когда мы, не знаю, там решаем дифференциальные уравнения или что-то еще делаем.
2: В принципе, да. Что при ашельской и при алдувайской технологии, ну, как при экспериментальной археологии, что задействованы принципиально разные отделы мозга. Потому что в чем суть? Что такое алдувайская галька? Вот берем один кусок камня и лупим по нему, подбираем те отщепы, у которых хороший острый край получился, ну, а то, что осталось, если у него получилась острая долька, вот мы его тоже как-то используем некоторым образом. Это как ашельская делается. А если ашельская...
1: Это алдувайская.
2: Мы должны его взять и придать ему...
0: Подумать.
2: Так вот это главное. Вот здесь уже это то самое.
1: Мы должны его сначала представить.
2: То ли Микеланджело, то ли Роден. Как беру глыбу мрамора и отсекаю все лишнее. Так вот именно, что на этом месте между Архантропом, который делает рубило, и Микеланджело, Слэш-Ардену, принципиальной разницы уже нету. Он для начала должен иметь в голове образ того, чего...
1: Большое сложное упражнение.
2: И руки. Ручки, которые на этом месте, вот это все, все эти действия производят.
1: В смысле фантастические связи мозга с руками.
2: Да? Да. Которые, а что ж у них фантастического?
1: Ну, они нет, раз, но они самые крутые, что у нас
2: Они точно экспериментально показаны, и дальше это врубает систему с положительной обратной связью. Это колоссальный автокаталитический процесс, который чем сложнее, чем у вас лучше работают руки, тем у вас активируется соответствующий отдел мозга.
0: Детей так же учат.
2: Да, абсолютно.
0: Мелкая моторика.
2: Мелкая моторика. Это без нее вообще никуда. Поэтому, на самом деле, это очень интересно. Кстати, чем закончится вообще вся эта вот компьютерная штука? То есть, это тоже мелкая моторика, но совсем другая.
0: А вот я видел, как девочки двумя пальцами набирают
2: маски.
1: Это дико здорово.
2: Наверное, нет, сказать. Еще раз, что... Но она другая.
1: Ну, хорошо.
2: Нет, так это про это... Поэтому очень интересно какая? Очень интересно сравнить одно с другим. Да. То есть, что она другая, это вот сомнений нет. Вот. И на этом месте у вас еще раз, у вас врубается система с положительной обратной связью. У вас вы получаете преимущество, вот эти самые замечательные орудия у вас позволяют более совершенные способы охоты. У вас меняется рацион на мясной. Первая кулинарная революция. Вот это Ашель. Первая кулинарная революция – это Ашель, а вторая кулинарная революция – это поздний Архантроп, когда огонь начинается, когда начинается термообработка пищи.
1: Меньше паразитов, честно говоря.
0: Вот. Мясо ели необработанное?
2: Нет, сначала мяса было очень мало. Да. Сначала
1: потом
2: было очень
1: сырой,
2: мало
1: потом
2: мяса.
1: Сырой и с паразитами, и с болезнями.
2: И это все, да. Это все за все надо платить.
1: Да, да. Нет, когда стали его как-то термообрабатывать,
2: обрабатывать. В основном...
1: Здоровее стали.
2: Нет, в основном,
1: народ здоровее стал.
2: В основном, что оно стало мягче гораздо, да. там гораздо меньше жевательной мускулатуры. Зубы просто стали меньше. Грубо говоря, больше объем под мозги освобождается. Опять же, там куча всего. Но так вот, при Ашеле, соответственно, у вас возникает просто мясная диета. Они просто вымахивают в полтора раза вот за очень быстрый период. На этом месте просто у них в мозгу становятся мозги больше, и в мозгах просто в соответствии с размерами тела там становится больше нейронов, на порядок больше нейронных связей, да, которые и при активации соответствующих центров, вот один из них, это как раз зона Вернихи и зона Брака. То есть это то, где сидит членораздельная речь. Рука и мозг связаны таким образом. И лучше работает рука, более совершенно...
1: Растет мозг.
2: У вас, да.
1: Обратная связь.
2: Охота, да. Угу. Охота более эффективная, больше мяса, мясная диета, рост тела просто, рост мозга механический.
1: Но это продолжается и в нашу эпоху?
2: Нет, все уже.
0: Все железо. А, кстати, все уже, мы подъехали сейчас, ребята. Остановка, пойдем подышим.
1: Мы только пойдем подышим, нам потом еще вместе. Мы вместе долго ехать.
2: Подышать это всегда.
0: Надо сменить тему разговора.
1: Ну, просто Кирилл же до сих пор делал ответственные высказывания.
0: Профессиональные.
1: А он еще известен тем, что не менее интересные высказывания он делает в безответственной форме.
0: Он писатель-фантаст. Мы сейчас после остановки раскрутим эту тему.
1: Мы-то раскрутим, а наши прекрасные слушатели увидят эту.
0: Если увидят
1: обязательно, как только обнаружится
0: 25 тысяч лайков.
1: Спасибо.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Да, всех приветствую.
2: Ярослав, здравствуйте. Я хочу сказать, что вот после яркого выступления Ярослава на форуме ученых против мифов 12 про акул, значит, было много вопросов, и Ярослав постарается сегодня ответить на эти вопросы, а также на те, что вы, дорогие друзья, напишите в чате. Вот, но это буквально там через минуту. Сейчас несколько объявлений коротких. То есть, во-первых, я хочу дополнить, Виталия, что у нас стримы будут по средам и субботам, то есть они будут два раза в неделю. Они будут идти на каналах «Лаборатория научных видео» и на каналах «Антропогенез.ру». То есть вот мы сейчас увеличиваем количество такого онлайн-вещания. Это во-первых. Значит, второе объявление. Мы сейчас готовим новый канал на YouTube. Вот это будет такой специальный канал проекта «Научная станция». Только настоящая наука, борьба с мракобесием, компетентно, с юмором. Этот канал заработает, вероятно, в мае. И я прошу вас, вот напишите в чате, чего вы ждете от нового научно-популярного канала. Для нас это важно. Вот. И, во-вторых, я еще раз призываю всех, кто следит за нашими экспериментами по реконструкции древних технологий, значит, поддержать наш новый проект «Изготовление вазы из очень твердого камня диорита». Скульптор Ольга Вдовина планирует этому посвятить полгода, а может больше. Для этого потребуется аренда мастерской, материалы, видеооборудование. Ну и самой Ольге надо будет как-то жить и кормить семью, потому что работа займет вообще все ее время. Поэтому призываю вас помогать. Значит, за 10 дней со старта вот этого краудфандинга собрано уже 26% от необходимой суммы, но это не все, как понимаете. Вот я прошу перейти по ссылке в описании к этому стриму или в чате и поддержать наш смелый эксперимент, поддержать нашу борьбу с мракобесием. За вашу поддержку мы приготовили интересные лоты. Например, можно купить диоритовый осколок, 3D-копию каменной вазы и даже настоящий каменный молот. Вот Виталик, может, покажет картинки. Ну и еще один важный, такой короткий, но важный момент. В конце трансляции, которая у нас была с Павлом Скучицем и Дмитрием Соболевым, мы объявляли лучшие вопросы, значит, да, были выбраны два лучших вопроса, за которые мы обещали фирменные футболки подарить. Значит, форумов «Ученые против мифов». Так вот, один из авторов вопросов – Дмитрий Михайлов. Значит, его вопрос был про то, можно ли по окаменелым зубам определить рацион вымершего животного. Так вот, Дмитрий не откликнулся. Дмитрий, если вы нас слышите, напишите, пожалуйста, Георгию Соколову. Его контакты сейчас должны появиться в чате. Вас ждет прекрасная футболка. А сейчас, Ярослав, я передаю вам слово, и, насколько я знаю, вы хотели начать с каких-то новостей палеонтологии.
3: А дайте мне буквально слово, потому что, как выяснилось, да, мой пламенный спич в начале лекции, в начале стрима совершенно никто не слышал. Причине того, что, видимо, звук отвалился. Поэтому я еще раз всех приветствую. Вы, естественно, на канале «Лаборатория научных видео», и также видео можете этот стрим посмотреть в группе anthropogenes.ru. Собственно, подобный стрим у нас будет регулярными, как уже сказал правильно Александр, в среду на канале anthropogenes.ru, а в субботу примерно в это время будет на канале «Лаборатория научных видео». Я надеюсь, что в следующий раз со звуком будет все хорошо. И еще одну вещь, которую обязательно нужно сказать. Собственно, стрим почему не начинается мгновенно и почему мы не переходим к темам сразу? Потому что люди подключаются постепенно, по очереди. Для того, чтобы не пропустить этот стрим, не пропустить последующие стримы, вообще видео, которые появляются на нашем канале, и для нас это очень важно. Алгоритмы YouTube, они сейчас немного меняются, и для вот увеличения количества информации, которую мы можем для вас донести, просим вас сделать следующее. Во-первых, подписаться, если вдруг вы еще не подписались, а во-вторых, нажать на колокольчик рядом с кнопочкой «Подписаться» и выбрать там пункт «Все», и вот в этом случае все наши стримы, все наши видео будут для вас открыты самыми первыми. Еще раз вам огромное спасибо, еще раз я всех приветствую, ну и теперь мы переходим, видимо, непосредственно к главной нашей части. Ярослав Попов, вам слово.
1: Да. Всем еще раз добрый день. Надеюсь, что кто-нибудь еще подтянулся. Точнее, уже добрый вечер. Да. к сожалению, никаких особо интересных акульих новостей я сегодня рассказать не смогу. Я так порылся, ну, что-то там еще новенькое в Перу нашли, какое-то очередное акула там, очередное акула здесь, но ничего сверхъестественного, ничего захватывающего. Вообще, конечно, новостей палеонтологии полно, они у нас периодически появляются на канале музея, и не только. Вот. Но вот кое-что из новостей палеонтологии, если хотите, могу озвучить, мне не жалко. Например, сейчас голову динозавра в янтаре нашли, правда, некоторые говорят, что это динозавр, что это ящерица такая с птичьей головой, но они там еще сами не разобрались, но чью-то голову точно нашли. Вот. Потом, довольно любопытно, ну, правда, это уже не совсем свеженькая новость, но тоже относительно недавняя. Асгард Архей наконец-то изучили. Это такие интересные ребята, которые считаются предками всех эукариотов, ну, то бишь, в том числе и нас с вами, всех ядерных организмов. Вот, что там еще интересненького-то было. Ну, опять же, кстати, в янтаре нашли такую полумуху-полуосу. Ну, вот еще двух спаривающихся мушек нашли вот буквально прямо во время процесса, тоже прямо в этом бирманском янтаре. Короче, новостей много, вот, но все они не связаны с акулами, поэтому особо я заглубляться в эту тему сейчас не хочу. И советую всем вот перейти на канал Дарвиновского музея и там новости науки уже дальше отсматривать. Я думаю, в ближайшее время там очень много чего интересного появится. А я, прежде чем отвечать на вопросы, хотел бы сделать вот что. После того, как я закончил свое выступление, мне стали приходить различные комментарии, в том числе некоторые уточнения. И, пожалуй, что наиболее любопытные были уточнения, которые прислал мне Павел Скучес, которого, я думаю, все хорошо знают, и уточнение это сделали студенты. Оказывается, студентам Ленинградского университета, бедняжек их заставили посмотреть мое выступление и даже как-то что-то прокомментировать. Они к этому вопросу подошли так конкретно, обстоятельно, детально все изучили, проверили все публикации, и вот потом мне там список всяких там замечаний и уточнений прислали. Но не все эти замечания и уточнения такие особо интересные, некоторые такие чисто технические, но вот парочку вещей я, пожалуй, что действительно хотел бы у них подчеркнуть и занести до широкой аудитории, так сказать, покаяться в своих некоторых ошибках или неточностях, ну и чтобы народ, так сказать, тоже немножечко просветился, а не только я стал такой просвещенный благодаря студентикам. Так вот, я думаю, сейчас можно включить презентацию, и тогда как раз будет кое-что видно. Значит, был у меня в моем выступлении небольшой такой обзор мыслительных способностей акул, и не только. И я все рассказывал о том, что, соответственно, мозг у акулы относительно большой, но при этом вот передние доли мозга, которые, собственно, отвечают за мышление у акулы, ну, такие, не то чтобы слишком большие. Ну, хотя тоже ничего себе, ну, так. Не то, не сё. Так вот, мне сделали небольшое замечание, в принципе, вполне справедливое, что у низших существ, такими, каковыми являются рыбы и некоторые самые примитивные земноводные, за, собственно, мыслительный процесс отвечает не столько передний мозг, сколько средний мозг. О. Кстати, как мы видим, у акул как раз-таки средний мозг развит достаточно неплохо. То есть, опять же, это говорит о том, что они не самые тупые существа, прямо скажем. Ну и вообще, если говорить уж совсем честно и откровенно, то особенно вот на ранних этапах развития мозга очень сложно выделить какую-то отдельную часть, которая вот действительно занимается мышлением. Потому что мышление – это довольно сложный процесс, который объединяет в себе множество самых разных, достаточно сложных реакций организма. То есть это, с одной стороны, обработка информации, с другой стороны, это запоминание и накопление опыта, с третьей стороны, это вот какое-то вот осмысление происходящих в данный момент каких-то процессов и вызов того или иного рефлекса, ну и так далее. И поэтому говорить о том, что вот мышление сосредоточено вообще в какой-то конкретной части мозга, достаточно сложно. Вот, например, даже у тех же низших существ, вроде как память, все-таки именно в переднем мозге сосредоточена. Ну вот. А вот, собственно, можно сказать, осмысление внешних сигналов и какая-то реакция на них, вот она в среднем мозге. Короче, все, скажем прямо, не так уж просто. Но, возвращаясь к нашим акулам, можно сказать, что у них-то средний мозг развит достаточно неплохо. У них очень хорошо развит передний мозг. Ну, в первую очередь, за счет того, что у них обоняние весьма неплохое. И еще у многих хрящевых рыб очень хорошо развит мозжечок, в том числе и у акул. Особенно у тех акул, которые являются пелагическими. Вот вы, наверное, тоже помните, я показывал такую акулу вабигонга, ковровую акулу. Она держится около дна, и у нее мозжечок развит похуже. А вот те, кто плавают активно, у них мозжечок шикарный, кстати, намного даже лучше, чем у многих рыб, как бы казалось бы, более прогрессивных, таких как костистые. Вот, это, значит, первое замечание уточнение. А второе, давайте следующий слайд. Вот. А второе замечание относительно моего выступления связано с Гуго Селяхусом, на которого я ссылался. Я рассказывал про него, что, мол, он такой классный парень, который сохранился отлично благодаря тому, что был практически костяным. А вообще для акул это ненормально. У обычного акул скелет хрящевой. А вот Гуго Селяхус, он почему-то оказался костяным, и в нем даже вроде бы нашли какие-то остеоциты, то есть те самые клетки, которые создают кость. Если следующий слайд включить, там как раз вот видно всякие срезы, да, гистологические, на которых виден этот хрящ уникальный Гуго Селяхуса. Так вот, студенты совершенно справедливо отметили, я, пожалуй, что вынужден с ними согласиться, потому что так это и есть, что я здесь действительно допустил вот некоторую неточность, можно даже сказать ошибку, остеоцитов все-таки не найдено в костях Гуго Селяхуса. То есть конкретно клеток, которые создают кость, там не было. Вот тут каюсь, виноват, не прав. А в чем же тогда особенность именно Гуго Селяхуса? Особенность его в том, что, во-первых, его скелет более окостеневший, чем скелет других акул, то есть у него был более окостеневший хрящ, и самое главное, что вот это окостенение у него идет совсем по другому типу, чем у других акул. У некоторых крупных акул, например, у того же всеми любимого мегалодона, тоже было некоторое окостенение хряща, но оно шло по призме, так называемое призматическое окостенение. А вот у этих ребят оно совсем было другое. То есть Гуго Селяхус имеет какое-то такое странное переходное значение этого окостенения, и вот это, пожалуй, что наиболее важное вот как раз открытие, связанное с Гуго Селяхусом. Короче, непонятно все-таки, насколько были костяными древние акулы, но понятно одно, что надо разбираться дальше, и пока что говорить о примитивности акул, прям скажем, рановато. Вот такие некоторые замечания и уточнения. Теперь можно переходить к вопросам.
2: Так, хорошо. Мы договорились с Виталием, что мы будем их чередовать, потому что у нас есть часть вопросов, которые прислано заранее, и часть вопросов, которые сейчас, значит, наши дорогие зрители пишут прямо в чате. Так вот, я буду те, которые заранее зачитывать, а Виталий потом те, которые прямо сейчас появляются в чате.
3: И можно увидеть даже на экране, что они потихонечку бегут, так что можете видеть себя, собственно, на экране, пишите в чате.
2: Да. Итак, значит, поехали тогда по порядку. Вопросов у меня пока что 16 штук, но у меня-то их больше не будет, потому что они присланы заранее. Так вот, значит, вопрос первый, его задает Иван Сергеев, и звучит он так. Кстати, как-то читал, что у скатов уровень сложности поведения, как у кошек. Правда ли это? И там, кстати, постскриптум написано «исследовательский кусь». Ну, что он имел в виду в данном случае? Ну, вот пусть Иван напишет в чате, что он имел в виду. Ну, вот про интеллект скатов, такие прямо рыбы-кошки буквально.
1: Я как раз... Может, Иван ничего не писать, я прекрасно понимаю, о чем он говорил. Вот, так что и про исследовательский кусь я сейчас тоже готов прокомментировать.
2: Да, очень интересно.
1: Да, тут можно вернуться опять к презентации, потому что вопросы были присланы заранее. Я подготовил картиночки некоторые, чтобы все вспомнили, как выглядят скаты, например.
3: Это мне нужно дать одну секунду буквально, чтобы я переключился на презентацию.
2: Я знаю, как выглядят скаты.
1: Ну, а вдруг кто-то забыл. Я хотел конкретно о самых умных, разумных скатах рассказать, которых называют манты. Вот. Ага. Не путать с мантой. Ну, надеюсь, сейчас они появятся.
3: Да-да, появятся. Буквально секундочку можно дать.
1: Все. Да. Значит, вообще, в принципе, очень здорово, что спросили про скатов. Это очень классно, потому что про скатов мне хотелось чего-нибудь рассказать даже на, так сказать, самом основном форуме, но там время было ограничено, и возможности такой, к сожалению, не было. Ай-яй-яй, к сожалению, там динамики нету, вот там хотел еще показать, как они замечательно летают. Ну ладно, ничего. А, во, полетели, красавцы, отлично, отлично. Вот. Значит, скаты, в принципе, вообще очень классные существа, на самом деле не менее классные, чем акулы, у них тоже множество самых интересных особенностей есть, и в том числе скаты в какой-то степени даже более разумные. И вот почему я взял именно вот мант, которые, кстати говоря, на самом деле мантами больше не называются, вот как раз одна из актуальных новостей, сообщаю то, что мант перевели в род мобула, так что все, манты отменяются. Я уж по старинке их буду так называть, чтобы народ понимал, о чем идет речь. Но вообще-то говоря, теперь они мобулы. Так вот, значит, эти самые очаровательные манты, они считаются самыми умными среди скатов, и больше того, вообще, возможно, они даже одни из самых умных рыб среди вообще всех хрящевых. Я, опять же, на форуме, там, на одной из картиночек показывал, что, в принципе, по отношению размера мозга к размеру тела, хрящевые рыбы не так уж плохи, гораздо посообразительнее, чем многие, собственно говоря, рыбы, и даже посообразительнее получаются, чем какие-нибудь там рептилии. Ну, насколько они сообразительные, это сложно сказать, но, по крайней мере, мозг у них конкретно больше. Так вот, как раз из всех рыб хрящевых у мант самый большой мозг относительно размера тела. То есть, вроде как, они должны быть самыми умными. И на самом деле, подчасти это действительно так, потому что поведение у них очень сложное. И, кроме того, у них очень хорошо развита социальность. И если мы вернемся, опять же, вот к нашему слайду, то мы увидим, что там манты плавают большими группками, причем группы эти, на самом деле, держатся постоянно на протяжении достаточно длительного времени. Вот было проведено специальное исследование, по-моему, там я даже ссылочку оставил, да, вот статья, видно, указано. Так вот, значит, в этой статье были исследованы как раз манты, была сделана попытка определить, насколько тесные взаимоотношения в группах, насколько долго эти группы существуют. И оказалось, что существуют они от нескольких недель до нескольких месяцев. И вообще, в принципе, скаты пытаются эти держаться вместе, но отдельные особи, там где-то по 5-6 особей, они вот вообще все время находятся рядышком, то есть у них такие прям соседские отношения, они постоянно как-то, может быть, даже взаимодействуют. Но вот как взаимодействуют, непонятно. Вот, то есть на самом деле они очень даже социальные, хотя вот что конкретно они делают и общаются они как-то или нет, не совсем понятно. Но все-таки, как бы они ни были социальны, как бы они ни были разумны, можно сказать сразу, ну, конечно же, для уровня кошек они явно не дотягивают. То есть среди хрящевых рыб они умнички, но среди рыб вообще, ну, так, средненько. А уж среди там млекопитающих и прочее, ну, конечно, это несерьезно совершенно. Но, однако, у тех же мант обнаружили одно замечательное свойство, которое есть только у приматов и дельфинов. Вот. Это самосознание. О, как. Такого нет даже у кошек. Как это определили и установили? Значит, провели эксперимент с зеркалом. Вроде бы как считается, что в зеркале себя способны осознать только животные, у которых есть самосознание. Другие же организмы, видя существо в зеркале, предполагают, что это другое животное, и начинают с ним как-то взаимодействовать. Но вот если, например, взять тех же собак, они начинают там вилять хвостом, тыкаться в зеркало носом и как-то пытаться общаться с другой собакой. Когда кошка видит себя в зеркало, это множество есть на видео, как они нам нападают на кошку и так далее, потому что они такие более, скажем так, агрессивные, и, как правило, чужую кошку рядышком с собой недолюбливают, которая неизвестно откуда появилась. А вот если посмотреть, например, на дельфинов, то они ведут себя просто шикарно. Они вначале пытаются понять, что это такое, выполняют какие-то повторяющиеся движения, чтобы понять, что в зеркале действительно это они, а потом ведут себя как дети. Там кривляются, там рот открывают, пытаются себе поглубже там, в пасть заглянуть, там плавниками начинают шевелить, там пытаются заглянуть себе с тех сторон, с которых они себя обычно не видят. То есть абсолютно точно дельфины себя распознают. Точно так же ведут себя, например, и приматы. И вот каково же было удивление, когда вот перед этими мантами поставили зеркало, и через какое-то время манты тоже себя стали вести совсем не так, как с другими какими-то мантами, а начали в это зеркало постоянно смотреть, причем проводили около 80% времени около этого зеркала, начали то расправлять, то обратно собирать плавники, и тоже как-то себя рассматривать с тех сторон, с которых они себя обычно не видели. То есть такое чувство, что они себя в зеркале узнали. И больше того, раз они по 80% времени проводили около зеркала, получается, что манты у нас еще и нарциссизмом страдают. Вот такое вот интересное исследование. Ну, правда, вот... Во-первых, есть одна маленькая проблемка, что такие эксперименты проводятся, как правило, один-единственный раз, и непонятно, если повторить их с какими-то другими мантами, получится это или нет. Вот. Многочисленные эксперименты проводились только, собственно, с людьми и с обезьянами. Вот они точно однозначно себя в зеркале распознают. С остальными животными это вот буквально одно исследование. И еще, вроде бы как, во время одного исследования было доказано, что мушки себя тоже в зеркале распознают. А вот это уже позволяет, заставляет задуматься, вот насколько все-таки это связано с интеллектуальными способностями. Вот такие вот интересные сведения.
3: Да, следующий вопрос мы возьмем из чата, который прямо сейчас приходит к нам под видео. Полярный лис спрашивает, возможно ли по палеонтологическим находкам восстановить, какой была кожа у древних существ, в том числе у акул?
1: Это возможно в том случае, если сохранилась в ископаемом состоянии кожа. Если кожа не сохранилась, то можно только действовать по аналогии, воспользоваться замечательным филогенетическим брекетингом, о котором, кстати, тот же Павел Скучес неоднократно рассказывал, по-моему, даже в рамках «Ученых против мифов». То есть, когда берут современных животных, самых близких их родственников, там сравнивают и пытаются представить себе, что раз это животное похоже вот на этого и на этого, ну вот, то значит, как минимум теми же признаками, которые обладают эти два животных, наш ископаемый представитель тоже должен обладать. Но вот если мы посмотрим на современных акул, посмотрим на ископаемых, увидим, что они похожи, то мы сделаем логический вывод, что, видимо, и, как говорится, кожные покровы у них были похожие, и покрыты они были такой же плакоидной чешуей. То есть все были в маленьких зубках, покрытых эмалью. Но есть все-таки другие случаи, более приятные, когда откровенно сохраняется либо отпечаток кожи, либо вообще какая-то фоссилизированная кожа. Вот тогда вообще все супер. То есть можно конкретно посмотреть на кожу конкретного существа и таким образом сделать вывод о том, как эта кожа была устроена. Вот таким образом, например, удалось установить, как устроена была кожа тех же мозазавров каких-нибудь, там, собственно, динозавров, а также ихтиозавров. То есть тех существ, которых, в принципе, ну, как бы некоторые аналоги современные есть, но они от современных животных отличаются довольно сильно. И в итоге удалось выяснить, например, что ихтиозавры были с такой голенькой кожицей, но достаточно толстенькой, с жирком и довольно упругой. Когда, например, изучили тех же мозазавров, оказалось, что они были покрыты чешуей, что, собственно говоря, нормально для них, если учесть, что они вараны. Вот. Ну, отпечатки кожи динозавров очень хорошо известны. Известно, что некоторые из них были чешуйчатые, некоторые были пернатые. Вот если находишь отпечаток или еще лучше фоссилизированную кожу, тогда вообще все шикарно.
3: Да, Александр, теперь вопросы из ранее присланных. Александр, надо включить звук. Не повторяйте моих ошибок.
2: Простите, коллеги. Значит, некто под ником True задает вопрос. Мегалодон вымер окончательно или из-за ухудшения условий какие-то популяции начали быстро эволюционировать и изменились в размере, став видом потомком? То есть вот какие-то современные потомки мегалодона.
1: Говорят, что краткость сестра таланта, но, видимо, у моего таланта какая-то другая сестра. Я люблю говорить долго и обстоятельно. Но в данной ситуации я все-таки воспользуюсь кратким ответом. Мегалодон вымер полностью, потомков у него нет. Все, собственно.
2: Исчерпывающе.
1: Которые вроде бы как похожи на мегалодона, они являются все-таки его достаточно дальними родственниками. Считается, что он близок к роду Атодус, который, кстати, тоже полностью вымер. Все, как-то так.
3: Вопрос прислал Давид Медоев. У меня интимный акулий вопрос. У самцов акул два половых органа. Они выполняют разные функции. И зачем две штуки?
1: К сожалению, я не так близко знаком с анатомией акул, чтобы утверждать однозначно. По-моему, функция у них примерно одна. Вот. Зачем две штуки? Ну, наверное, чтобы наверняка. Но вот это только мои догадки. К сожалению, я не углублялся никогда в эту тему, поэтому, увы, я не хочу каких-нибудь глупостей говорить.
2: Окей. Значит, вопрос от пользователя Амокджок. Только меня заинтересовало, что стало с теми людьми на лодке. Видео, где акула кусает лодку.
1: Да, ну вот если кто забыл, что это за видео, можно сейчас вернуться к презентации, я там его тоже разместил. Да, вот оно как раз. Известно, что видео это было найдено внутри камеры, обнаруженной посреди океанского этого желоба. Вот ее достали, изучили. Она, конечно, прикалывалась.
2: В желудке все-таки, в желудке акульям.
1: Нет, в желудке акулья тоже нормально. На самом деле, что тут? Ну, ничего тут страшного не произошло. Ну, значит, плавали немецкие туристы около ЮАР. Ну, вот. Отправились на экскурсию. Ну, вот. Тут рядом была, проходила экскурсия, видимо, у акулы. Она тоже решила изучить, что тут такое интересное плавает. Есть предположение, что, возможно, она посчитала, что лодка — это дохлый кит. Проверила, выяснила, что это гадость, страшная уплыла. Больше нападать не собиралась. Туристы были в шоке, быстрее поплыли к берегу, потом долго всем рассказывали о нападении акул, множество журналистов, и везде это видео разместили, сказали, что больше никогда плавать не будут, после чего выяснили, когда следующий рейс, чтобы снять еще раз эту акулу. Вот, собственно, вся история.
2: Прекрасно.
3: Так, вопрос. Здравствуйте. Хотелось бы уточнить, насколько достоверно то, что котики и другие обладают самосознанием. Котики.
1: Котики?
3: Возможно, морские, я не знаю, имеется в виду.
1: Ну, что касается морских котиков, они известны похуже немножечко, чем наземные котики. Но они тут нет, они, конечно, и мы знаем, кто они такие, но вот исследований с ними поменьше. Но, скажем так, вот очень большой вопрос с тем, что такое самосознание. То есть, в принципе, что морские котики, что как бы наземные котики ведут себя достаточно разумно, их поведение сложное. Поэтому я думаю, что какое-то сознание у них определенно есть. Но вот что подразумевать под самосознанием? Если проводить тот же эксперимент с зеркалом, как я уже говорил, вот, собственно, наземные, по крайней мере, котики такой эксперимент не прошли. Значит, морских котиков, насколько мне известно, такой эксперимент не проводился. Вот. Так что, вот... Судя по этому эксперименту, получается, что самосознания у них нет. Но судя по тому, как они себя ведут весьма разумно, я думаю, что что-то они явно соображают, и, может быть, в каком-то смысле даже получше, чем мы. Вот, кстати, если взять наземных котиков, очень хорошо, даже известны случаи, как там котики дрессируют своих хозяев. И, в общем-то, наш суперинтеллект прекрасно обходит и настраивают, подстраивают хозяев под себя.
2: Вопрос от Екатерины. На самом деле, даже сразу два вопроса. Когда вы напишете свою книгу, и о чем она будет? Это первая часть. И второе, и посоветуйте современный научпоп по вашей теме, который можно почитать на русском.
1: Я, прежде чем отвечать на эти вопросы, я всем напомню, что на самом деле я, в принципе, не специалист по современным акулам и даже не специалист по ископаемым акулам. Вот. В рамках музея я занимаюсь палеонтологией общего профиля и, собственно, в рамках популяризации тоже. А вообще, давно я, правда, не вспоминал уже о том, что я в какой-то группе специалист, все никак до исследования руки не доходят. Вообще-то я специалист по ископаемым морским иглам, морским конькам и прочее. Вот. Так что, разумеется...
2: Про коньков книгу тогда надо писать.
1: Я, кстати, предлагал, но вот что-то как-то не заинтересовались особо издатели. Сказали, что, в принципе, какие-то книги по современным конькам есть, а ископаемые они как-то не сильно интересны. Какая-то такая вот тема. В принципе, я сейчас некоторые книжки пишу, даже одну написал, у меня есть очень большая надежда, что она выйдет, но это так вот все абсолютно тривиальненько. Динозаврики, причем для детей, там книжечка буквально там на 10 страничек с многочисленными картиночками, в общем... Ничего сверхъестественного. Там вот одна будет книжка, там 250 фактов про древних животных, там потом будет несколько книжечек таких маленьких, там про триасовые, юрские и прочие периоды. Ну, в общем, все, как говорится, тривиально. Я думаю, что мало чем они будут отличаться от того, чем завален рынок. Ну, на что спрос есть, вот о том сейчас и пишу. С какими-то суперпроектами, которые, может быть, мне были бы особо интересны, сейчас, честно говоря, ну, вот как-то времени нету. Хотя вот сейчас нам правительство так много времени предоставляет свободно. Может быть, за серьезную книжечку тоже возьмусь. Ну, а что касается популяризации, давайте для начала вот пару слов о популярных каких-то там источниках, именно связанных с акулами. Но так как, опять же, я не специалист по акулам, я поэтому здесь воспользовался подсказкой ихтиологов, и они мне кое-чего тоже подкинули. Давайте сейчас слайд выведем, и кое-какие популярные источники там будут видны. До этого? Раньше? Или позже? Не знаю. Видимо, позже, значит. Так, еще позже. Где-то этот слайд. Во. Еще на предыдущую картиночку. Угу. Значит, вот книжка, которую я всем настоятельно рекомендую по акулам. Она, правда, очень старенькая. На самом деле, изначально, по-моему, в 68 году вышла. Но ее несколько раз переиздавали, какими-то новыми сведениями дополняли. И вот эту книжку и мне порекомендовали. В принципе, я ее читал. Правда, каюсь не всю, частями. Но вот действительно замечательно написано. Простым языком, понятным, и очень многие мифы она развеивает. Всем рекомендую. А что касается фильмов про акулу, теперь можно следующий слайд. Вот. Вот тут мне как раз с фильмами помог биолог, ихтиолог Никита Корнилов, который работает в океанариуме. Ему за это большое спасибо. Но я, собственно говоря, не думаю, что тут есть какой-то резон особо озвучивать список этих фильмов. Все их так прекрасно видят, могут прочитать и что-нибудь интересного из этого найти. Единственное, что могу отметить, это что последний фильм «Большой белый танец» — это фильм наш, вот, свеженький. И, в общем-то, снят тоже достаточно неплохо. И приятно, что у нас тоже научились снимать документальные фильмы. Ура! Вот. Минуты патриотизма. Ну, собственно говоря, это по поводу акул. А если говорить о палеонтологии вообще, вот каковой я занимаюсь в основном, тут можно много чего хорошего посоветовать. Ну, книжки-то, я думаю, что у всех интересующихся палеонтологией на слуху. Вот, например, замечательная есть книжка по нашим животным. Пам-пам-пам-пам-пам. Называется она... Ой, ну вот замечательно теперь вылетело из головы. «Древние животные России», по-моему, так и называется. Вот. Автор Нелихов и Атучин. Дальше есть замечательная книжка, каменная книга, вот так она называется. Это зарубежные коллеги ее написали, она, в принципе, тоже там какого-то, по-моему, 2006 года, но в основном она не устарела, тоже шикарно описана, в общем, представление о палеонтологии дает замечательное. А дальше можно вспомнить, например, литературу Яськова, у него там несколько книжек, и еще литературу за авторством Андрея Журавлева, тоже замечательные книжки у него. Там можно много чего интересного найти, например, «История Земли и жизни на ней», вот чего сразу в голову приходит. Вот, а что касается каких-нибудь фильмов, я всегда всем рекомендую посмотреть, если вдруг кто-то не смотрел «Прогулки с динозаврами», с древними животными и так далее. Там кое-какая информация устарела, но сделана они шикарно, ничего подобного с тех пор не было. Вот единственное, сейчас японцы что-то сняли, но мне вот так не удалось его, только фрагментами его смотрел, целиком не посмотрел. Не знаю, что там получилось, но картинки красивые. Вот, посмотрю где-нибудь, потом об этом расскажу поподробнее. Тут прошлого года какой-то японский фильмик. И есть множество каких-то интернет-ресурсов замечательных. Ну вот, разумеется, я могу порекомендовать канал Дарвиновского музея, как уж без этого. Вот. Потом можно порекомендовать любые ролики с участием Павла Скучиса. Ну, как бы он динозаврист, и он знает, о чем говорит. И, кроме того, прекрасно и легко все это рассказывает. Ну, вот упоротый палеонтолог тоже очень хорошие, замечательные источники использует. Поэтому информации, которую он вещает, можно верить. Не зря его тоже везде приглашают, в том числе. Как раз портал «Антропогенез» его недавно приглашал. Вот, думаю, что достаточно всяких источников. Можно переходить к следующему вопросу.
3: Вопрос, наверное, короткий. А у акул бывает кариес?
1: Я на эту тему ничего не читал, и я, честно говоря, подозреваю, что вряд ли. То есть, в принципе, зубы у них устроены так же, как и у нас, поэтому теоретически он бы мог бы там быть. Но я думаю, что он просто не успевает образоваться по той причине, что у акул зубы меняются постоянно. Вот. Так что, скорее всего, нет.
2: Вопрос задает его... И даже мне не прочитать. Экзекьюторс какие-то. Вот. И спрашивает оно, а если ударить акулу по жабрам? То есть, ну, вы поняли, в каком контексте. Вот если акуле врезать по жабрам, она уплывет, пострадает?
1: Эх, ну я, в принципе, мне кажется, уже достаточно долго и подробно отвечал на подобные вопросы на форуме. Могу еще раз сказать, что, в принципе, как бы, что делать, когда акула нападает, однозначного ответа нет ни у кого. Чего бы там ни пробовали, какие-то хитрые способы, ничего толком не помогает. А лучше всего, если акула плавает рядом, ее ничем не бить и ни по какому месту ее не бить, потому что, скорее всего, она нападать не станет. Если она напала, лучше ее лупить, куда придется. Вдруг получится, вдруг поможет. Но вроде бы как, я там специально почитал, что по этому поводу пишут, и вот нашел несколько случаев, вот в том числе какой-то там 61-летний, по-моему, нейрохирург плавал, и на него напала акула, и он ее ударил четко по жабрам, он это прямо четко запомнил, но, видимо, он как хирург знает, куда бить, и акула от него отстала после того, как там ногу хорошенько покусала. Вот. Ну, так что, наверное, помогает, если по жабрам попасть. Но вообще лучше не попадаться акуле на зуб. И если уж попадешься, тут уж будешь бить, куда придется. Что делать?
3: Кому сейчас? Задает вопрос Ёж Глумливый. А эмоции у рыб есть?
1: С эмоциями все сложно, на самом деле. Ну, насколько я знаю, в том плане, в котором мы себе мы эмоции себе представляем, пожалуй, что нет. То есть, все-таки их поведение более простое, никаких особых там удивления, испуга или еще чего-то они не испытывают. Хотя, на самом деле, это всегда очень сложно оценить. То есть, есть всякие реакции, там, например, там, реакция на наличие хищника, там, не знаю, реакция на наличие корма и так далее. И испытывает ли рыба какой-то невероятный кайф от того, что она поедает еду, или там какой-нибудь невероятный испуг, когда у нее там какой-нибудь аналог адреналина выбрасывается в кровь, и она удирает от хищника, сказать достаточно сложно.
2: Так, прежде чем я задам следующий вопрос, я хочу еще раз повторить для коллег, которые, может быть, присоединились к стриму, что я напоминаю, что мы впервые сейчас проводим, готовимся к реконструкторскому эксперименту. Значит, Ольга Вдовина, скульптор, будет делать вазу из диорита, из самого твердого камня, с помощью примитивных технологий, то есть не используя даже металлических инструментов никаких. Камень, кость, кожа и, значит, собственная воля, интеллект, талант. Вот, это длительный эксперимент, он займет много времени, и, видимо, это одна из причин, почему таких экспериментов до сих пор никто не делал. То есть, вот, еще раз подчеркну, что впервые за несколько тысяч лет будет такая попытка. И я призываю вас еще раз поучаствовать в этом деле, помочь просвещению, помочь такому нормальному, серьезному, уникальному эксперименту. В чате и в описании к этому стриму есть ссылка. Перейдите, пожалуйста, и посмотрите. Там есть лоты интересные для вас. То есть можете просто помочь какой-нибудь суммой, а можете купить каменный молоток, который Ольга использовала прямо вот в эксперименте. Значит, это было такое объявление. А сейчас вопрос, который задает Алексей Бородаев. Значит, звучит он так. Странная выборка статистики по опасности. Змеи людей не едят, только защищаются. Утонуть можно хоть в стакане с водой, было бы желание. Почему не были взяты крупные хищники? Ну, видимо, он полемизирует с вашим выступлением, где вы, значит, сравнивали риск от, значит, погибнуть от акулы и там другие какие-то несчастные случаи. Почему не были взяты крупные хищники? Леопарды, тигры, медведи, волки, рыси или просто агрессивные животные, гиппопотамы, всякие рогатые, копытные, гуси, лебеди, петухи? Вот особенно смерть от петуха. Интересно было бы.
1: Так, можно отвечать, я так понимаю, да?
2: Да.
1: Можно опять вывести этот несчастный мой слайд, который людям покоя не дает. Он там где-то есть. Я его присылал, честное слово. Вот. А покуда выводят слайд со статистикой, чтобы напомнить, что я действительно каюсь, вот змей зачем-то привел в качестве примера. Такой вот я негодей. Ну, хотелось привести примеры, то, что как бы есть на свете и другие опасные животные. Ну, что я могу сказать? Нет, безусловно, можно было бы привести статистику с другими животными, которые могут съесть человека. Но проблема в том, что даже если взять тех же акул, в основном большинство пострадавших все-таки не из-за того, что акулы пытались его съесть, а потому что акулы не поняли, что это за фигня тут плавает. Вот. И, ну, как бы это... Тоже реакция, можно сказать, защитная в какой-то... Ну, не защитная, это исследовательская реакция. Иногда, кстати, и защитная реакция, если кто-то на акулу конкретно нападал. Поэтому тут тоже довольно сложно разделить. Вот когда змеи нападают там... И провести отдельную статистику по нападению змей из-за того, что змеи как-то себя защищали. Потом нужно-то отдельную статистику акул, которые себя защищали. Отдельную статистику акул, которые конкретно хотели кого-то съесть. В общем, это все будет достаточно сложно.
2: Можно я влезу тогда сразу с таким вредным вопросом? А как это определили? Акулу что, спрашивали, тест какой-то психологический, что она защищалась? Она напала вообще, страшная акула, плыла, тяпнула за ногу, защищалась от человека, ну вы о чем вообще?
1: Ну, если акула плавала где-то рядом с человеком, потом напала, тогда да, тогда она негодяйка. А если акула плавала рядом с человеком, а человек закричал, а акула стал молотить ее ногами, ну я подозреваю, что у акулы возникли некоторые подозрения, что что-то тут неспроста. Лучше бы огрызнуться, чтобы по жабрам нечаянно ногой не съездили. Понимаете? Вот, тогда я думаю, что это была защитная реакция. Так вот, значит, возвращаясь все-таки к разным животным, я могу сказать, что, ну, действительно, из животных, которые хотят человека съесть, акулы самые опасные, и они, по всей видимости, из всех организмов, которые сейчас могут на человека напасть, вот самые-самые, наверное, страшные. Потому что я посмотрел статистику нападения по другим животным, и вообще, на самом деле, найти достаточно сложно. Например, пумы с 86 года по нынешний съели 17 человек. То есть там, можете посчитать, там один смертельный случай там раз в 4 года, да, получается. Вот. Если взять, например, нападение людей, ну там получается где-то один случай гибели человека от нападения медведя, и то там не факт, что он опять же не защищался. Да? и там один случай получается где-то раз в 2 года. Ну, то есть, как бы да, действительно, тогда акулы самые опасные, если считать именно тех животных, которые хотят нас съесть. Кроме акул, все больше никто нас съесть не хочет, все остальные уже поняли, что лучше от нас держаться подальше. Акулы все-таки, видимо, не настолько сообразительные, как медведи и пумы. До сих пор думают, что съесть нас могут.
3: Следующий вопрос. Возможно ли узнать, каким образом у акул постоянно растут новые зубы и взять эти технологии для выращивания зубов человека?
1: Так, еще разочек. Значит, могут ли у человека вырастать зубы, как у акулы, или в чем вопрос заключается?
3: Возможно ли узнать, каким образом у акул постоянно растут новые зубы и взять эти технологии для выращивания зубов человека?
1: Не, ну... В принципе, исследование-то проводится, на самом деле все не так просто, но как бы акула не единственное живое существо, у которых зубы растут постоянно. Ну да, я думаю, что это возможно, и в какой-то степени это уже известно, но вот некоторые детали этого процесса до сих пор исследуются, но вот взять и внедрить акулью технологию в человека – это вряд ли, потому что это надо конкретно на генетическом уровне все перестраивать, и у нас пока генная инженерия до такого не дошла, да и вообще не факт, что дойдет, потому что если мы даже найдем тот самый ген, который отвечает там за формирование новых зачатков зубов, ну, вот не факт, что при этом там у нас не вырастут жабры, и мы не покроемся чешуей, не произойдут еще какие-нибудь неприятные вещи, потому что, как известно, гены, они, как правило, обладают сразу несколькими функциями. Вот такие дела.
3: Александр?
2: Да, значит, вопрос задает оккультист.

0: Ну, в принципе, развиваются, конечно же, некоторые чувствительные органы. Ну, вот. Вообще, если мы возьмем всех позвоночных животных, они во многом похожи. Как бы, ну, тактильные ощущения у нас у всех, начиная там с рыб, функционируют примерно одинаково, да. Но есть, конечно, некоторые отличия, но уже несущественные. Глаза у нас тоже там устроены принципиально так же. Там какие-нибудь там слух тоже похожим образом. Конечно, там потом перестройка некоторая произошла, когда животные выбрались на сушу, там пришлось немножко органы слуха адаптировать. Но это там эти косточки пришлось потом отрастить дополнительно, чтобы улучшить слух, по крайней мере, млекопитающим. Но, в принципе, ничего нового, начиная там с какого-нибудь, не знаю, условного ланцетника, не произошло. То есть, как развились там глаза, уши и прочее, то дальше уже в основном мы всякие органы чувств стали терять. Вот, например, без боковой линии мы теперь, бедняжки, обходимся как-то без электросенсорных органов. Так что да, мы похожи, у нас они похожи развиваются. Ну, вообще во многом похожи на акул, на самом деле. В каждом можно найти внутреннюю рыбу, как говорит Неушубин.
1: Так, я сейчас запутался, сейчас я спрашиваю,
2: Да,
1: да?
2: Александр, да.
1: Значит, Руслан Ермаков спрашивает следующее. 100 миллионов акул в год убивает человек. Это оговорка? Это тоже к вашему докладу. Там прозвучала такая цифра.
0: Ну, не я занимаюсь статистикой, поэтому, может быть, что-то там и накручено, не могу сказать. Но конкретно вот в 2010 году этим вопросом сильно так серьезно озаботились, и сразу несколько там независимых попыток подсчета были проведены. Получились цифры от 60 миллионов до, по-моему, 280. Ну, вот взяли среднюю арифметическую, решили, что это по 100 миллионов в год убивают. Так что нет, это не оговорка, а вот... Ну,
1: Я знаю,
0: всегда
1: что.
0: что-то может быть специально накручено там с какой-то политической точки зрения, но это уж сложно проверить.
1: Я знаю, что свиней, по-моему, то ли 800 миллионов, то ли миллиард в год убивают. Вот. Ну, свиньи все-таки популярнее, наверное.
0: Ну да, вот пока свиней мы больше едим. Это, видимо, потому что не так много на свете китайцев, которые очень любят как раз всякие экстремальные продукты питания. Например, летучих мышей говорят тоже.
1: Не надо, не надо. Про летучих мышей. Италии.
2: Да. А почему в океанариумах не держат больших белых акул? Или это байка?
0: Ну, я вам не скажу за всю Одессу, как говорится. То есть не уверен за все океанариумы, может, где-то и держат. Но в основном их не держат по причине того, что мест не хватает. Потому что как бы рыбкам этим нужны особые условия, у них все-таки нужна проточная вода постоянно, да им нужно постоянно плыть, а чтобы постоянно плыла вот рыбина такого размера, ну там, наверное, очень приличный такой должен быть бассейнчик, и это просто технически сложно организовать. Так-то, ну и кормить ее надо много, ведомо по этим причинам. Больше никаких особых причин нет. Держат просто акул поменьше, которым места нужно поменьше.
1: Кормить надо человечиной при этом.
0: Ну, судя по всему, акулам это не очень нравится. Не, ну, конечно, можно специально там боевых акул выращивать и до этого их подкармливать человечной. А так это для чего еще? Но не
1: Так,
0: стоит. Странная идея.
1: сейчас будет длинный вопрос от Виктора Журавлева. А как выявляется соотношение позвонков и целых позвоночных столбов? И, кстати, если известны целые позвоночные столбы, то нельзя ли определить длину по ним и зубов, чтобы определить, что позвонки тоже принадлежали мегалодонам? Или как на одном из кадров позвонки и зубы были найдены вместе? Так, там, кстати, куча сразу вопросов в одном вопросе, но давайте мы вот этим ограничимся.
0: Ну, давайте опять к слайдам вернемся. Там должен быть слайд как раз... Да, все правильно поняли. Действительно, я показывал картиночку, на которой был единственный найденный на данный момент позвоночный столб мегалодона и вот такая очаровательная челюсть. Знаменитый бельгийский мегалодон. Значит, могу сказать сразу, что позвоночный столб здесь от одного мегалодона, а вот зубы от другого, точнее, даже скорее от других. Найден был отдельно позвоночный столб, причем, судя по оценкам, это где-то три четверти столба, то есть не весь. А зубов рядышком найдено не было. А зубы были найдены в другом месте, и вот как бы предполагаемо, как они выглядели, здесь их построили. Иногда находят несколько ассоциированных зубов, и то это очень круто. Ни одной целой челюсти мегалодона так до сих пор и не найдено. Каким образом соотносят тогда позвонки и зубы? Ну, как правило, во-первых, соотносят это так же, как и...

0: многие другие кости животных древних, которых, которые целиком неизвестны, потому что они найдены в одних и тех же слоях и примерно в одинаковых условиях сохранялись. И по размеру относительному. То есть, если мы видим, что у нас здесь там валяются какие-то периодически, попадаются зубы мегалодона, здесь же где-то попадаются позвонки крупной акулы, причем такой нереально крупной. Ну, как бы остается один единственный вариант, что, видимо, это позвонки от мегалодона. Ну, так, собственно, и соотносит. Что касается измерения длины, да, измерение длины по позвоночному столбу возможно, и более того, это один из самых корректных способов измерения длины. Ну, и судя по тому, что это где-то 3/4 позвоночного столба, можно примерно прикинуть, какого размера был мегалодон, что, собственно, и сделали, и получилось где-то 11 метров. Но проблема в том, что конкретно этот позвоночный столб, судя по всему, не от самого большого мегалодона, по крайней мере, позвонки находили и побольше. Поэтому, да, этот, скорее всего, был длиной 11 метров, но предел ли это для мегалодонов, вот это не факт. Это уже стоит как-то пытаться догадаться по другим находкам.
1: Слушайте, пока вы отвечали, я тут прямо нагуглил про большую белую акулу в океанариуме. Оказывается, как минимум два места вроде есть, где пытались. То есть пишут, что вообще, где долгое время они просто дохли сразу. То есть она там несколько дней живет и дохнет, она ничего не ест, отказывается есть и как бы загибается. И вот я тут нашел два. Один вроде в Monterey Bay Aquarium. И второй какой-то японский в Окинаве в 2016 году, значит, 3,5 метра самец содержался 3 дня до того, как умер. Понятно. Вот, ну то есть, видимо, при попытках их содержать, а другие какие-то описаны, вот что в каком-то океанариуме, вот в этом Монтерее, там что-то 100 дней они ее держали, а потом отпустили. То есть их выпускают 137 дней, вот, после чего было выпущено в 2007 году. То есть попытки были, но, видимо, с ними очень муторно, они очень сложны в содержании, если кратко. Вот.
0: Ну да, у нас многие животные, которых там уже годами держат, они прекрасно адаптировались к нашим там этим клеточным или же океанариумным условиям, и то всевозможные проблемы возникают там с размножением, и какой-то аномалии поведения возникают. Поэтому, несмотря на то, что мы уже вроде давно всяких животных держим, всяких зоопарки, океанариумы давно существуют, мы до сих пор толком не понимаем, как этих животных держать, и главное, не понимаем, что, собственно, не так, вот, что нужно изменить и чего не хватает живым организмам, чтобы они себя чувствовали так же комфортно, как в природе.
1: Ну, в общем, судя по всему, просто они отказываются есть. Тупо отказываются есть в неволе. Вот.
2: Короче, давайте следующий вопрос перейдем тогда.
1: Ага.
2: Разбил на клубе, разобрались. Пишет Дмитрий Фролов уже. По итогам вашего ответа про скатов, как можно гарантировать, что манты именно любуются собой в зеркале, а не просто тусят рядом с ним? Вот такой вопрос.
0: Но это можно проверить таким образом, что когда они тусят рядом с кем-то, они ведут себя немножечко по-другому. Вот. Соответственно, известно уже, ну, хоть как-то, как скаты реагируют на незнакомого ската, ну, или на знакомого ската, и как они пытаются с ним взаимодействовать. Здесь была реакция совсем иная. То есть могло быть вообще никакой реакции. Тогда можно было предположить, что они по каким-то причинам не видят своего отражения. Могла быть реакция так же, как на незнакомую особь. Так же, как, собственно, мы видим там с собаками или с кошками, когда они видят свое отражение в зеркале и воспринимают это за другой организм. А тут реакция была аномальная, не такая, как всегда. Из-за чего сделали вывод, что, соответственно, видимо, это все-таки была реакция именно как на себя самого любимого.
1: Значит,
0: постороннего.
1: Вопрос прислан носителем носков.
0: Yes. Который...
1: Да. Что, знакомый, что ли?
0: Вопрос ждали.
1: А, вы ждали этого вопроса?
0: Нет, так. Просто, наконец, кто-то хоть носки надел. Ну,
1: хорошо. Так, почему, упомянув Шарм-эль-Шейх, не рассказали о нападении акул в Приморье? Москвичам арабы ближе? Или же это мешает разоблачению мифа об их опасности? Опасности кого? Арабов, интересно? Это бросает тень на утверждение того, что акулы не реагируют на человеческую кровь. И не объяснение этого странного факта.
0: А, нет, это как раз вопрос, которого я не ждал.
1: А, серьезно? Он ведь был прислан заранее.
0: Нет, я его видел, но просто он мне не понравился. Ну, что же делать? Вопрос мне нравится.
1: Вот, так вот.
0: Значит, если кратко, как бы взял я Шарм-эль-Шейх, потому что это один из самых известных случаев. Это случай одного из таких наиболее массовых, скажем так, истребления людей, конкретная какой-то акула, или, может, там парочка каких-то акул. То есть это было что-то прям действительно аномальное. Что касается нашего Приморья, да, там нападают на акулы, на людей, но это не... все-таки, как правило, не вызывает такого масштаба бедствия, как вот это кровавое лето Шарм-эль-Шейха. Поэтому я именно взял этот пример. А не потому, что я там пытаюсь как-то продвинуть египетские курорты, не подумайте.
1: Приезжайте в Шарм-эль-Шейх, там вас сожрет акула.
0: Так что, да, в Приморье тоже нападают. Факт такой есть. Но если будет массовая кровавая баня в Приморье, об этом тоже обязательно расскажем.
2: Я просто напомню о том, что у нас вопросы задаются и непосредственно в чате ВКонтакте, где в группе anthropogenes.ru проходит стрим в группе «Лаборатория ночных видео», вернее, на канале «Лаборатория ночных видео», где этот стрим также проходит. Ну и, соответственно, вы и там можете задавать свои вопросы. Ну и есть вопросы, которые были присланы заранее. Сейчас вопросы из чата. Мы есть то, что едим, а динозавры. Как вы думаете, например, аргентинозавр, с каким современным мясом он был бы схож на вкус? А что, 100 тонн, одна туша, мечта любого фермера.
0: Вах! Не, ну как бы логично, что любое живое существо, оно строит свой организм из тех продуктов, которые попадают в этот самый организм. Ну вот, и поэтому, да, динозавры тоже, это то, что они ели. К сожалению, проверить, что конкретно ел ли тот или иной динозавр, достаточно сложно. Это можно установить только по каким-нибудь там капролитам, то есть окаменевшим фекалиям, или же по содержимому. Что касается конкретных вот этих всяких завров, какой бы у них был вкус, ну, судя по тому, воспользуясь, опять же, с тем самым замечательным филогенетическим брекетингом, можно сделать некоторые выводы. Вот. Так как мы считаем, что динозавр у нас ближе всего к птицам, то, по всей видимости, вкус любого динозавра был похож на вкус птицы. Больше того, да, правда, относительно сомнительно все-таки, насколько у нас сохранились хорошо органические молекулы времен динозавров, но вроде как в работах Марии Швейцер неоднократно подтверждалось, что обнаружены какие-то там белки и прочие молекулы, вплоть до ДНК, между прочим, динозавров. И вроде вот по всем молекулам, которые сейчас удалось изучить, они больше всего похожи таки на молекулы современных птиц, в том числе куриц. Поэтому, видимо, динозавры были на вкус как курятина.
2: Ну и пока Александр подключается к нам обратно в стрим, что-то у него произошло со связью, я задам еще один вопрос тогда из чата. Позвольте поинтересоваться о морских коньках. У них ведь потомство вынашивает самец, знак вопроса, но это известно. Как же так вышло, что все никак уважающих себя других игловых, и что об этом говорит палеонтологические данные? Такой вопрос.
0: Да, у морских коньков вынашивает детеныш самец, это правда. Известно, что у всех других рыб и волок, которые являются родственниками морских коньков, тоже икру вынашивает самец. И это странно. Вот все, что я могу на эту тему сказать. На самом деле, больше того, особенно странно, это еще и с той точки зрения, что когда мы смотрим на близких родственников всех этих замечательных лешек, например, если мы смотрим с вами на... Так, во, с возвращением.
3: Да, Александр. Да, только я уже с телефона. Ну ничего.
2: Все равно прекрасно видишь.
0: Возвращаемся к конькам, значит. Если мы возьмем некоторых родственников морских коньков, например, есть такие очаровательные рыбы, которых называют рыбы-призраки. Вот, причем рыбы-игло-призраки, по-моему, так можно перевести. Ghost pipefish. Вот, селеностомиды. По латыни они называются. Так вот, эти самые селеностомиды, они тоже обладают сумкой, они тоже вынашивают икру, но у них икру вынашивает самка. То есть, хотя они очень близкие родственники рыб-иголок. И когда возникло вот это само вынашивание в сумке, и почему именно тут вот так вот странно поменялась роль самца и самки именно у иголок и морских коньков, непонятно, причем непонятно совсем, потому что у современных рыб это как бы вот совершенно установленный факт, и никаких переходных звеньев мы не видим. Если мы смотрим каменную летопись, то там мы, как правило, даже не можем различить вот эту вот самую поводковую сумку, потому что частенько она не покрыта какой-либо защитной оболочкой, она просто не сохраняется в ископаемом состоянии. И больше того, в принципе, вот палеонтологическая летопись конкретно морских коньков и рыбок и иголок, с одной стороны, он вроде бы не то чтобы бедна, то есть есть какие-то ископаемые представители, но нет того, что, как обычно называют, переходные звенья, да, нет вот каких-то форм, которые бы позволили бы нам сделать вывод о том, как вот эта странная рыбина сформировалась со всем своим комплексом признаков, в том числе вот с таким необычным половым поведением. То есть мы до сих пор не знаем, как именно появились морские коньки и морские иглы. Ну и тем более, как появились их особенности. Верно, но занимаемся. Работаем.
3: Так, значит, вопрос, присланный кем-то под ником Positive MC. Ну а как же зубы мегалодона, которые были найдены относительно недавно, и радиоуглеродный анализ которых показал, что им 7-8 тысяч лет? Значит, они выпали из пасти мегалодона несколько тысяч лет назад, из чего следует, что он смог дожить как минимум до времен Древнего Египта, а значит, мог дожить и до наших дней. Почему-то ученые, которые пытаются доказать, что мегалодон вымер, никогда не упоминают этот факт, который я привел выше. Они упоминают, потому что не могут опровергнуть. Попробуйте-ка опровергнуть.
2: Попробуйте-ка.
0: Ну, что я могу сказать? Ученые никогда не упоминают этот факт по одной простой причине, потому что этого факта нет. То есть все это, в принципе, выдумано. Если мы возьмем научную литературу, и пороемся, и поищем датировки тех или иных зубов мегалодона, то в основном это все будет 2 миллиона и позже. Никаких там 6-7 тысяч лет нету и в помине. По-моему, есть что-то такое, что-то порядка миллиона или даже 800 тысяч лет. Но там очень большая проблема, с этим исследованием и с датировками. То есть есть подозрение, что на самом деле там немножечко этот зуб не так сохранялся, или же, может быть, немножечко некорректно было проведено само исследование, и, скорее всего, он древнее. То есть нормальные, абсолютно хорошо датированные зубы, которые известно откуда пришли, абсолютно точно в хорошей нормальной лаборатории датированы, они имеют возраст 2 миллиона лет и позже. Поэтому мы так и говорим. Есть, правда, еще замечательные фотографии, и вот они как раз не являются каким-то фейком или же специальным какой-то там, не знаю, фотошопом. Фотографии зубов мегалодона, вот таких вот красивеньких, шикарненьких, вот беленьких, которые вот буквально только вчера выпали, судя по их внешнему виду. Но на самом деле это не из того, что они только вчера выпали. Если провести, опять же, тот же радиоизотопный анализ, он покажет, что они имеют возраст солидный. И это просто связано с тем, что они сохранились в особых условиях. В зависимости от того, в какие породы попадут эти зубы, они будут сохраняться немножко по-разному. Иногда они действительно сохраняют белый цвет, иногда они вторично приобретают белый цвет. Это тоже надо учитывать.
2: Теперь вопрос из чата ВКонтакте. Сергей Дмитриенко спрашивает, а правда, что мегалодона относит не к белым, а к песчаным акулам? И меняет ли этот факт поведение вида? И ставит ли под сомнение его сверххищничество? Ведь песчаные акулы находятся далеко не на верхушке пищевой цепи.
0: Нет, мегалодона не относит к песчаным акулам, и мегалодона не относит сейчас к белым акулам. Дело в том, что изначально по строению и внешнему виду зубов мегалодона действительно отнесли к белым акулам, причем даже вот конкретно к роду Кархарадон. Но в дальнейшем оказалось, что схожи они внешне по той простой причине, что они примерно одинаково, видимо, себя вели, то есть охотились на крупную добычу, поэтому у них зубы похожи на такие большие ножи зазубренные. Вот, собственно говоря, в чем причина их сходства. А когда стали рассматривать детали, в том числе особенности внутреннего строения там, текстуры, структуры этих зубов, в том числе там, особенности уже каких-то каналок, того всего 5-10, выяснили, что больше всего они похожи на ископаемых рыб из рода Атодус. И к ним, собственно говоря, к их родственникам сейчас мегалодона и относят. И называют его Атодус мегалодон. А что касается песчаной акулы, по-моему, как раз от Никиты Катковского, если не ошибаюсь, впервые это все пошло, он отличный совершенно пост подготовил, в том числе вот как раз описал множество мифов, связанных с мегалодонами, собрал огромный совершенно массив данных по мегалодонам и рассказал о том, как мегалодоны действительно должны были выглядеть согласно современным представлениям, и сравнил их с песчаной акулой. Но сравнил он их по той простой причине, что внешне они, по всей видимости, были похожи, потому что песчаная акула — это нормальная классическая акула. Не мегалодон, то есть не большая белая нормальная классическая, а именно песчаная. Большая белая – это уже не классическая акула, это акула специфическая, которая рассчитана именно в основном на охоту на крупную добычу. А классические акулы – это вот такие вот торпедообразные, худенькие, такие худосочные, которые охотятся на рыбу. И судя по тому, что древние атодусы, скорее всего, выглядели примерно так, как акула песчаная или акула мака, видимо, мегалодон выглядел тоже как-то так. Но не потому, что они были родственники, а потому, что так выглядит классическая акула.
3: Угу. Вопрос задает Клад Гейм. Значит, и он видимо, его вопрос связан с вашим ответом на вопрос на форуме. Вас там девочка спрашивала, а как могут ученые, значит, определить, как там менялся, что ли, химический состав, биохимия акул? И вы ответили, ну, в общем, он пишет, получается, ответ на вопрос должен быть таким. Ученые не могут утверждать, что акулы не менялись, так как о химии и физиологии тела акулы они не могут судить по одному лишь зубу и позвоночнику. Неужели нет никаких других способов понять, сильно ли отличались химические процессы у древних животных?
0: Ну, собственно, так же, как я ответил на форуме, могу сказать сейчас то, что да, действительно, по одним зубам установить биохимию, мягко говоря, сложно, если вообще возможно. Сейчас, секундочку. А, все. Вот. То есть, действительно, по зубам ископаемых акул вряд ли что-то удастся сказать об их биохимических процессах. Что касается, в принципе, того, можно ли хоть что-то сказать о биохимии древних животных по их остаткам. Что-то сказать можно, если остатки относительно неплохо сохранившиеся. Причем, чем они лучше сохранившиеся, тем больше можно сказать о биохимии. Когда мы видим, например, замороженного мамонта, его мы можем изучить во всех направлениях, в том числе можем там, взять у него, там, не знаю, анализ крови и посмотреть, чем он конкретно там, не знаю, болел, что он кушал и так далее. Посмотреть там, не знаю, содержимое желудка и сделать какие-то определенные выводы, сравнить там, не знаю, строение там, мяса, клеток или еще что-то. Чем, соответственно, животное хуже сохранившееся, тем меньше мы сведений можем из него подчерпнуть. Мы все-таки не волшебники. И когда мы видим только отдельные зубы, ну, тут как бы мало чего можно сказать, кроме того, какой формы был конкретно этот зуб. Кроме того, если этот зуб еще сохранил свой первичный какой-то состав, тоже еще о чем-то можно рассуждать. Если же он вторично замещенный, это какая-нибудь псевдоморфоза, то тут уже вообще рассуждать не о чем. Тут мы только форму видим, по сути. То есть, на самом деле, по содержанию вот это камень. Камень в форме зуба. Вот. Если же все-таки какая-то первичная структура сохранилась, а еще лучше первичный состав, там можно попытаться делать какие-то более сложные долгоиграющие выводы. Например, когда сейчас изучают зубы тех же млекопитающих, можно попытаться по их составу сделать вывод о том, чем конкретно питались эти животные. Потому что различные изотопы углерода, то есть углерод, соответственно, с разным содержанием протонов, содержатся в различных растениях. И когда мы и потом, когда в зависимости от того, какую растительную пищу употребляет конкретно то или иное животное, или же в зависимости от того, каких растительноядных поедает тот или иной хищник, можно сделать будет разный состав костей у этих животных, потому что разные изотопы углерода попадут в организм и войдут в состав костей. И поэтому, изучив состав костей, можно как-то постараться восстановить рацион и сделать вывод о том, чем конкретно питалось это животное. Ну, вот, не знаю, можно еще попытаться как-то температуру животного изучить и таким образом тоже сделать какие-то косвенные сведения об его биохимии. Это тоже делается по изотопам кислорода и углерода в первую очередь. Для этого нужно, чтобы сохранился хотя бы первичный состав. Но вот по акулам такого пока никто не делал, и, собственно говоря, вряд ли когда-нибудь сделает, потому что там мало чего, очень мало чего сохранится.
2: Спрашивает Владислав, а реально ли в будущем с развитием технологий проводить раскопки на дне океана, и возможно ли вообще найти какие-либо останки там? Ну, по сути, в продолжении темы.
0: Я думаю, что вполне реально. Больше того, в принципе, сейчас глубоководное бурение или какое-нибудь тролление частенько позволяет изъять какие-то древние окаменелости. Вот, особенно бурение, конечно, в этом плане эффективно. И, собственно говоря, то, что мы достаем со дна океана различные окаменелости, говорит о том, что они там действительно сохраняются. И, собственно, почему бы и нет? Большая часть окаменелостей, которые мы сейчас видим на суше, они сохранились, они сформировались в условиях древних морей, которые затем отступили. Поэтому на дне морей как раз прекрасно у нас накапливаются осадки, и прекрасно все потихонечку окаменевает. Поэтому да, там окаменелости формируются, да, там их можно искать, а вот насколько это будет когда-нибудь рентабельно, и насколько это возможно будет именно в скажем так, масштабные такие раскопки проводить, но это я не берусь говорить. Но на самом деле, если технологии развиваются, я думаю, что когда-нибудь вполне возможно сможем развивать палеонтологию океанов. Почему нет?
3: Спрашивает Владимир Кучумов. Как китовая акула в теплых водах при своих габаритах дышит?
0: Угу.
3: Это, видимо, отвечая тоже на вашу реплику про мегалодона, что он бы не смог жить в теплых водах, я так понимаю.
0: Да, это совершенно, конечно же, абсолютно точно эта ссылка именно на это мое утверждение, но еще разочек я на всякий, еще разочек всем на всякий случай сообщаю, что я не придумываю все это, я беру это из каких-то работ, которые были сделаны до меня. И вот было сделано исследование, ну вот, причем я сразу даже оговорился, что оно, собственно, не научное было такое, скорее научно-популярное, такой экспериментик просто ради эксперимента, в котором было показано, что большой акуле нужна холодная вода, насыщенная кислородом. Но с другой стороны, большой акуле нужна теплая вода для того, чтобы поддерживать температуру своего тела. Поэтому в идеале большой акуле нужна теплая вода, насыщенная кислородом. И по всей видимости, когда жил мегалодон, вода была теплая, она была насыщена кислородом, и поэтому мегалодон, собственно, и мог жить. А сейчас вода теплая обеднена кислородом, потому что течения изменились, и обогащенная кислородом вода не доходит до тропических широт. Или же вода холодная и насыщенная кислородом, но там большие акулы не могут жить, потому что холодно. Так вот, но есть действительно такая замечательная современная большая акула, которая при этом прекрасно живет в тропиках, как китовая акула. Как же она выживает? На самом деле, опять же, я порылся, никаких конкретных статей, которые бы отвечали бы вот досконально на этот вопрос, я не нашел. Но нашел одно интересненькое исследование, в котором было показано, что эти самые гигантские акулы ведут себя достаточно странно. И они периодически всплывают к поверхности, причем чаще всего там где-нибудь на, там, условно говоря, 10-15 минут, а потом на пару часов погружаются, потом опять всплывают к поверхности. То есть ведут себя примерно так же, как какие-нибудь дельфины или киты. Но дельфины или киты, прошу прощения, делают это по той простой причине, что они дышат воздухом. А акулы вроде как воздухом не дышат, но они все равно постоянно всплывают, то погружаются. Причем делают это вот прям достаточно резко и достаточно часто. Это всех удивляет, и, собственно говоря, 100% объяснения у этого у ученых нет. Но возможно, что это как раз связано с отчасти с их как раз контролем температуры и контролем дыхания. То есть они погружаются для того, чтобы оказаться в водах, насыщенных кислородом, и для того, чтобы им было хорошо дышать, но там они потихонечку остывают, и периодически они всплывают для того, чтобы немножечко прогреться, когда они уже хорошенечко так остывают. Вот так вот выживают эти несчастные акулы. Почему они, в принципе, выживают, а мегалодон не выживает? Ну, я, опять же, эти исследования не проводил, поэтому я 100% утверждать не могу, что имел в виду именно тот исследователь. Но мое предположение таково. Все-таки китовые акулы, они крайне медлительные. То есть они очень неповоротливые рыбины с очень замедленным обменом веществ. И поэтому они могут вырастать такими большими, и им кислорода хватает. То есть, хотя они большие, но они минимум кислорода и тратят. Если же они были бы такими же крупными, были бы хищниками, им нужно было бы гораздо больше, более активный обмен веществ, и им для этого нужно было бы гораздо больше кислорода. И поэтому, значит, вывод два. Либо они не могут таковыми становиться, либо им нужно стать активными хищниками и стать поменьше. Поэтому мы сейчас и видим активных хищников поменьше, или же вот таких вот больших, но очень неповоротливых, очень медлительных рыбин.
2: Вопрос следующий. Если акулы не моргают, то зачем им веки? И могут ли они подвигивать в таком случае?
0: Ну, можно продолжить эту тему и, собственно говоря, поинтересоваться, могут ли акулы посылать друг другу смайлики и так далее.
3: Воздушные поцелуи.
0: Воздушные поцелуи, да. Ну, подмигивать они могут без проблем, но только зачем? Вряд ли другая акула поймет, если ей начнут подмигивать. Все-таки мы подмигиваем с конкретной целью, с целью какой-то социальной коммуникации. Надеемся, что наши подмигивания как-то поймут. Хотя чаще всего, когда кто-нибудь начинает другому подмигивать, посторонний человек решает, что у кого-то просто нервный тик.
2: Исследовательское вот. Подмигивание, как исследовательский куст, только исследовательский подмиг. Вот это вот, нет?
0: Да. Но на самом деле, что касается акул, здесь, скорее всего, ну, как бы не то, что, скорее всего, но это, можно сказать, установленный факт, что у них вот эта перепоночка для подмигивания, она, в первую очередь, для защиты глаз. Это очевидно из-за того, что каждый раз, когда акуле что-то приближается к глазу, она эту самую перепоночку закрывает. То есть, таким образом, глаз защищает. И второй момент, каждый раз, когда акула идет в атаку, вот перед самым моментом атаки, в последний момент она именно опять эти глаза, можно сказать, закрывает. Чтобы на всякий случай, чтобы туда ничего не попало, чтобы этот глаз не повредился. То есть, это чистая защита. Так что здесь более-менее все однозначно.
3: Угу. Анна Федосеева задает, по-моему, прекрасный вопрос. Если акулята съедают друг друга до рождения, то почему они не съедают маму изнутри? А?
0: Да, неожиданно. Вот так вот. Каждый раз мне какую-нибудь гадость-то подкинут. Давай слайд.
2: Слайд сделаем сейчас.
0: Там должен быть слайд с эмбриончиками акулы, такой этот УЗИ.
3: Которые поедают маму.
0: Значит, акулят, который поедает маму, действительно пока что до сих пор не зарегистрирован, и, скорее всего, никогда зарегистрировано не будет, потому что все-таки природа, ну, видимо, такое бы сразу отбраковала. Пока что нам известны только единственные случаи в мире, когда вот как раз организмы, находящиеся внутри, начинали поедать своего носителя. Это чужие Ридли Скотта. Вот они как раз там проедали дырочки, помнится, и вырывались на поверхность. Но и то стоит отметить, что все-таки это были не собственные детеныши, это были привнесенные паразиты. А так, обычно все-таки, когда живые организмы кого-то вынашивают внутри себя, они как-то не особо конфликтуют с тем, кто находится внутри. Не могу сказать однозначно, почему они этого не делают, но предполагаю, что они этого не делают по той причине, что все-таки мама слишком велика для них, и они ее не воспринимают просто как источник пищи, а поедают только детенышей. Но, опять же, справедливости ради могу заметить, что, насколько мне известно, сейчас очень вообще мало мы что знаем об этом вот необычном достаточно поведении акул. По-моему, вообще всего было два исследования проведено, и как раз ссылки на это исследование я указал на слайде. Причем первое исследование было проведено с тигровой акулой, и оно было, ну, мягко говоря, в нестандартных условиях. То есть там инвазивно просто ввели камеру туда, куда обычно камеру, как говорится, не вводят, не только акулы, а вообще никому. И поэтому сложно сказать вообще, насколько это было нормальное поведение. Но, видимо, все-таки нормальное, потому что действительно у тех же тигровых акул зародышей-то там было много, и было видно, как они там друг друга поедают. А при этом рождается всегда у тигровых акул детеныш там один. И потом в прошлом году было проведено еще одно исследование уже в чуть-чуть более нормальных условиях, когда акулю просто сделали УЗИ, как раз эту картиночку увидите, и там было просто как бы зафиксировано, что, во-первых, эти детеныши довольно активно перемещаются, из одной матки в другую, акулы, кстати говоря, две. И при этом через какое-то время этих детенышей становилось меньше. Вначале они там регистрировали их 4, потом вдруг заметили, что странно, но их осталось 3. Потом в очередной раз стали смотреть, что-то только 2 нашли. Ну и в конце концов родился вообще один. То есть явно они друг друга пожирают, это вот установлено таким было образом. Но как это конкретно происходит, почему это происходит именно так, почему, как они понимают, кого можно жрать, а кого нельзя, это все такие более тонкие детали, которые пока однозначного ответа нет. Вообще, я подозреваю, что вряд ли они бы смогли бы это сделать, даже если бы захотели. Просто все-таки габариты не те, и мама есть не очень удобная изнутри. Не за что зацепиться.
2: Вопрос задает Дмитрий Михайлов, и большое спасибо за донат. Друзья, если вы хотите также помочь нашему каналу, у вас всегда есть такая возможность, есть ссылка в описании. Ну и суперчаток тоже никто не отменял. Насколько сильно изменилась наука... Тафономия со времен Ивана Ефремова. Являются ли основные положения, выдвинутые им в 40-х, актуальными в свете современных данных, геологии и палеонтологии?
0: Ну, я напоминаю всем, кто не в курсе, что тафономия – это наука о, скажем так, посмертных изменениях в живых организмах и особенностях их захоронения. То есть, а именно тафономия занимается тем, почему, там, не знаю, куча рыб лежит рядышком в ископаемом состоянии, почему они повернуты головой там в одну сторону, почему у них там, не знаю, у всех открыты рты и тому подобное. Вот, то есть такие всякие интересные детективные вещи пытаются раскрыть ученые-тафономы. Действительно, наш замечательный специалист Иван Антонович Ефремов впервые выдвинул множество, ну, собственно, во-первых, обосновал эту направление науки как самостоятельное. Во-вторых, выдвинул основные принципы тафономии, и на данный момент они до сих пор все актуальны. И до сих пор все обращаются именно к исследованиям Ефремова. Они немножечко уточнены, они немножечко детализированы, но в целом, ну, настолько там было все замечательно и подробно указано, что эти исследования до сих пор актуальны. Другой разговор, что сейчас появились некоторые дополнительные исследования, которые просто-напросто не были возможны во времена Ивана Антоновича. То есть мы теперь можем там проводить какую-то биохимию, мы можем там, не знаю, делать какое-нибудь там 3D-сканирование, какое-нибудь МРТ, которое может дополнительные сведения, в том числе и о особенностях захоронения организмов, привнести. Ну, они просто дополняют тафономию, но никоим образом не отменяют все то, что было сделано до этого. То есть исследования Ефремова никто не отменял, просто их немножечко дополнили. И в целом они актуальны.
3: Так, и вопрос, который на самом деле у меня в списке последний. Значит, Арина Кобызева спрашивает, есть ли у большой белой акулы шансы стать современным мегалодоном? Какие условия должны измениться для ее эволюции и превратить ее в полноправного короля океана?
0: Ну, это вопрос, как обычно, из категории «что было бы, если бы» или «что будет, если». Я такие вопросы не люблю по той простой причине, что 100% на них ответить достаточно сложно. Ну, в принципе, палеонтологи редко вообще на что-либо отвечают 100%. Это правда. Потому что всегда есть некоторая доля условностей, всегда очень много от нас скрытых факторов и так далее. Но вот такие прогнозы, они всегда еще менее точны. И поэтому эволюция нам сейчас тоже не совсем еще понятна, мы эти механизмы на самом деле только-только понимаем, и каждое новое эволюционное исследование показывает, что мы еще на самом деле ни черта не знаем, как все это в деталях происходит. Так-то из общих соображений мне кажется, что у белой акулы нет никаких ограничений в том, чтобы подрасти и стать более крупной. Самое главное ограничение как раз накладывает окружающая среда. То есть если опять у нас изменится течение, и у нас около экватора будут воды, насыщенные кислородом, и при этом теплые. Если у нас исчезнут главные конкуренты белой акулы в виде касаток, если у нас появится большое количество пищи, которую можно будет есть белой акуле, и больше есть ее будет некому, то тогда белая акула может подрасти. В принципе, никаких ограничений физиологических у нее к этому нету. Эволюционных вроде бы тоже. Но произойдет это или нет когда-нибудь, кто знает, живем, увидим.
2: Ну, у меня еще есть несколько вопросов. На самом деле мы работаем уже почти полтора часа, поэтому давайте, наверное, 2-3 максимум вопроса еще возьмем, коротких, и на этом, наверное, стрим закончим. Вопрос следующий. Если остановить выработку гормона роста, остановит ли это деление клеток в организме?
0: Гормон роста, деление клеток. Ну, у нас... Скажем так прямо, это не совсем моя тема, я бы даже сказал, что совсем не моя тематика, все-таки палеонтология достаточно далеко. Вот. Но из общих биологических соображений, насколько я помню, нет, это не останавливает деление клеток, это останавливает конкретно рост. То есть, в принципе, клетки продолжат делиться, и организм в случае отсутствия гормона роста не погибнет. Потому что если бы клетки бы не делились, не обновлялись бы постоянно, то просто такие бы живые существа не выживали. Но нет, можно гормон роста отключить, может его не хватать, и просто, не знаю, это существо не будет расти. Вот и все. То есть клетки все равно будут делиться.
2: Так, а могли ли касатки доесть последних мегалодонов?
0: На самом деле, это тема из нескольких исследований, то есть действительно этот вопрос возникал у палеонтологов, и ну, просто посчитав, скажем так, количество известных там касаток в момент их появления, ареал их распространения, и посмотрев, опять же, на ареал распространения и момент исчезновения мегалодона, сделали вывод, что когда у нас касаток стало больше, и они стали более как-то, не знаю, ну, именно больше, хорошо, так ограничимся этим. Когда их стало больше, когда они стали занимать больше ареал, то есть когда они стали развиваться и прогрессировать, мегалодоны стали, наоборот, регрессировать, и их ареал стал сокращаться. Что подозрительно, то ли все-таки те условия, которые были нужны для касаток, они были неблагоприятны для мегалодонов, то ли касатки конкретно мешали мегалодонам. Ну вот, так что, да, по всей видимости, касатки и мегалодоны друг другу не нравились, и касатки, в конце концов, некоторых мегалодонов, может быть, конкретно подъели, может быть, подъели их пищу, и их вытеснили потихоньку.
2: А, вопрос задает Максим Неверов. Если ДНК в идеальных условиях может не деградировать около 500 000 лет, то зачем вообще искать?
0: А, ну вот, может оно деградировать или не может, на самом деле это тоже большой вопрос, потому что конкретные там цифры о том, что ДНК там неплохо там лежит, там, не знаю, 500 лет, но 10 тысяч лет уже фиговенько лежит, а там, ну, 2 000 000 лет от сил пролежит. Это все базируется там буквально на одном-двух исследованиях, причем проведенных с конкретными организмами, ну, вот, по-моему, это птиц несчастных мучили, а, причем в конкретных условиях они, так сказать, сохранялись. Если будут другие условия, то, возможно, что ДНК будет сохраняться лучше, и, в общем, на самом деле у нас нет такой вот хорошей выборки данных о том, как ДНК может вообще сохраняться. Так вот, то есть возможно, что мы не все знаем о том, что нужно, чтобы ДНК сохранялось и насколько оно хорошо может сохраняться. Поэтому есть резон поискать, и возможно, что удастся найти гораздо более древний ДНК, чем то ДНК, которое мы до сих пор находили. И больше того, собственно говоря, в феврале этого года вышла статья об обнаружении ДНК динозавра. То есть, вроде как, у гиппокрозавра, которому ни много ни мало 70 000 000 лет, обнаружили ДНК. Но насколько оно целенькое, непонятно. Ну, вроде бы, они говорят, что там больше 6 нуклеотидов. Ну вот, иначе бы это ДНК, то есть в одной цепочке, в едином фрагменте цепи, иначе бы его не удалось бы зарегистрировать определенным красителем. То есть, вроде бы ДНК есть. Но, опять же, это одно единственное исследование, и есть там некоторые вопросы к методологии, поэтому пока кричать о том, что сенсация ДНК сохраняется по 70 000 000 лет, пожалуй, что рановато. Но определенно в этом направлении стоит двигаться, потому что это интересно. И возможно, что тут будет скоро много интересных открытий.
2: И перед тем, как задать последний вопрос, напомню, что мы выберем два вопроса. Мы, наверное, Ярослав выберет два вопроса, самые интересные, самые лучшие на его взгляд. И мы подарим две футболки, собственно, задававшим этим людям. И последний вопрос. Может ли жизнь появиться на спутнике Европы? Ну, на Европе. На спутнике Европы.
0: Ну, судя по тому, если мы предполагаем, что жизнь зародилась на Земле, то можно сделать вывод, что на спутнике Европы жизнь зародиться не может, потому что сейчас на спутнике Европы иные условия, чем на Земле в тот момент, когда зарождалась жизнь. Но здесь возникает множество вопросов. Во-первых, до сих пор достаточно популярна теория панспермии, которая гласит о том, что жизнь в принципе на Земле не зарождалась, а изначально была принесена к нам из космоса. Тогда нам не стоит думать, что вот те условия на Земле, которые были изначально, они именно поспособствовали возникновению жизни. А во-вторых, можно сделать предположение, что в других условиях могла бы иначе жизнь зародиться, или какая-то была бы другая жизнь. И это тоже проверить достаточно сложно. Можно сказать вот что, что судя по тому, что мы сейчас знаем о Европе, там жизнь могла бы существовать, но не зародиться. То есть если сейчас занести туда какой-нибудь микроб, какой-нибудь экстремофила, который в экстремальных условиях может, соответственно, жить без, там, не знаю, кислорода, без солнечного света и так далее, то он прекрасно там на Европе будет существовать. Но вот зародился он там или нет, или, может быть, его туда кто-то еще откуда-то привнес, это мы узнаем только, когда туда аппарат долетит и проведет конкретные исследования. Но всем достаточно любопытно. Вообще, это место перспективненькое, и теоретически жить там вроде как можно. Но не нам, а этим археям каким-нибудь. Так что верим, надеемся, ждем.
2: Что, на этом мы, наверное, заканчиваем. Каким образом мы выберем футболки, Александр? Каким образом мы...
3: Я думаю, что мы...
0: Мне кажется, думаю, надо кинуть футболку так назад. Кто поймает?
3: Ну, у Ярослава просто есть, будет список всех вопросов. И Ярослав уже после, немножко отдышавшись, так сказать, после стрима, этот выбор осуществит. Мы опубликуем имена победителей. Я прошу только победителей внимательно следите. Ну, вообще тех, кто задавал вопрос. И, кстати говоря, у меня, по-моему, там мелькнуло имя, фамилия того, кто не пришел за футболкой в прошлый раз. Я напоминаю, что это был Дмитрий Михайлов. И, по-моему, опять кто-то задавал вопрос по имени Дмитрий Михайлов. Это тот же Дмитрий Михайлов или другой? Дмитрий, если вы нас слышите, вас уже ждет футболка. Вот, значит, кроме того, я еще раз хочу сказать, что, во-первых, мы готовим к запуску новый полноценный наш YouTube-канал проекта «Научная станция», который будет посвящен целиком такой настоящей качественной науке и борьбе с мракобесием. Мы его планируем запустить в мае. И я призываю тех, кто нас смотрит, вот, писать там, в чате или писать нам, а что бы вы хотели видеть вот на таком канале, что вы ждете от нового научно-популярного канала. Во-вторых, я еще раз хочу сказать, что нам нужна ваша поддержка, ваша помощь для уникального эксперимента, который вообще никто не делал, наверное, 3000 лет, а может и 4000 лет никто такого не делал. Это изготовление диоритовой вазы по древним технологиям. Ольга Вдовина идет на этот, так сказать, беспрецедентный шаг. Значит, она себя обрекает на то, что полгода или больше она будет по 8 часов в день долбить камнем по камню. Вот. Мы просим вас помочь, поддержать этот проект. Ссылка на краудфандинг наш на планете. Значит, ссылка есть в описании к видео и в чате. Пожалуйста, нам нужна ваша помощь. Значит, я еще хочу сказать, что следующий наш стрим, видимо, будет в среду, 15 апреля. И нашим гостем, вероятно, будет историк и журналист Михаил Родин, который вам известен по проекту «Родина слонов» и по журналу «Прошлое». Вот. Виталий, что ты добавишь?
2: Я просто хочу напомнить всем, кто смотрел наш стрим, во-первых, сказать вам огромное спасибо. Если он вам понравился, нажмите лайк, нажмите на подписку и нажмите на колокольчик, так вы поможете продвижению нашего канала. Ну и, конечно же, я напомню, что гостем нашего эфира был Ярослав Попов, палеонтолог, научный сотрудник отдела фондов, хранитель палеонтологической и геологической коллекции Государственного Дарвиновского музея. Огромное вам спасибо за то, что вы приняли участие в нашем стриме.
3: Да, и может не последний раз.
2: Да, мы очень на это надеемся, да.
0: Ну, зовите. Что могу сказать? Я сейчас известно где сижу.
2: Как и все, да. Все сидят там. Примерно там же. Все, спасибо всем огромное и до встречи.
3: Всем спасибо, пока. Друзья.

Здравствуйте, дорогие ребята, здравствуйте, дорогие друзья взрослые, кто сегодня с нами на детской площадке Архе собрался. Как всегда, по понедельникам я Александр Хабургаев, журналист-натуралист. Ну и, наверное, уместнее сегодня представиться как ведущий телевизионных и радиопередач, в том числе о природе, потому что мы сегодня будем упоминать и фильмопроизводство, в котором мне посчастливилось участвовать. И у нас сегодня будет, наверное, одно из самых... Наверное, самое интересное, самое красивое, это уж точно, из тех путешествий, которые мы с вами проделали. А мы уже все-таки там десятка-два-то у нас за плечами таких путешествий есть. Мы сегодня будем рассказывать об удивительных, неповторимых и потрясающе красивых Ионийских островах. Это территория Греции. Вот давайте сразу с первой фотографии начнем. Это такая визитная карточка, наверное, топ-10 самых известных пляжей в мире. Это бухта Навайо, бухта кораблекрушения на острове Закинтос. Ну, давайте так вот скажем. На этих островах, на Ионических, я бывал очень много раз. Только что даже вот сейчас... Мне трудно сказать, сколько это было, 8, 9, может быть, 11 раз. Мне самонадеянно казалось, что я их изучил вдоль и поперек, не такие уж они большие. Ну, на всех 7 Ионических островах я не был, но сегодня перед нами в основном будут Закинтос, Кефалония, Итака, родина Одиссея, ну и Левкада. Значит, теперь, что касается именно этого пляжа. Вот посмотрите на отвесные стены. Да, видите, там на белом песочке такая козявка лежит, да? Это не козявка. Ребята, это огромная ржавая баржа. Огромная. Видите, вот на этой горе сверху такое зелененькое. Это не трава, это лес. Это большие сосны. А высота вот этих вот откосов несколько сотен метров. Это удивительной красоты пляж. В бухте Навайо особенная вода. Она такого, знаете, бирюзового цвета. Вот покажите мне эту воду, вот чтобы я больше ничего не видел, кроме воды. Я вам сразу скажу, где это вода бухты Навайо. Почему она такая, я не знаю. От чего это зависит? От цвета скал, от... Вот не знаю, может быть, какой-то состав воды другой, ничего не знаю, но знаю только, что вода именно в этой бухте особенного узнаваемого цвета. Ну, и самое любопытное, конечно, то, что это пляж тайный, туда нельзя попасть с берега. Посмотрите, кругом отвесные стены, это несколько сотен метров. Оттуда очень любят эти на пропланах прыгать, кататься. Туда зайти можно только с моря. Ну и, конечно, заходит. Ну и, а давайте следующую фотографию посмотрим. Так, у нас сегодня два Александра. Как всегда, вот Александр руководит нашими полетами, нашим путешествием. Как всегда, можете загадывать желание. Вот видите, стоят корабли. Это большие двух-трехпалубные корабли. А вот вокруг это вот яхты, катера. То есть, представляете, масштабы вот этого, циклопические, гигантские масштабы. Значит, теперь откуда появилась баржа? История такая, ребят. Давно это было. Это было, по-моему, в году в 70-м. Однажды один американский фотограф приехал сюда, на остров Закинтос. И он очень удивился, что где он ни бывает, всюду лежат блоки американских сигарет. Вот. Везде, везде. Много-много блоков американских сигарет. И везде они сушатся на солнышке. Он говорит, а что это такое? Оказалось, что контрабандисты на барже уходили от береговой охраны. Баржу прибило вот туда, в эту бухту кораблекрушений, разломило ее пополам, контрабандистов задержали, но потом, как выяснилось, отпустили, а везли они сигареты, вот эти блоки сигарет, они плавали повсюду, местные жители их собирали, журналист попросил, американский вот этот фотограф, говорит, покажите хоть, его подвели наверх, вот сверху, это как раз там та точка, откуда это все просматривается, он увидел эту картину, тут же схватился за фотоаппарат, сделал снимок и проснулся знаменитым. Теперь это знаменитая фотография, она на всех рекламных проспектах, где ее только не увидите. Кто только себе не присваивает эту бухту кораблекрушений, но на самом деле она находится там, на острове Закинтос. Это удивительной красоты место. И я вам скажу больше. Прошло несколько лет, и в позапрошлом году я познакомился с родным братом этого контрабандиста, того самого, которому принадлежала эта баржа. Он мне рассказал всю эту историю в деталях и в подробности, так что это оказалось все чистая правда.
Давайте следующую фотографию покажем. Мы будем сегодня говорить не только об удивительной красоте Ионийских островов, вот она, эта баржа, мы будем говорить об удивительных тайнах и загадках, исторических загадках и тайнах, которые они хранят. Ну и, конечно, я вам расскажу о природе этих островов. С животными там не очень густо, а вот флора там совершенно потрясающая, уникальная. Ну, давайте еще. Вот, видите, бирюзовая вода абсолютно прозрачная, как стекло. И вот так это все выглядит. Видите, левый берег намного круче. Вот там дорога подходит, там есть такая площадочка, балкончик, откуда можно сделать снимки. Это одно из самых прекрасных мест не только в Греции, но, наверное, во всем Средиземноморье. Ну, в общем-то, поездить мне по нему удалось, есть чем сравнивать, действительно это так. Это второй пляж, топ-10, это уже пляж Миртос. Это уже остров Кефалонии, соседний остров. Закинтоса до Кефалонии ходит паром, полчаса плыть всего-то ничего. Вот следующую покажите фотографию. Удивительные белые скалы. Точно так же везде отвесные. И почему он белый? Потому что он весь из таких вот окатышей. Из ровных, круглых, белоснежных камушков. Все они ровные, все они круглые. Удивительно, сколько тысяч лет природа обкатывала эти камушки для того, чтобы они стали такой вот идеально овальной формой, как видите, как яйца. И я по секрету вам скажу, ребят, каждый раз, когда я оказываюсь на пляже Миртосе, я целую сумку камней набиваю, привожу с собой в Москву. У меня уже в Москве мешок этих камней. Вот все, хочу как-то в садовом дизайне это все использовать, но руки не доходят. Однажды меня очень с большим удивлением даже таможенники осматривали, говорят, зачем вам столько камней? Я сказал, это секрет, тайна. Смотрим дальше. Это вот я вас пока просто знакомлю с этими островами. Вот это также пляж Миртос. Просто чтобы вы поняли, о каком удивительном месте сегодня пойдет речь. Почему именно эти острова фигурируют у Гомера. Кто такой Гомер, кто не знает, узнаете чуть позже. Да? Почему именно эти острова получили такую известность. Кстати, на этих островах гонял французов, освобождал их от французов наш великий флотоводец адмирал Ушаков, адмирал, который не проиграл ни одного морского сражения. Много ли таких адмиралов? В союзничестве с турецкими кораблями адмирал Ушаков выбивал оттуда французов с островов как раз Кефалония, на Корфу было решающее сражение. И после этого адмирал Ушаков основал Соединенные Штаты. Нет, не Америки, Ионических островов. Ну, правда, везде в энциклопедии они проходят как республика семи островов. Он сказал, забирайте свободу. Но это уже отдельная история. Это вот, если кого-то заинтересовало, ну, потом пришлось отыграть назад. Вмешалась большая политика, англичане, которым только и надо было, чтобы оттуда французов выбили. В общем, это отдельная грустная история, но русский флот там помнят. До сих пор очень добрая память о русском флоте осталась. И, кстати, на острове Кефалония часто бывал Байрон. Какое-то время он там жил. Он спонсировал, как теперь говорят, освободительное движение в Греции против османского ига и оставил кефалонийский дневник. Записки о Кефалонии, если хотите, почитайте, это очень интересно. Ну, а не так далеко остров Корфу, если вы любите Джералда Даррелла, замечательного писателя и натуралиста, если вы помните его замечательную книгу «Моя семья и другие звери», то это все происходит как раз на острове Корфу. Это тоже Ионические острова. Смотрим дальше. Следующую фотографию. Вот, это вот как раз моя жена любуется чистой водой. Давайте дальше промотаем. Значит, дело в том, что так получилось, что впервые я оказался на этих островах, да много лет назад, уже, наверное, лет 17, это когда я еще вел путешествие натуралиста на телеканале «Культура». Вот у нас была туда первая поездка, и в эти острова нельзя не влюбиться с первого взгляда. И я мечтал о том, что жизнь мне предоставит возможность побывать на них еще раз. Довелось. И даже довелось третий раз. Ну, а потом так получилось, что за мои... Третий раз. Ну, а потом так получилось, что за мои, скажем так, скромные заслуги

Гомера. Конечно, я стал перечитывать историю Древней Греции, мифологию Древней Греции, и все больше и больше меня начинали терзать смутные сомнения. Я тогда еще не знал, в какое приключение эти смутные сомнения выльются в моей жизни, но у меня уже было какое-то предчувствие тайны и предчувствие очень интересных приключений, которые мне предстоит когда-нибудь пережить. Так и оказалось. Я вернулся туда снова, снова, снова и еще не один раз. Ну, вот это такая типичная картинка кефалонийская. Кстати, Кефалония – особенный остров. Там особенные жители. И в греческом языке даже они чудаки. Они чудаки, изобретатели. И в греческом таком обиходе даже есть такой эпитет, ну, типа кефалонутый, да, вот такой немножко с тараканами в голове, в хорошем смысле, такой хороший чудак, который не такой, как все, который что-то... Поэтов там очень много на этом острове всегда было. Вот такой вот он особенный остров Кефалония. И о нем тоже дальше пойдет речь, потому что этот остров тоже хранит очень много тайн и загадок, которые до сих пор не раскрыты. Ну, вот смотрим дальше. Ну, этого товарища вы узнали, ребята? Да, конечно, это Одиссей. Вот, знаете, я был потрясен, когда я набрал в поисковой строке «Одиссей». Как вы думаете, что на меня посыпалось? Конечно, семейка Симпсонов. Гомер, извините, это с Гомером было, когда я Гомера набрал. Когда я набрал Гомера, то на меня пришел Гомер, который папа семейства Симпсонов. Кто такой Одиссей? Тоже, как я удивился, ну, кто-то слышал такое, да, Одиссея, да, когда какие-то приключения, вот, скитальцев таких вот называют Одиссеей, даже песенка была такая, ты куда, Одиссей, от жены, от детей, шла бы ты домой, Пенелопа, Пенелопа, это его жена. На самом деле писали эту песенку люди, которые очень плохо были знакомы с античной историей и с творениями Гомера, потому что Одиссей был странник поневоле, он не хотел никуда путешествовать, он хотел жить на своей прекрасной Итаке. Он был царем Итаки, согласно Гомеру. Ну, давайте тогда начнем все-таки с Гомера. Следующую фотографию посмотрим. Итак, Гомер. Кто же он был такой, этот Гомер? Это, кстати, бюст Гомера стоит на острове Итака. Прямо на самом острове Итака, в царстве Одиссея. Гомер был рапсод или аэд. Рапсодами или аэдами в Греции называли сказителей. Они даже не поэты. Это был такой особый поэтический язык, он назывался коине. И они себе аккомпанировали на арфах, на кефалах. И вот таким гекзаметром, нараспев, они рассказывали удивительные истории. Эти истории назывались киклики. Таких кикликов было множество. К сожалению, они все до нас не дошли, потому что Гомер – это темные времена, когда не было письменности. Что такое темные времена, я вам расскажу чуть-чуть позже. И два таких киклика, которые дошли до наших дней, это «Илиада» и «Одиссея». Ну, взрослые, наверное, знают. Это потрясающе интересная история. Значит, теперь так, ребята. Что такое «Илиада»? «Илиада» – это всего лишь 10 дней из хроники Великой войны, Троянской войны, которая длилась 10 лет. То есть это отрезок 10 дней из 10-летней войны. Он начинается с того, как величайший герой Ахилл поссорился с Агамемноном, с предводителем ахейцев, и заканчивается тем, как Ахилл убил Гектора, его хоронили. Все, это небольшой эпизод. Все эпизоды, которые вы прекрасно знаете, про троянского коня и так далее, они в это произведение Гомера не вошли. Но Гомер, его вот эти два произведения, был ли Гомер или нет, мы сейчас тоже об этом поговорим подробнее. Так вот, «Илиада» и «Одиссея» Гомера – это два столба, на которых стоит вся мировая литература. Вся, абсолютно. Ребята, я не преувеличиваю. Почему мировая литература? По одной простой причине. Потому что 99% литературы, вот той литературы, которую мы изучаем, которую мы читаем, которая до нас дошла, это все-таки литература, которая дала европейская культура. Да? И даже такие латиноамериканские писатели, там, я не знаю, Амадо, Борхес, Картасар, да? Даже американские писатели, Марк Твен, там, я не знаю, Джек Лондон,
это все-таки, как бы вам сказать, та самая европейская литература, которая просто перешла на другие континенты. Да? Нет, ну есть, конечно, еще древние.

всякие сказания, эпос в Китае, в Индии, в Японии, но они не так популярны в мире, согласитесь. Все это вышло из Гомера. То есть вот на этих двух произведениях это колыбель мировой литературы. Все сюжеты, все-все-все заложилось там. Поэтому был ли Гомер, или... причем самое удивительное, что это было в темные века происходило, когда не было письменности. Произведения Гомера 300 лет учили наизусть, и разные аэды перепевали на свой лад. То есть можете себе представить, вот что такое Троянская война, да? Мы о ней поговорим подробнее. Троянская война – это рубеж 12 и 13 века до нашей эры. Посчитайте, сколько это лет назад? 3500 лет назад, ребята. А Гомер – это 8 век, это рубеж 7 и 8 века. То есть Гомера и события Троянской войны, которые он описывал, разделяло 300 лет. Это как вот от нас с вами до Петра Первого и даже еще туда немножко дальше, наверное, еще тишайший Алексей Михайлович, его папа. Можете себе представить, какая дистанция была от Гомера до Троянской войны? Откуда же мы тогда, сразу возникает вопрос, откуда же мы тогда знаем другие подробности, да? Потому что вот понимаете, чем уникальна древнегреческая мифология? Это как такое вот дерево с ветвями. То есть ты идешь по Гомеру, да, Гомер, Гомар, а кто же он, у него папа был? Лаэрт, он Лаэртит. Хоп, кто такой Лаэрт? Один из аргонавтов. И вот идешь дальше, дальше, дальше, убираешься в кого-то из богов. И вот как только ты идешь по одной дороге, у тебя сразу дороги разбегаются в разные стороны. И перед тобой открывается целый мир. Огромный мир, удивительный, неповторимый, безумный, интересный. Ну, теперь давайте следующую посмотрим картинку. Вот он, Гомер. И вот видите, вот он вытянул руку, и вот в направлении его руки еще несколько человек с инструментами стоят. Это другие аэды. И они слушают, и они запоминают. Они учат наизусть для того, чтобы потом перепеть то, что рассказывает Гомер. Ну и, конечно, каждый аэд будет добавлять свои подробности. Ну, например, а слушали, как правило, аэдов на пиру. То есть собирался пир, греки возлежали за столами, и вот аэд поет нам про что-то, про Троянскую войну, и тут я, как царь, останавливал это, говорю, ну-ка, ну-ка, любезные, секундочку, а как там мои предки меня... А кто ваши, кто твои предки? А мой предок тот... И он добавлял, а еще там был такой-то, такой-то. То есть каждый раз, скорее всего, вот эти вот повествования, они чем-то доращивались до тех пор, пока, наконец, не были зафиксированы. То есть через 300 лет после вот этой гомеровской редакции они, наконец, были зафиксированы. И вот с тех пор мы уже имеем подлинный текст, с которым мы можем работать. На русский язык очень поздно Гомера перевели. В Европе, конечно, он повлиял на всю европейскую литературу, но к нам он пришел очень поздно. В 18 веке появились первые такие пересказы вольные. А так вот Василий Андреевич Жуковский его переводил, да, «Одиссею». Это конец 18-го, начало 19 века. Потом Гнедич переводил, но потом были уже другие переводы, Вересаев и так далее. Но с Жуковским была такая интересная история. Он в это время жил в Германии. Древнегреческого языка он не знал. В отличие, скажем, от Вересаева, который прекрасно его знал и перевел и «Илиаду», и «Одиссею», но это уже было в 20 веке. Вот. Поэтому Василий Андреевич нашел и нанял какого-то немецкого профессора, который знал древнегреческий язык, и тот ему сделал перевод. Подстрочник немецкий, но и немецкого языка Василий Андреевич Жуковский не знал. Он нашел другого толмача, который сделал ему подстрочник с немецкого. Но Жуковский был блистательный поэт, поэтому перевод замечательный. А что касается перевода Гнедича, у него не было одного глаза, он был замечательный, в общем, поэт тоже, это начало 19 века. Он переболел оспой в детстве, лишился глаза. И Александр Сергеевич Пушкин написал на него такую эпиграмму. «Крив был Гнедич, поэт, изложитель святого Гомера, боком одним схож с образцом и его перевод». Ну, на самом деле, перевод Гнедича, конечно, не самый плохой. Так вот, все остальные сюжеты, они были спеты в различных кикликах, но до нас дошли различные упоминания о них. То есть, любой грек
Он прекрасно понимал, о чем идет речь. Вот как, ну, представляете, что такое вот этот вот аэт, который исполняет на перу. То есть это исполнялось несколько дней. То есть это как сериал был. То есть потом все уставали, все расходились по домам. На следующий день аэт приходил и продолжал дальше петь. Вот, кстати, если вы возьмете аудиокнигу «Илиада» и «Одиссея», то они звучат где-то, по-моему, то ли 9, то ли 10 часов каждый. То есть, ну, представляете, да, 9 часов слушать не переставая, это очень, конечно, тяжело. Давайте посмотрим следующую картиночку. И вот они, видите, вот они, Ионические острова. Вот где написано «Греция», вот смотрите, налево туда, видите, Закинтос, Кефалония, где самолетик, да, Левкос, Киркира, Киркира это и есть Корфу, а вот рядом с Кефалонией крошечный-крошечный островочек. Справа это крошечная Итака. Сейчас мы подходим к самому интересному. Следующую нам покажите, пожалуйста, фотографию, следующую картинку. Так вот, когда я первый раз побывал на Итаке, вот она, видите, рядом Итаки. Расстояние от Итаки до Кефалонии, ну, 3-4 километра, вот этот пролив. То есть Одиссей был очень крепкий мужик, он мог сажонками даже переплыть это расстояние совершенно спокойно. То есть фактически это рядом. Так вот, ребята, когда я впервые оказался на острове Итака, я сразу обратил внимание, что это, ну, дальше покажите, там будут фотографии. Это абсолютно каменный остров. Вот это греческий корабль. Видите, это вот типичный греческий корабль. Вот на таких кораблях плавали греки. Унирема этот называется корабль. А там еще были и биремы, да, два ряда весел. И триеры были, и пентаконторы. Это уже огромные торговые корабли. И я сразу подумал вот о чем. Одиссей на Троянскую войну с острова Итака отправил 12 кораблей. А где же здесь лес? Из чего строить эти корабли? На Итаке нет лесов. Там сосна Лепская, знаете, такие скрюченные, ингибированные ветрами деревья. А для строительства кораблей нужны доски, нужен мачтовый, хороший лес, крепкий. Этого всего не было на Итаке. У отца Одиссея, у Лаэрта, были свиньи, были коровы, причем в большом количестве, мы к этому были кони. Для того, чтобы их содержать, надо было их где-то пасти. Сам Одиссей пахал и сеял. У Лаэрта был сад. Где это можно было разбить на Итаке? Итака – это сплошные скалы. То есть, грубо говоря, это скалы, которые торчат вот из воды. И первая моя мысль была, да не мог Одиссей, такой прославленный герой, быть царем вот этого вот островочка маленького, каменистого, когда рядом прекрасный, огромный остров Кефалонии, сказочной красоты, с богатыми лугами, с озерами, с источниками. Ну, кстати, на Итаке нет источников воды вообще. Об этом мы тоже позже поговорим. И вот тут я подумал, надо же, какой я умный. И почему до меня никто до этого не додумался? И меня стали терзать сомнения. А может быть, Одиссей был царем острова Кефалония, а не острова Итака, подумал я тогда. Но тогда-то я еще не знал, что уже лет 300 лучшие умы и знатоки Гомера бьются над этой загадкой и пытаются найти разгадку. Тогда мне самонадеянно казалось, что это я такой умный, только на это обратил внимание. Да? Оказалось, все не так просто. Давайте посмотрим следующую фотографию. А потом я снова побывал на Итаке и снова побывал на Кефалонии. Вот она, Троянская война. Итак, с чего началась Троянская война? Троянская война началась с яблок раздора. Вот давайте следующую фотографию посмотрим. Ну, это как нам повествует Гомер. А яблок раздора началось еще раньше. Была такая... Была у нас такая история, да? Однажды у царя Спарты была прекрасная совершенно жена Леда. И эта жена настолько приглянулась Зевсу, верховному богу, что он обернулся лебедем, и от этого союза Леда, ну, как в разных кикликах говорится, снесла яйцо,
Из этого яйца появилась прекраснейшая из всех женщин, когда-либо живших и живущих на белом свете. Прекрасная Елена. Бель-Елен. Но по другой версии она снесла два яйца. Из другого яйца вылупились Кастор и Полидевк, братья Елена, прославленные герои. Ну, там очень много разных версий. Итак, у царя Спарты появилась самая-самая красивая дочь на всем свете. И тогда, естественно, к этой самой красивой дочери, к самой красивой из всех смертных. Кстати, вот знаете, ребят, какая интересная штука. Елена нигде не описывается у Гомера. То есть он ее никак не описывает. Он очень подробно описывает многих героев, в частности, Одиссея, да, что он был очень крепкого сложения, широкоплечий. Но когда он вставал из-за стола, да, то оказывалось, что у него немножко коротковатые ноги. То есть много таких вот деталей дается, но Елена не описывается. Один только эпитет использует Гомер, что она была прекрасна кудрая. Ну, не лысая же, ну, понятно, я как я, да? Почему? Как вы думаете, ребят? А по одной простой причине. Потому что каждый представлял ее сообразно своему представлению о красоте. Вот я люблю худеньких и стройных, значит, я представляю себе худенькую и стройную. А кто-то любит наоборот таких, знаете, пышечек. Вот он ее себе представит пышечкой. То есть вообще, вот, чтобы вы понимали, мир Гомера – это удивительный, многомерный мир, и когда туда попадаешь, ты вместе с Гомером начинаешь по этому миру путешествовать, да? Ты уже понимаешь локации. Это вот знаете, как Толкин. У Толкина же в у него же там тоже есть, даже он язык эльфов придумал, да? Вот такая же история у Гомера. Мир Гомера, он не скуднее, чем мир Толкина, он даже больше и шире. И вы уже понимаете вот эту мифологическую географию Гомера. Там жили мифические народы, фиаки, например, да? Мореплаватели, у которых были быстрые-быстрые корабли. Эти корабли, они не требовали руля, потому что они управлялись мыслью капитана. Куда он захочет, туда они и плыли со страшной скоростью. То есть, вот как пошутил профессор Карпюк, с которым нам пришлось тоже поездить по этим островам. Ну, говорит, считайте, что это был такой прообраз Яндекс.Такси, да, фиаки. Мы с ними еще столкнемся в нашем рассказе. Были лотофаги, тоже мифический народ, были разные чудовища, Сциллы, Харибда, циклопы, да? Все это населяло мир Гомера, и, конечно, там происходили события, там были родственные связи, там было совершенно другое время, оно двигалось по-другому. Это действительно удивительный мир, из которого и вышла вся вот эта вот наша мировая современная литература. Итак, невеста на выданье, прекрасная Елена. И, конечно же, к прекрасной Елене ломанулись, поехали женихи со всей Лады. Сколько их там было, господи, кого, кто только не приехал. Началась очень жесткая конкуренция, в том числе и приехал Одиссей. Ну, там были такие женихи, как, например, Агамемнон, да, это Микен, царь Микен, как его брат Менелай, самые-самые знатные, все вот принцы были, цари. Одиссей был маленький царек. У него была маленькая Эллада, но он даже скорее из престижа там участвовал, понимал, что ему вряд ли что-то там светит. Но когда вот началась такая свара между женихами, Одиссей, как самый хитроумный, предложил: «Ребят, давайте так, пускай Елена сама выберет, а вот мы все, кто здесь есть, все герои, мы поклянемся, что если что-то, не дай бог, у ее избранника какая-то беда, то мы все как один придем ему на помощь». Все поклялись, а надо вам сказать, ребята, что у героев, у древнегреческих, клятва всегда была нерушима. То есть, если это Айдос, да? Айдос – это богиня позора. Это богиня позора, которая уберегала героев от неблаговидных поступков. И вот здесь мы вернемся к этому Айдосу чуть позже, когда будем говорить о самой личности Одиссея. Итак, Елена выбрала Менелая, родного брата Агамемнона. Менелаю, кстати, досталось вообще джекпот. Ему досталось не только красивейшее из смертных, ему еще достался и спартанский трон. Он потом стал царем Спарты. Все было бы хорошо. Вот мы сейчас видим Менелая и прекрасную Елену, которая его выбрала. Они сочетались браком. Был пир на весь мир, остальные, кстати,
брат Менелая Агамемнон женился на одной сестре, Елена, на Клитемнестре, которая его потом и погубила, а Одиссей женился на второй сестре, на Пенелопе, то есть они были сестрами, правда, Пенелопа, по-моему, была двоюродная сестра. И дальше все женихи разъехались, Менелая с Еленой стали прекрасно жить, поживать, добра наживать, и все бы было бы хорошо, если бы не одно досадное происшествие совершенно на другом краю Айкумены. Покажите нам следующую фотографию, следующую картинку. Вот это, скорее всего, Одиссей с Пенелопой. Ну, здесь он такой романтизированный. На самом деле он был не такой. Он был очень крепкий, мускулистый, жилистый. Вот, кстати, ребят, тут тоже очень интересный момент. Чем больше вот я углублялся в эту тему, а я как-то Древней Греции-то занимаюсь уже много лет, и много лет я вот дружу и с профессорами, и с археологами, и с историками, и с литературоведами, кто этим занимается, очень много мы говорим на эти темы. Я всегда не только в книгах, вот то, что я вам сейчас говорю, это я как бы собираю воедино все то, что вот я по кусочкам отовсюду как-то засобрал за свою жизнь. Так вот здесь еще такой интересный момент. У Гесиода, это вот вторая величина после Гомера, наверное, в античном мире, в Древней Греции, по Гесиоду хронология такая. То есть был век богов, когда на Земле жили только боги, вот они там воевали с титанами и так далее, да. Потом был век героев, это вот эти вот герои, Геракл, Одиссей, Ахилл, там Персей и так далее, и век железа. Век железа, это дело в том, что вот это вот все век героев, это бронзовый век. Древние греки не знали железа. В 13 веке, когда шла Троянская война, это был бронзовый век. Бронза даже там, бронзовые доспехи, бронзовые мечи, все было бронзовое. А рядом, вот, кстати, Троя – это уже окраина Хеттской империи. А хеты, вот то, что туда за Трою и дальше восточнее, они уже знали железо, они уже ковали железо. А ахейцы только-только подходили к этому железному веку. Вот когда убили Патрокла, друга Ахилла, то Ахилл устроил игры в честь его похорон. И там один из призов был как раз кусок железа, Гомер описывает. Ну, скорее всего, метеоритного железа. Так вот, давайте посмотрим дальше. Почему я стал говорить о героях? У Гомера, и не только у Гомера, я стал встречать такие эпизоды. Ну, например, встречаются два войска. Да? Каждый герой, он знал свою родословную, его всегда называли его отчеством, да, ну, как Одиссея называли Лаэртит, то есть сын Лаэрта, да, например, да, Гераклиды, дети Геракла и так далее. Вот, и каждый герой знал наизусть свою родословную и всегда мог перечислить, кто он, кто был его отец, кто был его дед, кто был его прадед, от каких богов он происходит там и так далее, и так далее. Это было очень важно, потому что это был его социальный статус. И интересно, что герои, они выделялись даже внешне. Они были крупнее, видимо, больше, потому что вот стоят две армии друг против друга, и один герой сразу выделяет глазом другого героя, кричит: «Ты кто? Я там такой-то, такой-то, сын такого-то победителя-то, внук такого-то, который... А ты кто? А я сын такого-то». И, может быть, даже они биться после этого не станут. То есть героя сразу было видно по его осанке, по его стати. То есть это даже вот фенотип был какой-то другой. Меня это в свое время даже навело на мысль, что, может быть, это была какая-то другая раса, более рослая, да, которая потом, эта раса растворилась в остальных вот этих индоевропейских племенах. Но вот с кем я из профессоров не говорил на эту тему, как-то они, ну не то чтобы они это отрицали, как-то они как-то, ну, очень неуверенно сказали, что, ну, может быть, но вряд ли такое может быть. Скорее всего, это просто мое такое предположение. Это удивительные красоты пещеры Мелисани. Мы там с вами еще побываем. Это капище, священное капище на острове Кефалония. Оно тоже очень точно описано Гомером, если он был на самом деле. Понимаете, ребят, Гомер – это человек. Ну, мы знаем с вами, что 7 городов воевали за то, чтобы присвоить себе Гомера, чтобы называться его родиной. Гомер был якобы слепой. Но это ни о чем не говорит. Это, скорее всего, аллегория. Ему не нужны были глаза, потому что он видел, у него было другое внутреннее зрение. Да? Вот у профессора Сурикова есть целая книжка
Жезаэль, вот она, посвященная Гомеру. Если есть возможность, почитайте. Она очень интересная книжка. И у Игоря Сурикова, профессора, это один из лучших наших как раз специалистов по античной Греции. У него был блистательный цикл лекций, публичных лекций в библиотеке Достоевского. По-моему, он продолжается до сих пор. Ну, зайдите в YouTube, там они выложены. Давайте посмотрим следующую картиночку. Вот это вот век героев. То есть все это происходило в век героев. Вот теперь давайте мы, я вам потом продолжу про причины Троянской войны, откуда это все пошло. Мы сейчас будем плести такую косичку с повествования. Сейчас мы с вами просто немножко попутешествуем по этим островам, удивительной красоты острова. Еще раз подчеркиваю, я вам просто расскажу об их природе. А потом мы снова вернемся к античной истории, потому что природа там тоже постоянно описывается. Ну, конечно, если бы Одиссей вернулся бы сейчас на свою Итаку, в 21 веке он бы ее не узнал. Потому что там пальмы, там фикусы, там чего только нету. Там бугенвилии из Латинской Америки, это все интродуценты. Помните, у нас с вами была такая беседа, гримаса интродукции? При Одиссее там был совершенно другой комплекс растений, только аборигенной флоры. И вот сейчас я вам показываю именно представителей аборигенной флоры. Вот это вот растение, видите, такой удивительной красоты, это ургения, ургения мореттима. То есть ее название переводится «морская», и «морской лук» ее еще называют. Ребят, как вы думаете, почему она называется «морская»? Покажите нам, Александр, следующую картиночку. Это очень высокий, у нее цветонос с меня ростом. Вот огромный цвет, ну, бывает 50 сантиметров, да, а бывают очень длинные цветоносы. И это типичный эфемероид. Вот первый раз, когда я увидел ургень, я побывал на островах осенью. И кругом стояли вот эти свечи цветов. Кругом, кругом, кругом, кругом, кругом. И ни одного листика я не видел ургении. А потом я побывал там весной, на этих же островах. И я увидел вот такие вот султаны мясистых огромных листьев. То есть, что такое, почему этот морской лук, у него вот такая огромная луковица, как порционная дыня, и оттуда торчат вот эти вот листья. Потом, но это все весной, ребят, помните, я вам говорил, что весна – это удивительное время на островах, когда все зеленеет, все в цветах, а потом начинает жарить палящее солнце, все превращается в сено, листья отмирают, их ветер разносит, остается вот эта луковица вся в чешуе, и потом осенью из голой луковицы, без всяких листиков, вылезает вот этот прекрасный цветонос, белая свечка соцветия. А это такие растения называются эфемероиды. Мы с вами это тоже проходили уже, помните? Эфемерные слова наверняка слышали. Вот давайте следующее посмотрим фотографию. Вот это ургения, она уже здесь по частям. Вот каждый цветочек, вот оно соцветие. Но это оно только вот начинает вылезать, оно потом вытянется и будет длинной-длинной свечкой. Так вот, почему, ребята, называется ургения мореттима, морская? Она растет не только на берегах, она растет в горах, она растет на материке, довольно далеко от моря, не раз я ее встречал в Греции. А морская она называется, потому что она содержит ядовитые вещества, которые для нас с вами, в общем-то, безвредны. Но если вы такую луковицу съедите, конечно, траванетесь здоровую, но я не думаю, она противная, очень вонючая. Но зато эти вещества, они убийственны для мышевидных грызунов, для мышей и крыс. То есть одной луковицей, вот этой вот большой луковицей, можно убить 1500 крыс, представляете? И вот этими луковицами травили крыс на кораблях. Моряки брали с собой запас этих луковиц ургении для того, чтобы избавляться от крыс. Потому что крысы – это не только вредители продовольствия на корабле, но и переносчики всяких заразных болезней, как мы с вами знаем. Поэтому она называется мореттима, морская. Она, кстати, ближайший родственник нашей пролески, сциллы. Это голубенький такой первоцвет у нас. Наверняка у бабушки в саду есть палисадники. Вот, вот это вот огромное растение, оно ближайший родственник сцилла, никакого отношения к сцилле и харибде, скорее всего, не имеет. Сцилла и харибда – это два чудовища, между которыми у нас чуть позже проскочит Одиссей со своими кораблями, да, со своим. А тем не менее, вот именно сциллой назвали вот этот удивительный цветочек. Кстати, не знаю, какая здесь связь, любопытно, надо будет покопаться. Следующий, давайте посмотрим картиночку.
это тоже будет Тургенева Моретти, вот видите, как торчат эти свечки из голой земли. Удивительное совершенно зрелище. Вот так вот едешь по горной дороге, и кругом-кругом эти свечки такие. Дальше давайте посмотрим следующую фотографию. Ага. Так, кто у нас там после Ургении, это где она? Вот. Это Датура. Это Дурман. Это вот сын мой еще маленький был. Вот когда мы начали ездить на Ионические острова, он был еще маленький, сейчас он большой. Ему уже 22 года. Вот. И вот постоянно мы тут. Сейчас, к сожалению, ни времени нету, ни средств для этого, ни возможностей. В этих дурманах мы все время находили бражников. Они же ведь ночью открываются, а днем складываются. И туда очень часто залетали бражники, бабочки, дожидались, когда цветочек сложится, там они пережидали душный день, а ночью, когда цветки раскрывались, бражники опять улетали. Вот это удивительный тоже цветок, панкрациум он называется, и, кстати, тоже морской. Панкрациум, сейчас вспомню, как его, как же его латынь-то, господи, панкрациум. Панкрациум моретиум, да, то же самое, так же. Его, англичане его называют морской нарцисс. Тоже эфемерует, вот покажите нам следующую картинку. На пляжах, кстати, его можно часто встречать. Весной это листики, как у лука, потом листики засохнут, и осенью уже где-то в августе начинают появляться вот эти вот цветки, которые-то... Он очень любит песок. На песчаных пляжах очень часто. И душистый цветок, удивительно душистый, приятно пахнет. А вот следующую нам картиночку покажите. Что такое греки? Вот греки на островах – это совсем не такие греки, как материковые по своей ментальности, особенно на Ионических островах. Я вам расскажу вот такую вот историю. Мы как-то снимали еще для... Да, это путешествие натуралиста мы снимали. И мы едем с нашим другом Юром Авраматис, Георгиус Мавраматис, он в греческом посольстве работает, он у нас был как переводчик и как гид наш. И мы едем, вдруг я смотрю, очень много вот этих цветов, панкрациев, и заборчик такой, хлипенький, заборчик условный. И написано private. Я говорю, Юр, это что, частная территория? Он говорит, да. Я говорю, жалко, а что такое? Я говорю, да мы бы вот цветы бы сейчас поснимали бы на камеру, я бы вот рассказал бы о них. Я говорю, ну идите, снимайте. Я говорю, ну частное. Не...". Да иди, говорит, все нормально, все в порядке. Мы с оператором, с Олегом Шумаковым перелезли через этот заборчик, снимаем цветки, значит, я там на стендапе рассказываю о том. И я так поглядываю, смотрю, едет машина, останавливается, оттуда выходят два мужчины, начинают с Юры о чем-то говорить, показывают на нас. Я издалека кричу, Юра, это что, хозяин, что ли? Он говорит, да, хозяин. Я говорю, ну что, нельзя или как? Да, говорит, да снимайте, все нормально, снимайте. Мы снимаем, а потом подходим, познакомились. Он говорит, вы снимаете? Да, говорит, ну тогда поехали вот туда, ко мне, там гораздо больше цветов. И он нас отвез туда, вглубь своей территории, там действительно все было в цветах. Говорит, ну конечно, куда же я вас отпущу? Конечно, вы должны у меня пообедать. И вот, понимаете, это островные греки. То есть можно все, абсолютно. Ты гость, и, как говорили древние аэды, ибо покарает Зевс того, кто нарушил священный закон гостеприимства. Не раз мы с этими сталкивались, с такими ситуациями. Действительно, и острова удивительные, и люди удивительные. Вот этот вот крупным планом панкрациум. Нет, очки я взял. Смотрим дальше. Флору Ионических островов. Вот. Это тоже, это Штернбергия. Штернбергия. Это тоже эфемероид. Он похож на наши крокусы, да? Ну, во-первых, он пахнет. А во-вторых, он вылезает осенью. И впервые я Штернбергию увидел, кстати, на острове Кефалония, да? Уже там на вершине горы Энос. Я увидел все в этих, я тут же кинулся выкапывать. У меня был друг, к сожалению, он ушел из жизни, ботаник Михаил Марадждиев. Я всегда для него выкапывал растения. И я обломал себе ногти в кровь, но я все-таки выкапал эту Штернбергию, отвез ему, помнится. Вот покажите следующий кадр. Такое же растение эфемероидное, но в отличие от весенних первоцветов, оно цветет осенью. Видите, тоже листиков нету. То есть из голой земли вылезают только одни цветки. Листья вылезают весной, без цветков. Следующее покажите нам картиночку. Дальше у нас будут колхикумы. Помните, я вам про них рассказывал, безвременники. Но мы знаем колхикум крупный, садовый. Эти мелкие колхикумы. И помните, я вам рассказывал, ребята, уже не раз, что колхикумы очень ядовитые растения. Они содержат яд колхицин.
с ними шутки плохи. Они прекрасные, удивительные, но лучше их руками, конечно, не трогать. Давайте дальше посмотрим, что у нас будет все в цвету. Вот теперь, смотрите, начинается самая красота. Вот он, еще один колхикум, и дальше начинается красота, просто наикрасивейшая красота. Смотрим. Когда ты идешь весной по Ионийским островам, Александр, нам прокрутите следующую картиночку, пожалуйста. Что-то у нас заковыка какая-то. Вот. А, это молочая еще. Это молочая эуфорбия. Видите, это уже... Вот этот снимок сделан зимой. Это мы уже готовили, когда фильм. То пришлось приехать в феврале. И я тогда впервые был в Греции зимой. Как только не приходилось. Летом, осенью, весной, летом, осенью, весной. Но зимой я был первый раз в Греции. В феврале месяце я был потрясен тем, как много цветет растений, несмотря на погоду, на то, какая зима. Хорошая или плохая. Я помню, на острове Закинтос мы в лесу шли со старостой местной деревни, а он еще был и поэт, и стихи писал. И я увидел целую поляну потрясающих ирисов, синих ирисов. И я бухнулся на колени, стал их фотографировать, там рассматривать, пытаться определить вид. А староста на меня посмотрел, вздохнул и сказал: «Да, когда у нас зацветают эти цветы, это значит, что скоро кончится зима». Ну, мы с ребятами засмеялись, потом до него дошло, почему мы смеемся, он присоединился к нашему смеху. Эуфорбия или молочай, ребят, вы встречали, наверное, у нас в полях тоже есть молочай. Он очень похож цветками, но он маленький, а здесь вот такой вот гигантский. Давайте посмотрим, фотография это будет анемона. Анемона – это ветреница по-нашему, это уже весенний цветок. И давайте вот следующий. Вот теперь пошли ковры цветов. Поехали. Мы по ним будем сейчас прыгать и скакать по этим коврам цветов. Вы знаете, вот это вот мы как раз с семьей. И вот еще одна семья с нами ездила, с детьми. Даже две семьи еще с нами ездили. И вот самое страшное, что ты боишься идти по этому ковру, потому что как бы ты ни шел, ты топчешь цветы, а там все, там какие-то сложноцветные, там маки, там маргаритки. Покажите следующие фотографии. Там чего только нет. Это цветы, цветы, цветы, цветы. И вот ты идешь, все горы, это вот такие, как персидские ковры из этого цветущего разнотравия. Вот, видите, это я уже покрупнее снял такой вид сверху. Следующую покажите нам, Александр. Тут будут еще фотографий 10 подряд можно пройти на скорости. Ребята посмотрели на эту красоту. И вот эту красоту на Ионийских островах можно увидеть только весной. То есть вот до июня, даже уже к июню от этой красоты ничего не останется. Это будут голые скалы и сухие такие травиночки, сухие былинки, такие маки прямо около каждого камня. Да? Целые поляны маков. Крутим дальше. Дальше мы крутим. Давайте прокрутим ее дальше. Вот. А это церцис, растение семейства бобовых, это уже целое дерево. Покажите нам, кстати, предыдущую фотографию, Александр, или предыдущую, или следующую, там будет целое дерево цветущее. Это иудино дерево. Оно, когда цветет, вот как эфемероиды, видите, еще нет никаких листочков. Но оно все покрыто, нет, это уже следующее, не надо раньше, вот оно, иудино дерево, оно все покрыто такой вот розовой шапкой цветов. Ребят, почему церцис, его вообще по-русски он называется багрянник, да, а почему он называется иудино дерево, я не знаю, то есть почему осину называют так, да, я знаю, но вот почему, кстати, хорошая мысль, надо будет покопаться в этимологии. И вот это мы с вами поднимаемся выше, выше и выше, то есть мы сейчас с вами на острове Кефалония, Кефалония самый большой из Ионических островов и самый высокий, гора Энос, это почти 2000, 2 километра над уровнем моря. Сейчас мы с вами побываем на ее вершине. И вот когда мы с вами поднимаемся вверх, то мы с вами увидим то, что называется высотная поясность. Ребят, я очень хочу как-нибудь с вами даже вот целую встречу посвятить вот этой теме высотная поясность и широтная поясность. Потому что широтная поясность, да, понимаете, что я имею в виду? Вот это земной шар и по широтам. Пояс пустынь, пояс тайги, ледяная шапка, да, высотная очень на нее похожа.
только в миниатюре. Каждая гора, она как глобус. Наверху вот этот невальный пояс, это вечные льды, потом идут альпийские луга, Альпика, Субальпика там и так далее, потом идет лес. Ну, и вот эту вот поясность очень хорошо даже можно на горе Энос проследить, всего на 2000 метрах. А горы-то бывают и 7, 7-тысячник, и 8, и 9. Какая самая высокая гора в мире, а? Правильно, знаете. Эверест, Джомолунгма. А, дальше смотрим. Картиночки. И вот дальше, когда мы с вами оказываемся на высоте более километра, более 1000 метров, поднимаясь вверх по горам на острове Кефалония, покажите нам следующую картинку, Александр. Вот тут уже начинаются леса, хвойные леса. Ну, во всех путеводителях они проходят, как кефалонийская ель. Вот они, да? Это огромные деревья, сказочный лес. Хотя на самом деле это не ель, это пихта. То есть, как только я первый раз туда попал, я сразу увидел, что, ребят, говорю, какая же это ель? Шишки наверху вот так вот стоят, как свечки на рождественской елке. Это кефалонийская пихта. Это сказочной красоты лес. Там можно снимать фэнтези, вот тролли, эльфов. Там все, вот такие лишайники, свисают вот эти бороды, устные, тоже такой лишайник. Фантастическая красота. И поднимаешься выше, выше и выше среди вот этих деревьев, которым не одна сотня лет. И когда я первый раз туда попал, меня опять стукнуло. Стоп, стоп, стоп. Так вот он, лес-то для кораблей, Одиссея. Наверняка Одиссей строил свои корабли именно из этого дерева. Из, вот они, целые леса на горе Энос, на Кефалонии, потому что на Итаке деревьев нету. И оставалось понять только и докопаться до истины. То ли он это менял как-то у кефалонийцев, то ли покупал, то ли, может быть, он все-таки был царем не Итаки, а Кефалонии. Ну как это так? Мы ничего не знаем о царе Кефалонии, который тоже сватался к Елене, который отправился на Троянскую войну. Мало того, мы знаем другое, что Лаэрт, папа Одиссея, кто он такой был, помните, Лаэрт? Вот, у него же тоже своя история. Лаэрт был сыном Арксисия, а тот был, в свою очередь, сыном Кефала. А Кефал – это как раз Кефалония, это кефаленские племена. То есть сам Бог велел Одиссею царствовать на Кефалонии, да, а не на Итаке. Вот, кстати, его папа Лаэрт, он еще был одним из аргонавтов. То есть, это уже поколение старше Одиссея. Это поколение, которое уже годились, ну, скажем так, в младшие братья, а может быть, даже и в дети Гераклу, потому что, как мы помним, Геракл к этим молодым ребятам-аргонавтам вступил на Аргой, хотел плыть вместе с ними, но боги послали к нему весточку, что мы тебе не разрешаем, у тебя другие задачи. Вот. А папа Лаэрт, папа Одиссей, он как раз был из аргонавтов, и аргонавтом был в Троянской вот этой эпопее Нестор. Старик Нестор, ну, знаете, Гомер над ним издевается, такой карикатурный дедушка, который всю дорогу там охает, ахает, о, тоже мне, вот в мое время герои были-то герои, а вы, тьфу, какие-то все плюгавые. Ну, ему, по-моему, даже меч дали как-то подержать в руке, но он как-то, по-моему, не очень доблестно воевал. Но, тем не менее, Нестор – это тоже аргонавт, хотя Нестор был царь. Итак, мы с вами поднимаемся выше, выше, выше, выше на гору Энос. Следующую покажите нам картиночку. Вот она, видите, тут уже пошли облака, и вот удивительно, когда ты поднимаешься, ты входишь в облака, и потом ты поднимаешься над облаками, а там чистое ясное небо, вот как на самолете, вы взлетаете, выходите из зоны облаков и выходите вот на чистое голубое небо. Покажите нам дальше следующие несколько фотографий. А, вот, поехали. Это вот я фотографии делал в разные годы и в разное время. Тут есть весенние, летние, даже зимние. Вот эта дорога, которая ведет. Вот пошли уже, видите, такие куртинки, цветы там всегда на горе Энос. Там не такая жара, как внизу, там намного прохладнее. Вот видите, арабис цветет, очень много виол. Это фиалочки, следующая будет фотография. Причем виолы такие местные, эндемические. Она даже, по-моему, как называется, фиалка кефаленская. Вот следующее, покажите нам картинку. Итак, мы с вами поднимаемся на вершину, и здесь уже под нами облака.
и под нами там где-то далеко. Вот это вот мы тогда, вот видите, уже сын как подрос, здесь уже ему там лет 18. Видите, под нами далеко внизу облака, это уже самая-самая вершина горы Энос. И вот слева лес, а справа леса почти нет, потому что правый склон – это южный, здесь все выжигается солнцем, а лес, вот он туда идет, по северному склону вниз. И этот лес, он аборигенный лес, это первичные леса. Они были и во времена древних эллинов, и в 13 веке до нашей эры, во время Троянской войны, и в 8, когда жил Гомер. Покажите нам следующую фотографию. Итак, теперь мы, вот, это вот, видите, жена сидит, радуется жизни. Действительно, удивительное чувство, когда вот над облаками находишься на горе Энос, а земля, вот она внизу, как будто бы ты на самолете летишь. То есть видно пляжи, дороги, деревушечки, все это очень хорошо с горы Энос просматривается, там теперь заповедник. Кстати, там очень, ну не скажу, что много, но мне там приходилось находить и различных представителей фауны, и змей мы там находили, находили кошачью змею, несколько видов полозов, гекконов, скалопендры, все это там есть. Но, к сожалению, немного, поэтому надо знать время, когда это все искать, и знать место, где это все искать. В плане живности на островах не так уж. А вот в плане растений это вы видели. Следующий, покажите нам фотографию. Мы с вами отправляемся дальше. Итак, и вот, ребята, в то время, как произошла такая череда удачных свадеб, и герои, женихи разъехались по своим царствам, в это время произошла другая беда. В Трое у царя Приама родился очередной ребенок. Его назвали Борис или Александр, как он еще в некоторых источниках называется. Но оракулы предсказали, что от этого ребенка будет страшное несчастье Трое. И Кассандра, его сестра, это Кассандра, это пророчица, которая всегда предсказывала верно будущее, но ее боги наказали за некоторые вещи и пророчества, и ей никто не верил, вещи Кассандры. И Кассандра тоже говорила, что от него погибнет Трое из-за этого ребенка. И поэтому, ну, Приам не захотел его убивать. Хотя древние греки легко убивали своих детей, это сплошь и рядом происходило, и ненарочно, и специально убивали. Век был очень жесток, время было жестокое. Его просто бросили в горах. Но его подобрали пастухи, и Борис рос пастушком. Но поскольку он все-таки был герой, а мы с вами говорили о том, что герои – это люди совершенно другого сложения, других возможностей. Конечно, он был не просто пастушком, он был суперпастух, он был хорош собой, необыкновенно хорош собой. Он был силен, он выигрывал все единоборства, он защищал стада от диких животных, от разбойников. Там разбойники боялись его как огня. И вот к этому пастушку Парису обратились три богини, три грации. Это знаменитый суд Париса. Гера – это все-таки Гера, это жена верховного бога Зевса, громовержца. Афина, его дочь, воительница Афина Паллада. И богиня любви, красоты Афродита. Она же Венера, да, у римлян. Они дали Парису яблочко и сказали, кто из нас прекраснее. Ну, женщины, они всегда спорили, кто самая красивая, правда? Вот и эти три богини, они же тоже все-таки были женщины, они были антропоморфные боги. Как это называется. Хотя могли во что угодно превращаться. Они же были, могли превратиться боги во что угодно, обернуться деревом, животным, дождем, ветром. И людей могли превращать во все что угодно. Они были и волшебники, но очень часто выступали в человеческой ипостаси. Так вот, самое интересное, что известный ботаник, профессор Семенов, по-моему, его фамилия, который написал трехтомник «Жизнь растений», не «Жизнь растений», «Мир растений», «В мире растений», трехтомник. Я у него прочел такую интересную штуку, он сказал, вы знаете, говорит, это не могло быть яблоко. Древняя Греция в те времена еще не знала яблок. Яблоки были только в Казахстане и на Кавказе, вот эти дикие яблони в лесах. Ну, хотя вот за яблоками в сады Гесперид ходил Геракл, а сады Гесперид – это как раз Кавказ. А у Париса вряд ли могло быть яблоко. Скорее всего, как утверждает профессор, это была айва.
Вот айва росла в Греции и, в общем-то, была популярна. Там из нее делали какие-то отвары, какие-то типы джемов там с медом. Наверняка что-то готовили. Поэтому, скорее всего, богине вручили Парису не яблоко раздора, а айву раздора. Ну, так или иначе, Парису надо было как-то это рассудить, да? Ну, понятно, что Гера ему обещала могущество и овладеть всей Азией. Афина, воительница Паллада, сказала, что если ты выберешь меня, ты будешь непобедим в бою, с кем бы ты ни воевал. А Афродита, богиня любви, сказала, а я тебе добуду самую прекрасную из женщин, которая только когда-либо рождалась на земле. Ну, понятное дело, что яблоко досталось ей, и потом уже Парис, все узнали, что он жив, Приам его снова принял, он стал царевичем, Приам очень обрадовался, узнав, что Парис вот вырос, мальчик, превратился в такого прекрасного молодого человека, и никакой беды не случилось, поэтому Парис его принял. Ну и вот этот юноша под покровительством Венеры отправился в гости к Менелаю. Менелая он, конечно, тоже обольстил, Менелай его принял, устроил пир в своем дворце, а потом Парис соблазнил Елену, а богиня любви его сделала неотразимым, уговорил ее бежать и похитил не только Елену, но еще сокровища. Вот мало ему было Елены под лицо, он еще и сокровища все у Менелая увел. И все это на кораблях увел к себе в Трою. Вот с чего вся эта беда-то и началась, ребята. Ну, правда, у этой беды есть другая трактовка, чисто историческая, без мифов, о ней мы с вами тоже чуть позже поговорим. Так вот, дальше собрались женихи. Менелай сразу закричал: «Ребята, наших бьют! Господи, да что же это такое происходит? Украли жену, украли всю казну!» Но поскольку все женихи давали клятву, то всем женихам пришлось собирать войска и идти на Трою, отбивать прекрасную Елену. Ну, на самом деле Троя была богатейшим городом. Что такое Троя, ребят, представляете, где она находится? Кстати, ребят, вот все, о чем я вам рассказываю, до конца 19 века все ученые считали, что ничего не было. Не было этих героев, не было никакой Трои, не было никакой Троянской войны. Это все мифы. Это такие же мифы, как одноглазые циклопы, как там, я не знаю, Баба-Яга и все тому подобное. Но в конце 19 века произошло событие, которое убедило, что ученых, да, была Троя. И Троянская война была, наверняка. Другое дело, что была она, скорее всего, не из-за прекрасной Елены, а это был пиратский набег. Потому что Троя была богатейшим городом. Вот представьте себе Черное море и Средиземное море. И соединяются они проливом, да, Дарданеллы, Босфор. И вот Троя, она находится перед вот этим узким горлышком, которое соединяет два моря. А что такое два моря? Это две айкумены. То есть вот все, что происходило в Средиземноморье, древние греки в то время никогда туда не путешествовали. Ну, аргонавты, да, за золотым руном якобы в Колхиду, может быть и дальше, это единичный случай. Геркулесовые столбы, Гибралтар, Геркулес, то есть Геракл, никогда в жизни до Гибралтара бы не доплыл бы в те времена. Это фигура речи, такое образное выражение. Не мог он их там никогда посещать. Греки плавали только каботажно вдоль берега. Они боялись выходить на своих кораблях в открытое море. До греков, предыдущая минойская цивилизация, минойская культура на острове Крит, да, там было мореплавание. Критяне даже плавали до Африки. Они знали, когда туда дуют по сезону попутные ветры, они уходили в Египет, там торговали, возвращались назад, когда они дуют назад. Но у древних греков, особенно во времена Троянской войны, такой навигации не было. Они плавали только вот вокруг островов. Поэтому путь, например, от Трои по прямой до Итаки, да что там плыть-то, всего ничего, но он же плыл вот так, оплывая каждый остров, да, чтобы не терять из видимости берег, это получался очень долгий, очень замысловатый. Мало того, если начинало штормить, греки вытаскивали корабли на берег и ждали, когда волны утихнут, но потом опять их спускали и плыли дальше. Они были очень неважные мореплаватели на самом деле.
Поэтому вся торговля шла через вот это узкое горлышко. И Троя была на этом месте торговом. Поэтому Троя, она была фантастически богатым городом. И на Трою, конечно, зарились. По всей видимости, а у греков в это время уже начиналось... То есть вот кончался вот эта вот Микенская эпоха, Крито-Микенская эпоха завершалась, у них уже, ну, была такая, шел спад, культурный спад, поэтому они жили в основном разбоем и грабежами, либо друг друга. Еще не началась эпоха полисов, она будет впереди, дворцов и полисов, это все будет потом. Поэтому, конечно же, Троянская война была не одна, Трою грабили постоянно, как очень богатый город. И несмотря на то, что Троя была окраина Хетской империи, которая, как мы уже знаем, была более развита, чем у греков. Да, ребят, слышу вопрос, до греков была письменность, она была даже у... Вот здесь, ребят, есть такой еще один момент. Дело в том, что по хронологии выделяется ранний элладский период. Это где-то 30-21 век до нашей эры. Средний – это 20 и 12, да? И поздний. Поздний – это уже с 12 века и до нашей эры и позднее. То есть Троянская война. Вот до этого, до Троянской войны, было так называемое линейное письмо «Б». Оно досталось от минойской культуры, вот на Крите, если кто-то из вас был, вот Минойский дворец, да, Кносский дворец. Линейное письмо «Б» – это на нем нельзя было писать такие произведения, как Гомер, нельзя было объясняться в любви. Это, по сути дела, это была такая бухгалтерская отчетность. Вот, были цифры, это вот был язык торговли. Но он был утрачен уже греками. То есть уже утрачены были технологии, технологии обработки многих металлов, строительства, архитектуры, все это было утрачено. Вот Гомер, 8 век, это как раз вот уже самый-самый разгар вот этих 8-9 век темных веков. Я вам позже расскажу, вы слышали вы, наверное, да, такое понятие, как циклопическая кладка. Слышали, да? Знаете, почему циклопическая? Циклопы – это были одноглазые великаны. Так вот, до этого были грандиознейшие сооружения, вы их увидите чуть позже. Огромная кладка, где огромные плиты, каменные плиты и блоки, которые весят много тонн. Они укладывались так, особенно полигональная кладка, когда они не квадратные, а вот такие трапециевидные, так что нож не просунешь, да? А потом это все было утрачено. И какой-нибудь царь говорил, а ну-ка, что же мне такую плохую стену-то сложили? А вон раньше как клали. Ему говорит, государь, извини, так раньше-то циклопы дрессированные были, великаны. Они и клали такие вот огромные камни, а мы-то не можем. Вот давай, пригони нам пленных циклопов, мы тогда с их помощью и сложим. Вот поэтому циклопическая кладка. Ну, на самом деле, просто до темных веков существовали разные системы блоков, как можно было поднять эти камни, перекатить с места на место. Потом эти технологии были утрачены. Итак, мы с вами остановились, ребята, на том месте, что Парис берет свою Елену, которую он похитил у Менелая. Елена добровольно с ним бежала, ребят, он ей руки не связывал, прошу заметить, и привозят ее к папе, к Приаму, в Трою, и поэтому Трою отправляются брать штурмом ахейцы. Вот дальше следующее, покажите нам картиночку. А дальше, естественно, приехали и за Одиссеем, сказали, Одиссей, твоя была мысль. Вот давай, снаряжай корабли, поплывем. А Одиссей, так было все замечательно. У него только что родился сын Телемах. Вот он, видите, сидит такой маленький. Любимый сын, любимая жена Пенелопа. И ему не хотелось никуда ехать. И Одиссей, он придумал такую вот наихитрейшую хитрость. Вот художник не прав. Он запряг вола и осла. Он решил прикинуться сумасшедшим. Вот знаете, как в наше время хотят в армию не идти и прикидываются сумасшедшими. То же самое сделал Одиссей. В 13 веке до нашей эры. Он прикинулся сумасшедшим. Он сделал вид, что он не узнал тех, кто за ним приехал. Вот, запряг осла и буйвола, стал пахать, а вместо семян стал засеивать соль. Ну, посмотрели, Одиссей, а он на них не обращает внимания и пашет дальше. Говорит, что, совсем человека, да? Совсем все вздохнули, да? Царь нас разумно выжил. Какая тут война, посмотрите на него. Но среди тех, кто приехал за Одиссеем, был один человек. О нем мы тоже поговорим отдельно, он этого заслуживает. Не менее хитроумный. Вот принято считать, что самый хитрый был Одиссей. Нет.
Он был не самый хитрый и, возможно, не самый умный. Этого человека звали Пиламет. Пиламет много чего изобрел. Я вам об этом расскажу позже. И Пиламет сказал: ребят, ну-ка сейчас, секундочку. Это его сынишка? Сынишка. Дай-ка сюда. Он забрал этого сынишку у кормилицы и положил его на пути якобы сумасшедшего Одиссея. Но если бы сумасшедший был Одиссей, он бы вместе с плугом прошелся по своему сыну. Но Одиссей любил Телемаха, остановил упряжку. Все сразу поняли, что он симулирует, что он нормальный. И пришлось Одиссею тоже идти на войну, собирать вот эти 12 кораблей. Но Одиссей на всю жизнь возненавидел Пиламеда.

У назав... Вот, как ты читать можно под... еще до динозавров. До динозавров жили многие представители современной фауны, которые дожили до наших дней. Многие, поверьте. Те же черепахи, те же крокодилы и так далее, и так далее. Во времена динозавров уже сформировались млекопитающие, да? То есть, когда падал метеорит, по всей видимости, какие-то вот предки наших млекопитающих уже были. Кстати, динозавры, вот 9-летнему ребенку скажите, что ближе всего, кому динозавры, это не ящеры, они ближе всего к птицам. У них даже перья были. То есть ближайшие, вот археоптерикс, там и пошли уже вот эти все, да? То есть ближайшие родственники динозавров – это не ящерицы, это не вараны, а это птицы. Вот, поэтому все это было гораздо сложнее, гораздо интереснее. И ледниковый период, он к этому никакого отношения не имеет. Это все ледниковый период, их было много на Земле, понимаете? Малый ледниковый период, так называемый, он закончился совсем недавно, в 17 веке. Он начался в Средневековье, этот малый ледниковый период. Это в то время, когда там в Голландии на коньках катались по каналам, когда король Лир брошенный шел через пургу. Когда пурга была на Британских островах в ближайшее время? Не было. Вот. Это малый ледниковый период, а большой был еще раньше. А до этого были другие ледниковые периоды, понимаете? То есть история Земли – это сплошные вот такие вот синусоиды. Потепление, похолодание, потепление, похолодание, потепление, похолодание. Вот сейчас мы говорим о глобальном потеплении, да? Но оно очень неравномерно. То есть, да, в общем, идет процесс глобального потепления. Но ученые выражают, я на эту тему говорил со многими учеными, вот последний, с кем мы беседовали, это заместитель директора Института географии Аркадий Александрович Тишков, который книжку написал на эту тему, он тоже так же считает, член-корреспондент Академии наук. Вот, сейчас мы находимся на выходе из этого потепления. То есть, смотрите, у нас теплеет. Вот я помню свое детство, 60-е годы. У нас заливали хоккейный коробок на Арбате во дворе в ноябре. Мы гоняли в хоккей иногда до апреля, до середины марта. Это был лед, это были сугробы выше моего роста. Я тогда был маленький. Сейчас совершенно другой климат. Но с другой стороны, в Бразилии выпал снег, Ниагара впервые там за сколько-то лет замерзла, Ниагарский водопад. То есть не везде идет глобальное потепление, где-то идет глобальное похолодание. Понимаете, это очень сложный, неравномерный процесс. Вот, поэтому, ну, я вам могу долго на эту тему говорить, но это уже другая тема, и давайте не будем растекаться мыслью по древу. А мифы о Цербере откуда взяло? Что стало с прообразом этого мифа, да? Ну, давайте, во-первых, объясним остальным, кто не знает, кто такой Цербер. Цербер – это трехглавый пес, который охранял вход в царство теней, да, в царство, мрачное царство Аида. Ну, кстати, было несколько героев, и в том числе Одиссей, о котором пойдет речь, которые спускались в царство Аида. Цербера трехглавый – это Геракл, когда величайший из всех героев, Геракл, когда он попал фактически в рабство к своему брату Еврисфею. Ну, он был его сводный брат, потому что у Геракла папа был Зевс, а у Еврисфея смертный. То вот один из подвигов Геракла – это его послали привести трехглавого пса Цербера. И Геракл, величайший из героев, он спустился в мрачное царство Аида, который стерег вход этот Цербер. У него капала ядовитая слюна, и притащил его во дворец к Еврисфею, но Еврисфей так испугался, что он спрятался там в какой-то кувшин, говорит: уведи его отсюда!» Кроме Геракла были и другие герои, которые тоже спускались в царство Аида, как мы знаем, в том числе, кстати, Орфей Эвридика, да, Орфей туда, певец, спускался за своей Эвридикой, Одиссей туда тоже спускался. С Одиссеем было все, ему волшебница, по-моему, Кирка, да, тогда, да, она его научила, дала ему, научила, как это надо сделать, и он туда спустился для того, чтобы встретиться с прорицателем Тересием, и Тересий должен был ему предсказать, что дальше, вот что ему надо делать, чего ему надо остерегаться. Вот мы во время фильма, работы с фильмом, очень много на эту тему говорили с профессором Михайлиным, с Вадимом Михайлиным.

0: Потому что Вадим, он антрополог. Он занимается Древней Грецией. Вот что хорошо, мы до этого все время с историками говорили, с литературоведами. Да? Вот спасибо профессору Жаринову, Евгению Жаринову. Он мне тоже очень много помог. Мы с ним вот как-то подружились, и он как-то очень трогательно тоже нас опекал. А Вадим Михайлин, он антрополог. Так вот, Вадим занимался тем, что он искал в разных древнегреческих источниках. Он нашел несколько входов в Аид, в царство мертвых. И, ребята, бесконечный разговор. Вот чем поражает, понимаете, вот мужество и отвага древнегреческих воинов? Ну, хорошо, шахиды считают, что там они тут же попадут в рай, и там все будет хорошо. Православные тоже считают, что они попадут в рай, или вообще христиане, да, что они попадут в рай, и там все будет прекрасно, все будет замечательно. Древние викинги шли бесстрашно в бой, не боялись погибнуть, потому что они были уверены, что рай – это вечный пир, и мы будем сидеть, пировать, все будет замечательно. Но в древнегреческих поверьях, древних греков, души простых смертных попадали в вечное царство теней Аида, они были лишены памяти, они были лишены плоти, то есть это были такие эфемерные, какие-то прозрачные души, которые там страдали и мучились. И только герои, великие герои попадали в Жан-Лизе, в Елисейские поля. И вот там великие герои на этих Елисейских полях могли вести жизнь, подобную жизни смертных. То есть, когда герой древнегреческий кидался в битву, он знал, что если он погибнет, он в рай не попадет. Другое дело, что это был его капитал. Если я погибну смертью храбрых, обо мне аэды будут слагать легенды, это капитал моих детей. То есть, мой сын, он скажет с гордостью, я сын такого-то павшего там-то, там-то и там-то. И вот Одиссей, да, для того, чтобы общаться с тенями умерших, как научили Одиссея, как его волшебница научила, надо было зарезать черного барашка и напоить кровью. Причем ему было дано такое указание, остальные души отгоняй, они почувствуют живую кровь, они тут же туда к ней полетят, ты их отгоняй. И дождись, когда придет именно Тересий, и вот его напои, только напившись живой крови, эти души, они обретали плоть, им возвращалась память. И Тересий, прорицатель, испил крови и дал ему прорицание. И, кстати, прорицание было такое, что закончишь ты твой земной путь, сказал он Одиссею, когда ты будешь идти с веслом на плече, и встречный путник скажет тебе, эй, что за странную лопату такую ты несешь с собой? То есть это будет так далеко от моря, где не будут знать, что такое весло. Но об этом я вам расскажу завтра, почему не кончились приключения Одиссея на острове Итака. Цербер откуда взялся, я не знаю. Может быть, какая-то мутация какая-то была, там, я не знаю, двухголовая ящерица или змея, такое бывает. Ну, а почему бы не быть такого собакой, подумали древние греки и придумали, да? То есть очень много может быть поводов. А более подробную лекцию про флору и фауну, описываемые вами эпохи, следует ожидать? Да, ну, о флоре и фауне я буду говорить завтра. Ну, о флоре мы уже поговорили, хотя, если вам действительно интересно, о флоре можно очень много рассказывать. Хотите, поговорим о флоре, поговорим о деревьях, о кустарниках, о том, что каждое дерево в Древней Греции было посвящено какому-то богу или богине. Ну, например, кверкус, да, на латыни дуб, конечно, был посвящен Зевсу, а тамариск был посвящен Афродите. Знаете почему? А потому что Афродита, как мы с вами помним, появилась на свет из морской пены на острове Кипре, да, Киприда, поэтому ее называли. И так она тяжело рождалась из этой морской пены, она такая была нежная, что она очень устала и обессиленная, она упала на песочном пляже и заснула. А кусты тамариска заботливо над ней сдвинули ветви, чтобы защитить ее нежное тело от палящего солнца, и когда Афродита проснулась, она с благодарностью благословила эти кусты, и тамариск был посвящен. Поговорим о метаморфозах, можем о нарциссе поговорить, о юноше, о разных нимфах, которых превращали в деревья, поговорим о реальных деревьях, если вы хотите, хорошо, давайте завтра продолжим этот рассказ. Вот. Ну и заодно я вам расскажу о главной тайне Итаки, потому что нам кажется, что мы смогли доказать, какой именно остров Ионических островов был настоящим царством Одиссея. А я, забегая вперед, скажу, у нас даже пришлось в Аргентине снимать. У нас в Аргентине были астрономы, которые вычислили время по ходу планет, по движению планет, хронологию событий Гомера. То есть вот даже там пришлось ученых снимать. То есть это действительно была проделана очень большая работа. Но еще раз подскажу. Вот до следующей встречи можете посмотреть фильм. Набираете «Тайна Итаки по следам Одиссея». Все, попадете на наш фильм. Там единственное, что немножко искажены цвета, потому что, ну, это формат, в котором делался фильм, да, он, ну, в общем, там есть своя специфика, его надо переводить в другой формат, поэтому цвета будут более насыщенными. То есть в эфире, когда он шел по каналу «Моя планета», там другая цветовая гамма была. Все никак не соберемся его выложить, ну, там есть определенные сложности в хорошем качестве, но я думаю, что выложим. Еще есть вопросы, да, Александр?
1: Последний.
0: Давайте последний вопрос. Да, уже третий час пошел. Есть вопрос, который меня мучает с детства. Илья Муромец 30 лет лежал на печи, а Голиаф упал с одного удара камнем по голове. Возможно, что в древности большие люди имели проблемы с ногами. Ну, во-первых, Голиаф упал с одного удара камнем по голове. Это был не просто удар камнем, его убил пастушок Давид. А Давид метал этот камень из пращи. Да? А если вы помните, то в Библии сказано так: когда пастушок Давид вышел перед этим великаном Голиафом, и все начали его укорять, говорит: ну куда ты суешься, посмотри на эту махину. А Давид был не лыком шит. Он сказал: ну и что? Я в своем пути, не раз на мое стадо нападали медведи и львы, и я мог с ними справиться. То есть он убил до этого немало львов и медведей. То есть он был не такой уж и хилый парнишечка. Вот, поэтому он, и, видимо, бил метко, раз он Голиафу четко совершенно в убойное место попал. Ну, кстати, здесь в этой истории еще надо понять, что такое пастушок в библейские времена. Да? Это у нас пастушок, это деревенский дурачок, которого выгнали, иди отсюда, толку от тебя никакого, вон иди за коровами присматривай. А там пастух, пастырь. Почему вот у христиан вот именно пастырь, вот этот термин был, да, употребляем? Потому что там пастырь – это был стратег и тактик. Там приходилось пастись от стада и уводить их за десятки, а то и за сотни километров от дома. Потому что, представляете себе, что такое климат, что такое пустыня, да, вот той же Палестины. Это сочные луга, которые превращаются мгновенно в сухое сено, выжигает все трава, значит, идти надо куда-то выше, в горы, а потом идти в другое место, где можно попить, по дороге лихие люди, разбойники, дикие звери, там и львы были, и медведи, и кто угодно. И пастух, он вел свое стадо, он должен был просчитать эту дорогу, запомнить, как возвращаться домой, он должен был оборонять это стадо, защищать это стадо. Вот поэтому пастушок Давид, он уже был готовый царь, он умел нести ответственность. Что касается Илья Муромца, который 30 лет просидел сиднем, пока калики-перехожие не дали ему водиться, напиться, я думаю, что здесь другая, здесь аллегория народного гнева и терпения. Понимаете, когда вот кто-то терпит там, а потом вот как Толстой не могу молчать, то есть это совершенно другое, это вот аллегорическая такая фигура. Что касается ног, которые в древности, я думаю, что ноги были точно такими, ну, во-первых, люди были мельче. Если вы зайдете в любой музей и посмотрите доспехи там средневековья, раннего средневековья, ручки мечей, ну, как для ребенка, то есть люди были действительно мельче, то есть человек, как вид Homo sapiens, он как биологический вид стал крупнее в наши дни, тогда он был гораздо мельче. Так, ну что, вроде я ответил на все ваши вопросы, да, спасибо вам большое, кто был вместе с нами, мы с вами встретимся, Александру спасибо за руководство нашим эфиром, и встретимся, продолжим обязательно в следующий понедельник. Ребята, друзья мои дорогие, я читал, и мне передавали в архе ваши пожелания, чтобы наши встречи были более раннее время. Я на 99% уверен, что в следующий понедельник мы сможем часа в 4. Александр, сможем, да, в 4 встретиться?
1: Да.
0: Скорее всего, эта встреча произойдет раньше. Всего доброго, спокойной ночи.
1: Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Боевые колесницы в истории человечества.

0: Ну, следует начать с того, что первые колесницы были, собственно говоря, четырехколесными повозками, которые были запряжены анаграми, и это были такие протоколесницы, хотя формально они не колесницы. Это третье тысячелетие до новой эры, это Месопотамия. Далее приходит примерно в начале второго тысячелетия до новой эры приходит лошадь сюда, на Ближний Восток, и тут начинается вот эта вся арийская проблема. Арийцы ее принесли, не арийцы. Это отдельная тема, и, по крайней мере, метанийцы, которые являются вот действительно индоарийским народом и жили и поселились на севере Месопотамии, они действительно были лошадниками, так скажем. И настоящую колесницу, запряженную двумя лошадьми, одна лошадь не запрягалась в колеснице. Это уже нюансировка. И вот эту колесницу стандартную мы наблюдаем с начала второго тысячелетия, вот именно в Передней Азии, это Месопотамия, это Сирия, это Восток Анатолии или Малой Азии. И вот в этот период складывается вот такое колесничное, так называемое колесничное кайне, то есть общность. Колесницы обычно состоят из кузова. В Египте, например, он делался с большими окнами в кузове. И кто был в Египте, в Каирском музее, тот видел эти колесницы и парадные, и военные. В других местах колесницы были обычно даже, колесницы были сплошные, обычно деревянные, покрытые, например, кожаным покровом, чтобы были прочными. Далее, два колеса. Ни больше, ни меньше, других вариантов нет. А сзади кузов обычно пустой. И чтобы было быстро вскочить и быстро выскочить, если при нужде. Далее запряжка. Запрягалась колесница одна почти всегда дышло, которое шло из-под кузова, из места соединения оси, на которой вертелись колеса. Не ось вертелась, а колеса вокруг оси вертелись на смазке, естественно. На ось ставился кузов от пересечения оси и дышло. Вот на этом месте и был кузов, вот так скажу. Наконец, дышло, прикреплялось ярмо. Оно могло быть на две лошади первоначально. А с первого тысячелетия до новой эры и на четыре бывали ярма, тогда уж получается так. И управлялись лошади, соответственно, псалиями, то есть предметами, обычно с остриями, которые с помощью удил держались около уголков рта, и сюда прикреплялись к этим псалиям вожжи. И у каждой лошади были по две вожи, причем они не как в XIX веке, они не соединялись в один ремень, это были два разных ремня. И таким образом эти первоначальные колесницы управлялись, и люди, которые ими управляли, и которые на них сражались, были обучены, и лошадей тренировали. И вот первый тренинг, который нам известен, это тренинг Кикули, метанийца, который написал этот тренинг. Там расписано, сколько недель тренировать по таким аллюрам лошадь, сколько недель сяким, то есть уже все расписано, и колесницы сражались несколько человек. Минимум один, естественно. Например, если мы посмотрим на египетские рельефы, это фараоны. Там один фараон на колеснице. А если мы почитаем, что написано в описании битвы при Кадеше, то он разговаривает со своим возницей, которого на изображении нет. Но один человек мог управлять, тем не менее, потому что те же египтяне показаны следующим образом. Вожжи у того же фараона обмотаны вокруг торса. И, соответственно, с помощью торса, движением торса он мог управлять лошадьми и при этом руками сражался именно с помощью лука и стрел. К колесничному экипажу перехожу. Как я сказал, от одного до трех, обычно два.
1: Возница, то есть механик-водитель, и стрелок, то есть лучник.
0: Обычно лук, он снаряжен с луком. Но в некоторых вариациях, как у хеттов или как у греков, это копейщик. И, соответственно, мы видим колесницу либо как вот тачанку 20 века, которая стреляет. Правда, если тачанка стреляет только сзади, то колесница во все стороны. В общем, нет. Ну, может быть, прямо перед собой неудобно из-за лошадей, но под любым углом она стрелять могла. Далее, иногда появляется третий человек уже на хеттских колесницах конца второго тысячелетия, уже есть третий. А позднее, в первом тысячелетии, он появляется на тяжелых ближневосточных колесницах. Задача этого третьего проста. Это щитоносец защищает всех и самого себя в первую очередь, видимо, так. Идем дальше по ходу развития колесниц. В районе 7 века до новой эры в Ассирии обнаруживаем 4 человека в колеснице. 2 щитоносца, 1 лучник, 1 возница. То есть вот уже когда 2 щитоносца, они могут защищать не только самого себя в первую очередь, но и соседа. Поэтому это вот максимум. Больше 4 как-то вот не бывает. Потому что задача колесницы – быть подвижной повозкой или типа тачанки, или типа современного джипа с пулеметом. И если туда насадить много людей, подвижность уменьшается, тем более 2 лошади обычно. Колесницы, роль в бою колесниц – это выполнение роли конницы. То есть человек, хотя знал верховую езду, но первый род войск верховой – это колесницы. Конницы не было. Она появилась в районе начала первого тысячелетия до новой эры. И как старый вид колесницы, так новый вид нарождающейся конницы, они сосуществовали. И если вы посмотрите на ассирийские рельефы, 9 века, там вы обнаружите парные конников, скачущих парой. То есть один всадник скачет, и ведя под усы своего и коня своего напарника, который является лучником. То есть это модель колесницы, перенесенная на верховую езду. И, соответственно, постепенно всадник улучшает свои качество верховой езды, и, конечно, уже в 8 веке всадник может управлять лошадью и стрелять, например, из лука. И таким образом появляется конница в начале первого тысячелетия. Колесницы при этом не сходят с поля боя, потому что и старый вид колесницы, и новый существуют вместе, и они в определенном мере конкурируют и в определенной мере взаимодополняют друг друга. Если посмотреть на тактику колесниц, она расписана в Артхашастре, науке политики. Там есть главы, которые посвящены военному делу, и там и конница есть, и колесницы. И вот простые вот эти колесницы, которые уже обычно квадриги, то есть с 4 конями, они существуют очень долго, и в разных регионах мира их постепенно вытесняет и заменяет конница. Потому что колесница обычно – это один лучник, но при этом 2 коня, 1 возница, вся эта техника. А взять всадника и тот же лучник. И как бы что дешевле? То есть чисто вот… Во-первых, прагматический экономический подход, а во-вторых, действительно, всаднику легче где проехать, чем повозки. И поэтому ход истории идет вот смена колесницы лошадью. Но это длится очень долго, в некоторых регионах сотни лет. Последние колесницы мы обнаруживаем в Ирландии в начале новой эры. Там еще старенькие биги, то есть 2 конями. Далее колесницы существуют примерно до 7 века новой эры в Индии. Это уже как вот такой анахронический род войск, но в надписях они упоминаются. И в Китае тут же отстает от всех. Еще в начале новой эры, там в первых веках, там, пожалуйста, квадриги себе вполне себе ездят, но в основном как вот статусная повозка военачальника. Колесницу употребляли и греки. И вот в своей книжке, которая издана в 2001 году и является, собственно говоря, моей кандидатской диссертацией, я это все описал, и греки шли по этому же пути, что я вам и рассказал. Единственное, что у греков колесницы появились в районе 16 века до новой эры в Крито-Микенской Греции. И если мы посмотрим на само развитие греческих колесниц, то сначала они были по образцу Востока тяжелые, а в конце второго тысячелетия появились легкие колесницы, платформа с перилами фактически. И на ней стояли не копейщики, как раньше по образцу хеттов, а дротикометатели. И, возможно, с нее спешивались. И вот эту манеру колесниц как раз увидим в поэме Гомера «Илиада» в известной. Там вот герои спешиваются с колесниц, причем колесницы имеются только у вождей, потому что это дорогое оружие. Остальные пешие, конников у Гомера нет. Такие были простые невооруженные колесницы. Но если вы вспомните там Бен-Гура или еще какие-то фильмы, были колесницы и вооруженные, то есть снаряженные всякими серпами и наконечниками. И, соответственно, опять возвращусь к этой книжке, две главы из этой книжки посвящены серпоносным колесницам. Они переизданы вот в развернутом и дополненном виде в 2020 году, вот как боевые колесницы с серпами. И вот здесь я как раз описываю вот этот род войск. Он, казалось бы, да, ну вот что тут, нету разницы между старыми колесницами и новыми вооруженными, но разница есть. Она состоит в том, что если старые колесницы, невооруженные, использовались как площадка, в основном, как площадка для стрельбы из лука, и сражались они с такими же колесничьими, как они, в основном, то вооруженные колесницы друг с другом не сражались. Они как раз, как, ну, хочется сказать, как танки, но тут вопрос. Как танки, пускай будет как танки, предназначены были для прорыва плотной массы пехоты. То есть совершенно все отлично. И отсюда эти ножи, отсюда острия, чтобы поразить как можно больше людей. Они появились у персов. Вопрос о появлении достаточно сложный. Разные гипотезы есть. Ассирийская есть гипотеза, которая между тем доказывает, что ассирийцы были, но по изображениям, по ассирийским документам не было. Но по греческим легендам были, но опять по греческим полумифическим рассказам. Я думаю, что все-таки нужно принять персидскую версию. Появились они где-то в середине 5 века до новой эры, и именно персы, и я думаю, что для войны с греками как раз, для разгрома греческой фаланги. Эти колесницы были снаряжены уже совершенно по-другому. Значит, 4 коня, то есть квадрига, без вариантов, 2 коней нет. Они бронированы, кони, чтобы не получить поражение во время атаки на пехоту. Колесничий тоже весь закован с головы до ног, чтобы самому не быть пораженным. Сама колесница уже, как пишет Ксенофонт, греческий писатель, который их видел сам в 401 году до новой эры, он пишет, что колесницы сами сделаны как башни, как деревянные башни. То есть плотное дерево, сколоченное опять с целью, чтобы дополнительную защиту дать вознице. И сзади, не пустое пространство сзади колесницы, как обычно, а дверца. Открывается дверца, садится колесничий, дверца закрывается. То есть башня. И, что самое главное, колесничий в колеснице один. Он не сражается. Он управляет конями в нужном направлении, направляя на пехоту. То есть все другое. Уже если предыдущая колесница – это тачанка или какой-то там джип с пулеметом, то это действительно какой-то танк. Соответственно, вот эти колесницы, у них достаточно краткий век существования, и последний раз использовались в битве при Зеле царем Фарнаком, понтийским царем Малой Азии Фарнаком против Юлия Цезаря. Вот после этой битвы он написал «Пришел, увидел, победил», когда эти колесницы не принесли какой-то победы, и вот после этого они сходят на нет. То есть с середины V века до середины I века, в общем, не такой длительный период существования. Но эти колесницы совсем другие. Если мы обратимся к конструкции серпоносной колесницы, то увидим, что ее снаряжение по ходу истории усиливалось. Первоначально это были два серпа, которые торчали с оси, которая выходила из колес. То есть, напомню, что колеса вертелись вокруг оси, не ось. И они здесь крепились, видим, мы не знаем как, нету ни изображений, ни описаний, но
1: Ксенофонт, о котором я упомянул, рассказывает, что один серп шел горизонтально прямо от конца оси, а второй был где-то закреплен чуть ли не под осью, получается, вертикально. Потом такая конструкция колесницы стала меняться, и оба серпа исходили из конца оси, первый горизонтально, а второй вниз на 45 градусов.
0: Появляется уже другое снаряжение. Во-первых, на конце герма закрепляется еще два серпа, которые торчат прямо и опять под 45 градусов. И появляется на конце дышла вот такое острия закрепленное. Если дышло было два, между каждой парой коней такое было. То есть не одно дышло, одно посередине, и дальше ярмо на четыре коня, а два ярма, и каждое на закреплено на дышле. То есть два дышла с ермом на два коня. И так могло быть. И вот около этого дышла, от этого дышла шли острия для поражения пехоты. Длина этих остриев нам неизвестна, но длина вот этих серпов около метра. То есть они достаточно мощные. Проблема в том, что нам известно только из описания, археологии нет, изображений нет. И мы все это вот по описаниям как-то домысливаем. И достаточно сложно все. И это классический вариант. Доспехи лошадей зависят от времени. Понятно, у ахеменидов восточный доспех. Вот как здесь нарисована эллинистическая колесница греческого вида доспех. И о типичности таких колесниц свидетельствует следующее. Вот в Китае, в первом тысячелетии до новой эры известно несколько вот таких наверший ножей, которые на специальном таком колпачке крепились на концах оси. Но нож там был один. То есть в Китае это было тоже. В других регионах, в Ирландии, что-то там такое есть. У Кухулина, их героя ирландского, тоже рассказывается о серпоносной колеснице. Но считается, что это влияние вот саги об Александре Македонском. Но могло быть. Но другое дело, что у него это не ударная, скорее всего, колесница, а обычная боевая, которая украшена вот этими, ну не украшена, снаряжена этими остриями, да, которые могли при случае что-то сделать. Но это не для атаки на пехоту, как вот эти вот стандартные колесницы. И, соответственно, это вот последняя стадия, так скажем, колесниц. При этом никто не отменял обычные колесницы, но они постепенно переходят в статусность. То есть они становятся повозкой для военачальника. При этом, конечно, с нее могли и стрелять в это же время. Но эти колесницы только Ближний Восток, даже только несколько стран нам известно. Это Селевкидская империя. Селевк – это Диадох, то есть наследник Александра Македонского, и он империю свою создал от Малой Азии фактически до Индии. То есть вот у него были эти колесницы, это были персидские, то есть набранные из персов и, соответственно, по старой персидской кальке или сделанные, а скорее всего уже существовавшие. Далее, собственно говоря, Понтийское царство как наследник селевкидов и как наследник персидских военных поселенцев – это Малая Азия, северная часть. Это вторая страна, ну и сама Ахеменидская держава, предшественница, где они и появились, третья. Собственно говоря, и все. В Китае там вот... Это отдельная песня, они тоже не упоминаются в источниках, хотя уж в китайских источниках полно. Может, конечно, упоминается, мне просто об этом неизвестно, и ссылок никогда не видел. И они вот только существуют до середины первого века, до новой эры, а простые колесницы их пережили. Время я уже говорил. А в колесницу почти всегда запрягались лошади, но были и нюансы. Нюансы состоят в следующем. В более древние колесницы, когда были колесницы двухколесные, фактически повозки, и когда лошадей не было в 3-2 тысячелетии, или когда они до новой эры, или когда они не были еще... распространены быстрые анагры, то есть дикие ослы, которых очень сложно одомашнить, либо просто ослы запрягались действительно в колесницу. И эта традиция, она сохранилась вплоть до как минимум 5 века до новой эры, и Геродот, отец истории, описывает индийцев, которые имеют колесницы, запряженные и лошадьми, и ослами. Это вот один нюанс. Второй нюанс – колесницы, естественно, были не только боевые, но были ездовые, были парадные и были гоночные колесницы. И, соответственно, каждый из них соответствует своя нюансировка конструкции. И опять в Египетском музее в Каире вы увидите, что ездовая колесница, она совсем легкая. Боевая, она обшита бронзовыми листами, соответственно, с рельефами, поскольку в основном это фараонов. И как бы более тяжелая, естественно. И были колесницы... парадные, ну, среди которых и цирковые можем назвать. Ну, например, уже селевкидские цари, которые я говорил, которые все время, если почитать книги Маковеев, Библии, они вот все время воюют с иудеями. Вот как бы такая привязка для тех, кто не помнит. И среди, например, среди колесниц вот этих селевкидских царей, например, Антиоха IV, не например, а вот именно у него, упоминается квадрига, запряженная слонами, то есть 4 слона в колеснице. Это, естественно, парадное такое вот сооружение, и в римском цирке такие можно было наблюдать. Более того, колесница-квадрига, 4 лошади, это не максимум, в цирковой в сфере у тех же римлян мы можем наблюдать и большее количество коней. Можно говорить о том, что и 7 коней могли запрягать, но это чисто парадное.
1: И царь Понта, Митридат VI Эвпатор, как сообщает историк Апиан, мог управлять колесницей, в которую были запряжены аж 16 коней. Конечно, это цирковой номер. В цирке упоминаются и 20 коней, но это представление, показуха, что, как говорится.
0: Как везли колесницы на походе? Нам это известно по Индии. На походе колесницы везли быки. Быки запрягались в это же ярмо, и они везли, чтобы лошадей не утомлять боевых. И в индийских же источниках упоминаются колесницы, запряженные верблюдами. Но... Похоже, что это из той же истории, что они просто везли их до поля боя. Потому что колесницы, реально запряженные верблюдами, ну вот такого мне не встречалось. Хотя в индийских источниках, рассказывающих об Южной Индии достаточно поздней, если я не ошибаюсь, первых веков новой эры, там это есть.
2: Естественно, речь идет о боевых колесницах, запряженных верблюдами. Ездовые колесницы, запряженные этими животными, вполне себе использовались.
0: Но с этим надо разбираться. Изображений я таких не видел, верблюжьей колесницы, но и отрицать я этого не могу, потому что, например, в амфитеатре римлян, если я правильно помню, могло быть и такое. То есть и верблюдов могли запрести, но это вот пока именно цирковые всякие представления.

0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. В то время как все инфекционисты комментируют вопрос о том, защищены ли мы от оспы обезьян, одним постоянным бичом человеческой цивилизации на протяжении долгого времени оспа оставалась, ну, оспа человеческая. О происхождении болезни, о борьбе с ней и о том, как начали прививать от оспы, я пригласила поговорить нашего сегодняшнего гостя, доктор исторических наук, профессор МГУ имени Ломоносова Дмитрий Алексеевич Гуднов у нас в эфире. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Здравствуйте.
2: А скажите, пожалуйста, вот кто является прародителем оспы, вообще известно?
3: Нет, мы не знаем, кто есть прародители оспы. Мы знаем только, что оспа очень старая болезнь. У исследователя нет единого мнения относительно того, какой регион на Земле является прародиной этой болезни. Но факт, что, например, следы оспы содержат обнаруженные археологами мумия фараона Рамзеса V, а это, извините, 1145 год до нашей эры. И у него уже были следы, перенесенные этой оспой. И упоминание об этой болезни по клиническим признакам, которые соответствуют вот тому, чего мы знаем об оспе, имеется в одном из наиболее ранних источников индийской медицинской практики, а это 9 век до нашей эры. Ну, примерно, значит, о существовании оспы сообщают и китайские летописи в XII веке. Совсем недавно были выявлены предположительно главные виновники стремительного распространения оспы в Европе. Ну, вообще-то говоря, оспа в Европу попала через Византию и через крестовые походы. Но особенную роль, как считается, в распространении оспы по всей Европе сыграли, помимо всего прочего, викинги. Если верить недавней статье в журнале Science, следы вирусов натуральной оспы обнаружены в зубах скелетов викингов, которые умерли 1200 лет назад. И в Дании, и в Норвегии, и в России, и тому подобное. Если говорить о, так сказать, описанных случаях оспы в России, то считается, что она у нас попала где-то в 15 веке. И пришла из германских земель вместе с этими специалистами, которых в большом количестве нанимал Иван III. Угу. После женитьбы на Софье Палеолог. Хотя, конечно, медицинской статистики ни у нас, ни в Европе не велось, и поэтому наши оценки от того, сколько людей гибло от оспы в те или иные периоды, оно крайне, так сказать, такое умозрительное. Считалось, что на европейском континенте заболевало, раз там в столетие и умирало 10-12 миллионов человек. Значит, летальность оспы тогда составляла довольно значительную цифру, там, до 40%. Ну, а тех, кто выживал, естественно, оспа же, она связана вот с этими самыми пузырьками и язвами, которые возникают, и потом, оставляет следы на всю оставшуюся жизнь. Попытки лечить оспу тоже довольно старые, они довольно давно предпринимались. Причем первые опыты, они назывались даже не столько вакцинацией, сколько вариоляцией. То есть они представляют из себя прививание здоровому человеку оспенного гноя от больного в легкой форме этой болезни. И впервые вот подобные опыты описаны в трактатах персидских врачей. Из их работ, это где-то, значит, 8 век. И из этих работ можно сделать вывод, что первоначально в исламских странах широко практиковалась такая прививка малолетним девочкам, чтобы в будущей жизни в гареме в случае эпидемии сохранить их красоту и избежать разного рода уродств, связанных с этими оспенными рубцами. Сейчас, когда более подробно исследуются рукописи Китая медицинские, говорят, что подобные же опыты в Китае проводились где-то в X веке. В Европе этот метод стал известен от Османской империи. Благодаря супруге, кстати говоря, английского посла в Константинополе Мэри Уортли Монтегю. Это 18 век. Прознав про то, что, такой способ борьбы с оспой существует от местных врачей, она привела не более сделала вариоляцию легкой формы оспы своему 6-летнему сыну. И он выжил.
2: А вот в этом 18 веке, я прерву вас на секундочку, Дмитрий Алексеевич, да. А в чем была необходимость? Тогда бушевала эпидемия, или она просто такая умная женщина была?
3: Эпидемия происходила, эпидемии оспы проходили регулярно. Поэтому она хотела перестраховаться. Другое дело, как она могла, понимаете, конечно, был опыт там восточной медицины, но как она могла рискнуть жизнью своего 6-летнего сына, это вопрос. Но риск оказался оправданный. Мальчик, в общем, как после этого оказался невосприимчивым к оспе. И узнал об этом, когда английский король Георг I решил, как сказать, провести клинические испытания этого метода в Европе. И, как это водится в Европе, он, значит, решил провести это испытание на заключенных Ньюгейтской тюрьмы. При том, что выживших после этих, так сказать, экспериментов он обещал освободить. И это было стимулом для заключенных, многие из которых сидели пожизненно, для того, чтобы привиться. Этот опыт был признан успешным. И после этого врачи переключились на детей-сирот из лондонских приютов. То есть цена человеческой жизни по тем временам была совершенно мизерной. Даже английской жизни, а не каких-нибудь рабов или преступников.
2: Ну, Диккенса читали, да.
3: Значит, когда и те приобрели иммунитет к оспе, то доктора стали подниматься вверх по социальной лестнице, там стали прививаться более знатные лица, но дело в том, что при таком варианте вакцинирования, примитивном, на самом деле, значит, был какой-то процент людей, который как бы не вакцинировался, а наоборот становился разносчиком болезни и часто умирал. Ну, например, Людовик XV умер от оспы в 1774 году. Значит, и поэтому, там, допустим, Людовик XVI, внук монарха, довольно долго не соглашался на подобную процедуру. Хотя потом согласился, этот опыт был успешным. И поэтому, значит, были большие споры в медицинском и в научном сообществе, стоит ли этот метод свеч. Но, так сказать, споры научные спорами, а болезнь болезнью. Поэтому, когда наступила очередная эпидемия наступала, а в общем как-то мы сейчас с вами живем в довольно благополучное время, а ведь раньше, если не оспа, то холера, если не холера, то чума, в общем, это довольно частые были явления, визиты этих всех болезней на разные континенты. Так вот, когда в конце 18 века, в 1774 году в Южной Англии разразилась эпидемия оспы, то за дело взялись простые люди. Значит, первый человек, который как бы известен вот этой вот вариоляцией широко, оказался простой английский фермер, до того безвестный, звали Бенджамин Джести. Он решился на огромный риск, чтобы спасти свою семью от бушевавшей этой самой оспы и, казалось бы, неминуемой смерти. Он уже знал, в принципе, значит, о невосприимчивости этой болезни, по крайней мере, английских дояр. То есть он решил вакцинировать, вариолировать свою семью не оспой от больного человека, а от этим гноем от коровы, коровьей оспой, грубо говоря. По крайней мере, сам Джести рассказывал, что эту информацию он узнал от дояра, которые переболели коровьей оспой, а затем благополучно пережили эпидемию натуральной оспы. В общем, пометуя это, Джести взял жену и детей, увел от глаз подальше, чтобы там коронер не видел, и, поставив, встал на колени рядом с больной коровой, взял штопольную иглу и, взяв гной у одной из коровьих вяз, и яс ввел всей своей семье вот эту зараженную оспой, живую материю.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Я не буду рассказывать там в деталях, англичане описали, как он колол, в какое место, это не важно. Жену он, например, свою уколол чуть ниже локтя, чтобы не задеть рука в платье. И впоследствии, значит, его этот прием оказался успешным, хотя Джести сильно рисковал, никаких гарантий на благополучный исход у него, в общем, не было. Но семья выжила, более того, она выжила, находясь, по сути дела, в очаге болезни. Вот. А сам этот Бенджамин Джести получил заслуженное призвание, как признание, как первооткрыватель вакцинации, но его вскоре перебила слава сельского врача из Глостершира Эдварда Дженнера, которого мы знаем больше.
2: Ну вот как раз всегда пишут в заголовках Дмитрия Алексеевича, да. Кто на самом деле, Джести или Дженнер?
3: Да, или Дженнер.
2: Да.
3: Потому что в чем отличие Дженнера? Он тоже был наслышан о том, что переболевший коровьей оспой доярки не болеет натуральной оспой. Но он решил поставить именно научный эксперимент. Тоже интересный, так сказать. Они это называют научным экспериментом. Но суть заключается в том, что он, по сути дела, купил этого самого сына своего садовника, Джеймса Филлипса.
2: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. Доктор исторических наук, профессор МГУ Дмитрий Гутнов сегодня у нас в гостях.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Передача данных.
2: И снова здравствуйте, это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Мы сегодня говорим об оспе. Мы ее как бы победили и забыли, но от этого ее роль в истории не уменьшилась. И сегодня она напомнила о себе, правда, что не может не радовать, не натуральная оспа, а оспа обезьян. Рассказывает про это заболевание доктор исторических наук, профессор МГУ имени Ломоносова Дмитрий Гутнов. Дмитрий Алексеевич.
3: Филлипс, значит, у этого работал отец этого врача, работал садовником у, значит, Дженнера, был человеком бедным и, в общем, за дополнительную плату разрешил этому Дженнеру делать со своим сыном, по сути дела, все что угодно. Мальчик был, по сути дела, здоров с точки зрения медицины 18 века. Сама прививка заключалась в том, что Дженнер взял немного жидкости из тех же самых пузырьков коровьей оспы и заразил Филлипса двумя небольшими порезами. Затем Дженнер наблюдал и записывал состояние мальчика. Я не буду зачитывать эти дневники, 10 раз опубликованы, их можно найти в интернете. Но суть заключается в том, что через несколько дней, на 9-й день, мальчик потерял аппетит, почувствовал головную боль, был несколько дней заметно нездоров, провел ночь там с степенью беспокойства, но через некоторое время стал чувствовать себя прекрасно. Через 6 недель Дженнер привил мальчику уже настоящую оспу, которая, соответственно, не возымела на него никакого эффекта. И отсюда Дженнер пришел к выводу, что теперь мальчик полностью защищен от этой болезни. Поскольку ему не верили, Дженнеру, понимаете, он даже не академик, не член королевского общества, а простой, так сказать, сельский врач, то этот бедный Филлипс, правда, это повлияло на его жизнь, он стал потом в итоге больше не совсем бедным человеком, но, тем не менее, его прививали этой оспой, настоящий, человеческий, более 20 раз.
2: О, Господи.
3: И он ни разу не заболел. Так. Понимаете? Вот после этого стало ясно, что мир получил первую как бы научно доказанную эффективную вакцину.
2: Дмитрий Алексеевич, собственно, можно к нашим берегам переходить? У нас-то тоже легенда не менее известна, хотя какая легенда? Исторический факт про Екатерину.
3: Нет, это на самом деле не совсем правда.
2: Да.
3: Это как бы такая легенда, популяризированная.
2: Давайте,
3: все знают,
2: как на самом
3: что,
2: деле.
3: Значит, Екатерина II первая привелась от оспы по вот этому методу Джейна. И привела ее затем своему сыну Павлу, будущему императору Павлу I. Но это не совсем так. Дело в том, что перед тем, как подставить монаршую особу под укол, в России был полностью воспроизведен метод Дженнера, только у нас был свой, значит, подопытный кролик. И звали этого подопытного кролика Антон Петров, мальчик крепостной, который был взят из семьи, его торс точно так же благополучно, значит, как бы вакцинировали вот этой вот коровьей оспой, и он благополучно выжил. И после этого прививку оспой сделали уже императрице и ее сыну. А Антон Петров через полвека, в 1801 году, уже когда не стало и ни Екатерины, ни Павла, а Антон Петров уже был вполне, так сказать, зрелым человеком, если не сказать старым, Мария Федоровна, жена покойного императора Павла, решила, так сказать, его облагодетельствовать.
2: Вспомнила.
3: И этот самый Антон Петров получил фамилию Вакцинов.
2: А, то есть там не деньги, а фамилию новую.
3: Да, увековечена роль этой вакцинации и этого человека в истории русской вакцинации.
2: Дмитрий Алексеевич, ну вот удивительно, да, там сын садовника закончил безбедно, а у нас с новой фамилией. Ну, бог да. Судья, у меня вот какой вопрос, чтобы успеть услышать ваш ответ. Коль оспа была столь смертоносной, догадался ли кто-то использовать ее в качестве, ну, как мы нынче говорим, биологического оружия?
3: Вы знаете, насчет биологического оружия это пытались использовать давно. Первый опыт, насколько я помню, при осаде Кафы, это Крымское ханство, когда еще это было где-то в начале XIV века, когда кто-то из ханов Золотой Орды осаждал Крымское ханство, то они не могли взять эту крепость Кафу, и тогда... Значит, татары забрасывали, ордынцы забрасывали Кафу трупами мертвых животных, о которых было известно, что они там заражены чумой или чем-то. Угу. И вот это вот, пожалуй, один из первых опытов применения биологического оружия. А вот до того, чтобы использовать оспу в таких вот, пожалуй, только Первую мировую войну, так и есть какие-то смутные свидетельства о немецких опытах в этом отношении.
2: Вот когда вы читали об оспе, да, вот о том, какая она была еще со времен крестоносцев, викингов, вот туда посмотрим, вы могли бы сделать такой вывод? Вот та оспа от современной, ну, 18 века, она отличается по своей кровожадности? Есть отличия между ними? Ну, я, собственно, говорю, с исторической точки зрения, конечно, не с биологической.
3: Нет, ну, она просто была более масштабной, потому что довольно долгое время люди жили в совершенно других санитарных условиях и просто не понимали природу передачи вот этих вот болезней. Понимаете, как только, начиная там с появления этих лазаретов и, как его... Ну, карантинов, ведь остров карантин, Корецкий остров, когда они впервые сообразили, что чумных больных нужно изолировать. И по мере того, как мы больше узнавали о болезни и способах ее передачи, конечно, так сказать, некоторые опасности были купированы. Но если вы говорите о крестоносцах и викингах, они этого не знали абсолютно, и поэтому степень заразности этой болезни и распространения была гораздо выше.
2: А когда с исторической точки зрения, календарной, случилась эта победа над оспой? Когда вот стали прививать всех поголовно и все, и поставили точку?
3: Значит, я не знаю всего, так сказать, что происходило на всей планете, но надо сказать, что после того, как Екатерина II привилась и привела своему наследнику, вакцинация стала модной благодаря августейшей особе. И от оспы стали прививаться все, включая тех, кто уже переболел оспой, и поэтому и так приобрел иммунитет к этой болезни. Поэтому с тех пор, в принципе, прививки проводились повсеместно, но обязательными они не были. То есть люди, которые, так сказать, были культурными и относились к своему здоровью серьезно, они делали эту прививку, если у них были такие возможности. Но повсеместно в нашей стране Эти прививки стали как бы необходимой составляющей нашей жизни только с 1919 года. Это заслуга советской власти. И эффект от этого не заметил привиться. Значит, если в 1917 году, по сведениям русской статистики, в год заболевало 186 тысяч человек, то в 1921 году, по статистике Наркомздрава, было зафиксировано только 25 тысяч этих самых случаев оспенного заражения, болезнь оспы. А в 1958 году на Всемирной ассамблее здравоохранения Советский Союз предложил программу по абсолютному устранению оспы в мире. Правда, годом позже болезнь Советскому Союзу жестоко отомстила за это широковещательное, так сказать, предложение, потому что в 1959 году, в декабре, известный советский художник Алексей Кокорекин вернулся в Москву из путешествия по Индии и привез вот эту вот самую оспу. И была совершенно замечательная операция, потому что Кокорекин успел раздарить какие-то подарки там разным людям, включая, так сказать, своей возлюбленной на стране. И когда это стало известно, то Москва была поднята на уши. Все люди, которые контактировали с Кокорекиным, были в течение недели все изолированы. И я сейчас запамятовал, но вот советская мобилизационная медицина в течение 2 недель провела массовую вакцинацию москвичей. Это 6 миллионов человек.
2: Я совсем не удивлена. И это очень здорово. Дмитрий Алексеевич, спасибо вам большое за такой интересный рассказ. Благодарю вас от всей души.
3: Спасибо.
2: Друзья мои, у нас в эфире был доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова Дмитрий Алексеевич Гутнов.
1: Передача данных.

0: острова Меланезийского по степени потому.
1: Ну, вот, скорее всего.
0: Нет, кронеологически, как бы, Кайсаны, ну, я просто вот сейчас пишу на эту тему прямо много-много стараюсь. Ну вот, и все эти черепа, как бы, долго сравнивал там и смотрел. Как бы, вот эти бушменские, как бы, грубо говоря, черепа, они как в Южной Африке возникли, там, в верхнем палеолите, так они там, собственно, и как бы специализировались, так вот они так и есть. И нигде, кроме как в Южной Африке, даже в Малави, как бы, их нет достоверно.
2: Хорошо, вот. Те же андаманцы ниоткуда взялись.
3: Ну, хронологически, конечно,
0: на островах там и взялись.
3: Хронологически, конечно, совсем другие.
2: Совсем.
3: На бушменов не похоже.
2: А, понятно, спасибо.
4: Александр,
5: скажите, а вот верны ли это сведения, которые пишут некоторые авторы, что у австралийских аборигенов объем мозга в средний меньше там на 120, на 200 кубиков, чем у остальных людей, или это, так сказать, миф?
0: Ну вот я долго старательно собирал все возможные цифры по австралийским аборигенам и обнаружил, что достоверных цифр меньше 900 кубических сантиметров, даже индивидуальных, крайне мало на самом деле. А как среднее, меньше 900 кубических сантиметров, ну, по-моему, вообще нигде в мире не встречается. Вот у австралийских аборигенов действительно очень маленький средний объем мозга, но не меньше, чем у тех же, допустим, андаманских аборигенов. Да. А у бушменов тех же самых меньше, да. И там еще в некоторых группах.
5: Меньше, чем у австралийских.
0: Да, то есть австралийские аборигены, они как бы, у них не так много, но и не рекорд далеко. Ну, вот.
3: Стас, можно добавить, потому что это не поздно. Значит, тут зависит еще от черепной коробки. Понимаете, у тех же дамансов, у бушменов черепная коробка меньше, чем у австралийцев. У австралийцев черепная коробка в величине, в общем-то, средняя, даже немножко больше. А мозг?
0: За счет надброви.
3: Это не знаю, за счет толщины кости, за счет надброви. Вот, потому что сколько? Вот единственное, значит, я посмотрел у Савельева сводки по мозгу. Но у меня есть точно данные, есть просто пластичери, которые клапси играл, которые хоцеросовые, а сборные поставили. В общем, мужчина 1400 кубических сантиметров. Объем мозговой капсулы, не мозговой капсулы, мозговой чуть-чуть поменьше. То есть это заметно меньше, чем скажем.
0: Это на самом деле тоже еще с какими европейцами сравнивать? Европейцы
3: ну,
0: тоже бывают разные.
3: Ну, средние.
0: Ну.
2: Скажите, пожалуйста, а с айнами как-нибудь там сравнивали их?
0: Ну да, вот концепция как бы родства айнов австралийских аборигенов, она очень долго, упорно как бы развивалась, но на самом деле большей частью это сводилось к тому, что как бы те и другие бородатые, вот, и достаточно смуглые.
2: Айны по всему.
0: Нет, на самом деле айны, они бородатые на лице, но развитие волос на теле у них, в общем, не сказать запредельное, чтобы, ну, по крайней мере, это цифры, что есть, как бы, данные. Ну, японцы много это исследовали.
2: Как-то везде пишут, что они самые волосатые люди на Земле.
0: Они волосатые на лице, но не на теле, на самом деле. А австралийские аборигены, они, как бы, вот, фотографии обычно таких вот бородатых индивидов, но они как бы не бородатее многих, то есть они у них, в общем, достаточно среднее развитие. И когда есть сравнение, скажем, австралийских аборигенов и европейцев, в Австралии же живущих, там плюс-минус одно и то же получается. То есть, ну, другое, что они мало бреются, как бы, но это другой вопрос. А бородатость у них как бы не запредельная.
2: Это вообще вот на Сахалине и на Курилах копали, в принципе, там?
0: Да, ну, японцы издали кучу всяких книг и статей на эту тему. Наши тоже работали, но у нас как-то меньше, потому что айны в основном все же в Японии остались. Ну, вот. И вот какого-то там супер родства как бы айнов и аборигенов, честно говоря, не получается. То есть там по многим параметрам они чуть ли не диаметрально разлетаются в разные стороны.
2: А с кем они...
3: По черепам тоже совершенно разные.
2: А с кем они больше?
3: Кто, айны?
2: Да, айны.
3: Могу сказать.
0: Ни с кем,
3: правда. Нет, по-настоящему не с кем, но кронологически. Это одна из современного населения, одна из самых крупных голов. Близкие к ним полинезийцы, восточные эскимосы и самый юг Южной Америки. То есть тахуэльчи, а гнезимельцы. То есть это какая-то архаичная форма или, не знаю, более поздняя нечисленная группа, которая вот на периферии, но вся в зоне Пацифики.
0: Но замечательно, что вот по айнам, по ним огромное же количество материалов хронологических, по дзюмонцам этим и как бы там по палеолиту меньше. Но вот, в принципе, получается так, что, скажем, верхнеполиолитические черепа из Японии, там, из Минатогавы, например, они от айнов отличаются капитально.
2: А на Камчатке не копали, что ли?
0: На Камчатке там есть, там, в ушках, но там еще очень мало. Но суть в том, что, как бы, вот...
2: Весь юг Камчатки раньше занимали?
0: Ну, как бы, занимали, но находок нет. И я вот к чему говорю, что верхний палеолит от

0: Современный Хайнов отличается резко. Вот. Димон, как бы, ранние отличаются от позднего, поздние от Айнов. Но если их в порядке, как бы, хронологическом поставить, то преемственность, в общем, вполне, как бы, прослеживается. То есть, видимо, Айны, они, как бы, вот, как заселились там, ну, уж не знаю, в Верхнем Палеолите чуть позже, так они, в общем, там и сидели на этих островах, и поэтому они такие особенные. Вот, по крайней мере, вот по всем хронологическим сериям, а их реально много, как бы, на самом деле, и они хорошо хронологически выверены, там, датировки хорошие. Там последовательность получается. Ну, и плюс еще местная какая-то специфика по островам, по долинам там горным всяким и так далее. Вот. Но более-менее они, видимо, там вот родные, так на месте они там образовались.
1: Что-то у меня отложилось.
2: Сейчас, подожди, вопрос был.
3: Станислав, в популярных статьях по антропологии часто встречается такая мысль, что в густонаселенных популяциях идет отбор на грацильные черты, потому что они детские, они связаны с детским поведением и позволяют переносить кучность. А наоборот, где-нибудь в Австралии, где плотность населения мелкая, можно развивать в себе массивные черты, чтобы всех пугать, потому что нет хорошей населенности. Вот в этом есть какое-то социальное зерно или это спекуляция?
0: Ну, как бы зерно есть, но у тех же там, не знаю, андаманских аборигенов, я бы не сказал, что у них там массивный череп, как бы.
4: Японцы маленькие, а их...
0: Да, а японцы, да.
4: Маленькие, чем японцы.
0: И при этом они жутко скучные.
4: То есть тут, а это
0: такая идея, которая как бы псевдо такая логичная, и кто-то вот придумал там, да, популярная, но вот если смотреть по реальным группам, как-то вот, я не знаю, там если корреляция какая-то и будет, то мизерная.
2: Еще часто пишут про тасманийцев, что они чуть ли не более там еще архаичные, чем австралийцы. Насколько я понимаю, да. Это тоже...
0: Нет, это миф, то есть это как-то, ну, черепа австралийцев, они, конечно, тоже специфические достаточно, но какой-то там жуткой архаики...
2: Тасманийцев.
0: Тасманийцев. Mm-hmm. Вот тасманийцев какой-то там особой архаики, честно говоря, нет.
4: Культура более, конечно.
0: Культура, да, культура у них как бы примитивнее некуда дальше, а вот...
5: Но она пишет, что раньше была менее примитивной.
0: Ну да,
5: археологи,
0: да,
5: пишут, что если заглянуть там на сколько-то, не помню, тысяч лет назад, то там такие охотники на валаби очень продвинутые.
0: Ну, более того, там очень здорово...
5: Валаби повывелись и...
0: Там очень красиво это показано по культурам островов в Басовом проливе. Вот между Австралией и Тасманией, Басов пролив, и там несколько островков маленьких. Там Кинг-Айленд, там еще какие-то. И вот на этих островах, пока они соединялись с Австралией и Тасманией, ну, какие-то там 20 тысяч лет, вот самые первые поселенцы, у них там довольно такая богатая культура, ну, насколько она вообще там, в принципе, может быть богатая. Вот. А когда они стали уже островами, они там сколько-то тысяч лет буквально просуществовали, и как бы все, закончились, потому что там островки маленькие, жить там как бы нельзя. Вот. И они просто вымерли. И культура там, она деградировала как бы на глазах. Вот, это такие вот статьи есть по Тасмании, как бы вот, ну вот, сама Тасмания, по крайней мере, большая, а вот по островам это очень четко видно. Как раз вот это упрощение культуры.
1: Даже на побережье Чукотки, да, это древний зверобой, тоже была более сложная культура. Ну, а, кстати, насчет айнов, я не знаю, почему у меня отложилось что-то, кто-то проводил параллели между айнами и жителями Северной Индии.
5: Ведомо.
0: Ну, видимо, опять же, потому что бородатость как бы.
1: Да, что-то там такое вот. И по культуре, и по.
0: Ну, это как
1: бы да, что-то такое вот. Ну вот что-то попадалось такое.
0: Коллеги. Просто еще айны с австралийским аборигеном, там хотя бы как-то, да, по побережью можно предположить, что они там вот какие-то архаичные популяции, зад-вперед по побережью. Это, ну, как бы логично, а уж Индия как-то же совсем далеко, и через Гималайи перебраться там.
1: Там, конечно, и
0: через весь Китай пройти, но как-то сильно.
2: Коллеги, последний вопрос.
0: То есть, на самом деле, география, она тоже, в общем, как бы немаловажная.
6: У меня маленький вопрос. Станислав Владимирович, когда вы пробировали гипотезу о примеси денисовцев в австралийце, вы показали три черепа, один из которых дали. На каком основании эти черепа моделируют черепа денисовцев, мифологический облик, который нам известен?
0: Ну, логика примерно такая. Как бы сразу понятно, что логика, она такая слегка ущербная, но тем не менее примерно такая, что... У нас есть, значит, денисовцы на Алтае, то есть как бы это Азия, потому что в Европе у нас есть неандертальцы, есть сапиенсы, которые как бы не денисовцы. Вот. Значит, древнейшие черепа в Азии, ну такие плюс-минус сапиентные, которые как бы могли дать примесь современных, потому что у современных вроде как вот у австралийцев и меланезийцев примесь таки есть. Вот. Если мы по цифрам будем смотреть, значит, до 40 тысяч лет и там чуть дальше это такие сапиенсы, которых как бы трудно заподозрить, что они денисовцы, уж больно они сапиенсы. А более древние черепа, это вот они и есть, их в принципе не так там много. Вот это либо разбитые какие-то уж совсем осколки, как там судья, вот там как бы теменная там или затылочная кость, как бы обломок. Вот. Либо, ну, из таких более-менее целых, вот эти черепа. Вот. То есть они как бы по времени и месту, вот они теоретически могут быть денисовцами, потому что они в Азии, и потому что они до сапиенсов, и они более-менее как бы сапиенсы. Потому что, скажем, предположить, что денисовцы это вот те же самые, допустим, пятикантропы с Явы, да, там, или салоенсисы, это как-то трудно, потому что уж, ну, сильно они отличаются, и их примесь современных чисто морфологически не проходит. Ну, вот. А вот эти как бы вроде они похожи, а вроде и не очень, как бы вроде и особенные.
1: Исключение.
2: Спасибо.
0: Ну, собственно, да, метод исключения.
2: Спасибо.

0: сегодняшний вечер мы проведем вместе, обменяемся новыми свежими штаммами и выработаем определенную устойчивость к некоторым антивирусным препаратам, которые против него еще действуют. На самом деле, конечно, эту лекцию нужно было читать где-нибудь в октябре, наверное, потому что сейчас уже на излете эпидемии это делать смысла нет, но знания никогда не бывают лишними, так что давайте все-таки попробуем на эту тему поговорить. И начнем с самого интересного. А что вообще такое грипп? Как вот можно дать определение? Кто-нибудь знает, как можно дать определение? На самом деле, определение простейшее. Это острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом гриппа. То есть считайте, что вы сейчас уже половину инфектологии выучили. Смотрите, что такое корь? Острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом
1: кори. Краснуха. А что такое заболевание?
0: Это уже другой вопрос. Это есть определение у Всемирной организации здравоохранения, что такое здоровье, что такое болезнь. Неважно. Значит, хорошо, краснуха – это острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом, соответственно, краснухи. Да? Ветрянка – это острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом… Неправильно. Герпес – вирусом человека третьего типа.

То есть это пневмония или, да, или точечная заболеваемость. Отдельные какие-то случаи. Потом они могут объединяться во вспышку. Могут объединяться, могут и нет. То есть иногда вот эта спорадическая заболеваемость может так и оставаться. Ничего страшного. Ничего с ней дальше не происходит. Она на следующую стадию не переходит. Но может возникать вспышка. Со вспышкой тут очень интересно. Есть официальное определение Всемирной организации здравоохранения, что такое вспышка. И здесь, например, вот если где-нибудь сейчас в Москве возникнет случай натурального оспы, это будет вспышка. То есть, несмотря на то, что это будет один единственный случай, но он будет считаться вспышкой. Это вот так вот по определению ОСП. Для того, чтобы понять разницу, скажем, между вспышкой и эпидемией, можно привести такой простейший пример. Если от гриппа свяжет одна школа, это будет вспышка. Если от гриппа свяжут школы в нескольких городах одного субъекта федерации, это будет эпидемия в этом самом субъекте федерации. Правда, в том случае, если будет превышен так называемый эпидпорог. Это еще одна штука. Расчетная величина, которая берется из многолетних наблюдений, да, то есть считают, сколько там человек обычно заболевает, какая средняя заболеваемость. И вот как только преодолевается, скажем, эта планка, говорят и по радио, во всех средствах массовой информации, что все, эпидпорог превышен, это, в принципе, равнозначно объявлению эпидемии. Понятно, что в разных регионах эпидпороги разные, и поэтому они объявляются именно по отдельным субъектам. Не целиком по всей стране, а, скажем, там, 40 объектов, да, субъектов федерации, превышенные эпидпороги по ОРВИ, гриппу и так далее. Самое интересное и самое однозначное из всего этого – это пандемия. Да? То есть, если с этими первыми тремя понятиями ясно, что отдельное заболевание – отдельное, ясно. Со вспышкой тоже более-менее ясно. Да? В пределах какого-то, какой-то небольшой общины или небольшого какого-то учреждения или еще что-то – это тоже более-менее понятно. А с эпидемией, в принципе, тоже понятно. Да? То есть, там идет превышение порогов и в пределах, скажем, ну, например, какого-то большого региона внутри страны, да, или вот целиком одной страны. С пандемией не все так просто. То есть, опять же, этим занимается Всемирная организация здравоохранения, поскольку это идет все на глобальном уровне. И есть шесть фаз пандемии, которые выделяют ВОЗ. Первая фаза – это тогда, когда, ну, скажем так, нулевая, да, когда нет сообщения о том, что тот вирус, который циркулирует в природе, циркулирует он среди животных или птиц, нет сообщения о том, что он передается людям. Вторая фаза – это вот те самые спорадические случаи, когда есть единичные случаи передачи вируса от животных к человеку или птиц к человеку. Вот так, например, было с птичьим гриппом, который примерно на этой стадии остановился. Да? То есть он передавался только в тех случаях, если люди ели этих самых птиц, причем в не сильно обработанном виде, да, то есть вот эти знаменитые супы из сырой куриной крови, вот, это был как бы прямой путь заражения этим вирусом. Третья фаза – это локальные вспышки, да, то есть вот тут уже появляется вспышка, когда возможна передача вируса от человека к человеку, но для этого требуются определенные строгие условия, то есть, например, длительный контакт, да, то есть когда человек ухаживает за больным, и заболевает из-за этого, это вот так, например, было с Эболой, да? Четвертая стадия, которую уже можно считать подозрением на пандемию, когда ВОЗ начинает там теребить государство, чтобы они какие-то мероприятия проводили подготовительные, это в том случае, если идет расширение. Во-первых, есть подтвержденная передача от человека к человеку, обязательно, в обязательном порядке. Никаких условий для этого не надо, достаточно простейшего контакта. И когда идет, то есть вспышки уже идут в нескольких регионах одной страны. Предпандемия или пятая фаза, она объявляется в том случае, если распространение идет минимум по двум странам одного региона. Да, то есть существуют регионы Всемирной организации здравоохранения, например, Европейский, куда входят еще и бывшие Советские республики Центральной Азии. Есть американский, тихоокеанский и так далее, североамериканский, тихоокеанский и так далее. То есть тут есть несколько регионов. Вот если в одном из регионов затронуты две страны, все, это считается пятая фаза пандемии. Вот

шестой фазы было больше всего, больше всего претензий было к Всемирной организации здравоохранения, потому что формулировка шестой фазы была изменена под ситуацию со свиным гриппом. В принципе, считалось, что свиной грипп до пандемического не вырос. Но по большому счету, если, так сказать, отслеживать все эти цифры, все ситуации, все остальное, ну, скорее всего, наверное, так и было. Это с одной стороны. Но с другой стороны, как я покажу чуть попозже, далеко не все случаи фиксируются. Поэтому ВОЗ своим волевым решением объявила шестую фазу и изменив критерии, да, то есть что достаточно было одна страна из другого региона ВОЗ. То есть было две страны, предположим, минимум две страны из одного региона, и достаточно одной страны из второго региона ВОЗ, чтобы объявить пандемию, то есть поражение всего земного шара. Это решение до сих пор критикуется достаточно так мощно, да, и на таких авторитетных, в том числе медицинских площадках, в различных журналах, но ВОЗ, это организация бюрократическая, она сказала алюминий, значит алюминий. Все. Тут в данном случае ничего не поделаешь. И есть две фазы, которые относятся к периоду после пандемии. То есть одна — это постпиковый период, когда заболеваемость идет на спад, но есть еще вероятность того, что инфекция вернется. То есть может пойти как бы вторая волна. И постпандемический период, когда инфекция уже затихает, она уже ушла почти в ноль, и никаких опасностей она представлять не будет, остается на уровне сезонной активности. Так вот, сейчас H1N1 находится в постпандемическом периоде. То есть это даже по определению ВОЗ, которая постоянно перестраховывается. С августа 2010 года H1N1 находится в постпандемическом периоде. Поэтому вот эта вся раздуваемая паника, которая последние 5 лет, 5-6 лет вокруг него раздувается, она непонятна. Потому что эта инфекция, на самом деле, она уходит. По крайней мере, это означает, что, значит, что-то придет вместо нее, скорее всего. И вот о том, как считается, о том, как все это считается. Не так давно в достаточно крупном авторитетном международном журнале был опубликован интересный мета-анализ по шести сезонам гриппа с 2005 по 2011 год. Данные очень интересные. Дело в том, что они просто проводили типирование, да, то есть они проводили смывы, посевы и так далее, то есть определяли при помощи полимеразной цепной реакции, делали на больших выборках людей, то есть не только у тех, кто жаловался, да, но и у тех, кто был рядом, вокруг, в этих регионах. Получилась интересная штука. Клинические проявления оказались только у 23% людей, у которых был высеян грипп. То есть у них высеяли грипп, но только у 23% были клинические проявления. Мало того, у 17% из этих 23% они были настолько серьезные, что они решили обратиться к врачу. Все, то есть все остальные не обращались. Это получается, что мимо врачей, мимо санитарных органов, мимо той же ВОЗ, проходит львиная доза гриппа, львиная доля гриппа, по большому счету. Да? То есть вот эти случаи, которые люди носят в себе, по большому счету, они его распространяют. Да? Он может быть бессимптомным носителем, но это не означает, что он не заразен. То есть это он его может передавать какому-нибудь другому человеку. Этот другой человек может, например, его тоже в себе носить, совершенно не обязательно, что он заболеет, что будут какие-то клинические проявления, или что он обратит на них внимание. Ну так, день там погриповал, что называется, и все. Да? Пересидел дома, все нормально, пошел распространять инфекцию дальше. С точки зрения гриппа это на самом деле правильно. Потому что если человек заболевает, то он может распространить вирус, ну, в лучшем случае на врача и на своих близких. Да? А если он его просто носит в себе, он его поделится со всем окружающим миром. Да? Если учесть, что такая сейчас глобализация и плотность населения, он достаточно в метро в час пик войти, и можно всю Москву положить, в большом счете. Это первый нюанс. И второй нюанс, который я уже упоминал, что грипп — это диагноз лабораторный. По большому счету, есть международная классификация болезни, которая пользуется во всем мире. Сейчас действует 10-й пересмотр, скоро будет действовать 11-й. И в нем нет ни простуд, ни ОРВИ, ни ОРЗ. Вот грипп в нем есть, да. Причем, что интересно, в двух видах. Есть два кода, которые относятся к гриппу. Есть грипп, скажем так, поставленный клинически, да, это J11, или грипп с неидентифицированным вирусом. И самый такой настоящий грипп – это грипп с идентифицированным вирусом, то есть подтвержденный лабораторно. У него J10.
То есть это как бы два разных гриппа. Для того, чтобы подтвердить, что это действительно грипп, должны совпасть три условия. Вот для врача, да, для врачей, для Роспотребнадзора, для ВОЗ и так далее. Для всех вот этих организаций, которые занимаются сбором информации. Первое, должна быть, естественно, клиника. То есть, если у человека клинической картины нет, он не болен. Второе, должен быть определен вирус при помощи полимеразной цепной реакции в смывах из носа. Причем, как написано в руководстве, в российском руководстве, которое вышло буквально на днях, значит, что ватный тампон нужно вводить в полость носа до появления слез у пациента. Вот, то есть это как бы критерий такой. Если пациент заплакал, значит, это правильно будет. То есть это достаточно глубокие такие маски должны быть. И в этих масках должен определяться при помощи ПЦР вирус гриппа. Это второе условие. И третье условие, которое я сомневаюсь, что оно вообще когда-нибудь выполняется, в лучшем, наверное, случае каких-нибудь исследований, должны быть парные сыворотки. Что это означает? Это означает, что на первый и второй день болезни у человека берется кровь. А в сыворотке определяется титр антител. Затем через 2-3 недели у человека берется вторая сыворотка. И смотрится снова титр антител. И смотрится то, как он изменяется. Он должен вырасти в 4 раза. Вот если он вырос в 4 раза, это грипп. Если он не вырос в 4 раза, это не грипп. Ну, по крайней мере, не лабораторно подтвержденный. Я думаю, что ни один из вас не вспомнит, что ему когда-нибудь брали дважды кровь, когда он болел чем-то вроде гриппа. Поэтому такой большой разброс во всех этих цифрах и статистике, и поэтому нельзя так точно сказать, да, что... Ну вот можно сказать, да, что у нас было 18,5 тысяч лабораторных подтвержденных смертей от гриппа. Все. И отстаньте от нас, потому что у нас вот есть критерии, мы ими пользуемся. И именно поэтому есть вот такое понятие, как это лабораторно подтвержденный грипп, да, и клинический грипп. И вот этот клинический грипп врачи могут ставить в том случае, если в регионе объявляется эпидемия, да, то есть превышение эпидпорога. До того времени, пока превышение эпидпорога не объявлено, гриппа не существует. Даже если он очень захочет поставить, ему придет сначала за определение, потом начнет, и вот так вот голову вот так. Чего ты нам статистику портишь? Вот. То есть тут получается такой интересный замкнутый круг. Пока нет эпидемии, грипп поставить нельзя. А грипп не появится, пока не возникнет эпидемия. Вот. Тем не менее, как-то с этим удается жить. И я объясню, почему это сильно большой роли не играет. Это играет роль только исключительно для каких-то исследовательских вещей или там, для орг-выводов на уровне государств и, в общем, всего мирового сообщества. А для нас, для обычных людей, это особой роли не играет. Сейчас я немножко так, чуть-чуть углублюсь в небольшие дебри, но они нужны для понимания того, что вообще на самом деле происходит. Как человек заражается гриппом? Понятно, что на него должен попасть вирус. На его слизистой должен попасть вирус. Попасть может как угодно. Ему может просто в лицо чихнуть заболевший гриппом. Он может подержаться за поручень, которым перед этим держался больной гриппом. Он может вирус гриппа, скажем так, в большинстве случаев, у него есть так называемое сродство или тропность к эпителию трахеи и верхней части бронхиального дерева. У некоторых видов, у некоторых штаммов есть сродство к эпителию кишечника. И поэтому бывает, основное проявление – это кашель, в том случае, если, так сказать, заселяется трахея, и не кашель, в том случае, если заселяется нижние отделы, да, то есть заселяется кишечник. У вируса гриппа, как я уже говорил, есть два основных поверхностных белка. Это гемагглютинин и нейроменендар. До конца точно, пока неизвестно, как это действует, но есть достаточно такие обоснованные предположения о том, что это два ключа. Гемагглютинин – это ключ на вход в клетку, а нейроменендаза – это ключ на выход из клетки. Что интересно, что грипп не всегда уничтожает клетку, в которой поселяется. Вот риновирус, он если заселился в клетку, он потом, когда выходит, он за собой все сжигает, все мосты, и всю клетку вообще выжигает подчистую, она просто разрывает, и все. Грипп обращается достаточно деликатно. То есть он убивает далеко не каждую клетку. И иногда бывает так, что одна и та же клетка заселяется
последовательно, несколькими вирусами. То есть он приходит туда, воспроизводится, организованно выходит. Да? Потом следующий заходит, тоже воспроизводится, организованно выходит. И так далее. Иногда получается так, что клетка после этих манипуляций даже выживает. Что интересно, что он продуцирует не только, собственно, вирусные частицы. Да? То есть как оно происходит? Зашла вирусная частица в клетку, раскрылась, вышел вот этот кусочек РНК, это РНК-вирус небольшой, и на основе этой информации клетка, бедолага, начинает собирать из тех, из того строительного материала, который у нее есть, начинает собирать эти вирусные частицы. Кроме вирусных частиц, она еще собирает белки определенные, которые выполняют очень нехорошие функции. Например, есть такой белок вот, PB1F2, у него есть мишень. Клетка-мишень – это тканевые макрофаги в легких. Соответственно, когда он, этот белок попадает в легкие, он говорит макрофагу, ну все, что, жизнь закончена. И макрофаг заканчивает жизнь клеточным самоубийством через апоптоз. То есть он сам уничтожается. Из-за того, что тканевых макрофагов в легких становится больше, становится меньше, именно из-за этого при гриппе так часто развиваются вторичные пневмонии, то есть бактериальные. Получается, что грипп пробивает брешь в защите легких. То есть это как бы он создает условия для того, чтобы эта вторичная пневмония развилась. То есть почему это не бывает при каких-то других инфекциях или встречается очень редко. Вот именно из-за того, что пораженные клетки не только воспроизводят вирусные частицы, но и некоторые вирусные белки, которые выполняют вот такие дополнительные интересные функции. Значит, что еще получается интересно? При, скажем, насморке, да, вот обычном, который вызывается риновирусом, основное это у нас воспаление, да, то есть мощный отек, мощное выделение слизи и так далее. То есть все вот это вот то, что связано с насморком. При гриппе такого нет. То есть насморк при гриппе это практически ну, один из самых редко встречаемых симптомов. Такого выраженного воспаления нет, зато есть очень мощные вот эти вот цитокиновые ответы, да, то есть когда выбрасывается большое количество биологически активных веществ, и иммунитет реагирует на те клетки, из которых торчат эти хвосты. То есть когда вирус заходит в клетку, да, вот он на мембране, у него остается этот хвост полисахаридный, то есть это сигнал о том, что туда зашла вирусная частица. И именно на эти клетки может развиваться иммунный ответ. И в результате получается, что иммунитет начинает лупить. То есть не вирус уничтожает организм, а сам иммунитет начинает разрушительную деятельность, пытаясь уничтожить те клетки, которые заражены. Ну и понятно, что попадаются всякие клетки под горячую руку, что называется, потому что полисахаридный хвост очень много на что похож. И именно поэтому при гриппе возможно поражение и других органов, которые, скажем, с трахеей связаны очень опосредованно, да, тот же головной мозг и так далее. А если говорить о головном мозгу, то там есть, скажем так, специфическое поражение нервов и, в принципе, всех нервных путей, которые связаны, которые вызывают замедление проведения нервных импульсов по нервному волокну. И, в принципе, поэтому человек при гриппе, он такой очень немножко заторможенный, у него не всегда хорошо с реакциями, бывают боли в мышцах, не только связанные с интоксикацией, но и связанные с тем, что повреждаются нервы. И есть еще один очень неприятный ответ со стороны, ну, не ответ, наверное, эффект, неприятный эффект со стороны кровеносной системы на уровне капилляров. То есть вирусы гриппа поражают еще и клетки, которые образуют капилляры, и базальную мембрану. Получается что? То есть он как бы разгрызает, да, то есть разрывает капилляры, увеличивает их проницаемость, и в результате, во-первых, вирус может свободно выходить в кровь, возникает виремия, то есть наличие вирусных частиц в крови. Соответственно, стоком крови он распространяется по всему организму и повреждает остальные органы. Это первый эффект. И второй эффект, что через поврежденные капилляры в ткани начинает выходить содержимое, соответственно, либо как минимум плазма крови, может быть даже вместе с форменными элементами, то есть фактически возникает геморрагия. Да? То есть вот геморрагическая пневмония при гриппе – это достаточно распространенная вещь.
Как я уже говорил, вот эта табличка, которая там давала отличие простуды от гриппа и от ПВ, она в целом, конечно, не правильная, но некоторые отличия между гриппом и другими ОРВИ все-таки есть. Это вот те признаки, которые позволяют врачу поставить грипп клинический, да, то есть клинический грипп, даже если он не подтвержден лабораторным исследованием. Во-первых, как я уже сказал, грипп очень быстро развивается, да, то есть если болезнь раскачивалась несколько дней, да, то есть если вы чувствовали, что вы заболеваете, что вам плохо, потом на следующий день потихонечку начинает подниматься температура, там 37,1, потом доползает до 38, где-то в том районе остается, то, скорее всего, это не грипп. Потому что грипп будет начинаться остро, сразу будет идти с вечной температуры достаточно высокая, как минимум до 38,5, может подниматься и выше, то есть 39,40. Головная боль при гриппе также, поскольку, вот, я уже рассказал, да, то есть как она развивалась болезнь, зачем я это рассказывал, чтобы это увязать симптомы. Да? То есть, если поражаются нервы, поражается в том числе головной мозг, возникает головная боль, и она будет достаточно больной. И что самое интересное, что она будет очень плохо сниматься всякими противовоспалительными препаратами, которые принимаются при обычной головной боли, потому что у нее немножко другая природа. Боли в мышцах и суставах то же самое для гриппа характерны, а для остальных ОРВИ как-то не очень, то есть они реже встречаются. Насморк и боль в горле наоборот при гриппе встречаться практически не будет, но если только это какой-нибудь микс, вирусный или вирусно-бактериальный микс, то что, к сожалению, тоже бывает. То есть когда приходит не один грипп, а наши товарищи делают, тогда там уже это не отличишь. Это такой классический грипп, да, то, что называется. Ну и кашель, естественно, что поскольку поражается трахея, будет сухой, надсадный, надрывный кашель, мучительный такой. Вот человек вот будет вот так вот откашливаться, то есть когда он откашливается, он будет еще рукой себе помогать. Это как бы один из достаточно характерных признаков, по которым вот старые профессора, да, профессора старой школы, могли еще, когда человек только входит, они уже могли заранее поставить ему диагноз и сказать, что у вас грипп. Да? То есть вот по таким вот едва уловимым симптомом. Ну и как я уже сказал, что для того, чтобы удостовериться, что это действительно грипп, нужны определенные лабораторные исследования. Самое, конечно, больше всего копий сломано вокруг лечения гриппа. Как я уже сказал, в подавляющем большинстве случаев эта инфекция проходит сама. Именно поэтому его можно лечить как угодно. И потом говорить, что это помогло. По большому счету, любые средства, которые вы применяете, ну, если только они, конечно, вам не вредят, вы потом можете увязывать с тем, что произошло выздоровление. Вот я это принимал, мне это помогло. Но если, скажем так, судить вот по масштабным общемировым исследованиям и по накопленной на сегодня информации, пока что нет, скажем, противовирусных, например, препаратов, которые стопроцентно эффективны против гриппа. Например, есть эти знаменитые ингибиторные аминидазы, да, в количестве 3 штук. Первая таблетированная форма, вторая ингаляционная и третья внутривенная, которая в основном применяется в стационаре. Да, они показывали достаточно неплохую эффективность и показывают это до сих пор, но при соблюдении целого ряда условий. Во-первых, это должен быть грипп. То есть это должен быть 100% грипп, потому что против других вирусов она просто не работает. Это первое. Второе. Принимать необходимо в первые 48 часов заболевания. Только в этом случае они снижают и частоту госпитализации, и частоту развития осложнений. Позже от них толку уже никакого. Следующее. Это рецептурный препарат. То есть решение о назначении его принимает врач. То есть, по большому счету, в других странах вы не сможете так пойти и купить в аптеке. В России он тоже рецептурный, но его, как вы сами понимаете, нужно прийти в аптеку, если он есть совершенно свободный путь. Следующее. У него есть достаточно много побочных эффектов. Это достаточно взять и почитать инструкцию. И там перечислено, например, со стороны желудочно-кишечного тракта, вплоть до тошноты, рвоты и всего остального, оно возникает до 10-15%. И это как бы официально признано самим производителем. Когда этот препарат имеет смысл применять? В стационарах.
основном в стационарах. То есть это, по большому счету, препарат стационарный. В том случае, если у человека тяжелая форма гриппа, у него проведены исследования, хотя бы ПЦР сделано, то есть мы определяем, что это действительно вирус гриппа, и в этом случае мы можем попробовать его спасти при помощи этих препаратов. И действительно, иногда удается. Не всегда, к сожалению, даже сейчас, то есть при общении с коллегами, не так давно буквально разговаривали в одном из регионов, крупную больницу достаточно привезли двух пациентов, которые первый лечился самостоятельно, а вторую лечил врач поликлиники, но лечил вот теми российскими и отечественными инновационными препаратами. Вот. Обе, к сожалению, теперь уже оба пациента не с нами, не удалось их спасти, потому что запущенная пневмония, там легких нет. То есть просто нет. Все вот когда вскрытие делали, легочная ткань расплавлена вчистую, нечем дышать. Несмотря на то, что им вводили эти препараты, а смысл вводить? Даже если мы вводим, а дышать-то чем-то человек должен, если у него нет легочной ткани, ему уже никто ничем не поможет. Поэтому здесь, по большому счету, самое главное в гриппе – это не навредить себе. Потому что навредить очень просто. Первый вариант – это геройство и выход на работу. Как говорится, кладбище полны незаменимых людей – вот. Поэтому себя в этом случае нужно беречь. Это правда. Во-первых, грипп, который вы перетаскиваете на ногах, повышает риск осложнений. Вот той же пневмонии, того же вирусного миокардита. Это действительно так. То есть пока есть температура, нужно лежать. Постельный режим. Это первый аспект. И второй аспект. Вы просто заражаете окружающих. То есть когда вы приходите в офис, в котором идет циркуляция воздуха через кондиционер, в котором фильтры менялись в последний раз никогда. Вот. Получается, что вот это все в небольшом объеме воздуха гоняется одни и те же возбудители, в том числе и тот вирус, который вы принесли с собой, которым вы щедро поделились со всеми окружающими. А они не заболеют только в том случае, если они этим вирусом уже болели. Конкретно этим. Вот, например, я в 2009 году переболел, сделал ПЦР, у меня был обнаружен аж 1N1. Болел тяжело, с пневмонией, ну, так сложилось. То есть вот сейчас я могу делать что угодно, я не заболею. Потому что именно с этим вирусом я уже встречался. Точно так же и у остальных людей. Если они с ним встречались, они на 100% не заболеют. Конкретно с этим штаммом. С этим вариантом даже штамма. Но если они его никогда в жизни не видели, все, достаточно простейшего контакта, они заболеют обязательно. Значит, как еще можно себе навредить? Можно принимать препараты, у которых есть масса побочных эффектов. Это практически все препараты, те, которые действуют, те, у которых есть основной эффект, у них обязательно будет побочный. Ну, пока что фармакология, она, конечно, очень старается делать это индивидуализированное лечение. Есть достаточно большие успехи на этом пути. Но пока что все это действует именно вот на верхних уровнях циркуляции. Да? То есть обязательно, в обязательном порядке, если есть прямой эффект, нужный лечебный, терапевтический, то будет и целая куча побочек. Если какой-то препарат, о каком-то препарате говорится, что у него нет побочных эффектов, можете пить его совершенно смело, никакого вреда от него не будет, пользоваться очень тоже. Это означает только ровно одно, что он просто не работает. Все. В этом случае, ну, если есть лишние деньги, можно, так сказать, пить есть, ничего страшного с этим не произойдет. Ну и самое страшное, пожалуй, что можно для себя сделать, это игнорировать так называемые симптомы красного флага. То есть это те состояния, те знаки, которые говорят о том, что уже пора звать скорую, прямо изо всех сил. Значит, что сюда относится? Первое – это нарушение дыхания, да? То есть когда вам начинает не хватать воздуха. Возникает одышка. Причем эта одышка нарастает. То есть сначала приходится просто класть подушку под спину. Потом садиться почти вертикально. Потом в следующей стадии приходится наклоняться вперед и упираться в спинку кровати. И для того, чтобы дышать, приходится подключать межреберные мышцы и все остальные. То есть дышать целиком грудной клеткой. Особенно хорошо это видно у детей. То есть дети, к сожалению, такие вещи переносят очень плохо, у них это развивается быстрее, чем у взрослых. Приходилось такие состояния видеть. Это, ну, в общем,
зрелище не для слабонервных, в общем, по большому счету. Поэтому, если чувствуете, либо видите, да, что человек, который рядом с вами, развивается в такое состояние, это повод не только вызывать скорую, но и добиваться, чтобы они приехали. Потому что сами понимаете, что если вы вызвали скорую, то не означает, что к вам приедут.

0: Вот, либо, но мы вот пока не видим у них там этих щебета, да. Ну, щебета, у них же они все-таки низкочастотные, да, в отличие вот от этих самых от зубатых китов.
1: Может, не там слушаете.
0: Может быть, еще специфика все-таки этого района, потому что он относительно мелководный. Ну, вы знаете, что для акустики это беда, да, когда там эти отражения от дна. Это первое. Во-вторых, он очень мутный, то есть там взвесь просто дикая. И в-третьих, конечно, это довольно большие пространства, то есть мы китов все-таки стараемся их щадить, не ездить у них по головам на исследовательской лодке, и в идеале хорошо бы ставить какие-то акустические станции вот, для того, чтобы они просто мониторили акваторию. Но у нас, к сожалению, в России есть определенный запрет на акустические исследования такого типа, вот долгосрочные, поэтому мы этого делать не можем. Но нам бы очень хотелось, конечно, понимать, что они там между собой каким образом общаются. Вот. Надеемся, что нам это удастся в какой-то момент.
1: А куда они деваются потом?
0: Ну, вот наши метки, которые мы ставили, да, они очень долго до... Для них вот критичным является начало ледообразования в этих заливах. Только вот тогда, когда начинает расти припаянный лед и начинает вытеснять их фактически за акваторию, они уходят. Это происходит где-то в конце октября, начале ноября.
1: Угу.
0: До этого времени они там сидят. Они переходят между заливами, они там тусят в самих заливах, никуда не уходят. Вот как только лед стал, они сразу делают довольно большой марш-бросок, уходят в открытое море и, по всей видимости, там то ли ждут,
1: значит, в открытое Охотское море или они выходят в Тихий океан?
0: Нет, в Тихий океан неизвестно, чтобы они выходили. То есть, опять же, для них является граница это мыс Лопатки, они туда не уходят. Они в основном в северной части Охотского моря вот находятся. Это Банка Шеварова, это острова Ионы, вот в этом районе.
1: Ну, там, вот там. Кажется, что оно маленькое, Охотское море, оно огромное. Ну,
0: огромное, да.
1: Больше
0: да.
1: Черного там.
0: Ну, больше Черного точно, вот, я, мне сравнить сложно еще с какими-то морями нашими, но, наверное, с Баренцевым морем можно сравнить.
1: Баренцев, да. То есть, огромное море, им есть куда деваться, и есть да, что да. есть, самое главное.
0: Не, ну, они наедаются довольно хорошо, то есть, толщина жирового слоя у них приличная, они там не так, конечно, как море Бофорта, где они там 40 сантиметров наедают этого жира.
1: Дим, а вот у них есть такой феномен, когда самка рожает, она продолжает питаться после родов, или она какое-то время перестает питаться и за счет, так сказать, своих жировых запасов кормит маленького, самки у них больше, да, она,
0: да, больше,
1: как бы,
0: больше
1: об этом не сказали, да, больше, чем самцы. Вот такой феномен.
0: Ну, мы не знаем, потому что мы не наблюдаем этот период. Да, мы знаем, что они длительное время могут обходиться без еды, да, и так же, как и многие другие крупные киты. Ну, не так, как серый кит, который там полгода ест, полгода не ест, да, здесь немножко по-другому. Но понятное дело, что, наверное, при родах самка отдает, так сказать, часть этого жира через молоко детенышу для того, чтобы он рос довольно хорошо.
1: Ну что ж, спасибо большое, было крайне интересно. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. И у меня в гостях был Дмитрий Глазов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук и исполнительный директор Совета по морским млекопитающим. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
2: О животных. С Иваном Затевахиным.

0: Высшая и самая характерная черта нашего народа – это чувство справедливости и жажда ее. Фёдор Михайлович Достоевский.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм Юрия Быкова «Завод». И у нас в гостях кандидат экономических наук, автор канала «Простые числа» Олег Камолов. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: В 2018 году на экраны вышел фильм российского режиссера Юрия Быкова «Завод». Краткий сюжет фильма таков. Закрывают градообразующий завод. Владелец предприятия, олигарх Калугин, банкротит его, чтобы заключить выгодную сделку с иностранцами. Несколько тысяч рабочих остаются на улице без средств к существованию. Все смиренно принимают эту участь. И только пятеро отчаянных мужиков решают отстоять свое и взять хозяина в заложники, чтобы требовать с него деньги. Вожак-работяг Седой, воевавший и раненый в горячей точке, вместе с товарищами вступает в смертельную схватку с опричником олигарха Туманом и его группой спецов за жизнь Калугина. Исход боя решит, кто прав – богатые или бедные.
1: Процесс деиндустриализации экономики начался, наверное, со времен еще развала Советского Союза. Расскажи, как это все меняется на протяжении уже более 30 лет.
2: Да,
1: какие объективные причины к этому? Да.
2: Фильм с говорящим названием «Завод». Вот именно завод. Значит, речь идет не о просто промышленности, а об обрабатывающей промышленности. Это важно, потому что если мы посмотрим в целом на материальное производство в России, на динамику развития промышленности, то падение с советских времен будет, ну, хоть и будет существовать, но не такое значительное. Если мы, например, посмотрим на динамику индекса промышленного производства, где за 100% возьмем 90-й год или там, 91-й год, последний год Советского Союза, то относительно 91-го года по РСФСР сегодня российская промышленность составляет ее индекс где-то, может быть, 95-97%. То есть мы почти достигли позднесоветского уровня развития промышленности, ну, по объему материального производства. И вроде бы никакой деиндустриализации нет. Был сначала резкий спад, а потом медленное восстановление. Ну, вот эти вот 30 лет ушло на последовательное восстановление. Но проблема заключается в том, что вместе с восстановлением этого материального производства после провала 90-х менялась структура этого производства. И если добывающая промышленность шагнула далеко вперед и уже значительно превзошла показатели позднесоветского времени, то обрабатывающие производства, а особенно высокотехнологичные производства, находятся в затяжной стагнации. И это является сегодня актуальной проблемой, которая мешает нашей стране противостоять внешним санкциям. Но это отдельный разговор, может быть, мы сегодня к нему еще вернемся. И вот эта проблема деиндустриализации, деградации обрабатывающей промышленности является очень важным контекстом, в котором происходят события фильма Юрия Быкова. Это 2018 год примерно, ну, я думаю, что фильм показывает, собственно, современную нам картину мира, в которой, казалось бы, уже все такие заводы давно уже разорились и ушли в небытие в 90-е годы, но нет, они все еще сохраняются в отдельных регионах, являясь градообразующими предприятиями, но при этом постепенно деградируются и близится к своему банкротству. В целом, вот на 2021 год есть исследование, которое показывает, что в России около 15% промышленных предприятий относятся к категории таких предприятий-зомби. То есть формально они существуют, юридическое лицо не ликвидировано, не упразднено. Вроде бы люди получают зарплату, иногда даже ходят на работу, но в целом это предприятие или не выпускает продукцию вовсе, или работает по сильно сокращенному рабочему времени, или же ее продукция пользуется очень малым спросом, и фактически эти предприятия выполняют больше социальную, нежели чем производственную функцию. То есть вокруг них есть какие-то населенные пункты, жилые дома, которые надо обеспечивать жилищно-коммунальными услугами, и поэтому невозможно просто взять и обанкротить эти предприятия. Ну, то есть они поддерживаются искусственно, потому что вокруг них существует какая-то инфраструктура, которой пользуются местные жители. То есть если этот завод обанкротить и ликвидировать, и имущество распродать на конкурсных торгах, то это, во-первых, повлечет за собой полную потерю всех рабочих мест, а во-вторых, люди лишатся еще и возможности, ну, просто жить и содержать свои дома, поскольку они обслуживаются часто компаниями и силами, связанными с этим базовым головным предприятием. Ну, в частности, даже в Подмосковье можно немало найти таких мест, какие-нибудь умирающие радиоцентры еще советских времен, выполнявшие ранее функцию военного обслуживания военных нужд, сегодня существуют в большей степени потому, что на их территории есть котельные, или там люди ходят там платить за электричество в эти учреждения. То есть это уже компании, ничего не производящие, но существующие просто потому, что нельзя их ликвидировать из-за социальных последствий тяжелых. Возможно, вот таким предприятием является и завод, о котором идет речь в фильме Юрия Быкова. Об этом прямо не говорится, но зато там делается акцент на том, каким острым и болезненным событием для местных жителей, для рабочих завода является новость о его банкротстве. Несмотря на то, что в разговоре с хозяином завода рабочие, ну так, в общем, безропотно стоят и, ну, молча принимают эту информацию, уже потом в разговорах в раздевалке, где и была озвучена главная идея фильма совершить нападение на директора, на хозяина завода и насильно выудить у него какую-то часть прибыли для решения личных материальных проблем, там рабочие, очень увидно, что остро переживают эту проблему. Возможно, почему? Потому что банкротство завода грозит вообще разорением всего населенного пункта и их привычного уклада жизни. Поэтому эта проблема уже не столько экономическая, а социально-экономическая, выходящая за рамки просто проблем российской экономики, российского производства. Вот этот важный социально-экономический контекст, его необходимо всегда учитывать, поскольку он сразу объясняет мотивацию героев фильма. Ведь, по сути, главная идея фильма «Завод» заключается в том, что главный герой смог мотивировать своих коллег по цеху на борьбу за свои права, за свои интересы, пообещав им какую-то коммерческую выгоду, материальную выгоду от этой деятельности. И здесь очень важно понимать, что на такую авантюру люди готовы идти только в условиях крайне тяжелого материального положения, поскольку понятное дело, что захват заложника — это тяжелая уголовная статья, которая каждому из них может грозить тюремным сроком и, по сути, окончанием жизни для некоторых из них, поскольку там весьма возрастные люди были в этой небольшой преступной группировке, так стихийно сложившейся.
1: Ну смотри, в фильме мы видим, что этот завод убыточный, а как происходит в реальной жизни? Они получают поддержку государства, если даже это частные заводы, которые на грани вымирания находятся?
2: Какие-то получают поддержку государства, но многие банкротятся. Поэтому мы видим, как проблема моногородов в России, она никуда не девается, и, в общем, как лет 8 назад ее впервые озвучили на уровне федерального правительства, когда речь шла о том, что банкротство крупных предприятий грозит исчезновению десятков, а то и сотен российских моногородов, ну и населенных пунктов, которые возникают вокруг промышленных предприятий. Так сегодня эта проблема и остается. Предприятия многие банкротятся, это ведет к деградации населенного пункта, к массовому оттоку населения и маргинализации оставшейся ее части, что, конечно, не способствует экономическому прогрессу, повышению производительности труда и влечет за собой накопление тех самых проблем, которые привели нашу страну к тому состоянию, при котором сегодня она оказывается часто не способна ответить на внешнеэкономические вызовы. Ведь на самом деле это та самая промышленная база, которую сегодня нам предлагается развивать заново. Разговоры о реиндустриализации – это, наверное, самое популярное слово, начиная с февраля 2022 года. Как только западные страны ввели дополнительные санкции против России, которые теперь становятся куда более строгими, чем санкции 2014 года, и касаются уже не только финансового сектора, но и поставок реальных товаров. Ну, например, самолетостроение – это та отрасль, которая теперь России жизненно необходима. Она деградировала постепенно все 30 лет. Если там в конце 80-х Советский Союз производил четверть всего парка гражданских самолетов по всему миру, ну вот каждый четвертый самолет был выпущен на территории Советского Союза, то сегодня объем производства таких сложных объектов в России крайне невелик, а в связи с ограничениями в лизинге самолетов, которые были введены после санкций, объявления новой волны санкций, в России может остро не хватать летательных аппаратов, и в этой связи будет нанесен серьезный удар по транспортной инфраструктуре. Значит, нужно возрождать производство, а возрождать надо не только конструкторские бюро и заводы, где непосредственно собирают самолет. Самолет — это сложная, технологически сложная продукция, которая не может быть произведена без достаточного уровня развития всех остальных более примитивных отраслей производства, находящихся на более низких степенях передела в этой глобальной, в этой национальной производственной пирамиде. То есть, чтобы создавать самолеты, нужно уметь добывать металл, его выплавлять, соответствующие сплавы. Более того, необходимо иметь соответствующие научные конструкторские школы. Все это требует развитие экономики в течение многих десятилетий, комплексного развития, всестороннего развития, что было упущено в течение предшествующих 30 лет, а теперь нужно создавать это заново. Отсюда и все промышленные предприятия, даже такие примитивные, которые, вот, о котором идет речь в данном фильме. Там же ведь в начале герой фильма, Седой, вот этот, он же просто какие-то палочки вставляет в совершенно примитивный станок, который сгибает их пополам и делает какие-то дужки, но, видимо, это бетонные конструкции какие-то. Однако и это очень важная часть производства, без которого не может развиваться, например, строительный сектор. А строительство — это тоже один из столпов российской экономики. Строительство вместе с операциями с недвижимым имуществом дают 14% российского ВВП. Это больше, чем, например, добывающая промышленность. Это один из главных российских секторов экономики. А он не может развиваться без достаточного развития сопутствующих производств. В общем, все это вещи, которые формируют вот этот социально-экономический фон фильма и придают ему особую социальную остроту. Поэтому все, что происходит там, и все события, которые описаны в фильме, это не локальные проблемы. И смотреть надо на них не с позицией интересов отдельных людей. Это выражение общего контекста той социально-экономической модели, в которой мы существуем последние десятилетия, которая привела к экономическим проблемам, которые мы сегодня, в общем, наблюдаем. И в этой связи вот такие вот деятели, такие личности, как главный герой фильма, как рабочий по кличке Седой, выражают собой вот ту часть общества, которая не готова мириться с таким положением дел и желает перемен, пусть даже ценой собственной жизни, ценой собственного относительного благополучия и стабильности, ну, потому что, в общем, этот человек не нищий, это же не бомж, не голодающий, да, он теряет работу, но, в принципе, он же руки, ноги целы, он не инвалид, он вполне, наверное, может пойти устроиться на какой-то другой завод. Но вот это гнетущее чувство социальной несправедливости и общий такой контекст деградации российской экономики толкают его на совершение таких ярких политических жестов, которые описаны в данном фильме.
1: Смотри, он один-единственный на фоне остальных, который действительно за идею, который недоволен социальным неравенством, потому что у всех остальных стимул – это в первую очередь получить финансы и получить зарплаты и возместить тот ущерб, который они получили в материальной сфере. А как ты считаешь, какое количество людей при таких условиях, которые были созданы в фильме, пошли бы именно за идею на такие поступки?
2: Ну, действительно, это совсем небольшая часть общества, которая готова на такое самопожертвование. Совершенно верно, я соглашусь, что все герои фильма в той или иной степени мотивированы материально. Это, конечно, и сам владелец завода, который думает исключительно о собственном кошельке, принимая решение о банкротстве предприятия. Это и рабочие, которые включились в эту авантюру, поскольку каждым из них двигала исключительно жажда наживы. Но здесь трудно их в этом обвинять. И, понятно, они все находятся в тяжелой материальной ситуации. Но, тем не менее, материальный фактор был для них ключевым. Конечно, и остальные герои, как начальник охраны этого господина, который тоже вполне за деньги отрабатывает свою должность личного охранника, олигарха, и начальник местного там отряда полиции, ОМОНа, который приехал и тоже включился в этот процесс, по сути дела, став на сторону собственника капитала, он тоже есть свой коммерческий интерес, ну, очевидно, поскольку если местный олигарх является главной политической силой и, по сути, управляет всеми хозяйственными процессами, держа в руках основные производственные нити и основные элементы собственности, конечно, будет оказывать влияние и на полицию. Ну и вообще видно даже по разговору полицейского и начальника охраны олигарха, ну, видно, что они люди из одной среды, они понимают друг друга и вполне на равных общаются, решая вопросы без каких-то лишних недопониманий и проблем. Ну а в целом остается один единственный персонаж, который, ну, скажем так, моральный образ которого может оставлять вопросы, но совершенно точно можно утверждать, что его ничего не мотивирует, кроме идеи. Идеи социальной справедливости, идеи возмездия. Но это идея, обрамленная в очень примитивные такие политические формы. В его смысле, в его понимании, в понимании человека, видимо, не очень образованного и не имеющего какого-то большого социально-политического опыта, заключается в том, чтобы наказать плохого человека, наказать капиталиста. А в беседе уже с владельцем завода, которая пришлась на вторую часть фильма, сам владелец завода ему объясняет, что, в общем-то, дело не во мне, а дело в системе. Если ты со мной разделаешься, фундаментально ничего не поменяется. И это вещь, которую главный герой осознает в процессе этой дискуссии, и, возможно, его последний поступок, когда он отпускает своего заложника и фактически совершает самоубийство, ну, не сдаваясь без боя сотрудникам ОМОНа, означает, что он осознал эту мысль, разочаровался в своих действиях и, ну, тем самым отказался от своих идей, от своего первоначального плана.
1: Концовка, поэтому, очень печальная, такая беспросветная.
2: Ну, концовка типично быковская, конечно. Этим фильм сильно отличается от картин советского времени, где рабочие, вступающие в борьбу за свои права, непременно побеждают, например, там «Вечный зов». Там...
1: И верят в светлое будущее, светлое которое будущее. Его построят обязательно.
2: В этом смысле советские картины были куда более оптимистичными, ну, потому что они говорили о реальных происходящих историях. Действительно, там вот тот же картину «Вечный зов», которую я сегодня вспомнил, там описывается в нескольких сериях партизанская борьба сибиряков против части Белой армии, и поскольку в истории так случилось, что они победили, то и фильм, конечно, ведет нас к этой идее победы прогрессивных сил, победы рабочего класса. Что касается России, мы говорим о сегодняшнем дне, и сегодня, очевидно, рабочий класс проигрывает. Проигрывает во всех отношениях, и материально, и политически. Он не имеет своих представителей в органах государственной власти, он не имеет политической силы, которая бы выражала его интересы и играла бы значительную роль в российской политической системе. И он, самое главное, остается всегда на обочине, потому что именно он расплачивается за все экономические кризисы. Вот какой российский кризис не возьми, 98 год, 2008 год, 14-й, современный кризис, все это в конечном счете оплачивается трудом простого человека. В самой элементарной форме. Сгорают накопления, снижается покупательная способность зарплат из-за стремительного роста цен. Вот даже сегодня, в 2022 году, мы видим, что в первую очередь пострадали не олигархи, у которых отжали активы за рубежом, они-то питаться хуже не стали. Пострадал простой человек, зарплата которого осталась той же, а цены на некоторые товары выросли в два, а то и более раз. То есть, по сути дела, материальной базой кризиса и выхода из него стало обеднение простого человека, который становится экономической жертвой этих катаклизмов. И часто это толкает его к таким формам девиантного поведения, которое, конечно, имеет в себе мало политически прогрессивного. Вот если мы говорим о событиях фильма «Завод», то, с одной стороны, мы можем там разглядеть такой романтический образ революционера, который хоть таким странным образом, но поднял на борьбу своих товарищей, смог их самоорганизовать. Но на самом деле это ведь не революция, хотя это слово там несколько раз звучит. Это самое, что у меня есть бунт. Бунт в плане того,
1: да,
2: что...
1: Да, мини-революция.
2: Да даже все-таки революция предполагает фундаментальную смену системы. Вот так Октябрьская революция. Почему называется революцией? Потому что она отменила весь порядок вещей, существовавший до октября 1917 года. Революция стала началом нового общества, нового во всех смыслах, в экономическом, политическом, культурном.
1: У него
2: культурном.
1: Же тоже был такой толчок революции сменить систему, но он просто сделал это на...
2: Мне показалось, что у него был мотив личной обиды, и вполне себе объяснимый, и трудно его за это обвинять. Порывы его совершенно искренние, никакой алчности, никакого скрытого интереса в его поведении здесь нет. Он руководствовался совершенно точно своими истинными мотивами, совершенно здесь никак не кокетничая, но при этом за его действиями не стояло никакой идеи, в смысле идеи системной, системы ценностей. Его задачей была наказать конкретного капиталиста, а не построить систему, основанную на совершенно иных принципах производственных отношений. В этом смысле очень важно, что хоть слово «революция» там несколько раз звучало за фильм, но это примитивное понимание революции. Люди путают революцию и вооруженное восстание. И это совсем не одно и то же. Вооруженное восстание может закончиться не революцией, а контрреволюцией, или может закончиться простой реставрацией старой системы. Ну вот Украина, пожалуйста, пример. Сколько событий там, которые украинцы часто называют революцией. Вот Майдан. Чем не революция? На самом деле, конечно, никакой революции события на Майдане киевском назвать нельзя, потому что в результате не поменялась система. Просто власть перешла от олигарху А к олигарху Б, ну а потом там, к олигарху В. В конечном счете производственные отношения, система капитализма осталась неизменной. Просто поменялись действующие лица и выгодоприобретатели этой системы. Это важно. Почему? Потому что если уже мы говорим о революции, то необходимо обратиться к наследию, теоретическому наследию главного теоретика и главного практика российской революционной традиции, Владимиру Ильичу Ленину, который в своих теоретических трудах описал, скажем, анатомию революции. Для совершения революции необходимо несколько обязательных условий. Это наличие революционной ситуации, движущей силы революции и... То есть революционная ситуация — это ситуация, когда верхи уже не могут управлять по-старому, а низы не готовы жить по-старому. Движущей силой революции выступает революционный класс, который готов стать двигателем преобразований революционных. И обязательным условием также является наличие передовой части революционного класса, объединенных в прогрессивную политическую партию, которая направляет и выражает интересы этого самого революционного класса. То есть в этом смысле три элемента, которые обязательно необходимы, и их в фильме нет. Ну, кроме, пожалуй, революционной ситуации, и то очень условная. Но это такая локальная проблема. Ну, пусть даже назовем ее для простоты революционной ситуации, однако нет революционного класса. Нет класса, осознавшего свои классовые потребности, осознавшего себя как класс, как единая группа людей, обладающих общими социально-экономическими интересами. Единственное, что объединяет этих людей, это личная жажда наживы каждого из членов вот этой команды, сложившейся преступной группировки. Однако свое социально-классовое положение они не осознают, они готовы бороться за права класса, они готовы выступать только от имени, каждый от своего имени. Ну и, конечно, нет политической партии, которая способна наделить этот революционный класс прогрессивной политической повесткой и предложить ему те идеи, которые, воплощение которых в жизнь, сможет привести к реализации интересов этого самого революционного класса. То есть в этом смысле у нас есть только бунт, который является ответом на революционную ситуацию. То есть революционная ситуация есть, но она может сколь угодно развиваться и превратиться в конечном счете в какое-то гниющее болото, в котором единственное, на что может оказаться способным простой народ, так это на выступление в виде простого мятежа, который очень легко подавить, что и показало дальнейшее развитие событий.
1: Конструктивно в деконструкции с Олегом Камоловым.
0: Несколько фактов о фильме. Идея фильма «Завод» родилась у Юрия Быкова еще в 2014 году, вскоре после завершения работы над картиной «Дурак». Однако потребовалось несколько лет, прежде чем ее удалось реализовать. Поиск завода, на территории которого можно было бы организовать съемочный процесс, занял довольно много времени и проходил по всей стране, от Норильска до Москвы. В итоге нужный объект был найден в Москве – завод железобетонных изделий рядом со станцией метро «Бульвар Рокоссовского». В связи с тем, что съемки велись на территории действующего завода, работать киногруппа была вынуждена только по ночам, до тех пор, пока не приходили настоящие рабочие на дневную смену. В массовых сценах снялись реальные сотрудники завода ЖБИ. Помощь съемочной группе оказывали многие сотрудники завода. Главный инженер, начальник цеха, начальник участка, главный энергетик, главный электрик и даже крановщики. Они управляли производственными кранами, на которые съемочная группа придумала повесить источники света, превратив таким образом заводской цех в некое подобие кинопавильона. Во время съемок, на фоне критики сериала «Спящие», режиссер объявил, что «Завод» будет его последним полнометражным фильмом. Картина провалилась в прокате, за что Юрий Быков принес публичные извинения.
1: Смотри, эта группировка, которая собралась вокруг Седова, у них мы мельком узнаем, что у всех есть семьи, свои личные проблемы, семейные. И понятно, можно объяснить, почему у них первоочередно это материальный интерес, когда они идут на захват директора. А у главного героя нет семьи, он участник войны, и ему...

0: политическую активность. Это социалистическая демократия, которая, несомненно, в будущем позволит решать экономические задачи совсем иного уровня. И даже мы можем сегодня видеть, как в Китае появляются такие предприятия. Например, компания Huawei – это не совсем в чистом виде капиталистическое предприятие с одним собственником. Большая часть акций этой компании принадлежит рабочему коллективу через систему профсоюзов. Ну, правда, там именно рабочая демократия и вот это коллективное управление не так сильно развито. Но, тем не менее, кооперативное движение – это такое новый росток в системе современного капитализма, и российские рабочие вот последних 30 лет показывают хороший пример того, что и кухарка может управлять государством, скажем так, учиться управлять государством по известной цитате Ленина.
1: А что касаемо погибающих заводов, которым нужна поддержка, их может финансировать только государство. А мы с тобой обсудили фильм «Волк с Уолл-стрит», биржи, брокеров и так далее. А можно ли за счет ценных бумаг и той схеме, о которой мы обсуждали в «Волке с Уолл-стрит», как это все работает, можно ли за счет продажи ценных бумаг получить инвестиции извне от частных лиц?
0: Конечно, для этого и работает финансовый рынок.
1: В России разве такое часто происходит?
0: Скажем так, в отличие от Соединенных Штатов, в России на IPO выходят, размещают акции в основном только крупные компании. Для малых компаний скорее доступен рынок облигаций. То есть маленькая компания может выпустить облигации, то есть привлечь заемный капитал, и решить там какие-то свои хозяйственные задачи. В этом смысле государство может способствовать развитию таких предприятий, предоставляя государственные гарантии по обязательствам компании. Потому что облигацию малоизвестной фирмы с маленьким оборотом, с не очень богатой историей, купят с малой долей вероятности. Другое дело, когда за этим предприятием стоит государство, которое, изучило его бухгалтерию, возможно, даже выкупило какую-то часть акций и может гарантировать платежеспособность этого эмитента. В этом смысле даже сегодня, в условиях санкционного давления, перед государством стоит такая задача выступать гарантом по делам отдельных предприятий, развитие которых является стратегически важным для развития российской экономики. Но здесь есть одна проблема. Как бы так ни случилось, что государство станет просто таким страховым агентом частного бизнеса и пожарной командой, которая приходит на помощь частному капиталисту, решая его проблемы за общественный счет. Если уж мы говорим о том, что государство помогает компании привлечь капитал, то совершенно разумным будет и расширение государственного участия в этой компании, то есть частичная национализация, а то и полная национализация. И вообще сегодня, если смотреть на те проблемы, которые стоят перед российской экономикой, в частности, развитие высокотехнологичных отраслей экономики, связанных с большим риском приложения капитала, мне вообще трудно себе представить, насколько эта проблема решаема классическими рыночными методами. То есть невидимая рука рынка здесь будет работать с большими сбоями. Вот найдите мне инвестора, который по собственной инициативе вложит деньги в российское самолетостроение или, например, в микроэлектронику. Но это будет очень отчаянный человек, который, может быть, это сделает просто ради эксперимента, потому что есть другие отрасли, которые приносят больше прибыли с меньшими рисками и за меньше период времени. Например, нефтегазовый сектор. Зачем вкладываться в микроэлектронику, когда есть хорошие прибыльные сырьевые сектора? Это поведение, за которое невозможно критиковать или ругать инвестора. Он действует, исходя из логики рынка. Капитал течет по пути наименьшего сопротивления. Где выше прибыль, где ниже риски, вот туда он и направится. Для того, чтобы привлечь частный капитал в микроэлектронику, надо создать для него такие благоприятные условия, то есть, по сути, обеспечивать ему прибыль за счет общественных средств. Тогда спрашивается, зачем там нужен частный капитал? Тогда эта система должна развиваться в рамках единой сбалансированной системы государственных стратегических планов, то есть в рамках, по сути, некоторого возрожденного и критически переосмысленного советского госплана, где главной задачей развития было не извлечение прибыли предприятиями, а соблюдение пропорциональности в развитии разных секторов экономики. То есть данный подход обеспечивает распределение ресурсов между отраслями, исходя не из задачи максимизации прибыли, а исходя из тех целей, которые ставит общество перед экономикой. Например, сегодня нам ставится задача, очевидно, просто жизнь перед нами ставит задачу развивать высокотехнологичные отрасли и снижать свою зависимость от импорта в этом отношении. Значит, все ресурсы экономики должны быть направлены на приоритетное развитие этих секторов. Сделать это можно только централизованно через механизмы серьезного государственного участия в организации производственного процесса. Рыночными путями это сделать очень сложно. Нужно создать такую систему мотивации для инвестора, которая просто сделает бессмысленным участие в этом частного капитала, потому что частник здесь будет просто прибирать к рукам, снимать все сливки, а государство будет обеспечивать и гарантировать ему эти сверхприбыли, что совершенно, теряет всякие

0: смысл. Так что сегодня развитие российской промышленности ставит перед обществом задачу вообще пересмотра тех производственных отношений, которые складывались в России в предшествующие 30 лет. Свободный рынок, его невидимая рука – это те идеи, те модели, которые показали свое банкротство и полную несостоятельность в такой стране, как Россия, находящейся на периферии мировой экономики, выступающей в роли поставщика сырья для развитых, богатых стран центра мирового капитализма. Но, правда, проблема заключается в том, что российский правящий класс в лице государства, в лице чиновников, которые предлагают нам какие-то идеи и свое осмысление этой ситуации, все это показывает, что они как раз не готовы к этим переменам. Поскольку и Путин несколько раз сказал, что акцент теперь и главное внимание будет уделяться свободе предпринимательства. И Матвиенко тоже сказала как-то, что государство должно обеспечить свободу бизнесу, и если это не случится, то я там пойду на митинг и буду требовать этого уже политическими методами. Ну, все это говорит о том, что они застряли своим мышлением где-то в 90-х годах. Это такая идеология челноков, такого малого бизнеса, которые предлагают посредством мелкой торговли и спекуляции решить проблемы, фундаментальные проблемы технологической отсталости России. В 90-е годы, по крайней мере, сохранилась еще материальная база, сохранился тот фундамент, который нужно было просто оживить. Оживить чем? В том числе и мелкой частной торговлей. Ну, потому что в условиях полного экономического упадка, безработицы, маргинализации общества, промышленность развиваться не будет. Однако сегодня, когда весь этот фундамент в значительной степени изношен, утрачен и требует не просто восстановления, а строительства нового, сделать это руками малого бизнеса – это очень странная затея, он просто на это не способен. Крупные производства – это то, что позволит России решить накопленные в ее экономике противоречия. Здесь нужны другие экономические механизмы.
1: А помимо малого бизнеса для того, чтобы развивать промышленность, допустим, согласны ее развивать. А то, что касаемо специалистов и вообще интереса к тому, чтобы этим заниматься, мне кажется, это сейчас не очень популярно.
0: Ну, совершенно верно. Для того, чтобы появились специалисты, необходимо предлагать конкурентоспособную заработную плату для тех выпускников технических вузов, например. А даже в крупных корпорациях международных, которые ранее работали в России, наблюдалась тенденция дисбаланса зарплат в пользу администрации управленцев. Иными словами, предприятие, которое производит сельскохозяйственную технику, иностранное, работающее в России, это я вот пересказываю информацию, которую мне сообщали мои бывшие однокурсники, которые работают сегодня в бизнесе. Менеджер предприятия получает зарплату, существенно превышающую зарплату инженера на том же предприятии. То есть в этом смысле Россия все равно остается местом, где человеку с творческим, таким техническим складом ума недостаточно места, чтобы развернуться. И в этой связи нужен совершенно иной подход к организации производства и, соответственно, совершенно не место здесь механизмам рыночного саморегулирования, которые как раз и способствовали структурной деформации российской экономики. У нас самая голландская болезнь, связанная с гипертрофированным развитием одного сектора экономики, нефтегазового именно, привело к тому, что остальные сектора экономики стали загибаться, а вместе с этим и наука, и образование, и система здравоохранения, которые нужны только тогда, когда есть развитое производство, высокая добавленная стоимость, высокая производительность труда, поскольку сама по себе наука, само по себе образование просто не нужно, если оно не дает рост производительности. А для того, чтобы оно к этому приводило, необходимо место материального применения, хорошо подготовленных работников, научных достижений, здравоохранение. Оно будет развиваться только тогда, когда мы имеем работника высокой производительности, где один час во времени стоит дорого. В этом случае система заинтересована в том, чтобы работники были здоровыми. А если у нас самыми распространенными профессиями являются водитель, продавец и охранник с низкой производительностью труда, то в этом смысле нет никакого резона осуществлять инвестиции в систему здравоохранения, поскольку водитель с больной спиной точно так же крутит баранку, как водитель со здоровой спиной. Так зачем тратить деньги на лечение его спины? Это не приносит никакого экономического результата.
1: А что ты можешь сказать про концовку? Потому что из всех персонажей, которые мы видим в фильме, наверное, только Антон, который начальник охраны олигарха, он каким-то образом меняется в мировоззрении на протяжении всего фильма. Потому что вначале мы его видим одним, а в конце видно, что он как-то внутри поменялся, переломился внутренне. вроде бы конец очень безысходный, тяжелый.
0: Да,
1: но мы видим, как этот Антон, начальник охраны, он в конце выходит с забора, и понятно, что он как-то поменялся, и, видимо, тоже будет пытаться как-то менять окружающую свою жизнь.
0: Ну, я могу только согласиться с таким суждением, поскольку все остальные персонажи никак не поменялись в течение фильма. Сам олигарх вполне себе остался при своих идеях, даже наоборот, переагитировал своего оппонента. Главный герой разочаровался в своих идеях и просто свел счеты с жизнью. Ну, а начальник охраны собственника завода действительно пересмотрел свои взгляды на окружающий мир. Но, правда, вопрос, насколько он вообще был далек от этих идей раньше. Мы же не знаем, каким он был. Он выполнял свою работу в течение фильма и выполнял весьма добросовестно за заработную плату. И просто уже в процессе разговора с персонажами фильма в определенном контексте как-то в большей степени стал уделять внимание такого рода вопросам, как-то посмотрел на них, возможно, с другой стороны. Но все равно это выходец из простой среды. Это человек с семейными проблемами, там, больная жена, которая не может получить достаточное медицинское обслуживание. Это его товарищи, которые выходцы из такого же круга. Но единственное, вот интересный вопрос, есть какая-то, мне кажется, сценарная проблема. Очевидное сочувствие Антона Седому как-то не очень вяжется с тем, что тот буквально там 2 часа назад убил его друзей, двоих в перестрелке. А это действительно его друзья, судя по тому, как они разговаривали, это не просто коллеги, не просто сослуживцы, это его близкий круг, и он как-то вот этот вопрос совершенно для себя отметает и, очевидно, сочувствует главному герою.
1: Просто многие говорят, что все-таки этот фильм не настолько безнадежный, в конце есть какая-то надежда за счет этого Антона. Я этой надежды, кстати говоря, не увидела.
0: Ну, почему? По крайней мере, мы видим человека, который задумался о проблемах бытия, и пошел он по дороге пешком назад явно для того, чтобы подумать о чем-то. Ну, о чем? О увиденном. Как-то переосмыслить моменты, которые он только что наблюдал. И в этом смысле подтверждается известный закон общественного развития, связанный с тем, что мы в процессе общения со своим окружением оказываем влияние на людей, находящихся вокруг нас. В этом смысле человек, у которого нет детей, все равно оставляет свой след в истории, все равно оказывает влияние на общество, потому что каждый, с кем мы общаемся, частично впитывает наше мировоззрение, наши идеи и подвергается нашему влиянию. Так что здесь мы видим такой хороший пример того, как Антон, начальник охраны олигарха, оказавшись в новых условиях и пообщавшись с людьми, с которыми ранее не пересекался, возможно, переосмыслил некоторые стороны своей жизни и, может быть, будет носителем прогрессивного мировоззрения в будущем. А вот важно, что он не просто перенял идеи Седова, а переосмыслил их в новых условиях. И, возможно, вот такой человек, посмотревший на проблему со стороны и увидевший результат ошибочных суждений своего предшественника, уже применит их в новых условиях с более прогрессивным результатом и итогом.
1: Ну, я, насколько знаю, у Юрия Быкова этот фильм провалился в прокате, и многим не понравилась концовка, потому что они не поняли, почему так все закончилось. Мне, например, наоборот, понятно абсолютно, почему именно такой конец в этом фильме. А ты что по этому поводу думаешь?
0: Ну, во-первых, то, что провалился в прокате, это ожидаемо совершенно. Вообще фильмы Юрия Быкова не очень коммерчески успешные, ну, что совершенно естественно. Он не гонится за широким зрителем, не идет по этому клише голливудскому, где каждый режиссер, это же, в общем, Джордж Лукас, да, он же известно там в интервью, по-моему, газете Independent, что ли, говорил о том, что его западные коллеги, американские режиссеры и вообще европейские режиссеры находятся под давлением такой серьезной цензуры. Только эта цензура не такая, как в Советском Союзе, где сидел там какой-то культсовет и говорил режиссеру, что снимать, а что нет. Здесь цензура еще более тонкая и жестокая, потому что она заставляет режиссера, ограничивает его возможности, загоняя его в рамки коммерческих стандартов голливудчины, где непременно в фильме должен быть положительный герой китайского происхождения, потому что в Китае большой рынок, и тогда будут смотреть фильм, если там есть положительный герой китаец. И ради коммерциализации фильма часто режиссер вынужден наступать на горло собственной песни. В этом смысле Юрий Быков освободился от этих границ, и я совершенно не вижу в его фильмах вот этих типичных голливудских клише, которые направлены направленные на привлечение широкого зрителя. Например, какой-то любовной линии, которая вставляется в любой фильм, чтобы привлечь женскую аудиторию в кино. Часто она выглядит совершенно нелепо и абсурдно, но в российском кино она обязательно. Фильм про войну, там, фильм про будущее, фильм про какие-то катастрофы. Обязательно вот эта часть отношений между полами, которая должна привлечь сентиментальную часть аудитории и повысить окупаемость фильма. И Быков этого не стал делать, и в этом смысле, конечно, не добился коммерческого успеха, но я не думаю, что он ставил перед собой такую задачу. Я сходил лично сам на этот фильм, помню, купил билет специально для того, чтобы поддержать режиссера, хотя можно было скачать где-нибудь его в интернете. Получил большое удовольствие от просмотра, хотя, конечно, тоже не ожидал такого рода концовки, но она чисто быковская. Это, как я уже говорил, в отличие от советских фильмов, где мораль всегда очень четкая, ясная и идеологически заряженная, пропагандистски заряженная, здесь автор заставляет нас задуматься.
1: Но мне кажется, она отчасти жизненная, потому что ты сам сейчас объяснил, что он пытался восстать против системы, а потом понял, что один он с этой системой не справится, и за счет убийства одного человека окружение никак не поменяется.
0: Ну вот как раз восстал-то он против не системы, а против личности, а потом понял, что надо было против системы. И разочаровавшись в своих действиях, ну вот совершил такой, по сути, акт суицида. В этом смысле, ну не знаю, насколько это жизненная ситуация, просто в целом хэппи-энд это не всегда жизненно. То есть часто в нашем мире, окружающем нас, события заканчиваются на минорной ноте. И в этом смысле Быков пошел все-таки против системы, поскольку коммерчески успешные фильмы принято заканчивать на позитивной ноте, чтобы у зрителя осталось последнее позитивное впечатление, он порекомендовал фильм своим там, знакомым, своей аудитории, своему окружению. Отсюда понятно, почему широкий зритель не ходит на быковские фильмы, потому что они в условиях общей апатии, общего негатива, экономического фона, такого очень печального, не дают возможности эмоционально расслабиться и сбросить этот негатив во время просмотра веселой какой-то не сильно угнетающей сознание комедии.
1: А «Дурак» же, по-моему, был популярным.
0: Ну, не знаю, насколько он был коммерчески успешным. Я вот тоже сомневаюсь, что он там заработал большие деньги. Потому что, в конечном счете, это тоже фильм, не дающий нам хэппи-энда. А это тоже та часть, важная часть голливудского клише. В этом, я думаю, и ценность режиссера, который, кстати, вот мне интересно, где берет деньги на свое кино, кто его спонсирует, но, видимо, это какое-то общественное финансирование или меценатство. И это, конечно, проблема. Проблема в том, что такие режиссеры не имеют массовой материальной поддержки. Вот работа таких режиссеров, как Быков, непременно должна быть связана с краудфандингом. И я бы был первый, кто бы задонатил ему на кино. Ну, я думаю, что есть такие инструменты, но, по крайней мере, они не так широко распространены. Но вполне возможно развивать такое направление в кино, минуя вот эти типичные, уже ставшие обязательными рыночные процедуры. Поэтому за счет общественных средств такие проекты, думаю, еще будут развиваться. И я надеюсь, чем дальше, тем сильнее. Сегодня у нас в условиях отсутствия Голливуда в российских кинотеатрах вместе с санкциями, возможно, откроется пространство для развития таких низовых проектов, создаваемых за общественный счет, где появятся такие же Юрии Быковы, только, может быть, еще более талантливые, хотя и сам Юрий Быков у меня вызывает только положительные эмоции.
1: Спасибо тебе, Олег, большое за разбор.
0: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Добрый день, дорогие друзья. Вот так получилось, что я программу завершаю. Уже все уставшие, но я постараюсь уложиться не в час, а где-нибудь так минут 45. Материала не так много. И расскажу вам о том, что, собственно, находится между тем, что мы считаем Землей, и тем, что мы считаем космосом. А вот то, что посередине, непонятно, к чему это относить, и до сих пор даже две науки не могут это между собой поделить. Те объекты, явления, о которых я вам сегодня буду рассказывать, астрономы считают своими, геофизики считают своими, а на протяжении многих веков они были ничьими, просто потому что информация о том, что происходит в переходном слое между, собственно, земной атмосферой и космическим пространством, ну, было ее ноль. То есть долгое время две науки, они развивались, геофизика шла снизу, астрономия шла сверху, но встретиться не могли. И даже сейчас у нас... на дворе 21 век, об этой области мы знаем меньше, чем о том, что ниже, и о том, что выше. И связано это с тем, что верхние слои атмосферы – это самый неудобный слой для осуществления каких-то туда космических полетов. То есть находиться там долгое время созданный на Земле летательный аппарат не может. Для аэродинамических съезд для самолетов это слишком высоко, для аэростатов тоже слишком высоко, если говорить, скажем, о мезосфере. Их подъемной силы не хватит, чтобы там держаться. А для искусственных спутников Земли, для орбитальных тел, это слишком низко. Они начинают там тормозиться и в конце концов падают, либо сгорают в атмосфере, либо падают на поверхность Земли. А если говорить о временах прошлых, скажем, о прошлых веках, то даже сам слой, где заканчивается атмосфера, не то, что о нем не было ничего известно, не было понятно, о каких высотах, собственно говоря, речь. Ну, переместимся мысленно на сотни лет назад и представим себя ученым, который пытается изучить верхние слои атмосферы. Что у него будет под рукой? Ну, во-первых, у него будут данные о том воздухе, до которого он, собственно, может дотянуться. Ну, хотя бы залезть на самую высокую гору. И первое, что известно, что было далеко, визуально понятно и давно всем знакомо, что на большой высоте температура ниже, чем у поверхности Земли. То есть вы можете находиться на теплой Земле, отдыхать, загорать, но при этом рядом с вами горные вершины будут в снегу. И это нормальное следствие, на самом деле прямое следствие закона всемирного тяготения. То есть так должна себя вести газовая оболочка в поле тяжести. Можно решить простую физическую задачу, посчитать, насколько температура падать будет с высотой, и вы получите, ну, в некоторых слоях результат очень близкий к реальности. И если мы его продолжим дальше, проэкстраполируем, чего, конечно, делать нельзя, а как быть, если других вариантов нет, тогда мы получим, что уже на высоте где-то в 35 километров, 35-40, температура должна укатиться куда-то в район абсолютного нуля, и туда же должно укатиться давление. То есть, если мы просто видим те свойства атмосферы, которые для нас достижимы, и продолжаем их дальше, тогда мы получаем, что высотой атмосферы, верхней ее границы, является слой в 35 километров. Но даже тогда, в прошлые века, это был не единственный способ понять, собственно, до каких высот простирается атмосфера. Можно попробовать зарегистрировать явления, которые, несомненно, имеют атмосферный характер, а точнее, это результат встречи Земли и космоса, и каким-то образом определить их высоту. Что это за явление? Это результат взаимодействия с Землей, во-первых, солнечного ветра, то есть потока частиц, летящих от Солнца, а во-вторых, результатом взаимодействия метеорных тел. Вот только что говорили о метеорных потоках, то есть метеоры – это процесс сгорания в атмосфере Земли частичек, которые двигались в Солнечной системе по каким-то своим орбитам, но встретились с Землей на свою беду. И вот эти два класса тел уже Солнечной системы, взаимодействие с земной атмосферой порождают в первом случае полярное сияние, во втором случае метеорные потоки. То есть это самые высокие атмосферные явления, которые можно наблюдать глазом, и которые можно было изучать, ну вот, по крайней мере, в 18 веке. И этим воспользовались методом триангуляции, можно попробовать определить высоту. Вроде как очень просто. Ну, разбежались два человека, зарегистрировали одно и то же событие, засекли, на фоне каких созвездий они его наблюдали, решили треугольник, определили высоту. На самом деле тогда это, конечно, было сложно, потому что не было ни часов, ни телефонов, ни быстрых средств связи, и понять, что вы, скажем, отнаблюдали один и тот же метеор, это было не так просто. И тем более сложно это было в случае полярных сияний. Тем не менее, задача была решена, причем она была решена еще Ломоносовым в середине 18 века. Естественно, к полярным сияниям он был особо неравнодушен, как человек с севера, и всю жизнь мечтал понять их природу. И результат, вообще говоря, был, ну, может быть, даже ошеломительный. Высота полярных сияний составляла 150 километров и больше. То есть это несравнимо шире, выше, чем те 35, которые мы получили из простой экстраполяции зависимости температуры с высотой. Триангуляцию метеоров осуществили чуть позже уже ученики Ломоносова в конце 18 века. В общем, высота оказалась не намного меньшей, около 100 километров. То есть это самая простая модель с линейным изменением температуры с высотой и, соответственно, давлением, падающим в ноль, она оказалась отброшенной. Но раз она отброшена, раз температура с высотой, получается, так быстро не падает, значит, где-то она должна останавливаться, это падение температуры, даже сменяться ростом. То есть тот физический вывод, который можно было сделать из измерений высот полярных сияний и метеорных потоков, заключается в том, что высокие слои атмосферы, тогда еще всем неведомые, могут оказаться по каким-то причинам, тогда еще неизвестным, значительно теплее, чем ожидалось. И вот с этим выводом, собственно, только с ним, люди прожили почти весь 19 век. То есть считалось, что да, наверное, значит, они теплее, постепенно плотность с высотой уменьшается, ну и, наверное, уж там-то абсолютно чистый воздух. То есть все облака, вся вот эта грязь, все, что это остается в тропосфере, то есть на высоте там 10-15 км, не больше. И вот эти представления были опровергнуты, можно сказать, ну, практически в один день, но если точно, в один месяц. Опровергнуты резко в 1883 году, когда произошло очень мощное извержение вулкана. Вулкана Кракатау, он расположен в Индонезии. Извержение с мощностью 6 баллов по шкале вулканической активности, это предпоследняя оценка, самое сильное, известное на сегодняшний день извержение имеет 7 баллов. Извержение Плинянского взрывного типа. По сути, была уничтожена большая часть острова, вот здесь показано, на котором сам вулкан находился. И сейчас на его месте осталось только несколько мелких островов. 200 мегатонн тротилового эквивалента, общая мощность, 30 тысяч человеческих жертв. Вот такое событие. И высота выбросов вулканических достигла 80 километров, что, собственно, имеет мало аналогов среди других вулканов. То есть для среднего вулкана типичное, ну, это километров 10. Для мощного вулкана, соответственно, 30-40, тут 80. И вот как только это извержение произошло, буквально в последующие дни, недели и месяцы начали наблюдаться различные явления, которых раньше либо не было вовсе, либо на них просто не обращали внимания. А тут уже конец 19 века, технические возможности больше, и научное познание интенсивнее, и явления стали замечаться. Какие это явления? Первое – это событие, которое называется «пурпурные зори». Во время сумерек, вечерних или утренних, несмотря на вроде как ясную погоду, отсутствие каких-либо заметных визуальных облаков на небе, цвет зари приобретает интенсивно красный пурпурный оттенок. Причем цвет зари не на закате, когда еще солнце светит, а уже, как вы видите по фотографии, ну, достаточно глубокие сумерки. То есть если мы возьмем геометрическую картину и посмотрим, где должны находиться это нечто тогда неизвестное, странное, что вызывает это свечение, то получается, что высота составляет порядка 20 километров. То есть в тот момент, когда пурпурные зори наблюдались, более низкие слои атмосферы уже находились в тени Земли, и тем самым их порождать не могли. И очевидно, что речь идет о каких-то частицах, не о газе. И получается, что на высоте 20 километров что-то в негазообразном состоянии может существовать. Не то чтобы это появилось первый раз, пурпурные зори в принципе наблюдались после вулканических извержений, но вот как следует внимание на это обратили именно после Кракатау в 1883 году. Прошел буквально год, 1884 во Франции наблюдалось, ну и во всей Европе наблюдалось лунное затмение. Ну, что такое лунное затмение? Ничего необычного. Но вот само затмение оказалось совсем не таким, каким его ждали все, кроме астрономов. Обычно у нас затмение, во время затмения Луна приобретает такой оранжевый или красный оттенок. Недавно, может быть, кому-то повезло, кто в восточной части нашей страны находился, мне тоже, успелось убежать из Москвы. Вот 31 января наблюдалось затмение, затмение очень яркое. То есть там, где я его наблюдал, оно даже сквозь дымку было видно. А вот в Париже не было ничего подобного. В 1884 году было классическое затмение, Луна взяла и исчезла до конца полной фазы. И вот связать одно с другим удалось французскому астроному Камилю Фламариону. Он даже до затмения предупреждал, что оно будет темным. И связано это было как раз с извержением вулкана Кракатау. Но, собственно, я думаю, вам не нужно рассказывать, почему происходит лунное затмение. Вот картина перед вами. Лучи проходят сквозь атмосферу Земли, преломляются, причем низко, на малых высотах угол преломления превышает 1 градус, и этого оказывается достаточным, чтобы попасть даже в центр тени Земли. Вот у нас в июле будет еще одно затмение центральное. Тоже, в общем, если атмосфера будет чистой, то Луна останется достаточно яркой. Совсем другая ситуация у нас имеет место, если в земной атмосфере что-то такое происходит, что ее прозрачность портит, и Луна из красной становится черной. Но что самое интересное, после вулканических извержений затмения темнели вне зависимости от того, располагалась Луна прямо за вулканом, как здесь, или где-то в другой области тени. Из этого можно сделать вывод, что вулканические выбросы достаточно быстро и достаточно надолго могут распространяться над всей поверхностью Земли. И здесь уже геометрический фактор не играет такой главной роли в плане того, будет затмение ярким или темным. Хотя очень часто Луна в тени оказывается неравномерно окрашена. То есть следующий вывод, который можно было сделать после того, что, во-первых, у нас высокие слои атмосферы могут быть теплее, во-вторых, они могут в течение длительного времени содержать, собственно, твердые жидкие частицы, пыль и аэрозоль. Более того, очевидно, там большие скорости ветров, и пыль и аэрозоль разносятся над значительными территориями или вообще над всей поверхностью Земли. Но пока то, что я вам говорил, относится, ну, к, условно говоря, высокими слоями атмосферы мы это не можем назвать, скорее к средней атмосфере, высоты 20-30 километров. Но прошел буквально еще один год, и все оказалось еще веселее. 1885 год, то есть 2 года после извержения вулкана, впервые в Европе появились облака, которые осмелились светить, когда Солнце было уже не в 3 градусах под горизонтом, а в 8 градусах под горизонтом. Более того, из-за того, что небо само в этот момент было темным, сравнительно темным, облака часто очень контрастно выглядели на небо, и действительно в большинстве языков мира, за исключением русского еще нескольких, их называют ночные светящиеся облака. Только в русском их назвали серебристыми облаками. Их никто не наблюдал до 1885 года, однако же в 1885, в июне, с интервалом буквально в несколько дней, их заметили во многих странах Северной Европы. Это вот только то, что я смог найти в литературе, упоминание о наблюдениях в июне 1885 года, но это явно не полный список, на самом деле их могло быть существенно больше. Вопрос, что это такое за объект, который никто не видел раньше, проглядеть такое, ну, вряд ли можно, потому что очень красивые и яркие, а тут сразу одновременно от Германии до России они появляются. Из того, в какой момент сумерек они наблюдались, опять же, можно легко определить их высоту, что тут же было сделано, и результат, ну, вообще никто не понимал, что с этим делать. Облака появились на высоте 85 километров, то есть там метеоры горят, там это практически уже космос, плотность воздуха должна быть, ну, практически ноль, и давление там в 200 тысяч раз, как мы сейчас знаем, меньше, чем в этой комнате, и там появляются вдруг облака. Они часто бывают видны на фоне зари, но вот по той анимации, которую я составил из фотографий, которые мне были переданы в Томске в сентябре этого года, видно, что если они покрывают все небо, то по ходу сумерек можно видеть, как они выходят из тени Земли. Сначала они видны только на фоне зари, потом распространяются по всему небу. А вот когда Солнце приближается к горизонту, становится светло, то облака теряются. Просто потому, что на самом деле они, конечно, очень разреженные, и рассеяние в атмосферных слоях под ними, оно намного ярче, и облака становятся незаметными. Собственно, это главный критерий, по которому наблюдатели, даже неопытные, могут отличить серебристые облака от других. Они не видны днем, не видны светлые сумерки, а вот в темные сумерки проявляются, становятся все ярче и ярче. Ну и самое непонятное, собственно, где вы были до 1885 года? Почему их не наблюдали раньше? Ну, очевидно, что каким-то образом подействовал вулкан, а точнее то, что он выбрасывал пепел на большую высоту, пепел и химические продукты своего извержения. После 1885 года облаков стало меньше, но они не исчезли полностью, что опять же говорило о том, что вулкан является причиной, но не единственной. Дело в том, что время жизни вулканических выбросов на таких больших высотах, несколько лет, не более. А они сохранялись, они наблюдались из года в год, и мощнее всего напомнили о себе через 23 года, в 1908 году, после падения Тунгусского метеорита. На самом деле падения не было, метеорита тоже не было, потому что, собственно, на поверхность Земли ничего не упало. Это, скорее всего, была небольшая комета, которая полностью взорвалась и растворилась на больших высотах. Но после, собственно, этого явления совсем в других областях Земли, скажем, в Англии, в течение нескольких дней наблюдались аномально яркие ночи. И в первый момент было даже непонятно, что это такое. Ну, по словам очевидцев, в течение всей ночи можно было в Лондоне, например, сидеть на бульваре, читать газету без искусственных источников освещения. Сейчас мы понимаем, что это были очень яркие серебристые облака. И каким-то образом они должны быть связаны с самим Тунгусским телом. Но каким? Ведь Тунгусское тело упало в атмосфере совсем не там. И тут мы можем вновь вспомнить о кометной гипотезе происхождения Тунгусского метеорита. Комета у нас вблизи Земли состоит не только из ядра и головы, но и хвоста. И вот как раз частички, образующие хвост, они были так под углом направлены к траектории самого тела, и они выпадали в атмосферу, задерживались в ней, в общем, даже не сгорая, как известно, мелкие метеоры. Мелкие метеорные тела метеорами не становятся, они просто оседают в верхних слоях атмосферы и породили своим действием появление серебристых облаков. То есть, что мы, получается, имеем? Во-первых, состав их неизвестен, они порождаются как вулканическими выбросами, так и метеорными. То есть вот, пожалуйста, вам встреча Земли и космоса. Одно и то же событие, которое может иметь совершенно разное происхождение, разные причины. И оставались два вопроса. Во-первых, собственно, из чего они состоят? И во-вторых, почему их не было до конца 19 века? Все-таки и вулканические извержения случались раньше, и падение метеоритов, в том числе и кометного происхождения, тоже случались раньше. И тем не менее серебристых облаков никто не видел. Вот эти два очевидных вопроса на самом деле оказались непростыми. То есть уж и первый-то был сложным, а на второй удалось получить ответ вообще только к концу 20 века. Ответ на первый вопрос получили в середине 20 века, когда стало возможным отправлять хотя бы на короткое время геофизические ракеты и даже непосредственным образом захватить частицы и исследовать их состав. Это было сделано в 50-х годах 20 века, и оказалось, что ничего необычного, казалось бы, в серебристых облаках нет. Они состоят из обычного водяного льда. В составах ничего космического в нем не было. Но раз лед появляется на таких высотах, значит, там должно быть очень холодно. Вы прекрасно знаете, что, скажем, в наших условиях вода замерзает при 0 градусов. Если вы подниметесь на Эверест, то уже нуля не хватит, нужно будет температура там где-то минус 10 или что-то такое. Если же вы подниметесь на высоту 85 километров, то, очевидно, должны быть очень низкие температуры, чтобы образовался лед. Это действительно так. Температура замерзания льда на высотах 85 километров – это что-то типа минус 130 градусов. И коль скоро мы лед наблюдаем, значит, он там есть. И к нашим двум свойствам, о которых мы говорили в начале, высоких слоях атмосферы, мы должны добавить третье. Эти слои могут быть значительно холоднее, чем ожидалось. Вот то, что удалось выяснить, в течение примерно одного века о высоких слоях атмосферы. И возникает вопрос, что с этим делать, как это объяснить и как увязать вот первое с третьим. У нас есть заведомо теплые слои атмосферы и есть заведомо холодные слои атмосферы, причем температура меняется, теперь понятно, в диапазоне больше, чем на 100 градусов. Как это объяснить? Вот для того, чтобы это понять, мы рассмотрим модель создания верхней атмосферы, чем определяется ее температура и вообще, почему она такая есть, более того, что она делает для того, чтобы мы с вами могли жить на планете Земля. Действительно, коль скоро температура сильно варьирует и не падает до абсолютного нуля на высоте 35 километров, значит, в атмосфере должны быть слои, которые каким-то образом подогреваются. Подогреваются, очевидно, Солнцем, потому что источник энергии у нас только один. И раз температура резко меняется, значит, этот нагрев должен идти неравномерно по высоте. И действительно, есть два четко выраженных слоя в атмосфере, где солнечная коротковолновая радиация переходит в тепло. И оба этих слоя связаны с одним химическим элементом, с тем же самым, который дает нам возможность жить и дышать, с кислородом. Известно, что на 99% атмосфера Земли состоит из азота и кислорода, причем кислорода примерно в 4 раза меньше. Но именно кислород значительно в большей степени взаимодействует с солнечным ультрафиолетовым излучением. То есть, если мы с вами мысленно сядем верхом на ультрафиолетовый квант, вооружимся дубинкой и понесемся к Земле с целью там истребить все живое, то азот нам никоим образом не помешает, мы его не будем замечать, проскакивать мимо, а вот атомы кислорода покажутся нам, молекулы, прошу прощения, огромными такими щитами, которых на вороном коне не объедешь и никак не пролетишь. И площадь, с которого молекула кислорода перехватывает вакуумный ультрафиолет, собственно, он называется вакуумный, потому что через воздух не проходит, она большая, и она зависит от длины волны. То есть для каких-то квантов она больше, для каких-то меньше. И если мы построим зависимость, то получим, что лучше всего кислород перехватывает очень энергичный ультрафиолет с длиной волны 150 нанометров. Но для сравнения, обычный фиолетовый свет – это 350-400 нанометров. То есть это очень интенсивное, очень жесткое ультрафиолетовое излучение. К счастью, поток от Солнца в этих лучах не столь сильный, потому что Солнце у нас звезда не очень горячая. Но даже их достаточно для того, чтобы кислород задержал их на высоте аж 100 километров, то есть очень высоко, и всю эту энергию перевел в тепло. Хотя, опять же, говорю, что от Солнца не так много таких квантов летит. И вот таким образом, очень высоко, на высоте в 100 километров и больше, у нас формируется верхний слой нагрева. Солнечная энергия поглощается, естественно, закон сохранения энергии у нас никто не отменял, она переходит в тепло. Более мягкий ультрафиолет, но если только можно говорить о нем как о более мягком, это тоже очень жесткое излучение, с длиной волны 200-240 нанометров, его кислород задерживает не столь эффективно, и оно проникает почти до нас, до высоты 20-30 километров. И вот в этом и состоит главное чудо, которое позволяет нам с вами жить. Если бы это излучение проникало еще ниже и достигло бы, скажем, поверхности Земли, то, понятно, ни о какой жизни говорить было бы нельзя. Если бы оно, наоборот, лучше задерживалось и останавливалось на высоте, скажем, километров 60-70, казалось бы, должно было стать лучше. Ничего подобного. Мы, опять же, не смогли бы с вами появиться на поверхности Земля. Почему это так? Давайте мы эту картинку так мысленно сдвинем и перенесемся на более мягкий диапазон, который уже почти примыкает к видимым лучам. Вот что мы получим. Мы получим, что начиная с длины волны 240 нанометров, кислород вообще перестает взаимодействовать с ультрафиолетовым излучением. То есть он бы мог просто пропускать, а вот от Солнца как раз таких квантов летит достаточно много. И все они также весьма опасны для жизни. Ультрафиолетовое излучение в диапазоне УФЦ, это медицинская уже классификация, просто разрушает молекулы ДНК. Более мягкий ультрафиолет вызывает ожоги глаз, электроофтальмию и так далее. Что нас от всего от этого спасает? От этого ультрафиолета всего спасает нас вот этот ультрафиолет. Если бы мы могли у Солнца его просто выключить,

эффективно. При поглощении кванта молекула озона разбивается на обычный кислород и атом. Атом вновь встречается с молекулой кислорода и вновь образует озон. И за счет цикличности этого процесса и высокой эффективности взаимодействия озона с ультрафиолетом у нас получается надежная защита от всего, ну вот уже вплоть до длин волн в 310 нанометров, которые уже все-таки менее опасные для нашего здоровья и вызывают загар на коже. Озона мало. То есть даже в том слое, где его больше всего, высота 30 километров, его в сотни тысяч раз меньше, чем кислорода. Но этого достаточно, чтобы создать этот надежный щит, если, конечно, с озоном все в порядке. А с ним, может быть, не все в порядке, об этом я, конечно, сегодня тоже скажу. Ну и, как вы видите, большое количество солнечной энергии, все это задерживается, энергия исчезнуть никуда не может, и возникает у нас второй слой нагрева, нижний слой нагрева. И вот за счет того, что солнечное излучение неоднородно задерживается в атмосфере, нагрев оказывается неравномерным, мы получаем слои тепла и слои холода. То есть там, где у нас нагрев, это слои тепла, между ними возникают пояса холода в атмосфере. Их можно назвать верхний и нижний, а еще интереснее их будет назвать летний и зимний, потому что в нижнем поясе холода холоднее всего будет именно зимой, что логично, а вот на высотах 80-90 километров холоднее всего оказывается летом. Если мы посмотрим на графики температур, ну тут немножечко запутанная диаграмма, поэтому я потрачу пару минут, расскажу, что здесь. По высоте от поверхности Земли до 90 километров откладывается зависимость температуры. И мы видим, что летом температура у нас выше, но зато потом вон она ж куда падает. А зимой, наоборот, в высоких слоях атмосферы, ну, не настолько холодно. И причина того, что летом в высоких широтах на большой высоте аж на 100 градусов холоднее, чем зимой, это действительно так, связано с особенностями циркуляции воздуха. На больших высотах летом воздух быстро переносится с высоты 50 километров вверх. Восходящие воздушные потоки расширяются, делают это практически очень быстро адиабатически и за счет этого быстро выхолаживаются. Поэтому именно в летний период температура может упасть до 130 кельвинов и в узком диапазоне высот оказаться ниже сплошной линии, то есть температуры, соответствующей замерзанию льда. И вот в этом узком слое и возникают серебристые облака. Но если вы представите себе физические условия, которые преобладают на этих высотах, все-таки очень низкая плотность. Для того, чтобы льдинка образовалась, даже если там есть водяной пар, ей сложно будет вот взять так в этом разреженном воздухе и появиться. Ей нужно на что-то намерзать, то есть должны появиться ядра конденсации. Вот их и ими и снабжают воздух в редких случаях. Вулканические извержения, все-таки события типа Крокотау – это событие весьма редкое, а чаще, и точнее ежедневно, метеорная пыль. Как это происходит? Когда метеорное тело врывается в атмосферу, оно загорается на высотах 90-100 километров, но особо крупные тела могут долететь до меньших высот, и в процессе горения воздух наполняется атомами и ионами металлов. Самых разных – железо, кальций и так далее. И эти ионы, встречаясь друг с другом, формируют мельчайшие частицы, которые называются метеорным дымом. Фактически это атомные частицы, их размеры составляют буквально несколько нанометров. И вот на них начинает намерзать лед, если, конечно, температура падает ниже, чем минус 130 градусов. По мере того, как льдинка увеличивается в размерах, она становится тяжелее и за счет своего веса опускается на меньшие высоты. Именно этим объясняется, почему серебристые облака наблюдаются все-таки ниже, чем температурный минимум. Температурный минимум – это где-то 90, а серебристые облака наблюдаются на 82 километрах. Если они опустятся еще ниже, то там температура уже будет выше, чем минус 120 градусов. Для льдинок на большой высоте это уже нестерпимая жара, и лед просто очень быстро испаряется. Это объясняет то, что слой серебристых облаков очень узкий. Учитывая, что способность льдинки рассеивать солнечное излучение очень резко зависит от размера, она возрастает как радиус в шестой степени, мы наблюдаем только самые крупные льдинки в виде серебристых облаков. То есть рассеяние света на маленьких льдинок мы практически не замечаем.
Поэтому высоко.

Высоты серебристых облаков очень стабильны. То есть сколько их не мерили, начиная с 19 века, вот все время 82-83, сильнее не отклоняется. Но это вопрос, собственно, от того, как серебристые облака возникают. Да, это процесс встречи Земли с космосом, собственно. Если о чем-то можно говорить, как о результатом такой встречи, то это серебристые облака подходят под это определение в первую очередь. Но главный вопрос, а почему этого ничего не было до конца 19 века? Ведь метеорные потоки существовали всегда, кометы на Землю падали, и вулканы тоже иногда извергались. Очевидно, что в самой атмосфере произошло нечто такое, что изменило условия для появления облаков. И об этом задумались еще, собственно, с начала 20 века. Ну, первая версия связана была с тем, что просто в результате, в том числе и деятельности человека, стало больше воды в высоких слоях атмосферы. То есть появилось чему намерзать. Но вариант с переносом воды, водяного пара с поверхности Земли в высокие слои – это процесс малореалистичный. То есть молекула H2O очень трудно добраться будет до таких больших высот, и при этом не быть разбитым солнечным ультрафиолетом, встречами с другими молекулами и так далее. То есть прямой перенос H2O в высокие слои атмосферы – это процесс неэффективный. Но перенос может быть косвенный и связанный с другим газом, которого тоже в результате деятельности человека стало больше. Это метан. CH4 – газ тоже весьма легкий, он легко достигает стратосферы, там встречается с ультрафиолетовыми квантами, они метан разбивают. В результате мы имеем атомарный водород, это совсем легкая частица, которая вообще не доставляет никаких проблем добраться до любых высот. В высоких слоях она может среагировать с молекулой гидроксила, там его тоже много, собственно, полосы гидроксила в высоких слоях атмосферы регистрируются, и вот вам новый водяной пар. И сейчас есть группа ученых, которые говорят именно о водяном паре, как о главной причине того, что у нас появился вообще качественный новый объект в атмосфере под названием серебристые облака. Но это все-таки причина номер два. А причина номер один связана с тем, что просто раньше, до конца 19 века, в высоких слоях атмосферы не было настолько холодно. То есть была метеорная пыль, был водяной пар, но лед все равно не намерзал, потому что было тепло. А вот сейчас стало холоднее. И причина похолодание в высоких слоях атмосферы может быть та же самая, что и причина глобального потепления у поверхности Земли. Вот так это связано друг с другом. И основой этого являются парниковые газы. Ну, прежде всего, углекислый газ СО2. У нас в нижних слоях атмосферы это парниковый агент, а в высоких слоях атмосферы это может быть холодильник. Вот за счет чего это происходит. Молекула углекислого газа сталкивается с атомами кислорода, забирает их энергию и превращает их в энергию собственных колебаний. Потом эти колебания прекращаются, и излишек энергии в виде инфракрасного кванта излучается в космос. То есть на входе мы имеем механическую энергию движения частиц, то есть тепло, а на выходе мы имеем инфракрасное излучение, которое из атмосферы уходит. Этот процесс называется радиативным выхолаживанием. И проверить, насколько он интенсивный, долгое время не удавалось, просто потому, что измерить температуры в тех слоях атмосферы было невозможно. Их научились мерить только во второй половине 20 века, и после того, как измерения стали систематические, но первые результаты просто всех ввергали в ужас. Высокие слои атмосферы охлаждались со скоростью чуть ли не в градус в год. То есть, если бы у нас глобальное потепление поверхности Земли шло с такой скоростью, ну, это была бы уже не катастрофа, а был бы разговор о конце света. А там такое наблюдалось, причем с другим знаком. Но когда температуры стали мерить лучше и в течение большего времени, то эти тренды, естественно, уменьшились. Сейчас речь идет о 2-3 градуса в год, но все равно это весьма интенсивное похолодание. Причем оно касается прежде всего высоких широт, то есть нас с вами, в летних месяцах. То есть летом, когда на высоте 90 градусов 24 часа в сутки светит солнце, там оно не заходит, то температура падает, и это место становится самым холодным местом не только всей атмосферы, но и всей Земли в целом. В результате вот что мы имеем в плане изменения климата и парниковых газов. Самые теплые слои атмосферы еще более прогреваются, самые холодные слои атмосферы еще более выхолаживаются. У нас растаскивается температурный диапазон в атмосфере, который мы можем наблюдать. К чему это приведет в будущем, я вообще не могу сказать. И модели, они весьма неточные. Но в любом случае,
мы наблюдаем нечто, что является серьезной проблемой, и такие красивые объекты, как серебристые облака, это не только романтика, не только повод на них посмотреть и сделать красивые фотографии, но это и предупреждение нам с вами. Естественно, к серебристым облакам было приковано внимание в течение всего 20 века и начала 21-го тоже. Их изучали с поверхности Земли с помощью лидара, это лазерное зондирование, из космоса с искусственных спутников Земли, с геофизических ракет. И наша группа в институте показала, что измерять характеристики серебристых облаков, а точнее размер частиц, а это важный показатель того, что там происходит с температурой, можно с помощью обычных камер всего неба, которых сейчас много на всех обсерваториях, особенно в северных широтах, для того, чтобы изучать полярное сияние. Оказывается, что если мы будем снимать все небо в период интенсивного появления серебристых облаков, то этого может быть достаточно, чтобы измерить размер частицы. Ну вот, в частности, 5 июля 2015 года, кто в этот момент был в центральной полосе России, может быть, помнит, это была ночь очень ярких серебристых облаков. Я даже, когда обычные облака стали расходиться и все это увидел, я даже сначала не понял, что происходит. И в этот момент проводились наши наблюдения, причем с помощью поляризационного фильтра, то есть измерялась еще и поляризация света рассеянными облаками. А фотографы знают, что облака в поляризационном свете себя очень четко проявляют, просто потому что поляризационные свойства не такие, как у воздуха, и сильно зависят от размеров частиц. А через год, в 2016 году, причем 12 августа, я думаю, эту дату можно подчеркнуть, наблюдались яркие серебристые облака уже за полярным кругом, через примерно сутки после максимума Персеид, и там камера не измеряла поляризацию, но измеряла цвет. И за счет анализа снимков, тут сами облака усилены, мы выявили очень тонкий эффект, который глазом, конечно, не заметен. Серебристые облака на фоне зари чуть-чуть более синие, чем в противоположной области неба. То есть наоборот, по сравнению с обычными облаками. И этот эффект, он на самом деле дает возможность измерить размер частицы. Он пропорционален квадрату ее радиуса. И вот за счет этих измерений мы получили результат, который прекрасно согласуется и с лидарными, и со спутниковыми данными. Средний размер частички 50 нанометров. И сейчас, если похолодание продолжится, то имеет смысл ожидать, что эти частицы будут год от года все крупнее и крупнее. Ну вот мы надеемся эти измерения продолжить. Собственно, это я подаю как пример того, что с достаточно простой техникой, доступной сейчас многим, можно получать прекрасные результаты. Более того, камеры всего неба эффективны не только для серебристых облаков, но и для всего того, что у нас происходит на меньших высотах. В частности, для облаков перламутровых. Это, в общем-то, образования существенно более редкие. Они появляются на высотах 20 километров, и получаются они от того, что тут уже в декабре по белым линиям мы видим, что температура тоже может упасть ниже порога замерзания льда. Но это так только на больших широтах. Те графики, которые я здесь показал, относятся к 70-й параллели северной широты. И перламутровые облака, их тоже обычно в научной литературе называют полярные стратосферные облака. Явление очень редкое, но если вы станете его свидетелями, то, конечно, поразитесь их красоте. Вот пример перламутровых облаков. И это уже не просто красота, не просто напоминание нам о том, что в нашей атмосфере что-то происходит нехорошее, а это уже прямой участник неблагоприятных процессов, которые происходят на нашей головой. То есть, можно сказать, облака вредительские. Дело в том, что они состоят из множества химических соединений, не только из воды. В частности, в их состав входят кислоты – серная и азотная. И вот азотная кислота в тот момент, когда весной на перламутровые облака начинает попадать солнечный ультрафиолет, распадается с образованием окиси азота. Ну, хорошо известного вам соединения. И вот окись азота – это главный уничтожитель озона естественного происхождения в атмосфере Земли. Вот, собственно, что он делает с озоном, здесь перед вами показано. Он разрушает сначала молекулу озона, потом атом кислорода, который для этой молекулы очень нужен, как вы помните, а сам при этом остается цел и невредим. То есть это каталитический процесс, при котором с нечетным азотом ничего не происходит,
а озон разрушается. И вот таким же образом, как окись азота, себя ведут атомы хлора и брома в атмосфере. Также они разрушают озон. Известно, что один атом хлора, если его пустить в стратосферу, за то время, что он там будет находиться, уничтожает около 10 миллионов молекул озона. Просто потому, что сам при этом он никуда не девается. И вот если окись азота – это естественный уничтожитель озона, то атомы галогенов – это в основном искусственное уничтожение уничтожителя озона в результате выброса фреонов. Это газы, которые используются в холодильных установках и используют, входят в их состав галогены. В высоких слоях атмосферы вот это все запускается. Поэтому озоновая дыра – это во многом результат деятельности человека в том числе. И Монреальский протокол 1987 года, который попытался, по крайней мере, выбросы этого дела ограничить, в действительности привел к тому, что темп разрушения озона стал меньшим. То есть вот, пожалуйста, еще один пример того, как очень красивое образование, именно на поверхности частиц стратосферных облаков все это происходит, в результате приводит к неблагоприятным последствиям для нас с вами. А как для нас важен озон, я рассказывал чуть раньше. В результате мы получаем, что водяные облака в высоких слоях атмосферы, выше 10 километров, очень мало где могут появиться. То есть температуры падают до таких уровней, чтобы можно мог образоваться лед, только в летнем полушарии вблизи северного полюса, летнего полюса, в мезосфере и в зимнем полушарии, в стратосфере. Если же вспомнить о пурпурных зорях, о всем том, что происходило после вулканических извержений, то вот они-то наблюдались глобально. Они наблюдались не только на полюсе, а на всех широтах, включая даже тропики. Из этого мы можем сделать вывод, что та субстанция, которая вызывала эффект пурпурных зорь, вообще говоря, с водой не связана. Потому что вода на этих высотах просто в жидком или в твердом виде существовать не может. Возникает вопрос, а что такое стратосферный аэрозоль, что появляется после вулканических извержений? На это ответ удалось получить тоже только во второй половине 20 века. Непосредственным образом частицы аэрозоля были зафиксированы на высоте 20 километров в 1961 году. И с тех пор этот слой получил название слоем Юнге, собственно, по имени организатора всего проекта. А через 10 лет более точные измерения с аэростата, собственно, пролили свет на химический состав частиц на высоте 20 километров. Они действительно порождаются в основном вулканами, но не вулканическим пеплом, а теми газами, которые выбрасывают вулкан в атмосферу. Конкретно сернистым газом СО2. В тропосферных условиях, вот, например, здесь, у поверхности Земли, воды, только, к счастью, не такими плотными. И, естественно, если происходит мощное извержение вулкана, то таких капелек серной кислоты становится больше. Это тоже может иметь существенное влияние на те условия, которые у нас есть у поверхности Земли. Про парниковый эффект я уже говорил. Я, собственно, говорил о его причине, про парниковые газы. Сейчас есть повод вернуться к нему вновь и, собственно, рассмотреть его более подробно. Вот, собственно, что такое парниковый эффект. Если у нас в атмосфере появляется что-то, не обязательно углекислый газ, парниковых газов много, что задерживает, не задерживает видимый свет Солнца, но задерживает обратное инфракрасное излучение от Земли, то мы получаем эффект одеяла. Хотя сам углекислый газ никоим образом энергию не выделяет, но он мешает нам отдавать энергию, тем самым нас греет. Вот в этом и состоит суть парникового эффекта. Ну, я всегда у школьников, когда им рассказываю этот материал, спрашиваю, ну вот как вы думаете, парниковый эффект, он полезный для нас или вредный? Естественно, он очень и очень и очень полезный. Если бы парникового эффекта не было, мы можем просто посчитать, что средняя температура на поверхности Земли, не на полюсе, а вообще на поверхности Земли, составила бы минус 250 градусов. То есть это ниже, чем то, что сейчас у нас за окном. А это была бы средняя температура. Парниковый эффект дает нам выигрыш 35-40 градусов. И минус 20 превращается в плюс 20. Другое дело, что все хорошо в меру. И если все так сильно зависит от углекислого газа, которого всего-то там 0,03%, если эти 3 превращаются в 4, то станет слишком тепло. И это проблема. Так вот, сульфатный аэрозоль, он ведет себя противоположным образом. За счет того, что эти частички достаточно крупные, они отражают солнечное излучение,
и тем самым уменьшают приток энергии на поверхность Земли. И после вулканических извержений у нас наступает антипарниковый эффект. Известно, что после мощных извержений температура на поверхности Земли падает. Причем иногда это падение может иметь даже и локальный

0: катастрофический характер. Ну и самый знаменитый пример – это холод и голод на Руси в начале 17 века, который, собственно, и стало причиной смутного времени. И за это вполне может быть ответственный вулкан, вроде как очень далекий от нас, но за счет больших ветров, быстрых ветров, все это разносится над большими территориями и вызывает похолодание на несколько лет. Известно, что в 1601-1602 годах вблизи Москвы в августе мог выпасть снег, зима длилась 7-8 месяцев, неурожай, голод, ну и дальше сами понимаете, что происходило. Последним мощным извержением вулкана с индексом 5, то есть пониже, чем у Крокотау, случилось в 1991 году. Это вулкан Пинатуба на Филиппинах. Тоже большое количество пыли и пепла было выброшено. И через полтора года случилось полное лунное затмение. Вот оно было интересным. Половина тени была темной, а половина не очень. То есть еще каким-то образом вулканические выбросы неравномерно распределились над поверхностью нашей планеты. Естественно, в конце 20 века за содержанием стратосферного аэрозоля уже внимательно следили. Было большое количество работ. Уровень аэрозоля резко вырос. Потом, где-то к концу, последним годам тысячелетия, он пришел в норму. И сейчас на этой зависимости мы можем видеть локальные пики, связанные уже с более слабыми вулканами. Но сейчас я хочу сказать не о них, а о том, что было замечено между ними. А между ними замечена вот эта тревожная тенденция. То есть если мы все вулканические эффекты уберем, смотреть на них не будем, то мы обнаружим некую субстанцию, которая с вулканами уже не связана, фоновый стратосферный аэрозоль, и его количество тоже весьма быстро растет. Посмотрите, с 2000 года его содержание почти удвоилось. И это еще один тревожный сигнальчик, поскольку сейчас считается, что наиболее вероятной причиной этого стратосферного аэрозоля, опять же, сернистый газ, только уже не вулканический, а промышленный. То есть человек и здесь начинает играть активную роль, которая заметна даже при сравнении с такими масштабными событиями, как вулканы. Еще одно предупреждение нам. Естественно, сейчас за вулканическим аэрозолем тоже внимательно следят, и за фоновым тоже. И здесь наши измерения с помощью поляризационной камеры всего неба. Вот фотография перед вами с обычной трехцветной матрицей. Тоже могут много чего дать. В частности, нам удается строить профиль, не просто измерять размеры частиц серной кислоты, а смотреть, как она меняется с высотой. Вот наши данные, а вот спутниковые. То есть, и они, мы видим четкий максимум вблизи высоты 20 километров, который как раз и назван слоем Юнге. В этом слое частиц больше всего, и размер у них достигает максимума. И мы планируем продолжать эти наблюдения и дальше, и смотреть, что с этим происходит. Ну, отдельная история, конечно, будет, если в ближайшее время произойдет какое-то извержение более-менее крупное. Ну вот, на этом я хочу свою лекцию закончить. Она такая, к концу более такого научное содержание имеет. Если что-то непонятно, если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Большое вам спасибо.
1: Вопросы.
2: Алексей Николаевич, огромное спасибо, очень интересная лекция. Подскажите, пожалуйста, а как забрасываются те же галогены на те высоты, речь о которых идет? Вот, они вроде бы тяжелые все-таки частицы, да, то есть вы говорите, что там именно на большой высоте они могут становиться...
0: Дело в том, что в высоких широтах, если о приполярных, у них там стратосфера начинается с малых высот. То есть тропопауза уменьшается, и, соответственно, возможность для того, чтобы эту стену пробить и забраться наверх, оказывается лучше. Мне рассказывали исследователи воздуха в Антарктиде, что был вообще совершенно замечательный случай. Температура упала у поверхности Земли до минус 80, по-моему, градусов, и тропосферы не было вообще. То есть стратосфера коснулась поверхности Земли, температура сразу начинала возрастать от поверхности Земли вверх. То есть перенос возможен. А дальше ультрафиолет. Собственно, почему озоновая дыра наблюдается весной? Я, может быть, не очень этот момент проскочил мимо. Казалось бы, весной обычно озона больше. Но дело в том, что вот за зиму образовались эти частицы. Пока мороз, ничего не происходит. А весной на эти облака начинает попадать солнечный ультрафиолет. И вся вот эта химическая машина начинает закручиваться.
2: Так, и можно еще один вопрос? Вот вчера Михаил Юрьевич Шевченко говорил о всяких приоритетах национальных, государственных и так далее. То есть, вот, ну, там речь шла о других вещах, о определении первых параллаксов и так далее. Вот в этих направлениях вот, известно, что Витольд Карлович Цераский, он был как бы считается одним из первых наблюдателей серебристых
0: он
2: облаков.
0: Он там был у меня.
2: Да-да-да. Вот это соответствует действительности. Мы можем там, допустим, пропагандировать и говорить о том, что Цераский, значит, это вот он самый главный в серебристых облаках, он их открыватель.
0: Формально нет. Если вы видите, напротив Цераского стояла дата 12 июня, напротив Бакхауза 8 июня. Но я всегда пишу «один из». Да. Но первая публикация в журнале Nature была, она вообще немножко окутана тайной. Она была сделана англичанином Лесли, художником, сыном более знаменитого художника Лесли. И он пишет, что он что-то такое заметил в 1884 году. Статья вышла не где-нибудь, а в Nature в 1885, и считается, что теперь с него все и начинается. Хотя вот я видел публикацию, в том числе Ромейко Виталия, которого многие из вас знаете. Вот они пытаются доказать, что ну, в 1884 году ну, вот никто не видел. Вот только один Лесли заметил, что как-то это очень странно. Но все равно это вот 1880-е годы. То есть вот все вот оттуда.
2: Понял. Спасибо.
1: Первый, до каких широт наблюдаются серебристые облака?
0: Угу. Давайте сразу отвечу. Сейчас они завоевывают все большие территории к югу и к югу. То есть до 19 века, до всех этих событий, наверное, неправильно было бы говорить, что их вообще не было. Скорее всего, они просто были в приполярной зоне, где в это время белые ночи, их просто не видать. И в конце 19 века вот они впервые дотянулись, за счет того, что эта область холода стала шире, они дотянулись до наших с вами широт. Сейчас есть случаи их наблюдения в Крыму. Ну, правда, достаточно редкие.
1: Да, широты,
0: да. Да, то есть, ну, Крым это все-таки редкая ситуация, но, скажем, до 50-й широты это вот уже норма.
1: Ну, а южнее все равно.
0: Ну, южнее слишком тепло. То есть,
1: 47-48 градусов. Как?
0: Ну, может, есть вероятность, а же она отлично от нуля.
1: Значит, второе, значит, правильно ли я вас поняла, что сильнее охлаждаются высокие слои атмосферы на высоких широтах?
0: Да. Летом.
1: И насколько градиент примерно линейная зависимость?
0: Ну, это я вам не скажу, насчет линейной она или нет. Но вот у меня была диаграмма, я здесь не показал. То есть эта область холода, она очень резко очерченная. То есть именно такое облако. Другое дело, что оно расширяется со временем.
1: Ну, будем так, сейчас наиболее эффективно это вот широта Москвы где-то.
0: Ну, нет, самый эффективный на полюсе. То есть там эти облака круглый год могут находиться, да. Собственно, почему вопрос о связи с метеорных персеид, прежде всего, и серебристых облаков, долгое время не могли изучить. Потому что в августе на наших широтах уже серебристых облаков не бывает. Потому что уже этот минимум температурный заканчивается, почти не бывает. А вот в высоких широтах, скажем, за полярным кругом, там еще холодно. И поэтому, и уже при этом не такие белые ночи. Собственно, вот те наблюдения, что я вам показывал, это Лавозеро, это Мурманская область. Так вот там проблемы с погодой, но вот если там, скажем, 12, 13, 14 августа ясное небо происходит, серебристые облака все время мощные. То есть это вот мы сейчас замечаем. То есть связь с персеидами, она есть, но для того, чтобы говорить об этом с уверенностью, нужно еще несколько лет подождать.
1: То есть с точки зрения экологии для людей безопаснее жить просто сейчас южнее полярного
0: круга? Ну, пока это непосредственно экологического влияния на поверхность нет, вопрос предупреждения идут оттуда.
1: Да. И третий вопрос. У нас же не всегда была температура на земном шаре примерно такая же, как сейчас. Угу. То есть в историческом прошлом, 3000 лет нашей эры, было даже теплее, чем сейчас. То есть тогда могли наблюдаться.
0: А вопрос, почему теплее? То есть было ли это следствием парниковых газов? Потому что причина потепления могла быть другой. Например, уменьшение альбедо атмосферы и поверхности Земли. Что просто меньше света Земля отражает. Соответственно, больше энергии держит в себе. То есть не обязательно вот те потепления исторические, которые были, они не обязательно парниковые.
1: То есть они не обязательно приводили к похолоданию верхних слоев?
0: Да, в частности.
3: Раз уж Сергей Артурович вопросы задавал, то и мне положено традиция. Два вопроса. Значит, во-первых, вот этот тренд похолодания больших высот, он сколько лет мы его наблюдаем? То есть не может ли это быть какой-то эффект более глобальный может. И не сильно связан?
0: То есть после 90-х годов он ослабился, и все так резко выдохнули чуть-чуть, даже после 2000-х. И сейчас идут споры, есть он или нет, но если смотреть все шире и шире, то пока речь идет о том, что он уменьшается, но остается.
3: То есть там временная шкала порядка там 30 лет примерно.
0: Ну, 50.
3: 50.
0: Угу. То есть раньше не мерили просто, и все.
3: Ну, да? Понятно. Да. И второй вопрос. Вот у вас было несколько фотографий лунного затмения с градиентами яркости. Угу. Вот насколько эффективно можно по таким фотографиям восстановить какие-то параметры атмосферы?
0: По лунным затмениям
3: что-то вроде обратной задачи.
0: Есть несколько работ, и вот я и в Новосибирске делал на эту тему доклад, который возымел эффект. То есть у нас есть хорошее измерение затмения из Новоалтайска. Какая задача ставится? У нас была задача по спектроскопии. Мы измерили содержание озона в атмосфере, причем в антарктической, находясь при этом в России. Чуть-чуть не попали в озоновую дыру, просто лучи не там шли. Померили, что с озоном все в порядке. Ну, можно изучать аэрозоль, там много интересных задач.
3: То есть это имеет научный смысл.
0: То есть сейчас есть даже, вышла статья в Nature со спектром лунного затмения под тем соусом, что это же похоже на спектр транзита экзопланеты. Собственно, они больше ничего не сделали, написали вот это и взяли в Nature.
3: Спасибо.
0: Даже такое бывает.
4: Извините, пожалуйста, я правда не знаю, в какое время вы могли что-то узнать, но в 1971 году я была участником первой школы наблюдений серебристых облаков.
0: Были такие.
4: Вел Вилман из Прибалтики. Вы знаете, да, об этом? Угу. Вот я просто хотела сказать, уточнить, что очень подробно мы изучали эту тему.
0: Ну да, да, да. Ну, собственно,
4: Челябинске это
0: было. Есть, да. Две большие монографии, одна английская, одна русская, где все это подробно описано. Английская Гадсон Шредер, русская Бронштейн Гришин.
4: И Гришин там.
0: Да, да, да. Так что, конечно, все
4: и
0: это.
4: И Бронштейн там был правильно.
0: 40 минут всего не уместишь, да. Но я. Нет, лекция не посвящена серебристым облакам. Лекция посвящена тому, что они делают с нами.
4: Ну, все понятно. Там тоже изучалось. Спасибо.
1: Где у нас есть участники первых экспедиций. Есть еще вопросы? Павел Борис, можно я вам дам трубку, потому что, я так понимаю, наша школа заканчивается. Вот. Давайте поблагодарим Олега Станиславовича. Большое спасибо вам.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев.
2: Добрый вечер.
1: И наш сегодняшний лектор, можно сказать. Это заведующий кафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии Миша Шовран, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Владимирович Жмур. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: И сегодня мы поговорим о красивом испанском явлении под названием Эль-Ниньо.
2: Я думал, это ураган просто, а оказывается, это сложное явление.
3: Да, это явление, которое охватывает весь земной шар. И по-разному проявляется.
1: И Россию?
3: И Россию тоже, конечно. Мы же не хуже остальных.
2: Мы лучше.
3: Лучше, несомненно.
2: Так, и как охватывает? Окутывает?
3: Ну, прежде всего, вот наиболее яркое проявление этого явления, явление Эль-Ниньо, происходит в Тихом океане. Собственно, оттуда все и пошло. А само явление, оно следующее. Теплая вода из западных частей Тихого океана вдоль экватора начинает двигаться в сторону Южной Америки, на восток. В стандартном состоянии на востоке, вот туда, куда эта вода должна двигаться, находится так называемый апвеллинг. То есть это холодная вода, придонная, у берегов побережья поднимается вверх, и там находится такой слой, полоса холодной воды. Угу. Холодная вода обладает рядом интересных свойств. У нее много кислорода растворенного. Со дна она поднимает всякого рода микроэлементы, это биогены, которым питается всякая живность. Начинает от микробов, и пошло по пищевой цепочке, и доходит до рыб. В конечном итоге вот...
1: Рыбы тоже поднимаются наверх?
3: Они там живут, наверху. Вот когда до них дойдет кислород с едой, они то там живут, ну, а рыбаки ловят эту рыбу. Но вот когда приходит теплая вода, она накрывает вот эту холодную воду, и холодная вода на поверхность не выходит. И, стало быть, до рыбы не доходит еда и кислород. Рыба либо дохнет, если явление очень сильное, либо уходит куда-нибудь. И рыболовы того региона начинают страдать. А, как правило, вот там, где вот эти явления происходят, страны там бедные, поэтому там рыболовство очень важное. Ну и начинаются бунты, там правительство недовольно, и правительством недовольны. Так что вот это вот то, от чего пошло явление Эль-Ниньо.
1: Это как бы основа, да, это еще не сам Эль-Ниньо.
3: Не, это вот это то яркое проявление Эль-Ниньо.
2: Да. Эль-Ниньо может свергнуть правительство, грубо говоря, да?
3: Да, да. Нет, ладно, к этому и вернемся. Вот есть интересные тоже рассказы про возможное влияние Эль-Ниньо на древние цивилизации.
1: Хорошо.
3: Так вот, почему это происходит? Мы понимаем, что наш мир, Земля, не находится в каком-то статическом равновесии. Там все происходит, какие-то изменения. И вот представьте ситуацию, в которой начинают пассаты, которые дуют в Атлантическом, в Тихом океане, не везде дует, но в данном случае мы говорим про Тихий океан.
2: В отличие от муссонов.
3: Да, в отличие от муссонов.
1: Ты вспомнил, да, школьную программу «Муссоны и пассаты».
3: Вот эти пассаты ослабевают и могут даже развернуться в другую сторону. И это приводит к тому, что вода, которая так по всей физике должна, вода Тихого океана в экваториальной зоне должна находиться где-то там около Австралии, в западной части. Ее уже ничего не сдерживает, никакие ветра, начинает двигаться на восток, в сторону Южной Америки. Да. Ну, это вот причина такая, которая внешняя причина. Но при этом по всей территории Земли что-то происходит. Значит, вот эта вот вода, которая движется, она несет с собой одновременно в атмосфере дожди, там, ну, конечно, потепление и всякого рода дожди. Это приводит к ураганам. там, где вот находится эта теплая вода, там еще возникают ураганы.
1: А почему так происходит?
2: Нагревается это, воздух.
3: Это, да, вот во время испарения воды есть такая критическая температура, при которой уже возникают смерчи, ураганы вот при ну, неких физических условиях.
1: То есть, по сути, ураган тоже часть Эль Ниньо. Получается, что вода нагревается,
3: да, а из-за этого... Да, это последствия, тоже последствия.
2: Меняется давление.
3: Да. Mm-hmm. При этом вообще циркуляция, атмосферная циркуляция на всей Земле меняется. И если в одном месте, в данном случае вот сильная влажность будет вот там, где само Эль-Ниньо происходит, то, значит, где-то будет сухо. И начинается в каких-то местах сухо, в каких-то, наоборот, слишком много воды. И начинается дожди идти там, где их не должно быть, засушливо там, где должны быть все нормально. Это вот охватывает всю Землю.
1: Ну, то есть, если у нас, например, выдастся очень сухое лето, мы можем в этом Эль-Ниньо винить?
3: Скорее наоборот, у нас должна быть влажность побольше. Вот то, что я...
1: Дождливое лето.
3: Дождливое лето, это вот это, ну, одна из причин дождливого лета, это может быть Эль-Ниньо.
2: Охватывает всю Землю, но рождается в Тихом океане, получается, да?
3: Там самое сильное проявление, вот так вот, самое яркое проявление.
2: А почему в Тихом, а почему не в Атлантическом? В Индийском. Чем-то отличается Тихий от других океанов?
3: Тихий океан, да, он просто большой. Он почти в два раза больше Атлантического океана. И аналоги Эль-Ниньо есть и в Атлантическом океане, но они очень слабые. Поэтому, в принципе-то, они должны быть в подобных ситуациях везде. И действительно, там тоже чуть-чуть гасится апвеллинг во время аналога Эль-Ниньо для Атлантического океана. Но это тоже захватывает всю Землю. Значит, у нас на нашей территории начинается очень неустойчивое движение масс воздуха, которые там в высотных слоях, они тоже приводят к тому, что у нас погода становится неустойчива. Это явление, но оно, так считается, раз в 7-8 лет происходит и сменяется полностью противоположным явлением Ля-Нинья.
1: Когда, наоборот, холодная вода накрывает теплую.
2: Это невозможно.
3: Когда теплая вода отсутствует, и поэтому холодная окажется на поверхности.
2: А, график отключения горячей воды.
3: Да. Вот это да. В Южной Америке отключают горячую воду.
1: Но это же радость для рыбаков, мне кажется.
3: Да, это большая радость для рыбаков. Почему? В этот момент
1: рыба, потому что...
3: рыба появляется.
1: Мы же начали с кислорода. Из рыбы, которая поднимается за вкуснячкой, так сказать. И тут уже рыбаки как ждут ее.
3: Абсолютно верно. И вот я еще обещал вернуться к возможному влиянию Эль-Ниньо на
1: цивилизации.
3: На цивилизации. Вот если вспомнить древние майя, и одновременно в это же время была китайская цивилизация очень мощная. Если вспомню, скажу название. Вот она тоже трехбуквенная.
1: Давайте вспомним все-таки.
2: Переберем все трехбуквенные.
1: Нет, давайте не будем пороть горячку. Давайте будем спокойно вспоминать. Ну, не суть, да.
3: Тан.
2: Кисломолочная.
3: Тан. Вот эта китайская династия Тан, они исчезли одновременно на разных концах Земли. И предположительно это произошло из-за засухи и там, когда, вот скажем, если засуха лет 8 идет, согласно вот как Эль-Ниньо, 8 лет, если очень сильное явление, то в течение 8 лет может быть либо дожди лить, либо засуха будет.
1: Это не то, чтобы Эль-Ниньо произошел, и в этом году у нас засуха, а следующий год уже нормально.
3: Эль-Ниньо реже происходит.
1: Ну, вы говорите, 7-8 лет, да?
3: И... Между явлениями.
1: И что, получается, что одно явление вот раз в 7 лет, оно влияет на последующие 7 лет на погоду, да? И
3: нет,
1: на...
3: ну вот раз в 7 лет, скажем, произошло вот это явление потепления воды со всеми последующими там эффектами. Угу. Потом оно в течение следующих 7 лет...
1: Снижается.
3: угасает, и происходит явление Ля-Нини, когда все хорошо и нормально. Потом опять. Но вот эти периоды, 7 лет, они на самом деле меняются. Иногда 2 года, иногда больше. Но вот сейчас, кстати, сейчас как раз идет у нас Эль-Ниньо.
1: Прямо в данный момент, да?
3: Да, вот эти 2 года.
4: То есть это не какое-то событие, там, мероприятие там, на 2 часа, да, что-то там забурлило,
3: а это прям продолжительное. Это продолжительное явление, которое длится вот 8 лет периодичности.
4: Грубо говоря, состояние, да?
3: Состояние.
1: Это получается, что если я бедный мексиканский рыбак какой-нибудь, живущий, там, не знаю, в Акапулько или еще где-нибудь, и получается, что 2 года я живу в состоянии каких-то ураганов и отсутствия рыбы.
3: Да, совершенно так, да. И поскольку это может продолжаться еще больше, до 8 лет, то за это время можно, конечно, и цивилизацию потерять. Вот один из вариантов вымирания цивилизации, вот такой Эль-Ниньо. Конечно, мы сейчас проверить это не можем. Уж больно много времени прошло. Но это возможно.
4: А как-то на службу можно поставить человечеству этот Эль-Ниньо? Чтобы он там турбины крутил, что-нибудь там нагревал, чайник?
3: Но представьте, что пришла теплая вода к побережью. Вот все, чем можно воспользоваться. Но рыбы при этом нет.
4: Жалко. Чистый, но голодный.
1: Но можно ванны принимать с другой стороны.
4: Да.
1: Горячие.
4: А цунами в Тихом океане тоже Эль-Ниньо делает?
3: Нет. Вот еще одно из таких интересных отличий Тихого океана от остальных – это то, что это наиболее активная с точки зрения цунами территория. Дело в том, что там, наверное, это связано с огромной территорией. Наша земля, вот магма, покрыта такими плитами, которые плавают на жидкой магме. И эти плиты соединяются, соударяются, трутся друг от друга, подлазят друг под друга. И вот там, где происходит их взаимодействие, там возникает землетрясение. Вот признаки землетрясения, если так по внешности попытаться посмотреть, где это может быть, это там, где есть молодые горы, молодые впадины. Но молодые – это не по нашему представлению, а там по геологическому, это миллион лет. И вот на территории Тихого океана таких впадин и таких гор просто много по сравнению с другими океанами. Поэтому там побольше землетрясений, значит, и больше цунами. И все такие классические цунами, которые вот там в книгах описаны, они почему-то из Тихого океана, вот для, когда обучают океанологов, физиков, физиков моря обучают, то это вот все истории происходят оттуда. Обычно там, вот очень часто упоминается чилийское землетрясение, оно где-то в середине было прошлого века, возникла огромная волна, которая дошла до наших берегов, то есть через весь океан. И весьма приличная волна была на Камчатке, например, на Сахалине. И там таких вот землетрясений там предостаточно. Поэтому Тихий океан еще знаменит и вот явлениями цунами.
1: Но все-таки это происходит из-за того, что он такой большой, да, это единственная причина, или там все-таки, может быть, какие-то, не знаю, еще какие-нибудь мистические варианты?
3: Мистики там нет. Просто на большой площади больше плит, больше трутся друг от друга, чем в маленьком океане. В маленьком океане действительно просто не хватает места, чтобы вот такие явления были как-то сильно развитые. Ведь землетрясение-то в любом случае происходит, но в данном случае речь идет о подводном землетрясении.
1: Ну, понятно, да.
3: Что под водой это произошло. И чем больше площадь, тем больше вот и вероятность того, что оно будет.
4: А самая высокая, как она, самая высокая волна зафиксирована где-нибудь в документах, нет? Какова ее высота?
3: Вот то, с чем мне приходилось сталкиваться, это так называемый палеоцунами. То есть, когда произошло явление, возможно, очень давно, но оно закинуло какие-то морские, воду, соль, камни, там, животных, на какую-то высоту. И это раскапывается через там, много веков. Так вот, высота волны, о которой я слышал от наших исследований, 100 метров. Это очень много. Очень много.
1: Ну, это с чем можно сравнить? Не знаю, пятиэтажный дом больше, девятиэтажный дом? Больше,
3: ну, вы заметите, три этажа, три метра этаж, вот 100 метров, 33 этажа.
1: 33 этажа, неплохо. Ну, это, конечно, не Москва, так сказать, но все равно.
4: Москва-Сити, представляю, да?
1: Не, Москва-Сити поменьше, что-то я говорю, мне кажется.
4: Не знаю.
3: Ну, вот примерно вот такое, как Москва-Сити, сравнимо, во всяком случае, это максимальные волны, которые известны, которые были зафиксированы.
4: Но это ни один корабль не выдержит, да, такую волну?
3: В море эта волна, она же очень маленькая, она полметра там. Все развивается только в прибрежной зоне. Вода подходит, волна подходит к прибрежной зоне, передняя часть ее начинает тормозиться, почти останавливается, а задняя напирает, и вот вспученность такая растет, и она может вырасти.
1: Ну, очень... кстати, говорят, почему там люди, рыбаки гибли перед цунами, потому что как раз перед цунами уходит же море, оно уходит назад, и очень много они бегут собирать всякие ракушки и рыбу в этот момент, а потом их догоняют.
3: Совершенно верно, да. Вот традиционное начало цунами – это вода уходит.
4: И это тревожный знак, да? Значит, через это... пару минут нахлынет или есть какое-то время?
3: Нет, нет, минут 20-30 есть. Ну, в общем, это 10 минут характерное время, а там за 15 минут оттуда можно убраться на высоту метров 10. Ну, если мы будем брать катастрофические какие-то цунами, типа 100 метров. А вот очень сильное цунами 10 метров. Нужно подняться на горку высотой больше 10 метров.
4: А если нет горки, тогда надо уехать на... километров на 50?
3: Тогда нужно подниматься на дом, лезть на пальму.
1: Вот, и сидишь такой один на пальме, вокруг вода. Я, кстати, вспоминаю, ну, это, конечно, не цунами, но когда в детстве ездил на Черное море, ну, там были волны, прямо штормы, ну, не знаю. Но с пятиэтажный дом я видел волны. То есть, когда ты сидишь на конце пляжа, а до тебя добивает. А ну, пляж там, сколько, не знаю, там 200-300 метров длиной и так далее.
4: И привязаться надо наверняка на крыше там за антенну за какую-то, чтобы
3: не смыло. Ну, да, во-первых, чтобы этот дом не развалился, но чтобы он крепкий был. А так, да, есть... Потому что дом должен быть, ну, минимально трехэтажный.
1: Но в основном все-таки цунами, ну, это понятно, как и слово цунами, это японское слово, соответственно, Япония известна большим количеством.
4: А как переводится?
1: А нами это волна.
3: Большая вода.
1: Большая волна. Большая волна.
3: Большая вода, если я не ошибаюсь.
1: Нет. Большая волна, именно так и переводится. Соответственно, в Японии много. А вот почему, кстати, в Японии очень больше цунами, чем очень такой...
3: Сейсмический район активный. Там же не важно, чтобы... Важно, чтобы, вернее, вот источник землетрясения был как можно ближе. И там сейсмичность приличная. Вот последнее землетрясение, которое там разбило атомную станцию.
1: В Фукусиме, да.
3: Вот это все было рядом, там источник рядом был, недалеко.
4: Как же они просчитались, так построили там электростанцию? Они же прекрасно понимали, что у них есть проблемная зона.
3: Ну, мне кажется, у них... расчет, вероятностный расчет делается, что там в течение 100 лет, допустим, не должно быть такого крупного цунами. Но когда это произойдет, никто не знает. Вот теперь, может быть, через 100 лет оно еще раз произойдет. Но вот рассчитывали, что между этими событиями и будет стоять эта атомная станция.
4: И наверняка было воровство на стройке.
1: Но это мы не знаем, кстати. Может быть, и не было. Там вообще, кажется, вся Япония – это большая сейсмическая зона, поэтому где-то же строить все равно надо, понимаешь?
4: Ну, это да.
1: Вот, поэтому приходится хоть где-нибудь.
4: Послушаем новости. У нас в гостях сегодня заведующий кафедрой термогидромеханики Океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Владимирович Жмур. Говорим сегодня о Тихом океане и о явлении Эль-Ниньо.
1: Вернемся скоро.
0: Уральские самоцветы.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость, заведующий кафедрой термогидродинамики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физик математических наук, профессор Владимир Владимирович Жмур. Сегодня мы говорим о Тихом океане и об таких явлениях, как Эль-Ниньо, Ля-Ниньо и всяческие цунами. В общем-то, насколько мы уже поняли, Тихий океан в этом смысле невыгодно отличается от всех остальных. То есть всякой гадости происходит в нем гораздо больше.
2: Бассейн больше, ванна больше.
3: Да, это действительно так. И даже удивляется, почему он Тихий называется.
2: Не тот океан назвали вот, Тихим.
3: Да, не тот океан назвали Тихим. Назвали бы Тихим, например, Северный Ледовитый. Он действительно потише.
1: А ведь там есть какая-то легенда по поводу этого названия.
3: Да.
2: Магеллан?
3: Легенда, да. Вот один из первых, я не помню, кто первооткрыватель их, тех, кто пересекал, он действительно прошел очень легко океан, пересек без всяких проблем. Океан в то время был действительно тихий. Его так и назвали Тихий.
1: Угу. То есть он со временем поменялся или просто повезло?
3: Мы нет, повезло. Повезло.
1: А то, может быть, знаете. А каким-то образом вот эти все, кстати, явления типа Эль-Ниньо, они влияют на, не знаю, глобальное потепление, на изменение климата на планете? Каким-то образом это связано или это не связанные вещи?
3: Нет, это вот наоборот, потепление влияет на эти явления, это несомненно, потому что само явление Эль-Ниньо связано с перетоком теплой воды с одного района в другой, но если потепление климата, вот вода стала где-то теплее, где-то холоднее. Она, кстати, вот всеобщее потепление не означает, что везде теплее.
1: Ну, естественно.
3: Это где-то теплее, где-то может похолодать.
1: Ну, на нас, говорят, кажется положительно, потому что у нас все-таки потеплеет немножко.
3: Да, но та информация, которая до меня доходит там периодически, что у нас на нашей территории суши должно потеплеть, а на территории Ледовитого океана похолодать. Сейчас происходит полностью обратное явление. Mm-hmm. Вернее, не полностью обратное, везде теплеет.
1: Нигде не холодает.
3: Нет, нигде.
1: То есть получается, что из-за того, что у нас теплеет с каждым годом все больше и больше, не знаю, там льды тают и так далее, то Эль-Ниньо мы будем иметь чаще и в гораздо большем объеме?
3: Я думаю, ну, примерно так следует ожидать. Примерно так. Потому что если на поверхности будет больше теплой воды, и она будет перемещаться с большим успехом, чем когда ее вообще нет или когда ее мало. Следует ожидать, что Эль-Ниньо будет больше.
1: Мрачную картину вы для мексиканских рыбаков сейчас рисуете.
2: А переключение происходит моментально или тоже какое-то семилетнее?
3: Нет, это медленно, все медленно. Но вот я думаю, что, может быть, сила этих явлений будет такой же, а вот частота изменится, потому что вот то, что сейчас происходит, потепление климата, приводит к тому, что большая дестабилизация всяких атмосферных явлений. И поэтому, если раньше ветер был спокойный, там вокруг Земли ходил, ну, скажем, где-то там на высоте 10 километров над территорией России, и вот так Землю огибал, то теперь этот же ветер, он...

0: туда движемся, да, пока это все, количество ураганов нарастает, все это нарастает, высота волн в среднем растет, вот все это связано с потеплением. Но до какого момента это будет продолжаться, сейчас трудно сказать, потому что ведь подобные явления были и без всякого человека, до того, как человек существовал.
1: Вот. Это правда, но с другой стороны говорят, что сейчас те же ледники, вот на полюсах и лед тает, там за 30 лет он растаял так, как не таял там за последние, не знаю, там несколько тысяч лет, да? Все это происходит с громадной скоростью сейчас.
0: Да, это действительно так. Сейчас одна из таких страшных явлений, пожалуй, это таяние ледников, потому что не только возникает просто больше пресной воды, и сам уровень воды в океанах поднимается, но еще в этих ледниках СО2 очень много, и он выходит оттуда и добавляет парниковых газов в атмосфере. Поэтому вот это усугубляет. Но вообще явления как похолодание, так и потепление на Земле были... Они были всегда.
1: Но мы помним, да, «Ледниковый период» мультфильм.
0: Да, они были всегда. Ведь был период, когда там в Антарктиде там деревья росли. И был период, когда лед дошел до экватора. Это все было.
2: Неплохо. Лед до экватора?
0: Да. Но
1: тогда человека, наверное, еще не было.
0: Великое похолодание. Оно было чуть ли не 100 миллионов лет. Вот так продолжительность была. А потом медленно растопили лед, все-таки выходящий СО2 от вулканов. Вулканы в любом случае существовали и без льда. И вот постепенно это все разморозилось.
1: Но сейчас все-таки человек добавляет свою добрую лепту, в общем-то, в то, что природа делает сама. Потому что если бы не было человека, то, наверное, эти процессы бы происходили не с такой скоростью, не с такой интенсивностью, в общем-то, да?
0: Да, да.
2: Велик ли антропогенный фактор, ты хочешь сказать?
0: Да, вот это
1: то, что ты говоришь, да.
0: Это антропогенный фактор действительно существует, и споры ученых происходят вот примерно о том, о чем мы говорим. Влияет ли антропогенный фактор реально на то, что происходит в атмосфере, вот на потепление? Или все-таки он там добавляет маленькую толику и не сильно влияет на общий ход событий? Вот сейчас об этом споры идут.
1: Я не знаю, меня потрясло в свое время до глубины души, когда говорили, что нельзя пользоваться этими типа дезодорантами, да и всем, потому что мы разрушаем озоновый слой. Это мне поверило в такой детский ужас вообще абсолютно. Ну как так? Вот освежитель воздуха в туалете, и я разрушаю планету. Как такое возможно? Мы влияли на это, или это все-таки...
0: Да я думаю, это сказки, которые придумали производители нужного...
2: Шариковых дезодорантов.
0: Да. Но... Посмотрите, самая большая дыра озоновая находится над Антарктидой. Вы где там видели людей с баллончиками?
1: Ну, может быть, мы здесь их распыляем, а их ветрами сносят, как Эль-Ниньо, теплыми потоками выносят в Антарктиду.
0: И собирают
1: в Антарктиде, конечно, все эти запахи.
2: Владимир Иванович, а какие признаки вот этого приключения Эль-Ниньо с Ля-Ниньо? Все равно же как что-то происходит, да, и ученые видят, началось переключение.
0: Да, да. Значит, прежде всего, есть вот формальный такой признак. Есть некая средняя температура. И вот если эта средняя температура поднимается на 0.5 градуса и держится полгода, точнее 5 месяцев, то это будет Эль-Ниньо. А если она понижается и тоже держится то же самое время, то это будет Ля-Ниньо. Это формальный такой признак. Но на самом деле это разница давления между двумя точками, практически вот в Тихом океане. Значит, вот как только разница давлений превышает некое пороговое значение, то это предвестник...
2: Двух любых точек в океане?
0: Нет, специально выбранных. Специально выбранных. Ученые подобрали наиболее представительные точки, и вот между ними и измеряется давление. Они относятся к островам, городам,
1: Но если ученые знают, что когда наступит Эль-Ниньо, когда Ля-Ниньо, ведь есть возможность как-то к этому подготовиться, не знаю, рыбакам починить сети, если запастись будет много едой, рыбы, да, или наоборот.
0: Ну, да, да, совершенно
1: так
0: верно.
1: Так и происходит, да?
0: Да, так и происходит. То есть люди уже понимают, чего следует

0: ожидать и как-то должны к этому готовиться.
1: А мне всегда интересно было, почему такое вот плохое явление назвали мальчиком, хорошей девочкой?
2: Кто давал имена? Ля-Нинья, Эль-Нинья?
0: Эль-Нинья, Ля-Нинья возникли давно. Я затрудняюсь сказать, но было некое заседание ученых, географов, в котором один из ученых рассказал, что вот это явление, которое как мор рыбы, возникает в декабре, когда идет наиболее активно, когда Рождество происходит. И во время Рождества католики, они все время вспоминают Иисуса Христа, младенца вспоминают.
1: Младенцы, да.
0: И вот отсюда слово «младенец» и возникло.
1: Значит, это было
0: Эль-Нинья, да. Ну, а в противоположность уже, если возник младенец, то должна возникнуть и малышка.
2: Угу, девочка.
0: Поэтому, девочка, да. Поэтому противоположное явление назвали Ля-Нинья.
1: Ну, девчонки вообще лучше, что есть, поэтому, наверное, поэтому. Вернемся скоро, да.
2: Вернемся. Про Тихий океан сегодня говорим.
3: Тайны океана.
1: Добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш гость, заведующий кафедрой термогидромеханики Океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Владимирович Жмур. Мы сегодня говорим о Тихом океане, Эль-Ниньо, Ля-Ниньо, цунами и прочие радости Тихого океана.
2: А давайте мысленно пронзим океан до дна и померим там температуру.
1: По больнице мы уже выяснили, как Ля-Нинья и Эль-Нинья определяют что-нибудь. Средняя температура по больнице вымеряют там, если там сколько, полградуса или сколько, говорите, 5 градусов?
2: Полградуса.
1: Полградуса, да, повышается?
0: Да.
1: То значит, у нас Эль-Нинья. Если понижается температура, то Ля-Нинья.
2: А вообще, вот температура в океане, какие характеристики у нее? Внизу там какие-то отрицательные температуры?
0: Нет, внизу положительная, она бы могла бы быть отрицательной, если бы сильно-сильно была соленой. Но она на самом деле положительная. Но ниже, чем может быть ниже, чем вот 4 градуса для пресной воды. Итак, сверху температура очень такая хорошая, теплая. Иногда бывает, что она даже выше температуры воздуха. Потому что солнце нагревает ее. Потом какое-то расстояние она меняется слабо, потом меняется резко, уменьшается, ну и потом до дна уже так плавненько уменьшается. И вот, ну, казалось бы, верхний слой, вот который почти однородная там вода, теплая вода, он прогревается солнцем, и солнце не 1 миллион лет светит. Казалось бы, почему до дна-то не прогреть этот океан? Время было сколько угодно, чтобы эта вода была прогрета. Но вот природа устроена сложнее. Солнце не одинаково греет полюса и центральную часть Земли, экваториальную часть Земли. И возникает такое движение воды, теплая вода постепенно уходит на север, там она охлаждается, и потом уже по глубине возвращается в экваториальную часть. И получается, что она, вот она-то и является, она препятствует проникновению теплой верхней воды вот в нижние слои.
1: Получается, запирает. Холодная вода внизу всегда.
0: Да,
2: холодная тяжелее, вода
0: всегда,
2: конечно.
0: Да. И вот благодаря такому круговороту, большому, такого размера самой Земли, то вода снизу все время холодная, потому что она остывает и протекает со стороны. Ну, а вода сверху подогревается солнцем. Если мы говорим сейчас про экваториальную часть, там вот наиболее интересно, и это явление наиболее активно.
1: Но все равно же не очень глубоко прогревается, как Земля, она же не прогревается там на километры вниз. Ну, я даже вот по своим воспоминаниям, где-то на 100 там уже метрах, там уже темно, там уже свет просто не проникает на эту глубину, а уж тем более глубже, там чего прогревать-то?
0: Но, смотрите, свет действительно, он не проникает на глубину, он даже не проникает на глубину не то, что 100 метров, а вот максимально максимальное проникновение света, которое я когда-либо слышал, это 70 метров было. Кстати, оно было в Тихом океане. Там наиболее прозрачные воды, есть такие воды, очень прозрачные. И вот туда свет еще как-то может проникнуть. Но прогрев осуществляет не только солнечным светом, вернее, перенос тепла, не только. Еще конвекция есть, вот, диффузия есть. И поскольку времени сколько угодно, то вот этот диффузионный перенос мог бы до дна бы докачать это тепло. И если времени сколько угодно, то он бы и дошел бы до дна. Если бы не было поперечных
1: движений. Если вода бы стояла на месте.
0: Да. Если бы вода стояла на месте, то так бы, видимо, и было.
1: Но это было бы удобно, наверное, купаться, например.
2: В болоте?
1: Ну, почему? Нет, но есть, мы вспомним даже про Красное море, есть какие-то уникальные моря там и так далее, особенно если внизу есть действующие какие-то вулканы, да, которые прогревают снизу воду, и тогда она получается, так вот, в Красном море почти на всем, на всей глубине она примерно одной и той же температуры.
0: Знаете, там даже горячее есть. Не то, что там та же температура, горячее. Но там действительно вот те вулканы, которые подводные вулканы, которые там существуют, они могут прогреть. Но с учетом, что соленость там огромная, 300 промилле. Если обычная 35 промилле, это вот такая хорошая соленость в океане, то там 300, в 10 раз больше. Это, вот эта вода, она еще горячая. И да, это в Красном море такое явление есть.
1: Именно поэтому там живности много всякой живет.
2: В общем, я все понял, почему последние 3 дня отпуска обычно становится холодным море. Это все Эль-Ниньо. Вот в чем причина.
1: Естественно. Спасибо вам громадное. Много нового мы сегодня узнали про Тихий океан, про Эль-Ниньо и Ля-Ниньо. Владимир Владимирович Жмур у нас сегодня был в гостях, доктор физико-математических наук, профессор. Спасибо вам. Всего доброго.
2: До свидания.
0: Спасибо вам. До свидания.

Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».

0: Теперь поговорим об общих свойствах Солнечной системы. Самых общих. Ну, самое общее, вы уже видели, это ее внешний вид. А параметры примерно такие. Вся масса в Солнце. На планеты и всю прочую мелочь остается в доле процента. Это очень важно. Для небесной механики это просто большой подарок. Значит, все остальные движутся под действием солнечной гравитации и практически не ощущают взаимодействия друг с другом. Ну, ощущают, конечно, небесная механика, точная наука, но Солнце руководит всем. А вот основная масса оставшегося – это Юпитер. Ну, почти там 3/4 массы планет – это один Юпитер. То есть есть Солнце, на втором месте Юпитер, а дальше можно уже не обращать внимания ни на что. Но при этом момент импульса, ну или как раньше говорили, количество движения, там, количество вращения, все сосредоточено в двух планетах-гигантах, в основном Юпитере и чуть-чуть Сатурне. А на Солнце никакого, ну, какие-то крохи приходятся. Солнце очень медленно вращается. Это одна из самых неприятных загадок. Как же так? Масса ушла в одно место, а момент импульса оказался в другом, в планетах. Хотя все это рождалось, ну, никто же не сомневается, из одного облака газа, медленно вращающегося, где масса и момент были более или менее равномерно по объему облака распределены. А тут масса в Солнце, а момент в планетах. Значит, был какой-то физический механизм, который разделил их. Ну, об этом мы говорили, что у каждой звезды есть внешняя область, которую она контролирует, но недостаточно надежно контролирует, особенно облако Оорта, и, конечно, оно преобразуется при взаимных пролетах, близких пролетах звезд. Но раз оно существует, значит, не так уж сильно звезды друг на друга мешают, особенно здесь, вдали от центра галактики, где они редко распределены, медленно движутся, и не так часто встречаются или там сближаются друг с другом. Кстати говоря, Койпер, в честь которого названа вот эта вот часть, ну как ее назвать, внутренняя часть периферии Солнечной системы, пояс Койпера. Он был замечательный астроном, он голландский астроном, но почти всю жизнь в Штатах проработал. Он очень много чего сделал, наблюдатель замечательный, теоретик хороший, организатор, все хорошо. Кроме того, что он всегда утверждал, что в этой области не должно быть объектов, что это пустая область. А когда там начали открывать объекты, назвали поясом Койпера. Исторический анекдот получился. А были люди, которые утверждали, что там должны быть объекты мелкие. Вот такой английский был, он инженер, любитель астрономии, Эджвард. А он вообще статью даже опубликовал в 40-е годы, что в этой области должны быть небольшие тела. Мы называем в честь того, кто утверждал, что там пусто. А поэтому европейские астрономы пишут пояс Эджварда-Койпера. Ну, Койпер много чего сделал. Вот как раз тут он ошибался. Ну, бывает. А это Оорт. Ян Оорт. Замечательный, тоже голландский астроном, такой патриарх, прожил почти 100 лет, ну, много чего сделал, динамикой занимался. И он точно предсказал, что... Ну, как он предсказал? Мы иногда видим кометы, прилетающие почти по... Ну, а иногда точно по параболическим орбитам, иногда даже по гиперболическим орбитам. Но мы уверены, что они принадлежат Солнечной системе. Загадка. В области механики. Как это? Рядом с Землей пролетает тело по гиперболической орбите. Значит, оно пришло издалека и уйдет на бесконечность. Гипербола. А мы говорим, нет, оно уйдет не дальше, чем в пояс Койпера. Как это может быть? Ну, кто-нибудь громко скажите мысль какую. Меняется. Под действием чего меняется орбита? Конечно. Мы тут на Земле находимся внутри гравитационной ямы, а планеты-гиганты как раз ее и обеспечивают. Пролетая по параболической орбите или даже по эллиптической орбите мимо планет-гигантов, они тебя разгоняют, ты можешь внутри Солнечной системы двигаться по гиперболе, а потом снова, выходя за пределы орбит планет-гигантов, притормозиться и снова перейти на эллипс. Так что, ну, Уорд это все понимал и предсказал, откуда они прилетают, и все это оказалось, видимо, правильным. А единства нет в названиях. Вот американцы так рисуют пояс Койпера, и все. Европейцы – Эджварда Койпера. Да еще вот эту область переходную называют то внутренней областью облака Уорда, то поясом Хиллса. Я бы сказал, что вот это исторически правильно, потому что Хиллс там где-то в начале 80-х правильно это предсказал. Между прочим, я тоже, чуть раньше. Но не опубликовал этот результат. Важно вовремя опубликоваться. Очень важно. Имейте это в виду. Пришла хорошая мысль, публикуйте. Если она неправильная, все забудут. А если правильная, вы будете первым. А Хиллс опубликовал раньше. Хорошо. А когда внешняя какая-то звезда пролетает, я уже говорил, она вызывает возмущение в движении этих объектов. Некоторые просто улетают. Неизвестно, куда их бросит это возмущение, а некоторые их бросают в центр Солнечной системы, и тут они вот бьют иногда по планетам. Так что время от времени такие кометные дожди случаются тут у нас рядом с Солнцем, когда какая-нибудь соседняя звездочка проходит мимо. Ну, насчет Солнца. Это звезда, она испаряется, солнечный ветер, то есть плазма летит, несет с собой магнитное поле, а признаки магнитного поля тут прямо невооруженным глазом видны. Вот классические такие биполярные, ну как-то двухполюсники, двухполюсные магниты, они тут видны на поверхности Солнца. И плазма их уносит, эти силовые магнитные линии. И они улетают и выталкивают заряженные частицы, об этом мы уже говорили. Между прочим, мы-то внутри Солнечной системы, мы только фантазируем, а если на соседние звезды посмотреть, ну вот эти вот области столкновения собственного газа и межзвездного газа просто видим. Вот летит звезда, вот это вот бул-шок, ударная волна, она просто видна. Звезда испаряется, на нее налетает внешнее вещество, и вот ударная волна. Видно, куда летит звезда, не надо ничего измерять. Просто посмотрел на фотографию, ты понимаешь, куда она летит. По форме ударной волны можно даже сказать, с какой скоростью она летит. Ну, примерно так же, наверное, со стороны выглядит Солнечная система. Ну, может быть, и немножко пожиже наша ударная волна, но она тоже есть, и мы ее изучаем. Кстати говоря, обратите внимание, какой замечательный опыт можно на кухне поставить, и он будет ту же вам физику демонстрировать. Тонкая струйка падает на раковину, и вот она падает, разбивается симметрично, осевая симметрия, и вода течет, и вдруг где-то останавливается. Вот что это такое, что это за место? Это тут динамическое давление, ну, ρV квадрат, динамическое движение воды, сравнялось со статическим движением воды, которое наполняет эту раковину. И все, и вот тут был шок, ударная волна. Обязательно сделайте такой опыт на кухне, меняя напор струи, посмотрите, как меняется радиус. Орбиты большинства, ну, практически всех планет больших, они лежат почти в одной плоскости. А вот уже мелочь всякая, она довольно сильно, их орбиты наклонены к плоскости, к общей плоскости Солнечной системы. Хотя, что значит общая? Она общая для планет. Плоскость эклиптики там не сильно отличается. А, например, для Солнца она уже другая. Вот если посмотреть, как вращается Солнце, оказывается, у него экватор Солнца не совпадает с плоскостью движения планет. Это, между прочим, тоже не совсем ясно. Почему? Образовались-то они из одного облака. С Плутоном история была такая. Поначалу мы видели только пятно в телескопы. В 78 году на этом пятне опытный глаз Джеймса Кристи заметил вот такой вот пупырь. Другой бы прошел мимо, а Кристи сказал, нет, надо понаблюдать. И заметил, что этот пупырь за 6,5 суток вот, движется вокруг этой кляксы. И таким образом был открыт Харон, крупнейший спутник Плутона. Ну, а потом мы его уже увидели. Нам повезло. он открыл его в 78-м, а буквально через несколько дней Земля оказалась в плоскости орбитального движения Харона. И Харон стал проходить то перед Плутоном, то за ним, то перед, то за ним. Естественно, и суммарная яркость менялась, как у любой затменной системы. И пронаблюдав много таких проходов, они практически сканировали друг друга. Построили карту, карту альбедо, карту поверхностной яркости Плутона. Вот тогда еще, не различая деталей на поверхности, построили вот эту карту. Хаббл его наблюдал и построил. Ну, вот оправдалось. Вот это вот яркое пятно, оно действительно есть на Плутоне, и оно очень интересное. Вот. Ну, Хаббл разрешил их. С Земли-то мы слабо видели их по отдельности. Хаббл, конечно, увидел эти две точки по отдельности, но как точки, а не как протяженные тела. Пока New Horizons летел к Плутону, он довольно долго летел, Хаббл открывал все новые и новые спутники. Кроме Харона, сначала открыл два маленьких спутника, Нигды, Гидра, а потом пригляделся, еще два открыл. И к моменту подлета к Плутону, космического аппарата, мы знали, что у Плутона есть крупный спутник Харон, а это вот черная заслонка, которая свет этих двух закрывает, и тогда видны два средненьких и два еще совсем мелких спутника. Всего их пять у Плутона. Тоже непонятная история. Они движутся по близким орбитам. А тут, если бы это была просто точечная, ну, сферическая одна масса, то можно летать по близким орбитам. Но тут же двойная планета, по сути. Харон почти такой же массивный, как Плутон, там в 8 раз он уступает по массе. Вот представь себе, какое гравитационное поле неоднородное вот в этой вот области, когда у вас эта гантеля тут внутри крутится. Орбиты становятся страшно неустойчивыми. А они летают, 5 спутников, но никуда не делись. Для небесной механики это хорошая задачка. Вот в 15-м году он пролетел. Аппарат был очень интересный, его построили на минимальные деньги. Вообще у НАСА даже не было такого бюджета на создание этого аппарата. Так, нашли там по сусекам, поскребли что-то. У него ничего не вращается. Антенна жестко привязана к корпусу, объективы жестко привязаны. У всех предыдущих аппаратов, там Voyager особенно, у них все вращались, камеры, он мог, пролетая мимо планеты, камеру направлять на планету или на ее спутники, а радиоантенну на Землю отдельно. А этот только корпусом своим мог разворачиваться. Это батарея электрическая, там плутоний распадается и греет ее. Эффект Пельтье вырабатывает электричество. Так он сначала исследовал планету, не поддерживая связь с Землей. И на флешке, слава богу, тогда флешки уже были, накапливал все фотографии и прочие данные. А потом, когда пролетел мимо Плутона, повернул антенну на Землю и полтора года передавал то, что он там в течение нескольких суток фотографировал. Ну, потому что далеко очень, медленно передавал. Ну, зато теперь мы знаем, как выглядит Плутон. Это потрясло всех. Чего мы ожидали? Плутон маленький, это все знали. Плутон далеко от Солнца, значит, он холодный. А сам себя согреть не может, он маленький. Наша Луна даже не может себя согреть, а Плутон в несколько раз меньше Луны. Ну, значит, он маленький, холодный, абсолютно инертный. И увидели вот это вот белое пятно. Смотрите, тут метеоритные кратеры. Значит, это старая поверхность, на нее много, там, несколько миллиардов лет падали метеориты. А тут ни одного не видно. Значит, что? Значит, она недавно образовалась. А из чего? Значит, что-то излилось из-под поверхности и разлилось таким озером. Скорее всего, это азот. Замерзший азот, там довольно холодно на поверхности. Но раз изнутри он вылился, значит, внутри тепло. Значит, там какая-то геология происходит, какая-то жизнь, ну, такая геологическая жизнь внутри Плутона. А с чего мы? Почему он не остыл? Какие источники тепла в нем действуют? Непонятно. И очень интересно. Ну, в общем, много там интересно. Замечательный снимок. Ну, это вот так в естественных лучах, а так немножко переконтрастированные, но зато детали видны хорошо. Знаете, как назвали вот это вот пятно? именем первооткрывателя Плутона. Кто открыл Плутон? Ваш коллега. Вы тоже астрономом будете. Не так много людей открывало планеты в нашей Солнечной системе. Клайд Томба. Это вот Клайд Томба. А вот это вот спутником назвали. В честь нашего первого спутника. Не знаю, похож он на спутник или нет, но назвали. Рядом с ним Харон. Вот так они выглядят рядом. Соотношение размеров примерно 1 к 2, масса 1 к 8. Ну, очень близкие. Такой парочки в Солнечной системе больше нет. Фактически это двойная планета. И вот интересно, что на поверхности Харона, там, где полюс, и мы привыкли видеть на полюсах белые, ну, снежные шапки, там Антарктида, Арктика, там красное пятно. Ну, названия на Плутоне, они как-то так вот. Придумали их многие в честь космических аппаратов. Наши Венеры, американские Викинги, Вояджеры, Пионеры, Хаябуса. Кто такая Хаябуса? Это та, которая к астероиду Итакава летала, японский зонд. И единственный раз тогда привезла с него несколько песчинок. Ну и прочие. Вот. А это вот наш спутник. Ну, может, он напоминает действительно вот круглые этот антенки, да, торчат. А это вот Земля или область Томба. Вот это Томба. А атмосфера. Тоже неожиданная вещь. У Плутона оказалась атмосфера. Ну, очень разреженная, 100 тысяч раз жиже нашей. Но на таком маленьком холодном теле, как она вообще удерживается, непонятно. А она есть. Но увидели это только в контровом солнечном освещении. Залетев за темную ночную сторону, посмотрели, солнце там где-то скрыто, солнечное затмение, и рассеянный свет нам выявил атмосферу. Кстати, атмосфера в основном азотная. Ну, ничего другого бы там и не удержалось, конечно. Вот посмотрите на поверхность Плутона. Тоже загадка. Атмосферы почти нет, значит, ветра нет. А откуда дюны? Это же дюны. А дюны обычно возникают, когда ветер дует и носят песчинки, какие-то снежинки. А там нет атмосферы. Ну, какая там атмосфера? Одно название. А как сложились вот эти дюны? Непонятно. Ну, вообще много непонятно. Это Харон с его странной географией, огромный такой разрыв поверхности вдоль, ну, почти вдоль экватора. И вот это вот красное пятно, ну, совсем загадочное. Откуда оно там? Непонятно. А это маленькие спутники Плутона, ну, действительно, малоинтересные, такие, как астероиды, небольшие. Плутон изгнали из семейства больших планет, до сих пор идет спор. Давайте проголосуем. Плутон планета или нет? Ну, в смысле, полноценная планета. Кто за то, что Плутон – это девятая планета Солнечной системы? Нет? Правильно. Профессиональный астроном не должен так говорить. Плутон – это карликовая планета по всем параметрам. А какие параметры? А почему он из двух слов состоит? С одной стороны – планета, а с другой – карлик. Планета, потому что он круглый. Ну, это Харон, даже он круглый, а уж Плутон тем более шарообразный. Значит, сила тяжести, гравитация победила там твердость материала и гидростатическую форму ему придала. Значит, у нее есть какая-то... А чего сомневаться? Геологическая эволюция, она налицо. Вот, изливается что-то из недр. Значит, в недрах там происходит пертурбация вещества, оно движется, оно плавится, застывает. Конечно, планета. А почему карлик? А потому что такая маленькая масса у него, что он всем подчиняется, гравитация любой планеты его может зашвырнуть куда угодно, а он сам никого не может сбить с орбиты. То есть он своей малой массой не сопротивляется гравитации больших планет. В этом смысле он карлик. Мы думали, вернее, американцы до сих пор думают, что Dwarf Planet, планета-карлик, это изобретение... Значит, Майкл Браун, это астроном американский, который предложил этот термин, предложил в 2006 году отделить Плутон от семейства больших планет. Вроде изобрел термин Dwarf Planet, планета-карлик. В библиотеке ГАИШ вы без труда найдете книжку 50-х годов. Евгений Леонидович Кринов. Планета карлики. Термин был изобретен задолго до того, как с Плутоном случилось несчастье. Его изгнали из семейства планет. Так что термин там старый. Я не знаю, Браун читал что-нибудь на русском языке или нет. Но Кринов на английском печатал, кстати говоря. Так что термин наш. Ну вот тогда, в 1906 году, проголосовало астрономическое сообщество за то, чтобы выделить в Солнечной системе отдельное семейство планет-карликов. Выделили теперь. Ну а некоторые сопротивляются. Вот Пермский край решил. В Америке целые штаты сопротивляются этому. По-моему, в законодательстве штата Техас до сих пор Плутон проходит как планета. Ну, это их дело, конечно. А вот Майк Браун, он написал замечательную книжку «Как я убил Плутон». Мы ее перевели на русский. Можете на любом языке ее почитать, на русском проще будет. А книжка для будущего профессионального астронома очень полезная. Там описана наша внутренняя кухня, как вообще новые идеи становятся законодательными. Это нелегко. Нелегко убедить всех в чем-то новом. Я вот уже лет 15 пытаюсь убедить, не получается пока, но дело движется. Вот Браун тоже был тяжело, а когда он убедил, на него свалилось все негодование американского общества. Потому что американцы всегда считали Плутон национальной планетой. Клайд Томб, он же американский астроном. А тут единственную планету, открытую американским астрономом, вышвырнули из семейства планет. Майк Браун, бедный, вынужден был что-то делать. Он вот сейчас уже который год ищет новую девятую планету Солнечной системы, чтобы реабилитировать себя. Не получается пока. Ну вот семейство планет-карликов. Пока их 5. Ну, для сравнения нашего Луна и Земля. Плутон, Эрида, Эрис, Макимаки, Хаумея, ну и бывший крупный астероид Церера, он тоже сфероидальный, поэтому его решили в эту группу включить. Пока их 5. Но есть кандидаты, то есть объекты примерно такого же размера, иногда даже, может, чуть побольше. Вот Харон надо, Харон, безусловно, тянет на планету карлик. Но он вроде как спутник, да, неудобно его планетой называть. Но вообще он часть двойной планеты. Ну, это уже такая филологическая история, как кого называть. Майк Браун, кстати говоря, посчитал, что в Солнечной системе как минимум 10 планет карликов. А с некоторой из все менее и менее меньшей доли вероятности, их может быть порядка сотни, ну, а с некоторой натяжкой даже и несколько сотен. Просто мы их пока еще не обнаружили. Расчеты показывают, что если тело ледяное, то уже при диаметре больше 400 километров оно себя, ну, лед не выдерживает собственной гравитации и округляется тело планеты. Если чисто каменное, ну, примерно 900 километров. Вот Церера, у нее 950 километров размер. Ну, она такая каменно-ледяная, и она округлилась как нормальная планета. Ну, переход от планет к непланетам, он довольно равномерный. Я бы сказал, незаметный. Вот смотрите, Земля, Венера, Марс, Меркурий, Луна. Ну что, тут какая-то ступенька? Да нет, никакой ступеньки. Так плавно переходим к телам менее массивным. Но они, как правило, привязаны к другим. Луна привязана к Земле. Земля, конечно, больше, почти в 100 раз массивнее. И мы считаем Луну не полноценной планетой, а спутником. Вот таких спутников у планет, типа нашей Луны, вот тут они все, кстати, в масштабе. Ну, примерно в масштабе. Я примерно дюжину нашел. Все они круглые. Все они с какой-то геологической своей историей, даже с функционированием, там, не знаю, на Европе океаны работают, гейзеры бьют и так далее, на Энцеладе вообще. И их бы надо считать тоже планетами, но спутниками, потому что они рядом с более массивным телом, оно их не отпускает. Ну, Титан вообще полноценная планета, атмосфера у него размером с Меркурий. Так что я предлагаю, вот, ну, что вы вырастите, и разделите это мое предложение, поддержите его новую категорию объектов Солнечной системы ввести, планеты-спутники. Ну, есть уже несколько сотен, наверное, астрономов, которые разделяют эту мысль. Ну, всего-то астрономов десятки тысяч в мире. Надо их убедить, что это имеет физический смысл. Ну, а Браун и его помощник Костя Матыгин ищут девятую планету. Вы знаете, да, как они натолкнулись на эту мысль, что должна быть в Солнечной системе девятая планета. Браун, он вообще-то наблюдатель. Он открыл много объектов в поясе Койпера. И вот оказалось, что их орбиты, они все, конечно, сильно эллиптические, они все большими осями в какую-то одну сторону направлены. Ну, примерно вот один квадрант, одна четверть. А здесь нет. Ну, естественно, надо было это как-то объяснять. Уже случайности вроде не просматривается в этом. Какая-то систематика. И Костя Матыгин, он насчитал много динамических моделей. И вот что у него получилось. Если в Солнечной системе есть массивная девятая планета, очень далеко от Солнца, вот 100 астрономических единиц, значит, это 1000 астрономических единиц, она бог знает куда, в Офелии улетает, то она своей гравитацией могла бы сдирижировать, так сказать, заставить остальные мелкие двигаться вот так. И они ее ищут. Им в год там по 2-3 недели дают время на больших телескопах, и они уже несколько лет ищут свою девятую планету, но пока не нашли. А пока они ее не нашли, нашли много других, которые как-то начинают заполнять вот эту вот пустоту, и уже это кажется не настолько убедительной гипотеза о существовании девятой планеты. Ну, надо искать. Чего-нибудь обязательно найдется. А у других звезд тоже есть такие внешние области. Вот это Бета Пикторис. И когда мы ее фотографируем, закрыв саму звезду, видим такой диск. Звезда молодая, и это еще протопланетный диск. И даже внутренняя его часть, она к общей плоскости наклонена примерно так же, как орбита Плутона в нашей Солнечной системе. То есть видно, что наша система планетная не единственная, это было давно понятно. И мы с 1995 года уже находим подтверждение этого, открывая экзопланеты. Даже иногда сами планеты, экзопланеты бывают возможность сфотографировать. Ну, это вот сейчас, дай бог память, какая звезда. А, Фомальгаут, я что-то написал. А вот тут вот, это полевое кольцо, снимок с Хаббла, и видно, как год за годом там точечка перемещается. Думали, что это планета-гигант, но сейчас мы думаем, что это не совсем ее изображение. Скорее всего, это планета-гигант, но она еще настолько молодая, что окружена протоспутниковым облаком или диском. Из него еще формируются спутники этой планеты, поэтому такое яркое изображение. Так бы одна планета тут не была бы видна. Ну, видимо, она еще окутана вот с этим веществом. Пояс Койпера довольно разболтанный. Если планеты внутренние, большие, все в одной плоскости лежат, то с удалением от Солнца мы видим, как вот у Плутона уже на 17 градусов наклонена орбита, а дальше в поясе Койпера еще сильнее и сильнее разболтанный. Ну, потому что солнечная гравитация ослабляет, ослабевается расстоянием, и там уже влияние планет сказывается заметно. Тут Солнце – абсолютный лидер по гравитации, а на периферии уже какой-нибудь там Уран и Нептун, они вносят такие искажения в солнечное притяжение, что размалтывают вот эти далекие, за ними находящиеся объекты. У каждой планеты-гиганта своя система спутников, и они в каком-то смысле напоминают маленькие солнечные системки. Вот посмотрите, это Сатурн. Внутренние спутники Сатурна все в одной плоскости, все в одном направлении движутся. Нет сомнений, что они сформировались вместе со своим Сатурном, со своей главной планетой. Все вот туда же, куда Сатурн крутится. А внешние спутники, орбиты под разными углами их плоскости, одни в одну сторону летят, другие в другую. И почти нет сомнений в том, что это захваченные. Ну, пролетал астероид и потом вышел на орбиту вокруг Сатурна. А глядишь, какой-нибудь другой астероид пролетит мимо и выбьет этого. То есть это такое вот временное население спутниковой системы. А это, конечно, постоянная, ну, вечная или не вечная, не знаю, но старинная. А то же самое у Юпитера, внешние спутники разболтаны. Ну, Уран и Нептун, мало еще спутников, там мало чего известно. А пояс астероидов, про него вы знаете, он зажат между орбитами Марса и далеко отстоящей орбиты Юпитера. Тут вот почти все обнаруженные, ну, большая часть обнаруженных астероидов, почти весь миллион на сегодняшний день, они там. Просто потому, что их легче там было открыть. Но некоторые астероиды движутся оригинально. Например, греки и троянцы, мы об этом говорили, когда вот такое возмущенное движение обсуждали, это точки Лагранжа, L4 и L5. В них небольшие потенциальные ямки в поле тяготения Юпитера и Сатурна. И в этих потенциальных ямках медленно движущиеся астероиды на некоторое время застывают, там колеблются немножко по орбите, потом обычно уходят, ну, новые приходят. Это тоже не постоянно. Хотя это все теория, надо еще проверять это дело. И вот сейчас как раз летит космический зонд НАСАвский. Сначала, по-моему, к троянцам подлетит, исследует несколько астероидов, потом перелетит по орбите и греков исследует. Тогда посмотрим, это, так сказать, однородное семейство или случайно захваченные там астероиды. Пока не очень это понятно. Ну, вот это, в общем, то же самое. Вот эта картинка, она хоть и кажется нарисованной, нет. Здесь где-то в конце 90-х годов точно нанесли моментальное положение астероидов и главного пояса, и греков, и троянцев. Вот. Видите, это потенциальные ямы неглубокие, поэтому они не точно в точке Лагранжа придерживают объекты, а так только заставляют их там немножечко, как сказать, притормаживать. Есть еще такое семейство гильды, это астероиды, которые эти-то в резонансе с Юпитером один к одному, то есть Юпитер делает один оборот, и эти по орбите Юпитера впереди и сзади один оборот делают. У них совпадают орбитальные периоды. А вот астероиды семейства Гильды, у них на 2/3 короче орбитальный период. Они летают вот так. Раз сюда, в Афелий. Перигелий проходит и снова в Афелий. И они таким образом никогда не встречаются с Юпитером. Они всегда избегают встречи с ним. Они всегда в Афелии, то есть близ орбиты Юпитера, по другую сторону от Юпитера оказываются. Ну и он их вроде как не трогает своей гравитацией. Вот такой интересный резонанс. Ну, эта картинка, это модель. Эта модель, это, конечно, не настоящая, но очень точно демонстрирующая. Бегает Марс, и на месте стоит Юпитер. Почему он на месте стоит? Картина движется вместе с Юпитером. Она сопровождает Юпитер, вращающаяся система координат. Но Юпитер немножечко перемещается, видите, туда-сюда. Почему?
1: Все-таки орбита эллиптическая.
0: Ну да, чуть-чуть эллиптическая орбита. Он то в Афелии, то в Перигелии, ну, не сильно. А вот эта группа астероидов хорошо видны, и группа Гильды, которая таким образом тоже в резонансе с Юпитером находится. Ну, мы уже говорили про это дело, про точки Лагранжа, не буду повторять. Довольно продуктивно можно открывать астероиды в инфракрасном диапазоне. Они все черные, свет отражают плохо, но поглощают его хорошо. Солнечные лучи нагревают астероиды, а потом астероид начинает сам в инфракрасном диапазоне светиться. И вот такие небольшие спутники, а это очень такой скромный, дешевый довольно спутник инфракрасный, по сути, ДЮАР, залитый жидким водородом, ну, там небольшой телескоп инфракрасный, он полетел и чуть ли не за полгода где-то 33 тысячи новых объектов открыл. Просто это как раз тот диапазон, где астероиды сами светятся, нагретые солнечными лучами. У Земли тоже есть троянцы. До прошлого года мы знали про один троянец. Сейчас вот второй открыли на днях. Но это странные троянцы. Вот этот, например, не вокруг точки Лагранжа, а гуляет от одной точки к другой. От одной к другой. В системе координат, связанной с вращением Земли вокруг Солнца, он вот такие вот подковообразные орбиты выписывает. Смотрите, вот, например, он немножечко, вот здесь орбита Земли проходит, а он снаружи. Но если снаружи, у него орбитальный период чуть длиннее, да, чем у Земли. Поэтому он постепенно приближается к Земле, ну или она к нему приближается. И вот он уже почувствовал гравитацию Земли. Почувствовал, а движутся они оба против часовой стрелки. И Земля его притормозила. Притормозила, значит, он перешел на более низкую орбиту. А на низкой орбите у него орбитальный период короче земного. И он стал Землю обгонять, обгонял несколько десятков тысяч лет. И приблизился с другой стороны к Земле. Земля его тянет к себе, увеличивая таким образом его кинетическую энергию. И он переходит на более высокую орбиту, он начинает отставать от Земли. Вот таким путем он дрейфует туда-сюда. Сейчас второй открыли, примерно такого же типа. Какие силы действуют на планеты? Ну, об этом мы тоже говорили. Приливные силы я не буду пересказывать. Был об этом разговор, как они действуют на вращающиеся тела, как сама Земля действует на Луну. Это все были разговоры об этом. Как разогреваются планеты за счет спутники планет за счет приливного взаимодействия. Вот об этом, пожалуй, я не рассказывал. Приливы иногда могут разрушать небольшие тела. Юпитер, он мощный, и пролетая мимо Юпитера, ядра комет иногда лопаются под действием приливного напряжения. Такая история была в 93-м году. В 93-м на фотографии обнаружилась вот эта вот череда маленьких комет. Вот эта вот. Ясно было, что это распалась какая-то одна комета. Ну, встреча 20 комет на одной орбите – маловероятное событие. Посчитали назад и поняли, что рядом с Юпитером год назад пролетала комета, и прилив ее разрушил. Дальше посчитали вперед и поняли, что через год этот паровозик врежется в Юпитер. Очень полезное было дело. Правда, врезались эти глыбы в ночное полушарие, а мы его не видим. Мы же на Земле со стороны Солнца смотрим на Юпитер, мы всегда видим его дневное полушарие. Врезались туда, очень жалко, что мы не видели как, но уже за счет вращения планеты через там час-полтора это место удара выезжало на дневное полушарие, и можно было уже заглянуть туда, в глубину, под облачный слой, под верхний облачный слой, посмотреть, чего там под облаками в атмосфере Юпитера. Колоссальные были взрывы, можете себе представить. Вот это же Юпитер, значит, вот это пятно размером с земной шар примерно. А вот это вот взрыв. Ну, кольцо Сатурна тоже замечательная вещь, мы будем еще о нем говорить. С одной стороны, оно отражает свет хорошо. Вот сейчас мы летим, проходим плоскость кольца, и посмотрите, как изменится его внешний вид. А теперь с ночной стороны сейчас заглянем. Космический аппарат проходит плоскость кольца, и ночное совсем другое. Ну, по той же причине, о которой мы говорили. Свет может либо отражаться, либо рассеиваться частицами разного размера. Ну, спутниковые системы, об этом говорили, об этом тоже говорили. А как планеты теряют атмосферу? Ну, как она испаряется, просто испаряется, быстрые атомы и молекулы, ну, молекул там уже нет, атомы и ионы улетают, потому что быстро движутся. Но есть разные механизмы испарения планетных атмосфер. Иногда просто потоки солнечного ветра сносят ее так механическим путем. Земля теряет каждую секунду 3 килограмма атмосферы. Ну, в основном в виде водорода, он самый легкий. Вроде немного, но если умножить на пару миллиардов лет, оказывается, что вся атмосфера и океаны у нас улетят за это время с поверхности Земли. Жалко. А когда-то их было больше. Сейчас еще остались, но через несколько миллиардов лет не останется совсем. А можно вот на такой плоскости интересной сила тяжести и интенсивность солнечного нагрева провести довольно четкую границу между планетами, которые удерживают атмосферу. То есть сила тяжести большая, а Солнце не так уж сильно их нагревает. Холодная атмосфера. и телами, которые не в состоянии ее удерживать. Ну, астероиды, естественно, не могут. Сила тяжести нулевая, оттуда что угодно улетит. А вот есть пограничные объекты. Титан чуть-чуть в области сохранения атмосферы. И он ее сохранил. Хотя теряет потихоньку, но сохранил. А есть вот прямо вот на границе лежащий. Марс вроде бы чуть-чуть здесь, но там уже почти не осталось атмосферы. Но это интересно для расчетов, интересная такая модель. Ну и динамические эффекты. Эффект Юрковского, а по-моему, обсуждали его, да?
1: Да,
0: я вам рассказывал. Ну а Пойнтинга Робертсона тоже. Все это влияет в основном на движение маленьких частиц. Эффект Пойнтинга Робертсона – это отклонение давления света на движущиеся объекты, то есть фактически аберрация светового луча, он только на мелкие частицы влияет, а эффект Ярковского на такие вполне себе заметные, размером в метры, ну как их назвать, метеороиды, да, крупные, или мелкие кометы, или крупные метеороиды. Кстати говоря, эту работу Ярковского я случайно нашел у нас в библиотеке ГАИШ, которая, вообще говоря, я думаю, лучшая в стране библиотека астрономическая, там чего только не найдешь. И я взял эту книжку, ее до меня брали за, по-моему, за 50 лет только. До меня через 50 лет я взял. Люди забыли про этот эффект, а в большинстве своем не знали. Оказалось, что был такой замечательный человек. Он, помните, он обнаружил эффект нагрева поверхности небесного тела, и потом инфракрасный свет уходит с поверхности теплой, и реакция, отдача толкает планету либо вперед, либо назад, в зависимости от того, куда вращение суточное происходит. Так, ну все остальное уже мелочи. Единственное, еще раз повторю, в районе Солнца мы не знаем, что там творится. Иногда удается прикрыть Солнце заслоночкой какой-то, увидеть яркие объекты. Но маленьких тел там может быть много, и мы не знаем, какие они. Вот был энтузиаст такой, Дурда его фамилия, он астроном, но он еще и космонавтом хотел быть. Не получилось, но он тренировался на космонавтов. Летал пилотом на истребителе F-16, установил там камеру и искал перед восходом Солнца или сразу после захода Солнца, он в стратосфере летал, объекты рядом с Солнцем. Не нашел, а ожидал их найти. Он даже назвал их вулканоиды. Может быть, догадаетесь, почему они вулканоиды. Не помните такую планету вулкан, которую искали-искали и не нашли, но подозревали ее существование внутри орбиты Меркурия? Эти вулканоиды не обнаружилось. Ну, может, еще обнаружим. И тогда можно будет на такой маленькой, рядом с Солнцем летающей планетке сделать солнечную обсерваторию и изучать Солнце с близкого расстояния, скрываясь под поверхностью от палящих лучей. Есть такая мечта у астрономов. Все, на этом хватит.

отношениях между наследниками, тем более родными братьями, не припомню, кто из вас, может быть, меня поправит. Но вот вопрос, каким был Николай реально? Был ли он Николаем Палкиным или Дон Кихотом самодержавия, как его еще называли? Как получилось, что сначала при нем империя вознеслась на вершину геополитического величия, а потом, спустя неполных 30 лет, не смогла сбросить десант в Крыму? Ну, представьте себе, при его брате Объединенная Европа сожгла Москву. И тем не менее, спустя уже 2 года наши были в Париже, страна была освобождена, Александр диктовал волю в Вене всему цивилизованному миру, как бы сейчас сказали. А при Николае проходит 30 лет, по его повиновению пьесы в Парижском театре снимают с репертуара. Известная история. Оскорбительную с точки зрения Николая пьесу пытались поставить во французском комедии «Францесс». Было написано письмо «Протест». Администрация французская слабо сопротивлялась. Говорят, у нас нет цензуры, у нас театр свободный. У нас все решает зритель, аплодисментами либо свистом провожает пьесу и определяет судьбу репертуара, на что Николай попросил нашего посла, чтобы там передали, что если все решает публика, то у него есть 1 000 000 зрителей в серых шинелях. Они придут и засвищут автора прямо в Париже. Пьеса была снята. Официально объяснялось тем, что билеты не проданы. И вот после всего этого десант в Крыму, и они не могут сбросить его в море. Ничего не работает. Вся система не работает. Как так получилось? Николай родился летом 1796 года. Еще жива и вполне здравствует его бабушка Екатерина. Вполне бодрая. Она увидела внука, сказала: «Эки богатырь». И написала. Голос у него бас. Это от 2-3-месячного младенца. Кричит он удивительно. Длиной воршин без 2 вершков. Это 61 сантиметр. Большой. Руки немного менее моих. В жизнь мою первый раз вижу такого рыцаря. Если он будет продолжать, как начал, то братья окажутся карликами перед этим колоссом. Бабушка вскоре умерла. Помним с вами, что старшие братья Александр и Константин воспитывались бабушкой по специальной программе. Здесь воспитывала уже маму. Детство он провел среди женщин в Гатчине, в Павловске. Отвечала за воспитание стацдама Шарлотта Ливен, которая считалась одной из самых добрых и милых женщин при дворе. Ее называли океаном нежности и снисходительности. Кстати сказать, она прямая прапрапрапрабабушка знаменитого британского историка Доминика фон Ливена, ну, британо-германского, скажем так. Разница между старшим братом Александром и Николаем огромная, почти как отец и сын, почти 20 лет. Поэтому всю свою жизнь Николай и относился к Александру не как к старшему брату, а как к отцу, как к сюзерену. А вот младшие дети, Николай, следующий сын еще младше Николая, великий князь Михаил Павлович, и сестра Анна, были очень близки друг с другом, они образовали такой своеобразный детский комитет, то есть были старшие дети, были младшие. У них были свои секреты, они играли столько вместе, у них были особые кольца. Всю жизнь они потом поддерживали особые отношения, были очень близки друг к другу. Надо сказать, что у Павла было 10 детей, одна девочка умерла в младенчестве, 9 выросли, прожили долгую жизнь. 3 младших были действительно самыми близкими людьми всю свою жизнь. Наверное, это много говорит о человеческих отношениях в этой семье. Анна вышла потом замуж и стала королевой Нидерландов. Михаил всегда будет в тени, на шаг за своим старшим братом Николаем. Николай чуть войну не начнет, общеевропейскую, когда в Нидерландах начнутся революционные брожения. Пойдет сестре на выручку. Главным воспитателем у Николая, когда он чуть-чуть подрастет, станет некий курляндец, генерал Матфей Ламсдорф. Был свояком Лагарпа. Лагарп был воспитателем Александра, старшего брата. Ну вот если Лагарп, швейцарец, швейцарский француз, это просто образец республиканца-демократа, он даже отказался от дворянства. Де Лагарп, вот он от Де отказался, он гражданин Лагарп. На него писали доносы Екатерине Великой, что он воспитывает Александра в духе якобинства, революции, ну... Бабушка была умная, она говорила. Человек порядочный, умный. Путин хоть 3 раза якобинцем. Мой внук его любит. И вообще он очень разумный. А свояк его, курляндец, немец, Ламсдорф, ну, русский немец, был полной противоположностью. Это был такой офицер. Жесткий. Павел, поручая ему стать воспитателем своего младшего сына Николая, сказал: главное, чтобы

не был суси-пуси, как все германские принцы. Воспитать его как положено. Ну вот как положено его воспитывали. Он был мальчиком непослушным, поэтому его не просто ставили в угол, а часто били. Розгами, березовыми, по полной программе. Николай был очень своенравным мальчиком, самолюбивый, вспыльчивый, постоянно дрался со своими сверстниками. У него был своеобразный набор игрушек, как у Петра Первого. Деревянные ружья, 6 деревянных шпаг, деревянные алебарды, барабаны, трубы, деревянные лошади, деревянные пушки, для них ящики и снаряды. Любимая игра – солдатики, строить крепости. Крепость он строил вместе со своим братом Михаилом, при этом у них была специализация. Николай все время строил разные крепости, огромные, защищал их, а Михаил штурмовал эти крепости и разрушал. Потом, когда они вырастут, Николай станет одним из лучших инженеров в империи. Он строитель, он инженер по профессии. А Михаил будет шефом артиллерии. Он артиллерист, он разрушитель крепостей. Кстати сказать, Михаил довольно много сделал для развития артиллерийского дела, продолжатель Аракчеева. Все самые современные изобретения в Европе Михаил будет пытаться использовать. «Ламсдорф», – писал Николай, я цитирую, – «умел вселить в нас в одно чувство – страх. И такой страх и уверение в его всемогуществе, что лицо матушки было для нас второе в степени важности. Страх и искание, как избегнуть наказания, более всего занимали мой ум». Били Николая из-за его упрямства, дрочливости и строптивости часто. И об этом очень любят просуждать историки. Например, Акунин пишет, Александра никогда не наказывали телесно. Его воспитанием занималась умная бабушка Екатерина. И он вырос человеком прогрессивным, западным, который обращался ко всем на «вы». Действительно, Александр был потрясающе воспитанный человек. И время правления Александра – это увеличение сословия непоротых людей. Николая били, и он стал Николаем Палкиным. Интересно другое. Когда Николай станет императором, вы думаете, он отомстит как-то Ламсдорфу? Нет. Он подарит ему имение в Курляндии, будет ему писать до конца жизни теплые письма и говорить, вот образцовый учитель. Он научил нас дисциплине, а когда мы плохо себя вели, наказывал сурово, но справедливо. Вообще он всех своих учителей помнил и чтил. Николай любил математику, физику, инженерные науки, изучал отдельно артиллерию, тактику. Вообще ему был присущ рациональный склад ума. Считается, что он не любил гуманитарные науки, считал все это болтовней. Это так, он публично говорил. Это не для меня, я человек практически, я инженер. Но в то же время все не однобоко. Мало кто знает, что Николай прекрасно рисовал. Помимо того, что у него были профессиональные учителя рисования, то уже во взрослом возрасте он брал уроки у Ареста Кипренского. Это любовь к рисованию в генах у Романовых, например, его внук Александр III тоже замечательно рисует. Можете сказать, в Русский музей посмотреть на этюды Александра III. Это очень профессионально. А его праправнучка, эмигрировав из России, будет просто профессиональной художницей, будет продавать картины задорого во Франции. Николай играл на духовых музыкальных инструментах, очень увлекался этим. Потом, опять же, его внук Александр III тоже будет большим поклонником трубной музыки, как говорили тогда. Фехтование, танцы и верховая езда. Вообще, верховая езда – конек Николая. Его посадили на лошадь, не на пони, а на большую лошадь, боевую, в 5 лет. И вот он буквально врос в нее. Это был настоящий джигит. Он мог провести в седле 8-10 часов, потом спрыгнуть и пойти на бал. Идеальная возможность решить какой-то вопрос с Николаем – это вместе с ним отправиться в длинную конную поездку. Потому что когда Николай едет верхом, у него всегда отличное настроение. Мы сейчас скандинавской ходьбой занимаемся. У него вот такой спорт, он все время верхом. Кстати сказать, ходить пешком тоже Николай очень любил. Мы себе не можем это представить, но когда он жил в Зимнем дворце, он обычно вставал летом в 7 утра. После туалета он сразу шел выгуливать своего пуделя. Пуделя звали Гусар. И он гулял с ним один, без охраны, по Дворцовой набережной, туда-сюда. 40 минут. Раскланивался совсем, кого встречал ранним утром. Ну, может, где-то сзади шел адъютант, я не знаю. Но рядом не было никого. Потому что Николая можно было встретить где-то с 7 до 8 гуляющим по Дворцовой набережной. Хотя он не любил гуманитарные науки и всегда это подчеркивал, но, тем не менее, память у него была замечательная. Поэтому иностранные языки давались ему легко. Свободно. Французский, английский, немецкий,
по принуждению, ну что поделать, латынь, древнегреческий и польский. 6 языков. Кстати, его старший брат Константин учился новогреческому. Поскольку его готовили константинопольские государи, то у него была и няня-гречанка, и воспитатель грек. Они между собой говорили только на современном греческом языке. Вполне по-мальчишески Николай потом писал: «Ты не можешь себе представить, какую тоску наводит на меня одно только воспоминание о моих уроках греческого и латыни, пользы от которых я себе никогда не мог осознать». Кстати сказать, трудности у него были с русским языком, как и у всех дворян того времени. Он лет до 15-16, в общем-то, по-русски изъяснялся как на иностранном. Писал только по-французски. Проблемы с орфографией и грамматикой у него не такие, конечно, как у Петра I, у которого вообще отсутствовали представления о грамотности любые. Но были у него ошибки до преклонных лет, в знаках препинания, иногда орфографические ошибки допускал. В этом отношении он не был таким абсолютным педантом, как его старший брат Александр. Вот если бы Александр увидел этот стол, он, конечно, пришел бы в ужас, потому что все должно вот так лежать. Вот так. Вот. Только ровненько, под углом. Тут же был вызван помощник, его бы отругали. Вот. А вот этого быть вообще на столе не должно. Все перья должны быть заточены на определенную длину. Входящее и исходящее. Вот так ровно. 2 сантиметра. Идеальный почерк, вообще ни одной ошибки. У Николая в этом отношении чуть-чуть попроще, но надо сказать, что именно Николай как раз русский язык сделал официальным языком делопроизводства в Российской империи. До этого момента все было смешано, кому как удобнее. Поэтому министерства принимали прошения на французском главным образом, отчасти английском, немецком. Могли также и отвечать, и только при Николае официальным языком государственного делопроизводства и законодательства стал русский. Кроме юда. Мидия французский. И российские дипломаты друг другу писали служебные записки на французском языке. Это считалось нормой. Как-то Николай встретил камер-пажа, с ним поговорил, спросил его: «Зачем ты картавишь?» Тот, видимо, как-то грассировал: «За француза тебя все равно никто не примет. Благодари Бога, что ты русский. И хватит обезьянничать». В 829 году, во время посещения Польши, предводитель какого-то там дворянства польского обратился к Николаю возвышенно по-французски. Николай выслушал его полминуты, потом перебил и сказал: «Слушайте, говорит, я прекрасно понимаю по-польски, а вообще у нас государственный язык русский, поэтому давайте либо по-польски, либо по-русски. Французский здесь совершенно ни при чем». Почему Николай любил все военное? А тогда все любили все военное. Весь период его молодости, начнем с момента практически рождения, там, от 815 года, это же бесконечные войны. Заграничные походы, турецкие войны, итальянская кампания, Франция, персидские войны. Ну а чем еще жить мальчишкам, подросткам, когда все вокруг воюют? Все самые уважаемые люди в эполетах и при оружии. Поэтому, естественно, все они были очень увлечены военным делом. Когда началась война 812 года, Николай сразу просится на фронт. Он пишет Александру: «Мне стыдно осознавать себя бесполезным на земле существом, непригодным даже для того, чтобы пасть смертью храбрых на поле битвы. Пустите меня в армию». В армию его не отпускают. 15 лет какая там армия. Мама вообще намертво. Никуда, никогда. Они вместе с Мишей разрабатывают план побега в армию. Один из руководителей декабристов, по-моему, кто-то из Муравьевов, ему тоже было лет 15, он бежал в армию. Его поймали. Как вы думаете, кто? Крестьяне, естественно, поймали его как французского шпиона. Потому что он не смог внятно по-русски объяснить им, кто он такой и чего. Поймали, побили крепко. Но, слава богу, не зашибли, а сдали патрулю. А так и Николай. Его пустили в армию только когда наши уже стояли в Париже. Он приехал в штаб, познакомился. Такое было судьбоносное знакомство с генералом Паскевичем. Паскевич был существенно старше его. Старший брат представил, сказал: «Вот, Николай. А вот Иван Паскевич, один из моих самых лучших генералов. Он тебе все и объяснит». Николай привязался к Паскевичу невероятно. Он ходил за ним хвостиком, расспрашивал, как надо командовать. Паскевич потом вспоминал: «Николай Павлович постоянно меня звал к себе и расспрашивал о компаниях. Мы раскладывали карты и по целым часам вдвоем разбирали все движения и все битвы 12-го, 13-го, 14-го годов. Главная его черта, которую он привлек меня к себе, это прямота и откровенность». Ну, вот насчет прямоты и откровенности, это отсыл к его старшему брату Александру. Потому что старшего брата никогда не поймет, что он думает на самом деле. Он византиец, он дипломат, он одно говорит, третье думает, четвертое произносит.
Николай – полная противоположность. Что думаю, то говорю. Прямота и откровенность. Почему его еще не отпускали в Париж и долго упирались? Потому что там, в общем-то, уже покоренный город, и золотая молодежь, офицерство гуляло по полной программе. Посмотреть воспоминания того времени, почитать. Вот с утра мы проснулись, приняв туалет, решили с господами офицерами позавтракать в ближайшем бистро. Заказали по 2 дюжины устриц на человека и по 2 бутылки шампанского. После чего перешли к завтраку. Николай был не таков. Золотой молодежью не кутил, по кабакам не шлялся. И что особо важно, не шлялся ни по каким парижским борделям, что отмечалось. Николая интересовала политехническая школа, как устроены казармы, как устроены госпитали, как работает дом инвалидов. Тогда это был, естественно, еще не музей, а хоспис для ветеранов. К нему постоянно обращались с разного рода просьбами, которыми нельзя обратиться к царю, но к царевичу можно. Много на эту тему известных историй. Одна, например, выдающая его последующую склонность ценить семейные ценности. Николаю пожаловался какой-то французский аристократ, от которого сбежала дочь. Исчезла с любовником. Как вы понимаете, любовником был русский гусар, офицер. И уехал. Аристократ нажаловался. Николай стал разбираться. Сказал, ну, любовь и любовь, что поделаешь. Но тут выяснилось, что гусар был женат. Счастливо в Москве. У него там была большая семья и дети. И это Николай счел недостойным русского офицера. Француженку у него отобрали. Заставили заплатить 50 тысяч франков на приданное. Он же опорочил девицу. Кто это такую замуж возьмет? Потом он от себя добавил еще 10 тысяч франков. Ну и вот с таким приданным 60 тысяч франков, не слишком разборчивый французский высокопоставленный чиновник, тут же через 2 недели взял девицу замуж сразу же. И потеря невинности его ни капли не смутила. Вообще Николай считался по жизни образцовым семьянином, идеальным мужем. Его поженить старший брат захотел сразу, поскольку он давно вынашивал план укрепить как-то династический союз между 2 соседями, между Россией и Пруссией. А у прусского короля было на выдании 2 девушки, дочь и племянница. Николаю дали выбор. Сказали, ты съезди, познакомься, посмотри, кто тебе больше нравится. Сначала по пути в Париж, потом еще из Парижа. Он заезжает в Берлин, знакомится. Николаю лет 17-18. Больше ему понравилась дочь. Знаете, как в известной шутке, может ли брак по расчету быть счастливым? Может, если расчет оказался верным. Здесь расчет оказался верным. И этот 100% политический брак оказался очень счастливым. Они прожили вместе 38 лет. Если бы Николай не умер, наверное, дожили бы до золотой свадьбы. Он умер по нашим меркам, совсем в молодом возрасте. Дочь звали Шарлотта, православие Александра Федоровна. Красивая, грациозная. Мы ей обязаны, кстати сказать, новогодней елкой. Ведь считается, что новогоднюю елку придумал Петр I. Это так, он ее завез. А впервые украсили игрушками новогоднюю елку, мишурой и звездочками именно при Николае. И сделала это его жена Шарлотта-Александра Федоровна. Сначала в Москве, потом на следующий год уже в Петербурге. И, глядя, как это делает у себя дома во дворце государыни, весь свет стал украшать новогоднюю елку. Кстати сказать, гений чистой красоты – это кто? Анна Петровна Керн. Пушкин, конечно, язык не поворачивается сказать «плагиатор», но это не Пушкин написал. «Гений чистой красоты» – это из стихотворения Жуковского, посвященного Шарлотте, невесте государя. Это она, гений чистой красоты. Эту фразу Александр Сергеевич просто использовал красивую уже в своем замечательном стихотворении. Хотя она родила Николаю 7 детей, до самой смерти она была очень худенькой, очень грациозной. Тогда еще моды на худобу не было, на самом деле. Было такое исключение. Такая она и была, гений чистой красоты. Кстати, если верить самому Николаю, он признавался, что вступил в брак девственником. В 1835 году он приказал своему личному врачу, я процитирую письменный документ, «Я пришлю своего сына, и ты покажи ему самые ужасные примеры сифилитической болезни». Как на мужчинах, так и на женщинах. Когда я был молод и еще не женат, мой доктор тоже водил меня по военному госпиталю. Больные, которых я увидел, произвели во мне такой ужас, что я до самой своей женитьбы ни разу не знал женщины. Отличительная черта Николая всю жизнь – любовь к детям. У него было 3 дочери, которые на памятнике вместе с женой, и 4 сына. Знаете, как сыновей звали? Несложно догадаться. И в каком порядке?
Первый – Александр. Второй – Константин. Третий – Николай. Четвертый – Михаил. Точно так же, как его братьев. В том же порядке. У Николая не было вообще, как считается, открытых любовниц. Ну, то есть, наверное, они были. И молва приписывала ему спиток внебрачных детей, которых он якобы записывал на своего министра путей сообщения Клеймихеля в молодости адъютанта. Он признавал своими детьми, якобы. Но этому нет никакого доказательства. Это все придворные слухи. Если у нее были какие-то отношения на стороне, то это было до такой степени засекречено и законспирировано, что просто никто ничего не знал вообще. Единственная условно доказанная любовница считается Варя Нелидова. Это племянница подруги его отца Павла. У Павла была Екатерина Нелидова, действительно его товарищ, советник. Есть версия, что Нелидова была его относительно открытой любовницей. Мы всех делим на тех, кто за, и тех, кто против. Вот те, кто против, они говорят, да у Николая было их много, просто он всех прятал, чтобы жена не расстраивалась. А те, кто за Николая, они говорят, вот одна была у него Нелидова, да и то появилась только после 40 лет, когда врачи после седьмых родов запретили ему с женой иметь отношения, потому что уже организм не выдерживал. Вот тогда уже 50+, он завел постоянную любовницу с разрешения своей супруги. Так либо иначе, Нелидова вела себя очень скромно, просто как серая мышка. Никакого влияния при дворе ни на что не имела. Кстати сказать, Николай ей завещал 200 тысяч рублей, довольно крупную сумму, что является, опять же, как бы доказательством того, что у них были отношения. Из своих личных денег. У него было 3 бюджета. Бюджет империи – это отдельно вообще. Далее, бюджет императорского двора – это отдельно. И третье – личные деньги, государь. Вот он из личных денег завещал ей 200 тысяч, которые Нелидова тут же передала в фонд Крымской войны на помощь раненым. Когда Николай скончался, его супруга подозвала Нелидову к себе, о чем-то с ней они поговорили, поплакали вместе. И она со своей руки подарила браслет Нелидовой, на котором была такая иконка с портретом Николая. Нелидова до конца жизни носила. В общем, такие были интересные отношения. Николай, как и его брат Александр, все время путешествовал по стране. Пытался изучить страну, путешествовал за границей. Он объездил практически всю Англию, там Лондон, Манчестер, Ливерпуль. Всем интересовался, ходил по заводам, по фабрикам, съездил в Шотландию. У него был любимый писатель Вальтер Скотт. Вообще Николай гуманитарные науки не любил, но читать любил, литературу любил, особенно любил исторические романы. Обожал Вальтер Скотта. Он поехал в замок Вальтеру Скотту, с ним поговорил. Вальтер Скотт написал оду, ее потом опубликовали в английских газетах, где прославлял Николая как победителя Наполеона, хотя он не побеждал Наполеона. И императора Всероссийского, хотя Николай не был даже наследником престола на этот момент. И когда Николаю эту оду показали, он сказал, к счастью, поэты не оракулы. Ну, типа, никогда я не буду императором. Поэт оказался оракулом. Посещал парламент, посещал Гайд-парк, смотрел на все эти прения, выступления, и потом написал одному из своих корреспондентов следующее. Если бы на наше несчастье какой-нибудь гений, злой гений, перенес к нам все эти английские клубы, английские митинги, которые больше шумят, чем делают дело, я просил бы Бога, чтобы он повторил чудо смешения языков и отнял у них дар слова. В общем, ему все это не понравилось. Когда Николай вернулся на родину, Александра назначила инспектором корпуса инженеров, придумал для него специальную должность, он же инженер, генерал-инспектор по инженерной части. И назначил шефом лейб-гвардии саперного батальона. Саперный батальон – это элитная инженерная часть, 800 человек, которая занимается строительством крепостей, укреплений, закладывает мины, фортификации. В общем, все, что касается защитной части военного дела. Николай очень тщательно относился к своим обязанностям, вникал во все мелочи. Каждый день занимался со своим саперным батальоном. Считается, что он всех гвардейских саперов знал в лицо и почти всех по имени. Это 800 человек. Память была образцовая. В батальоне он открыл духовой оркестр, и саперы играли на трубу. Хобби свое развил. Считал, что это самый лучший военный оркестр в России. И вообще всю свою жизнь Николай говорил, моя инженерная часть, когда его спрашивали, вы кто вообще? Николай II говорил, хозяин земли русской. А Николай I говорил, я старый гвардейский сапер. По инициативе Николая I было учреждено главное инженерное училище. Там была небольшая школа до этого, но Николай эту небольшую
инженерную школу преобразовал в главное императорское инженерное училище, потом она станет Николаевской инженерной академией, он составлял учебную программу, вникал во все детали, там были неплохие преподаватели, химию преподавал Менделеев, физику преподавал Яблочков, изобретатель электрической лампочки, Достоевский был выпускником главного инженерного училища, Михайловский замок. Замок стоял пустой, и он выпросил этот замок для размещения училища. Там на протяжении долгого-долгого времени находилось училище. Он один открыл гуманитарный университет в Киеве. Очень много университетов при Александре открывалось. А при Николае технический институт. Его технологичка – это указ Николая в Петербурге. Бауманка в Москве – это указ Николая. Даже лесной институт – указ Николая. Это вот все, что касается технической инженерной части – это ему очень-очень-очень нравилось. Он даже предлагал своему брату отреформировать армию, будучи еще молодым. Написал большой проспект по сокращению расходов на армию. Первое. Решительно сокращалось количество генералов. Генералов слишком много. Надо делать упор на офицеров и унтер-офицеров, сержантский состав. Второе. Больше инженерных, саперных, технических частей, то есть меньше парадов. И третье, Николай предложил принцип кадрирования армии, который был реализован, по большому счету, только в годы советской власти. Когда полк, это, например, один батальон постоянный, а дальше обмундирование, сержантский состав, частично офицерский состав, вооружение на складе, смазанное, готовое, еще на 3 батальона. Если начинается война, раз, призывают, и полк раскадрируется, все становится большим. А так на время сокращаются расходы бюджета. Александр не принял эту реформу, это было слишком глобально. Он вообще не очень доверял своему младшему брату, опять же, относясь к нему как к мальчишке. Приход к власти. Понятно, что шансов у него прийти к власти по рождению не было, поскольку по закону престола наследия сначала дети либо дети детей Александра, потом Константин, его дети либо дети детей, и только потом Николай. Никаких вариантов нету. Но получается, что у Александра нету детей законных, только незаконнорожденные. Константина нет детей законных, только незаконнорожденные. Плюс и ко всему у него еще второе нецарственное. Маргаритический. Правильно. Брак. Даже с этими условностями Константин мог претендовать на престол, но он плюс ко всему еще и письменно отрекается. Он просто не хочет. Не нравится ему быть царем. Польша его все устраивает. Поэтому Александр приглашает Николая и на прогулке с глазу на глаз говорит ему, судя по всему, если что-то случится, то, возможно, наследником станешь ты. Ваше Величество, как я? Константин, закон, отец, престол и наследие. Не-не-не, я подпишу манифест, но ты к этому готовься. Вот разговор такой, с глазу на глаз. Николай возвращается, передает это своей жене, они сжимают плечами и ждут. Далее Константин пишет письмо об отречении. Александр I делает завещание, как мы с вами помним, в нескольких экземплярах, запечатывает его в конверт. Согласно завещанию, в случае его смерти престол передается Николаю. Там, по-моему, 3 свидетеля. И эти конверты хранятся в Успенском соборе, отослать в Сенат, в Госсовет и прочее. Содержание этих конвертов Николаю неизвестно. Можете представить его состояние. Так проходит несколько лет. Вроде как с ним старший брат поговорил, и детей у него нет, и, судя по всему, уже не будет точно законных. А Константин вроде бы как говорит, что царем быть не хочет, но это все не на бумаге, это все не на документах. Поэтому, когда приходит весть, что Александр скоропостижно скончался, это было шоком для всех. Александр почти не болел. Как и Николай, он очень здоровый мужчина. 48 где-то, что-то около этого, да, на момент смерти. Жена у него болеет постоянно, поэтому он с ней поехал в Крым на зиму. Николай сразу присягает Константину, сразу же. Потом присягает Константину войска, которые рядом с Николаем. Потом он едет в Госсовет. В Госсовете уже конверт распечатал. Говорит, Николай Павлович, не знаем, как к вам обращаться, но тут написано, что вы государь-император. Николай говорит, не знаю, ничего не знаю. Ничего. У меня такого конверта нет. Присягайте Константину, как и я. Сенат, Госсовет и вся гвардия, вопреки письменному документу, все равно присягают Константину. И тут начинается вот это швыряние короны, переписка. Я отказываюсь, я уже один раз письменно отказывался, пишет Константин. Отказываюсь повторно. Курьером работал их младший брат Михаил, он туда-сюда мотался. Петербург, Варшава. Варшава, Петербург. Петербург, Варшава.
Говорит, пусть Константин приедет сам и лично скажет, что он не хочет быть императором. При всех, поскольку все ему присягнут. Константин отвечает, а я не поеду. Я два раза написал, третий раз писать не буду. Еще раз передайте им, царствовать я отказываюсь. Фантастическая история.

назначается переприсяга уже Николаю. Поэтому 13-го, за день до восстания, Николай пишет манифест о восшествии на престол своем. И ночью вызывает к себе командиров гвардейских полков, имеет с ними разговор по душам. Командиры полков его поддерживают. И этот разговор, кстати, много определил, потому что, например, командир Семеновского полка – близкий друг Пестеля, декабрист. Но когда к нему придет Трубецкой, тот скажет: я не могу. Я дал слово. Да, я согласен, Константин, республика, но нет. И Семеновский полк не присоединится к восстанию, он выйдет на сторону Николая. И так очень многие, даже члены Южного общества, находившиеся в Петербурге, вывели войска за Николая, а не за декабристов, потому что вот такая была необычная очень на тот момент ситуация. Во время восстания Николай проявляет, по большому счету, хладнокровие. Ну, представьте себе, он выходит из дворца, мимо него бегут вооруженные солдаты, не отдают ему честь. Он император уже. Он кричит: вы куда? Мы на площадь. Я ваш государь. Наш государь Константин, отвечают они. И этим армейским полуджогингом, значит, таким ускоренным, шествует мимо. Что им мешало в этот момент? Просто убить Николая, захватить его. На площади собирается толпа. Небольшое расстояние здесь между Сенатской и Дворцовой, как вы понимаете. Толпа. Николай ходит один без охраны. Они что-то там кричат все. Он достает манифест, только что им написанный, и говорит: я ваш государь. Начинает читать вслух этот манифест. Собралась толпа, слушают его, да. Не все с вами согласны. Вот там на площади войска, они так не считают. Николай идет на площадь. Мы знаем с вами, что убили Милорадовича. Кроме Милорадовича убили еще одного полковника. Стреляли в его младшего брата Михаила, когда он тоже отправлялся увещевать декабристов. Было два обвинения, что стрелял в Михаила. Каховский, который убил Милорадовича, пистолет дал осечку и стрелял в Михаила и еще Кюхельбекер. Сам Кюхельбекер это отрицал, а другие на него показывали, что он тоже выстрелил в Михаила и то ли промахнулся, то ли дали осечку. Приговорили к четвертованию, потом к повешению шестым, а потом пришел сам брат Михаил к Николаю и попросил заменить на ссылку, на вечную каторгу. Он же говорит: ну, стрелял, не стрелял, не убил же, за что нехорошо, дворянин. Вот и по просьбе Михаила Кюхельбекера отправили ссылку. Так вот, убили еще одного полковника, тот же Каховский. И, в общем, были шансы, что сам Николай. Рядом с ним долгое время ходил Якубович, взявший на себя роль цареубийцы, с пистолетом в кармане заряжен. Он ходил, ходил, ходил, но как-то не решился выстрелить. Второй цареубийца, прекрасно знавший Николая, друг его старшего брата Александра, блестящий герой войны 812 года, полковник Булатов. Он тоже вызвался быть цареубийцей. У него было два пистолета в карманах заряженных. И он на протяжении 2 часов стоял рядом с Николаем на расстоянии 5 метров вместе. Якубович даже разговаривал с Николаем. Как он потом, Николай, говорил Михаилу, самое удивительное, что нас обоих не застрелили в этот день. Но это действительно удивительно. Николай очень беспокоился о своей семье. Он отправил немедленно своих гвардейцев вывести семью, спрятать ее сначала, по-моему, в Зимнем дворце, потом планировали увезти. Вообще, расследование событий 14 декабря стало его первым делом как императора. Мы знаем с вами, что он лично участвовал почти во всех допросах ключевых, пытался понять, разобраться, почему, как. Потом он несколько раз понизит степень наказания. Было 5 приговорено к четвертованию, около 100 смертной казни. Соответственно, всем будет градус понижен, четвертование на повешение. Расстрел отменили, потому что расстрелы только на войне. Сказали, поскольку они являются изменниками присяги, тогда повешение. Все, кого к смертной казни на разные сроки ссылки в Сибирь, почти всем семьям декабристов Николай выдал денежную помощь. Детей устраивал. Если обращались за казенный счет в военное училище, в кадетские корпуса, девочек в пансион. Ну, например, Рылеев. Он даже не военный. Он был единственным женатым из 5 повешенных. У него осталась жена и дочь. Жена ничего не знала. Написал Николаю слезное письмо с просьбой разрешить видеться. Свидеться не разрешили, разрешили переписку. Денег у нее нет. Она получает 10 тысяч рублей лично от императора. Дочь Рылеева устраивают за казенный счет лучший пансион императорский.
Такой же принцип был по отношению ко многим семьям. Любители Николая говорят, что он потратил больше денег.

денег на финансовую помощь семьям декабристов, чем заплатил премиальных своим офицерам и солдатам за разгон мятежа. Там тоже все получили премии, от солдата до генерала, но очень скромно, потому что Николай считал, что вы всего лишь выполнили свой долг. Кстати, Николай вообще был экономным до части разбазаривания государственного бюджета. Например, при его царствовании, за редчайшим исключением, не было случаев раздаривания поместий за любые заслуги, выдачи крупных денежных премий за что-нибудь, раздачи государственных крестьян вообще ни разу никогда никому. То есть, там матушка Екатерина этим занималась, и Павел широким жестом всем. Нет, это все казенное, пусть останется. Под впечатлением первых допросов Николай напишет брату Михаилу: «Революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне сохранится дыхание жизни, пока я буду императором». Он повелит создать обзор всех предложений декабристов из всех письменных документов, все, что они будут говорить на допросах. Ему составят такой большой письменный документ, все, чего они хотели. Николай внимательно это прочитает. Будет создан так называемый комитет 6 декабря по организации будущих реформ. И вот эти предложения декабристов поступят в комитет, скажу откровенно, почти ничего не будет реализовано. Все так и умрет. Но при всем при этом нельзя сказать, что взгляды Николая на государственное устройство были такими уж примитивно-реакционными. На самом деле, революцию он не любил, но вот что он говорил маркизу де Кюстину, когда тот приехал писать свою книгу о Николаевской России, за счет нашей казны, кстати сказать. «Мне понятна республика. Это способ правления ясный, честный, либо, по крайней мере, может быть таковым». Мы с вами, как живущие век республик, понимаем тонкость этой оговорки. «Может быть таковым». «Мне понятна абсолютная монархия. Но мне совершенно непонятно, это монархия представительская, не конституционная. Это способ правления лживый, мошеннический, продажный. Я скорее отступлюсь до Китая, чем когда-либо на него соглашусь». Кто погубил Францию? Францию погубили адвокаты. Все эти Мирабо, Робеспьеры, Мараты. Я пока царь, мы тут в России без адвокатов обойдемся. И вот он царь, вот он император, вот у него работа такая. Он воспринимает работу как долг, службу. И вообще, надо сказать, что если не считать Петра I, то, наверное, никто из императоров российских так много, как Николай, не работал. Хотя из мужчин бездельников не было. Николай всегда жил по расписанию. У него был очень жесткий тайм-менеджмент. Он всегда вставал в 7 утра летом, зимой мог на час позже. Был очень аскетичен, как и все поздние Романовы. Спал на походной постели с тюфяком из соломы. Не знал ни халатов, ни ночных туфель, как вспоминали потом его окружение. Это я просто цитирую воспоминания. Еда. Щи и гречневая каша. Не курил. Терпеть не мог, когда курили в его присутствии. Более того, в момент правления Николая было запрещено курение на улицах в Петербурге. Он мог, гуляя по улицам, увидеть курящих, подойти и сделать грубое замечание. Прекратите. У меня был знакомый мэр Сочи, он также запретил в Сочи курение. И когда гулял по городу, подойдет и мальчишки, отдайте сюда. Забирал у них сигареты, выбрасывал и топтал их. На улицах нельзя курить. В 7 утра просыпался. С утра после прогулки с пуделем гусаром разбор бумаг. В 9 утра всегда минута в минуту начало официального приема докладов от министров и членов его администрации императорской. Иногда вместо приема он отправлялся в различные учреждения или из учебные заведения с проверками. Посещал их в самое неожиданное время, как правило, не уведомляя заранее. То есть ему было интересно, что происходит, когда люди не знают, что он придет проверить, как работает то либо иное министерство. Послеобеденная прогулка летом в коляске или кабриолете, зимой на санях – это примерно с 1:30 до 3. Всегда приходил на церковные службы, всегда приходил на них вовремя, стоял от начала до конца. После прогулки – работа в кабинете, опять прием, докладов, записки. Где-то около 8, выпив чаю с семьей, мог отправиться на прогулку или сходить в театр. Театр он любил, как мы знаем. «Ревизор» смотрел с большим удовольствием, хлопал. После театра все укладывались спать, а Николай занимался еще делами. Разбирал бумаги, читал записки, писал инструкции. Обычно до 2-3 часов ночи. Его камердинер вспоминал: «Засну иной раз, а потом очнусь и подумаю, ой, а не пора ли государю подать одеваться?» Ну, имеется в виду одеваться ко сну. «Загляну, а он уже сам разделся и лежит. Иной раз слышу шорох. Смотрю, государь заметил, что я заснул на рабочем месте и на цыпочках проходит мимо меня».
Трогательно. Николай не пил крепкого алкоголя никакого. Бокал вина, все. Не играл в азартные игры. Не любил охоту. Большая редкость. Считал, что пустая трата времени. Но, опять же, много ходил пешком, много ездил верхом. По утрам делал зарядку, очень необычную, с ружьем. Разработал такую систему, видимо. Как монахи Шаолинь с палкой, а он с ружьем колол, бил прикладом, находился все время в хорошей форме, не было живота, стройные, высокие. Есть разные мнения по поводу роста Николая, потому что тогда ведь никому не приходило в голову померить императора и в газетах об этом написать. Но вот оценочные две версии. Одна 2 метра, но более реалистичная 1,89 м, 1,90 м высокого роста, как и все Романовы после Павла, исключая Николая II. Они все были где-то 1,90+. Известна сентенция о его брате Александре, который всю жизнь провел в дороге, кочующий деспот, как его обзывал Пушкин. Но она не менее справедлива по отношению к Николаю. Он регулярно ездил осматривать регион, провел в дороге огромное количество времени, поэтому дороги для Николая не были абстрактным понятием. Его стремительное передвижение поражало соотечественников. Рассчитывался маршрут движения государя, в какой день, который час, куда он должен прибыть, вот он всегда этот маршрут опережал, очень этим гордился, загонял буквально лошадей. И именно при Николае началось масштабное строительство дорог. Сложно себе представить, но в Российской империи дороги были такими. Наитивными. Строились не по системе. Как получится. Николай ввел так называемый английский стандарт. 2 слоя щебня. 65 и 15 сантиметров. Между ними грунт. Сверху утрамбовать. Вот такие более-менее твердого покрытия дороги появились только при Николае I в России. И если мы возьмем общую протяженность шоссейных дорог в России за 100%, половина из них была построена при Николае до 17 года. За все последующие годы построили всего лишь столько же. Его интересовало все. Он осматривал больницы, тюрьмы, склады, учебные заведения. Лично контролировал застройку городов, вносил изменения в планы, но все-таки инженер. Руководил реконструкцией, строительством крепостей. Вся охровая архитектура, эти желто-белые дворцы, это все николаевская архитектура. Исаакиевский собор – это николаевская архитектура. Храм Христа Спасителя в Москве – это николаевская архитектура. Он ценил и любил талантливых архитекторов, помогал им, приближал. Очень много занимался строительством учреждений культуры, как бы сейчас сказали. Много театров было построено при Николае. Наш город, наша страна в этом отношении тоже очень много обязана тому времени. Нельзя сказать, что его окружали какие-то помощники-дуболомы. Нет, приблизил много либерально мыслящих людей. Он Спиранского вернул, поручил ему составление законов. Он Кочубея вернул, который был членом негласного комитета при Александре. Самым великим либералом на протяжении всего царства Николая был граф Киселев, который провел громадную реформу государственных крестьян. Команда у него, надо сказать, была довольно прогрессивной. Не могу не сказать несколько слов по поводу холеры. Тем более вот там, вот, значит, вокруг памятника Николая, холера 1 из 4 барельефов. Холера началась в 1730 году. Это первая эпидемия холеры в нашей истории. Пришла из Индии. Скажем откровенно, что холера тогда – это не ковид сегодня. Это дикая смертность. Была чума в екатерининские времена в Москве, но хотя бы она была локализована. Холера – национальная эпидемия по всей стране. Причина холеры была неизвестна. Не понимали, что холера идет через воду. Поэтому единственным способом был карантин. Помните, пушкинский карантин во время холеры? Второе – окуривание. Ну, считалось, что если при чуме помогает вот это вот как бы дым, то и при холере, может быть, поможет. Поэтому жгли огромное количество костров, собирали листья, собирали дрова, везде все горело. Уксус – все протирали уксусом, либо хлорной известью. Лицо, руки, одежду, мебель, животных. Вот на что хватало, все протирали уксусом. Ну, вот, собственно, и все. Поскольку это все не очень помогало, и врачи лечили по наитию, естественно, холерные мятежи, холерные бунты. Больницы громили, врачей убивали, карантин нарушали. Здесь же, в Петербурге, на Сенной площади, собралась огромная толпа, известный эпизод, несколько тысяч человек, которые собрались пойти громить очередную холерную больницу открытую только что. Ну, понятно, чем бы это закончилось. Перебили бы всех врачей и освободили бы заключенных в этой больнице больных. Николай приехал лично на Сенную площадь, вошел в толпу
известный эпизод, он довольно романтизированный, но тем не менее, залез на коляску и сказал: «Я ваш государь, вы что творите? Вы что, французы? Или вы поляки? Вы собираетесь кровь проливать?» Ну, имелось в виду все революционные выступления того времени в Польше. «Я обещаю вам, что врачи все делают правильно. Если они просят вас выпить какое-то лекарство, пейте. Чем?» Ну, лекарства не было. «Чем вы там поете от холеры? Дайте мне». Ему дали какую-то мензурку, он тут же на глазах у всех выпил. Публичная прививка. Вот. Толпа повалила на колени первые ряды. Николай спустился с коляски, подошел к какому-то первому мужику, обнял его и поцеловал. Толпа разошлась. Тогда же он поехал в Москву. Там тоже были холерные больницы. Он посещал больных, следил за карантином, налаживал снабжение. Учреждали приюты для сирот, которых тогда сотнями и тысячами в Москве появлялись. Несколько людей умерло от холеры в самом ближнем окружении Николая. Николай сам заболел холерой, но в легкой форме, крепкий организм, легко достаточно перенес. Государственное управление. Реформировал как мог, любил порядок. Главное достижение – это Сперанский, кодификация законов, впервые проведенная в нашей истории. Когда Сперанский закончил эту работу, его произвели в графы Российской империи. Напомню, что до этого он был вообще-то в ссылке долгое время. Сделал его Николай кавалером ордена Андрея Первозванного, высшего ордена империи, причем как сделал, в присутствии всего двора, подошел к Сперанскому, снял голубую орденскую ленту с себя и одел на Сперанского. Боролся с мздоимством и воровством, как все и всегда, безуспешно. Как мы помним, обращаясь к старшему сыну наследнику Александру, как-то сказал ему: «Ты знаешь, Саша, похоже, во всей империи не ворует только два человека. Ты да я». Поэтому ему так нравился ревизор. Кстати сказать, ревизор шел в Александринском театре с триумфом и аншлагами, а в ряде регионов был запрещен губернаторами. Не смешно, да? В Иркутске, на Урале. А в Москве шел. Рассказывает интересный эпизод. Очень быстро носился со своими инспекциями, поездками по регионам. Ему приносили ведомости о упавших лошадях. Что лошадей загоняли. Мы сейчас это считаем дикостью, а тогда, в общем-то, это считалось нормой. Лошадь не выдержала. Вот он обратил внимание, что как-то много лошадей теряется. И в следующий раз, когда поехал по тому же маршалу, по-моему, в Варшаву, он каждый раз, когда лошадей меняли, выходил из кареты и считал. Насчитал, пало 9 лошадей за дорогу. Приносит отчет сотня. Он говорит: «Как 100? Куда дели 90 лошадей?» «Государь, все пали, надо списать». Но он, значит, назначил комиссию разбирательства, получил отчет. Отчет был такой: «Государь, не все лошади падают сразу. Некоторые потом постоят день-другой, а так обессилели, так и умирают, а вы уже уехали и не видели». Но поскольку, видимо, это была такая система в управлении делами у него, где все были замазаны, то было 20 подписей, да? Вот что делать? Про православие, самодержавие и народность я обещал вам не рассказывать. Скажу только то, что это никогда не считалось никакой официальной теорией. Это просто была обсуждаемая тема, которую выдвинул министр народного просвещения Уваров. Но никакой официально принятой идеологии, как в Советском Союзе, при Николае, конечно, не было совсем. По экономике буквально пару слов. Поддержка промышленности, поддерживал. Были госсубсидии для промышленности, были льготы по налогам для производства. Была очень хорошая финансовая реформа, которую так и называли реформой Конкрина. Конкрин, министр финансов на протяжении 20 лет Николаевского царствования, тоже очень прогрессивный, либеральный человек. Он поборол бешеную инфляцию, когда после войны 1812 года, как затыкали все дыры, деньги печатали. Просто печатали деньги в огромных количествах. Поэтому рост цен, инфляции чудовищные, по тем временам чудовищные, для нас это сейчас ерунда. Серебряный рубль был введен, все было привязано к серебряному рублю, большая часть сделок в серебряный рубль, бумажные деньги перепривязывались, опять же, к серебряному рублю, как к доллару после Второй мировой войны. С дефицитом бюджетным было покончено. Мы все знаем про там реформу Витте, золотой рубль. Что-то слышали про золотой червонец, который был в советской власти в 20-е годы. Но, естественно, Бреттон-Вудская система с долларом для нас идеальная, которая существовала, привязка доллара к золоту прямая с 45-го по начало 70-х. Потом его отвязали, и сейчас доллар вообще ничего не стоит. Стоимость доллара, она никак не связана со стоимостью товаров.
только вопрос доверия, ничего более. Но первая подобная реформа в нашей стране была сделана при Николае. Привязали только не золото, а к серебру. Развитие промышленности при Николае, как инженера, безусловно, ну, все, чему он может помочь, он помогает. Появляется телеграф. Телеграф вообще изобрели у нас. Конкретно его изобрел Павел Шиллинг, такой ученый. Изобрели у нас, а построили в Европе. Как всегда, у нас проблемы с внедрением изобретения. Телеграф, железные дороги, паровозы отечественные, дилижансы, первый вид общественного транспорта на конях. Сахарная промышленность появляется только при Николае, до этого весь сахар завозной. Спички перестают быть импортным товаром. В Петербурге строили 3 отеля в год. Это было невиданно совершенно. Это хорика просто процветала. Появились ресторации, кафе, отели. Кстати сказать, телеграф тоже был тогда совершеннейшей инновацией. Сообщение в страницу текста проходило за час. Это была немыслимая скорость передачи информации. За час передавалась страница текста из Москвы в Варшаву, в Вену, либо в Париж. В целом мы, конечно, отставали от Европы по промышленному производству. Например, если после Петра мы были главным экспортером металла, при Николае мы стали импортером металла, главным экспортером стала Англия. Она нас сильно опережала в темпах промышленного роста. Но этому есть несколько объяснений, честно говоря. Не хочу погружаться в детали. Производительные силы, производственные отношения. Ну, во-первых, уголь. Раньше на дереве плавили. Древесине. Древесины в Англии не было. А у нас много. Поэтому наши заводы, наши печи работали на дереве. Потом технологии изменились, стали на угле. И тут английская промышленность резко пошла вверх сразу же. Плюс в Англии большое количество денег, потому что там начали везти все из колонии. Началось в британской исторической науке официальный термин есть такой, называется «разграбление Бенгалии». Это у нас такая империя ненормальная. Мы все время датируем наши провинции, регионы. Чуть присоединим к себе и начинаем под наши деньги вливать сразу же. Строить, там, восстанавливать. Англосаксы в этом отношении люди более практичны. Они присоединяют что-нибудь к себе и сразу выкачивают оттуда все, что можно. Вот по оценкам британских же ученых-историков, британских, не нас, за первые 15 лет после присоединения Индии было вывезено финансовых средств из Индии в тех ценах на сумму 1 миллиард фунтов стерлингов. Это триллион долларов сегодня. Почитайте, кто не верит, «Лунный камень», Уилки Коллинз, почитайте, там все написано, как это все делалось. Все равно мало было, все равно Англия, конечно, Франция нас опережали, но из хорошего что появилось? Хлопчатобумажная промышленность. Государство не лезло своим регулированием, не мешало людям работать. Тканевое производство в России потом просто расцветет невероятно. Заложено при Николае было. Сахарные заводы при Николае. Кстати, знаете, кто был самым главным разработчиком, инноватором в области сахарного производства? Внук Екатерины, граф Бобринский, стал очень современно мыслящим предпринимателем, и он, собственно, построил в Малороссии целую сеть заводов, завозил оборудование в огромных количествах из Европы, завозил инженеров, развивал технологии, что-то даже изобретал. И выработка сахара из свеклы – это, собственно, технология Бобринских. Создавались мануфактурные советы. Николай финансировал за счет казны участие во всех всемирных промышленных выставках, посещал выставки, которые проводились в империи, знакомился с экспонатами. Все, что касается техники, его очень, очень интересовало. Кстати сказать, мало кто знает, что именно при Николае были приняты первое трудовое законодательство в России. По закону хозяин обязывался заключать с работниками письменный договор о найме, выдавать работникам расчетные листы, по которым рассчитывалось его жалование, должен был иметь книгу для записи расчетов с рабочими, а при увольнении, немыслимое в новелла по тем временам, работодатель должен был предупредить своего работника не менее чем за 2 недели. Все как сегодня. Это, кстати, 1835 год. Пушкин еще жив. Тогда же был принят закон о запрете труда малолетних на ночных работах. Нам-то кажется, вообще плохо, когда малолетние работают, тем более на фабриках. Но в те времена-то это вообще было в порядке вещей. Диккенса почитаете же. Труд малолетних в шахтах угольных где-нибудь в Британии. А тут первое в Европе ограничение. Ночью малолетним нельзя на заводе работать. Железные дороги. Мы не первые. Николай подсмотрел у англичан. Но англичане сами относились к этому очень недоверчиво. Мы же помним с вами, что когда первый поезд пошел в Англии, то газеты писали на полном серьезе, что ничего не получится. И даже если технически это будет работать, данный вид передвижения не может иметь никакого практического применения.
поскольку любой врач, дипломированный, вам скажет, что при движении с такой колоссальной скоростью человек будет терять сознание, его будет тошнить, и, скорее всего, он неизбежно просто сойдет с ума. Поэтому относились к этим европейским новинкам во всех странах так очень осторожно. У нас просто относились как к блаже. Николай, в общем-то, даже, можно сказать, настаивал на строительстве железных дорог. И вот первая дорога известная, Царскосельская, 1837 год, едет первый состав, 8 вагонов, довольно большой. Ну, а потом строится уже большая Николаевская железная дорога, Москва-Петербург, которая на тот момент является самой длинной дорогой в мире. 650 километров, двухпутная, таких дорог в мире нет. Через некоторое время появится намного большая дорога в Соединенных Штатах, трансконтинентальная. Кстати, стоит она намного дешевле, чем Николаевская. Николаевская стоила страшных денег, дешевле. Немыслимых денег. Никто даже не мог посчитать, в конце концов, сколько она стоила. Николай отшучивался. Тогда отвечал за железные дороги тот самый Клин Михель, которого якобы николаевских детей записывали. Он был заодно еще и министром путей сообщения. Так когда Николая спрашивали, в итоге сколько стоило? Он говорил, про это знает только Господь Бог и Клин Михель. Я не знаю. Дорого. Дорого. Беда только в том, что на этом у нас остановилось строительство тогда. После Николаевской дороги начали еще строить дорогу в Варшаву, но не достроили. И начали строить дорогу международную, Варшава-Вена, но тоже не успели достроить. Для сравнения, к этому моменту уже и в Англии, и во Франции сеть железных дорог была намного больше. Была. В Англии просто на порядок больше. Они были не такие масштабные, они были однопутные, но их было много. И это было очень важно для снабжения. Это все намолкнется во время Крымской войны, когда мы просто не сможем снабжать армию нормально. Севастополь же был не блокирован. Доступ к нему был свободный, мы могли его снабжать. Он не был окружен. Но доставлять амуницию, обмундирование, резервы, мобилизованные, рекрутские, из Центральной России в Севастополь было дольше по времени, чем из Англии и Франции. Можете себе представить. Все это не работало. Пароходное сообщение. Пароходы тоже при Николае. Первые пароходы появились чуть раньше, но это была экзотика невероятная. У Аракчеева был пароход. Тоже большой сторонник технических новинок. А системное производство, эксплуатация пароходов на Волге, на Днепре, Волхове, Неве, на всех важнейших озерах, Ладожском, Онежском, даже на Байкале. Все вот это пароходное сообщение, это при Николае. Кстати, у нас стали и строить пароходы, появились пароходные заводы. Пароходов строилось намного больше, чем судов сейчас. Только в одном Волжском бассейне 350 пароходов было. Михалков, когда снимал «Солнечный удар», пытался найти пароход действующий. Не нашел ни одного. И вот этот пароход весь... Помните там эту сцену с этим? Это все снималось в Женеве, на Женевском музее. У нас пароходов не осталось. О людях немного. Вариант было при Николаеве по-прежнему не так много. Примерно 1% населения. Но из них треть – это дворяне не потомственные, а служилые, которые дослужились до этого, но детям дворянство не перейдет. Но Николай пытался все-таки вот этот слой сделать более замкнутой кастой. И если раньше, например, при Петре первом чине, при 14 классе, при звании прапорщика уже получал потомственное дворянство человек, то при Николае потомственное дворянство начиналось только с 8 класса. Это со звания майора. До майора только личное. Потом личное подняли, с 9 класса личное. С 8 с майора, соответственно, потомственное. На гражданской службе и того сложнее. Потомственным дворянином можно было стать, только достигнув 5 класса. Это статский советник Эраст Петрович Фондорин. Он уже получал потомственное дворянство. Если перейти в армию, то это выше полковника, но ниже генерала. Пытались как могли помогать дворянам. Выдавали даже бесплатные государственные земли. Если дворянин хотел и имел средства и желание заняться земледелием где-то там, в Курганской области, на Урале, он мог ходатайствовать и получить от государства бесплатную землю, переехать, но там дальше уже сам обосновываться. Но тогда бы он был не дворянином, а предпринимателем. Таких у нас, к сожалению, было мало. Появилась еще одна новая категория при Николае – почетные граждане. Это не то, что сейчас почетные граждане Петербурга, которых очень мало. А тогда это социальный слой, который пытался создать Николай, не обычные мещане, проживающие в городах, а мещане, имеющие большой набор личных прав.
И этот статус передавался по наследству. Им очень гордились. Иногда иностранцам его вручали за какие-то заслуги. Например, почетных граждан освобождали от рекрутской повинности, от некоторых налогов. Давало это право избираться на разного рода общественные должности. Их освобождали от телесных наказаний. Это не было какой-то дикостью. Это была общая практика в правовой системе всех государств того мира. Были разные виды наказания за разные преступления, не считая смертной казни. Смертной казни, кстати, при Николае не было. Считается, что при Николае повесили только первых декабристов и все. Это не совсем так. Было еще несколько расстрелянных военными судами во время восстания в Польше. Но при Николае была другая жестокая история, поскольку одним из видов наказания была порка, либо прогон сквозь строй для солдат, то суд прекрасно знал, сколько ударов способен мужчина вынести. После какого количества ударов средний организм становится инвалидом, а после какого выжить невозможно. Поэтому, когда присуждали, например, 6 тысяч плетей или там, 6 тысяч палочных ударов, это было хуже, чем смертный приговор, потому что не выживали. Это были редкие, нечастые случаи, хотя официально смертная казнь не применялась вообще. Так вот, освобождение от телесных наказаний – это, опять же, не знак того, что у нас какая-то была дикая страна. Да во всех странах было телесное наказание. В английской системе образования телесные наказания были запрещены в послевоенные годы, как вы знаете. А в частных школах недавно, 2000-е. Дворянство освободили от телесных наказаний еще при Петре III. Вообще в стародавние времена. Тогда начались непоротые поколения, декабристы оттуда. Вот Николай освобождал тоже поэтапно от телесных наказаний. Были освобождены, к чему я все это рассказываю, почетные граждане. Потом были вообще все мещане, все городские жители. То есть такое наказание суд применить не мог. Вот ссылку мог, тюрьму мог, штраф денежный мог. Телесное наказание применить не мог. Затем были освобождены все образованные слои. То есть закончил гимназию, все, телесное наказание нельзя. Ну и что самое интересное, литераторы. Если вы заявляли, что вы литератор, нельзя. То чего бы вы такое не напакостили? Нельзя. Крепостное право. Все время об этом говорил. Что это зло, это аморально, это богопротивно, это экономически плохо, потому что это неэффективные хозяйства. Все это Николай понимал. Не решился. Мы когда говорим об убийстве его отца Павла, там любим порассуждать на тему английского заговора, английский след. Есть, например, теория, что Павел тоже вынашивал какие-то планы по этапному отмене крепостного права. И нобилитет-то понимал, чем это все закончится. А жить на что? Представьте себе, что все люди, принимающие решения, и все, кто держит в руках оружие, так либо иначе кормятся от крепостного права. Николай говорил своему сыну, это зло, но прикасаться к нему сегодня – дело для нас еще более гибельное. Ты во всем дворце не найдешь и 10 человек, которые согласятся с его отменой. Имелось в виду во всем окружении. Поместья могут быть заложенные, перезаложенные. Работать там могут по барщине, либо по оброку. Но это источник денег, потому что на жалование жить можно было только очень-очень скромным образом, очень-очень тяжело. Поэтому сломить эту систему не решались. Но не надо думать, что вот 1% дворян, там, скажем, 10% горожан и всех остальных вместе взятых, горожан, духовенство, это, а 90% крестьян крепостных. Не так. Во-первых, количество крепостных крестьян при Николае сокращалось. Было много принято всякого рода актов, которые вели к сокращению числа крепостных крестьян и переходу их в иные сословия. Государственные крестьяне, право выкупаться. Например, имение продается с долгов. И крестьянин, если у него есть деньги, мог выкупить себя тут же, пользуясь случаем, на свободу. Это всячески стимулировалось. Из этих 90% большинство – это государственные крестьяне. Что государственный крестьянин? Это, по сути, арендатор. Это лично свободный человек. Хочет, пошел, занялся купеческой деятельностью. Хочет, отдал своих детей в гимназию, даже в университет. Он свободен уйти, куда хочет. И только меньшинство – это крепостные крестьяне. Вот если раньше за 30 верст отошел, ты преступник, ты беглый. При Николае уже не так. Масса крестьян занималась отхожим промыслом, бизнесом, куда-то там ездили, что-то делали. Декюстин обращал внимание, что говорит, многие крестьяне, их нет на месте. Они только летом. А как октябрь, он куда-то уезжает. Если он хочет работать, он работу себе найдет в городе. Кто-то там паркетом занимается, кто-то дома строит, отхожие промыслы.
у кого-то мастерские. То есть тут очень сложно все. У них не было ощущения вот таких рабов. Он не просыпался с мыслью: я раб, я хочу цепи разорвать, хозяина убить, что-то в своей жизни поменять. Все гораздо сложнее было. Вот даже декабристы декларировали свободу, а планов, как это осуществить, точно их не было. Это «Русская правда», «Конституция Муравьева», там все очень противоречиво. Декабрист известный Якушкин, прапрапрапрапрадед пресс-секретаря Ельцина, Дмитрия Якушкина, помните, был? Вот Якушкин приехал из заграничного похода, весь такой молодой, красивый, из Парижа, офицер, насмотрелся на все эти красоты, на Европу свободную, в имение приехал, собрал всех крестьян. Значит так, я вас освобождаю всех. Человек рожден свободным. Что хотите, то делайте. Кто хочет работать, ко мне обращайтесь, вот управляющие, записывайтесь, будете мне платить аренду, я властвовать вами не буду, церковь свободна по посещению, моя барская. Крестьяне послушали, говорят: барин, спасибо. А земля? Земля у меня от отца, говорит, я землю вам отдать не могу. От отца к деду, а дед сложил голову у Петра, за что ему и даровали поместье. Хотите, арендуйте, платите, договоримся. Я не жадный, торгуемся. Угу. А крестьяне были на барщине. А почем арендовать? С кем торговаться будем по земле? С этим управляющим? Не, мы с ним торговаться не будем, мы его знаем. Я: барин, давай по-старому. Мы ваши, а земля наша. Мы 2 дня на тебя как-нибудь поработаем. Поэтому все сложнее было. Не решился Николай на отмену крепостного права. 8 секретных комитетов было создано по отмене крепостного права. 8. Один за другим. Разрабатывали проекты: так освободить, этак освободить. А может, вот так вот. Александр провел эксперимент, старший брат, отменил крепостное право в Прибалтике. Что получилось? Их освободили без земли. Думаете, они стали арендаторами? Они не договорились. У них, во-первых, нет денег платить аренду, у них капитала нет гарантировать. Это что-то сложно. Они батраками стали. Стали батрачить за зарплату. На той же громадной латифундии, Оззейского барона. Они там в основном лютеране в Прибалтике. Десятки тысяч крестьян после освобождения Прибалтики принимали православие и говорили: мы хотим хоть в казачество переехать, хоть на крайний север, хоть на Камчатку. Вы нам дайте землю, запишите нас или в государственные крестьяне, или хоть в крепостные какому-нибудь доброму барину, но я уже батрачить больше не могу здесь. Вот к чему привело такое освобождение без земли. Поэтому секретные комитеты думали, думали, но ничего толком не придумали. И решил Николай это просто отложить. Может, как-то рассосется следующими поколениями. Киселев проводил реформу государственных крестьян. Что-то у него потихоньку получалось. Местное самоуправление вел. Вот эта знаменитая община, которую потом Столыпин разрушал. Она главным образом появилась при Киселеве. Общинное самоуправление. Но зато Николай ничего не боялся. Он ведь не только по утрам гулял с собачкой по Дворцовой набережной. Николай вообще был последний император, который гулял по городу один. Максимум сопровождения офицера, ну, потому что с кем-то поговорить можно было. История знает массу случаев, когда он мог подойти, например, к разношатающимся военнослужащим, попросить: а вы что здесь делаете? Увольнительные документы покажите. Где служите? Почему не по форме одеты? Как-то заметил 2 пьяных матросов. Матросы стали от него убегать. Он побежал за ними. Матросы спрятались в кабаке. Николай ворвался в кабак, поймал 2 пьяных в дупель совершенно матросов, вытащил их за шиворот обоих, потащил, сдал патрулю. Я не буду говорить о национальном вопросе, тут можно очень долго рассуждать и про польский вопрос, про башкирский вопрос. Николай пытался решить еврейский вопрос. Не было еврейского вопроса, был иудейский вопрос. Для понимания, евреи, они же иудеи тогда практически все, это... 3-я национальность в стране. 1-я – русские. 2-я – ну, русские – это все русские. Русские, малороссы, белорусы – все русские. Поляки. 3-я – евреи. Татар как-то считали, я не знаю, но их считал, что меньше, чем евреев. Евреев было 2 миллиона. Татар было меньше. Ну, что с ними надо делать? Потому что они живут сами по себе общинами. У них какое-то странное местное самоуправление, которое не укладывается в общую систему. Налоги они толком не платят. Занимаются за чертой оседлости тоже непонятно чем. Главным образом торговля, винные откупа, алкоголь продают, все им денег должны. Нет, чтобы сельским хозяйством заниматься, не хотят. В армии не служат. Декабристы они по-простому. План Пестеля предполагал, русская правда, о чем никто не говорит, всех евреев посадить на землю и заставить работать в сельском хозяйстве. А кто не хочет, выдать им казачью охрану и отправить в Палестину в сопровождении казаков. Пусть там создают свое государство.
Это русская правда Пестеля. Николай решил более либерально подойти. Если иудей принял православие, либо любую другую христианскую конфессию, то он уже не распространяется ни черта оседлости, никакие ограничения. Но если он остается в иудейском вероисповедании, то тогда надо, чтобы он чем-то занялся полезным. Им выдавали земли в большом количестве, бесплатно, в основном в Херсонской губернии. И говорили, занимайтесь, трудитесь, статус таких вольных хлебопашцев. Получалось не очень, потому что, ну, все-таки это определенная культура должна быть поколенческая. Когда человек всю жизнь занимался торговлей либо каким-то мелким ремеслом, не говоря уже про ростовщичество, тяжело переключиться на сельское хозяйство. Тем более там шаббат, соответственно, субботы уже не работают, коровы не доены стоят. Подростковый труд тоже евреи не использовали. Большинство этих хозяйств разорялось. Кое-какие занимались довольно успешно сельским хозяйством и даже бизнесом, как, например, предки Льва Давыдовича Троцкого, Бронштейна, сахарозаводчики. Как раз из этих херсонских переселенцев, у которых все получилось. Но не у всех получалось. В армии не хотят служить. Что делать? Распространить на них рекрутскую повинность? Но Николай решил пойти так. Сначала создадим для них особые суворовские училища. Назывались они школы кантонистов. Будем туда брать еврейских мальчиков, 12-летних. Там постепенно приучать их к вере православной, к чтению, к русскому языку, оденем их в форму. И, возможно, из них со временем воспитаются хорошие офицеры, рекруты и солдаты, и все будет хорошо. Получалось, опять же, не очень. Родители не хотели в армию детей отдавать. Раз. Начался массовый киднеппинг, то есть воровали еврейских детей у бедных семей и от себя сдавали в школу кантонистов. Как всегда у нас, если бы они были материально правильно обеспечены, там хорошо кормили, хорошо учили, ну, это было бы, наверное, здорово. Но такими у нас были кадетские корпуса императорские, такими у нас был какой-нибудь шляхетский корпус или пажеский. А кантонисты были по остаточному принципу, поэтому все там было плохо, дети там болели. Поэтому, в общем-то, ничего хорошего из этого, к сожалению, у Николая не получилось. Хотя родилась масса анекдотов потом на эту тему. Кантонистских офицеров и солдат. Идет Николай с пуделем по Дворцовой набережной. Стоит на посту какой-то унтер-офицер. Там как раз Пасха. Он говорит Николай ему: «Христос воскресе!» Тот его отвечает: «Никак нет, Ваше Величество! Это неправда!» Казалось, иудей. Все-таки для завершения, мне кажется, будет неправильно не сказать о смерти Николая. Он умер в ужасную питерскую погоду, февраль-март 55 года, по разному стилю. Простудился сначала, он почти ничем не болел, но последний год находился в страшной депрессии. Сначала умер его брат Михаил, любимец семьи, остряк-балагур, тень, человек, которому полностью Николай доверял. Михаил умер совсем молодым. В 49-м году, по-моему. Говорят, после этого Николай сразу посидел, еще более полысел, осунулся и постарел. Остался один. Потом начнется Крымская война, и ничего не получается. Ничего не выходит. Он все больше и больше погружался в депрессию. Пошел провожать войска перед отправкой на фронт. Смотр. Обожал все эти смотры, парады. По уставу положено принимать парад в мундире. В январе 55 года, без шинели, без теплого шарфа, фуражки и мундире. Простудился. Грипп на ногах, ходил, кашлял. Хуже и хуже и хуже, температура. Императоры и офицеры не болеют, поэтому это ерунда. Мужчина гриппа не боится. Через 2 недели новая отправка войск на фронт, опять построение. Опять ему говорят: вам лежать надо, лежать, лежачий режим. Пейте чай с малиной. Нет, нет, нет, нет, нет. Опять в мундире. На улице минус 22. Вот. Он не на улице принимал, по-моему, в манеже или в каком-то закрытом помещении. Отопления не было. На улице минус 22, там, наверное, минус 12, минус 15. Стоял пару часов, вернулся. Началось страшное воспаление легких. У рентгена тогда не было. Описательное воспаление легких. То есть мокрота, кровь, затрудненное дыхание, еле дышит. Промучился еще несколько дней. Вызвал врача к себе. Сколько мне осталось? Спросил. Врач послушал. Судя по признакам, несколько часов, государь. Оденьте меня. Встал с кровати. У него была походная кровать железная такая, складная. Одел гвардейский мундир, сапоги. Лег обратно на кровать, укрылся шинелью, потому что страшный озноб. И вот так под шинелью и скончался. Пригласил к себе перед смертью попрощаться с жену, детей. Так офицером в военной форме и умер.
В завещании он написал, я процитирую, «Я был человеком со слабостями, старался исправиться. В одном я успевал, а в другом нет. Прошу искренне меня за это простить». Похоже на Бориса Ельцина, последнее обращение. Но с той лишь разницей, что при Николае Европа трепетала, страна увеличилась существенно, много всяких земель собрал вокруг нас, как говорят, достиг пика геополитического влияния. Ну, а многого, наверное, действительно не смог. Не смог, потому что думал, что все можно контролировать самому. Думал, что он лучше всех знает, что ему нужны просто толковые исполнители. Если они будут правильно и честно вести дело, то все получится. Что инициатива человеческая – это дело вторичное. На что-то не решался, с какими-то реформами затягивал. Хотел как лучше. Работал больше всех. 18 часов в день. Средний рабочий день императора. Выходных не было. Наверное, мы тоже должны его простить, если что-то не получилось. По крайней мере, помнить не как Николая Палкина, душителя Пушкина. Пушкин, кстати, относился к нему с огромным уважением. А Николай, как мы знаем, после смерти закрыл за Пушкина все долги и материально обеспечил всю его семью и детей. Надо пытаться в истории относиться к ее деятелям с пониманием. Я каждый раз говорю, что хорошо относиться к тем либо иным нашим правителям, хуже относиться, но не надо думать, что они просыпались с утра и думали, как бы еще напакостить своему народу. Кого бы еще побить палками? Кого бы еще повесить и растерзать? Нет, конечно. Он просыпался в 7 утра и думал, что я могу еще сделать хорошего для того народа, которым я не хотел править, от чего я всячески отказывался. Но вот Господь так меня заставил, я буду свой долг исполнять. И вот я вчера ночью, опять же, к этому памятнику подошел на Исаакиевской площади. Мне кажется, плохо сделали, что в 92-м году восстановили этот забор. Не призываю его убирать, стоит и стоит. Но неправильно памятники огораживать забором. Подойти нельзя, цветы возложить нельзя. Перелезешь через забор, ты хулиган, там тебя милиция арестует. Зачем? Памятник существует для того, чтобы мы могли как-то выразить к этим людям отношение. Уважение свое, почтение, память. Можно было к этому памятнику подойти, потрогать его. Мы этими заборами только отделяем от себя реальных живых людей, которые делали нашу историю. Поэтому, когда не будет заборов между нами и памятниками, может быть, мы станем свою историю понимать чуть-чуть получше. На этом я хотел бы поставить точку. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители. Сегодня мы будем говорить про тему, которую, я думаю, многих будоражит, потому что она полна загадочного, полна непознанного. Мы будем говорить про те места на нашей планете, где до сих пор могут скрываться какие-то крупные, совершенно неизведанные создания. Мы будем говорить про жизнь в глубине Мирового океана. Ну, понятное дело, что людей испокон веку интересовало, что же там живет. Но, опять же, по понятным причинам, возможностей заглянуть под воду глубже, чем может нырнуть человек, у людей не было. Безусловно, существует довольно много различных таких легендарных рассказов, как в каких-то аппаратах. Ну, вот здесь изображена миниатюра, где вроде как Александр Македонский в бочке был опущен на дно морское и там смотрел. Непонятно, правда, через что. Бочка же не может быть прозрачной. Стеклянная бы лопнула при этом. Поэтому как должен был бы выглядеть этот аппарат, не очень понятно. Но, тем не менее, с большой вероятностью это все же, ну, такие легенды. Возможно, действительно, кого-то когда-то в предыдущие столетия и даже тысячелетия опускали в подобных аппаратах, но явно совершенно не на большую глубину. Поэтому что там, в темных глубинах океана, человечество интересовало всегда. Но, как мы все знаем, если человек не знает, кто обитает в каком-то месте, особенно если это место такое большое, как глубина океана, то он населяет его различными чудовищами. Ну, в данной ситуации оказалось, что мифология местами была не так уж далека от истины. Чудовища там и правда живут, и мы обязательно с ними сегодня познакомимся. Почему человека так манит океан? Ну, потому что планета, конечно, называется наша Земля, но все зависит от того, как ее повернуть. Если ее повернуть вот так, на зрителя, более-менее Африкой и Евразией, то действительно вполне закономерное название у планеты Земля. А если Тихим океаном, то все мы знаем, что 2/3 поверхности Земли – это океан. Ну и, конечно же, встает очень интересный вопрос. А кто же там живет на большей части нашей планеты? Прежде чем мы поговорим про обитателей океана, нам нужно будет с вами поговорить про то, как эта среда обитания устроена. Потому что мы, как существа, обитающие в наземной среде, в наземно-воздушной, имеется в виду, что мы ходим по суше, а окружает нас воздух, ну, то есть газообразная среда. Не все нюансы устройства водной среды обитания для нас очевидны. Вот давайте сначала попробуем поговорить именно про особенности с точки зрения живых организмов того, каково это жить в глубинах океана. Да, честно говоря, даже и не только в глубинах. Если мы так возьмем и сделаем поперечный срез через океан, усредним его, разумеется, то можно будет сказать следующее, что значительная часть океанического дна лежит на глубинах больше 4 километров. И выглядит это все относительно как равнина. На самом деле, понятно, там есть очень глубокие впадины, каньоны, там есть горные цепи. Но в среднем океаническое дно более-менее выровнено. Выровнено оно просто в результате некоторых особенностей строения нашей Земли, но, наверное, сейчас в геологию океана мы ударяться не будем, хотя, если будет это интересно, мы обязательно про это еще когда-нибудь поговорим. Так вот, так или иначе, большая часть океанического дна лежит на глубинах более 4 километров. А если мы посмотрим, как изменяется при погружении с поверхности вглубь условия в океане,
то увидим интересное. Ну, во-первых, разумеется, растет давление. Интуитивно нам кажется, что нормальные организмы не должны бы существовать при больших давлениях. Это совершенно не так. Понятно, что если человека, выкинуть на глубине 4 километра из подводной лодки, да и на значительно меньшей, ничего хорошего с ним не случится. Но ничего хорошего с ним не случится, потому что он является обитателем газовой среды, то есть наземно-воздушной. Если тело существа заполнено жидкостью, и никаких пузырей газа там нет, то и проблем никаких нет. Главное, чтобы давление внутри соответствовало давлению снаружи. Именно поэтому, кстати, нам тяжело изучать глубоководных существ, потому что если с глубины 5 километров поднять пойманное существо, оно фактически, если не взорвется, то, по крайней мере, очень сильно деформируется изнутри. Это не значит, что организмы, которые живут в глубинах океана, лишены возможности подниматься к поверхности. Могут, просто они должны делать это постепенно. Гренландские акулы, например, не беспозвоночные, конечно, животные, но тем не менее могут совершать очень серьезные вертикальные миграции. Более того, даже существа с воздушным дыханием, такие как кашалоты. Я думаю, вот во время моего рассказа сейчас у кого-нибудь обязательно возник вопрос, а как же кашалоты? Даже такие существа могут нырять глубоко. Но, безусловно, это требует некоторых анатомических и физиологических особенностей. Но понятное дело, что в основном существа, которые живут на больших глубинах, все-таки не тяготеют к тому, чтобы регулярно подниматься на поверхность. Это долго, да и незачем. Потому что помимо того, что на глубине океана давление все возрастает, есть еще ряд параметров, которые изменяются. Верхняя часть океана до глубин, грубо говоря, около 100 метров. Называется еще также фотическая зона. Фотическая от греческого слова «свет». Освещенная зона. То есть примерно понятно, что в различных районах океана это по-разному. Прозрачность воды в центральной части Тихого океана и там у побережье где-нибудь Китая в Желтом море, понятно, что прозрачность воды совершенно различная. Но, тем не менее, грубо говоря, можно говорить, что вот первые 100 метров свет туда хорошо доходит. Поэтому там могут жить организмы, занимающиеся фотосинтезом. Позволю себе напомнить, что фотосинтез – это процесс, который позволяет организмам, используя энергию света, синтезировать нужные им органические вещества из неорганических в качестве побочного продукта, выделяя кислород. Важное уточнение, опять же, позволю себе напомнить, что кислород, а весь кислород на нашей планете, он выделился именно в результате фотосинтеза. Это побочный его продукт. Более того, мы-то понятно, мы не умеем фотосинтезировать, мы дышим, тратим кислород, но большинство фотосинтезирующих организмов для осуществления обмена веществ тоже должны тратить кислород. То есть они и выделяют кислород, и тратят кислород. Это важный нюанс, мы к нему еще вернемся. И вот верхняя часть океана, она светлая, там тепло, потому что она прогревается солнцем. Там

0: глубине не живут. Зачем говорить про гидрохимию воды? Ну, имеется в виду про то, какие химические вещества могут быть растворены в воде, что мы подразумеваем под словом соленость и так далее, и так далее. Но в целом плотность воды изменяется, во-первых, от температуры, как я сказал, в среднем, чем холоднее, тем она плотнее и, соответственно, тяжелее. Но тут для пресных вод и для соленых по-разному. То есть у пресных вод самая тяжелая, самая плотная вода при там, у дистиллированной воды 3,98 градусов, а 4 градуса, грубо говоря, по Цельсию. У морской воды несколько иначе, но также, чем вода солонее, тем она плотнее. И, соответственно, тем она тоже обычно находится глубже. Поэтому бывают такие водоемы, ну вот как Черное море, где проходит на вот этой границе 100-150 метров термоклин, граница между теплой и холодной водой. Но на самом деле поддерживается вот этот термоклин в первую очередь так называемым галоклином, скачком солености, когда там ощутимо соленость увеличивается, и получается, что это дополнительный фактор того, чтобы эти массы воды не смешивались. Такие водоемы называются миромиктическими. Красное море, кстати, тоже, глубины Красного моря значительно солонее, чем его поверхности, там тоже вообще на глубине мало кто живет. Такое встречается, а совсем интересно, можно, если окажетесь где-нибудь на берегу моря, и вдруг у вас будет прибор, измеряющий соленость, а такие сейчас регулярно используются, вот то, что измерители TDS их называют, Total Dissolved Substances, измеритель концентрации растворенных веществ в воде. Если вы найдете на побережье моря лужу, ну, не знаю, глубиной полметра, такую, в которую периодически она не соединяется с морем, но туда забрызгивают иногда во время шторма воду, но в основном туда падает дождь. И вы увидите, что даже вот на этой глубине полуметра в луже, на разной глубине прибор будет показывать ощутимо разные значения, потому что вода прекрасно расслаивается по солености, потому что чем солонее вода, тем она плотнее. Именно с этим связано такое удивительное явление, как, например, по Амазонке. Амазонка – самая большая река, самая полноводная, по крайней мере, уж точно, река в мире. А в низовьях Амазонки, последние 200 километров, по поверхности всегда течение идет в море, но во время прилива на глубине Амазонки идет течение соленой воды в другую сторону. И соленая вода по Амазонке там порядка до 200 километров вверх поднимается, просто двигаясь по низу. То же самое мы увидим в проливе, соединяющем Черное море и Мраморное море. Там не просто верхний и нижний слой разделены, верхние слои Черного моря, они более пресные, и поскольку в Черное море впадает множество рек, вода из Черного течет в Мраморное. Но из Мраморного при этом течет в Черное более соленое по низу. И там одно течение идет сверху, другое снизу. Такое в океане сплошь и рядом бывает. То есть вода может разделяться на слои по температуре, может по солености, а может и так, и так, и в общем с оригинальными комбинациями того и другого. Еще какие-то вопросы?
1: Да, у нас еще 5 вопросов. Мы готовы отвечать?
0: Я готов, безусловно, повторить, поскольку мы позже начали, я с удовольствием
1: поотвечаю. Да, мы закончили прием вопросов, но ответим на те, которые уже были собраны. Скажите, пожалуйста, как изучают рыб, которых достали из глубин, если на поверхности их разрывает на части?
0: Осторожно. Ну, нет, это действительно большая проблема. Смотрите, единственный вариант изучать существо с большой глубины – это поднимать его не спеша, так, чтобы у него успевало выравниваться давление. И то все равно не факт, что физиология его организма позволит ему при значительно меньших давлениях, чем оно привыкло жить, в общем, сохранить как-то целостность своего тела. Поэтому, именно поэтому во многом до сих пор глубины океана остаются, ну, в плане тех животных,

0: животных, которые там обитают, довольно слабо изученными, потому что изучать сложно. Особенно если речь идет о таких подвижных существах, как кальмары некоторые и так далее, которых, в общем, манипуляторами спускаемого аппарата точно не поймаешь, а, в общем, зацепив просто сетью, скорее всего, при подъеме могут возникнуть сложности. Поэтому это одна из проблем, конечно же. Но ее можно решать, ее решают, просто это требует дополнительных усилий. Да, следующий вопрос.
1: Можно ли считать ультраабиссаль самым древним биотопом в силу малой изменчивости условий обитания на больших глубинах на протяжении геологических эпох?
0: Нет, нельзя. И я еще раз отвечу, собственно, я именно поэтому, ну, обычно, когда рассказывают про вот этих морских чудовищ, сразу переходит к рассказу о чудовищах. Я первую половину рассказа посвятил тому, как формировался океан, как изменялись там условия и когда все это происходило. Посвятил именно для того, чтобы развеять некоторые мифы, устоявшиеся. Там действительно очень постоянные условия. Они очень слабо меняются. Однако нынешних концентраций кислород достиг в глубинных слоях океана относительно недавно, с геологической точки зрения. То есть концентраций, достаточных для того, чтобы туда заселились животные, видимо, глубинные слои океана, концентрации кислорода, достигли порядка 450-400 миллионов лет назад, когда не просто экосистемы поверхностных слоев активно эволюционировали и давно существовали, но и наземные тоже. А можно ли говорить, что в глубинах океана мы встретим экосистемы, которые сохранились? То есть, если мы говорим про древность, в смысле, чтобы они были самыми первыми, конечно, нет. Но если мы говорим, зададим вопрос, я просто не знаю, в каком ключе вы его задали, поэтому, может быть, вы задали в том, в котором вот я сейчас начну отвечать. Если мы говорим про древность именно сохранения экосистем в неизменном виде, то вот тут интересно, потому что действительно, если мы себе представим, что какая-то экосистема сформировалась, допустим, 300 миллионов лет назад в океане, она не будет, безусловно, самой древней в принципе. Но есть шанс, что в результате того, что условия там постоянные, она может сохраниться. И можем ли мы искать там экосистемы, которые минимально изменились за последние 100, 200, 300 миллионов лет? Да, можем. Но не больше 450 миллионов лет, потому что до этого там условия были совсем другие. Скорее всего, именно поэтому, ну вот я вскользь упомянул, я просто специально сейчас про них не рассказывал, потому что хотел отдельно рассказать про живых ископаемых. Вот. Такая группа моллюсков, как моноплакофоры, которые считались вымершими там 380 миллионов лет назад, обнаружились на достаточно большой глубине в океане. Еще есть такие представители. То есть может ли это быть, ну, таким убежищем с постоянными условиями? Да, может. Следующий вопрос.
1: Осьминог – это эврибатный организм?
0: Ну, смотря насколько эври. Есть виды осьминогов, которые предпочитают жить в приповерхностных слоях. Осьминогов вообще много разных видов. Есть виды осьминогов, которые предпочитают жить довольно глубоко. Ну, не так давно, собственно, в прошлом году, одно из таких, ну, не то чтобы максимально сенсационных, но действительно впечатляющих новостей было то, что, ну, возможно, вы сталкивались с таким милым осьминогом, которого называют осьминог Дамбо. Да, обычно он герой большого количества мемов, таком, с куполообразным таким телом, выростами. Вот, оказалось, что он может жить... Ожидалось, что он живет на глубинах значительно меньших, а встретили его на глубине там 5700, что ли, или что-то такое. То есть, в принципе, если осьминоги, которые могут совершенно точно совершать миграции на большие глубины, вертикальные, ну, такие же, как вот Гримпотеутис, что осьминог Дамбо обычно называют, да, есть. В целом вообще строение, скажем так, строение тела головоногих моллюсков располагает к тому, чтобы иметь возможность совершать такие активные перемещения, потому что они, с одной стороны, мягкотелые, с другой стороны, а это удобно быть мягкотелым, если ты перемещаешься между зонами с разным давлением. С другой стороны, они способны активно перемещаться, они очень мускулистые существа. Поэтому, да, но опять же, есть ли у них физиологические границы? Ну, точно есть. Другое дело, что какие. И вот как для гримпотеутисов, осьминога Дамбо, они... Ну, в прошлом году были немножко расширены. Следующий вопрос.
1: У поверхности воды источник энергии Солнца, а у дна всевозможные термальные источники. А в толще между этими слоями чем живут экосистемы?
0: Дождем из трупов. Все, что находится ниже освещенной зоны океана, ну, ниже зоны, скажем так, на самом деле даже освещенной не совсем корректно, начиная с определенного уровня освещенности, фотосинтез становится неэффективным. Вот есть такое понятие, как бы фотическая зона океана, тот слой воды, где активно может осуществляться фотосинтез. Ниже этой зоны, до дна, все базируется на дожде из трупов. Ну и фекальных пеллет. А, действительно, исключение составляют только черные курильщики. Ну, там на самом деле бывают еще бурые курильщики. Это если вода чуть меньше температуры выходит. В общем, геотермальные источники на дне. Да, там источником органики является хемосинтез, а не фотосинтез. Но источником кислорода там все равно является фотосинтез. Потому что весь кислород на нашей планете, и тот, которым мы дышим, и тот, который находится на глубине океана, произведен фотосинтетическими организмами, которые должны жить в освещенной зоне. Следующий вопрос.
1: А есть ли шанс, что появится флора или фауна, которая будет питаться пластиком? И пластик впишется в экосистему, и нам придется создавать специально, чтобы эту экосистему поддерживать.
0: Более того, мы активно сейчас ищем, в первую очередь, бактерий, которые могли бы эффективно разлагать и перерабатывать пластик. Более того, мы сейчас занимаемся возможностями их генетической модификации. Скорее всего, если мы не найдем таких существ, мы их сделаем. Более того, есть очень интересные проекты по тому, чтобы сделать из личинок некоторых мух в результате определенных генетических модификаций существ, которые смогут перерабатывать пластик. Поэтому, безусловно, мы сейчас не просто молимся на то, что мы найдем тех, кто уже умеет перерабатывать пластик максимально эффективно, а мы активно работаем над созданием существ, которые смогут перерабатывать весь этот пластик, потому что пластик – это наша проблема. Правда, что можно сразу сказать? Для нашей планеты это не проблема. Для нашей планеты глобально пластик – это подарок. Потому что количество биомассы живого вещества, которое можно сделать на нашей планете, ограничено количеством доступного углерода. Так получилось, что в определенные этапы существования нашей планеты, как мы сейчас предполагаем, когда углеродный цикл был, ну, круговорот углерода в биосфере был не полностью отрегулирован, как сейчас, огромное количество углерода захоранивались в виде нефти, каменного угля, газа. И он бы там так и оставался захороненным, если бы не пришли люди, не выкопали каменный уголь, не пробурили бы скважину для нефти и для газа и не израсходовали бы это как так или иначе. Таким образом, возвращая весь этот углерод в круговорот веществ. Поэтому, конечно, пока пластик будет распадаться, он может причинить какие-то неприятности. Но он распадется, в конце концов, полностью, без следа. А из этого углерода можно будет наделать новых зайчиков, новых грибочков, новых ботиномусов, вот этих вот гигантских, равноногих, ракообразных. Поэтому здесь важно понимать, что пластик – это проблема человека. Для планеты глобально вся наша вот эта хозяйственная деятельность по извлечению захороненного углерода в недрах планеты – фантастический подарок, потому что мы возвращаем огромные объемы углерода в современный углеродный цикл, а сейчас он в таких масштабах не захоранивается и прекрасно используется биосферой. Следующий вопрос.
1: И последний вопрос. А кто жил на месте Москвы, когда там были моря? И чьи окаменелости сейчас валяются по руслам речек? Большой вопрос очень.
0: Да. Вы знаете, много кто, и я с огромным удовольствием сделаю отдельный рассказ про то, как выглядело море, которое находилось на месте современной Москвы, про тех существ, которые там жили. И отдельно просто приведу примеры тех окаменелостей, ну, самых распространенных, которые мы можем обнаружить. Но просто это как бы их много. Это и брахиоподы, это и морские лилии, это и аммониты, и белемниты. Причем тут же все, в общем, было неоднократно морем. Поэтому я с удовольствием просто сделаю, если это действительно интересно, отдельный рассказ про то, как выглядело Московское море. Море, которое располагалось на месте Москвы. Да, с удовольствием сделаю отдельный рассказ.
1: Спасибо за лекцию и за ответы на вопросы.
0: Вам спасибо и спасибо за внимание.

Доброе утро! Наконец-то наступила зима, и прежде чем показать вам книги, я хочу показать вам свою елку. Во-первых, ее не абы кто наряжал, а наряжала ее Елена Сударикова. И согласитесь, что не каждому может так в жизни повезти. А во-вторых, посмотрите, чем она украшена. На елке висят такие маленькие миниатюрные книги, и это первый подарок, который я получила в нынешнем году к Новому году. Эти книжки сделала еще одна моя коллега Анна Игоревна Конюхова, который работает в секторе учета. Это очень важная должность, но такое, не очень интересное, но смотрите, какая она рукодельница. Я, например, такое сделать не могу. А здесь ровно висит 16 книг по тому количеству роликов, которые уже лежат на нашем канале. И на каждом из них вот наклеен титульный лист, то есть они соответствуют своим изданиям. И сделаны они в полном соответствии большой книге, то есть это форма кодекса книжного. Это листы, соединенные в тетради и оформленные в такой красивый переплет. Здесь сделана такая мраморная бумага. И даже, сейчас мы раскроем, есть такие форзацы из вручную изготовленной мраморной бумаги. Но здесь нет самого главного, здесь нет текста. Листы пустые. И сегодня я вам расскажу про книги без текста. Так. У нас они тоже есть в нашем фонде. Первая книга, она еще оформлена на таких веревочках. Сейчас я вам ее покажу. Сейчас надену перчатки как следует. Вот. Вот эта книжка. По виду ничем не отличается от обычных книг. Если мы ее откроем, здесь тоже, смотрите, форзацы из мраморной бумаги. Единственный текст, который здесь есть, это титульный лист. Но если мы дальше будем открывать, то внутри текста не будет, а будет такая коллекция шпонов. И они расположены по алфавиту. Здесь на каждом шпоне наклеена такая бумажка с названием на латинском языке и на немецком, названием пород, деревьев. И вот по алфавиту они так вот расположены. Здесь всего 12 листов, и все 12 листов заполнены вот такими коллекциями. Скорее всего, напоминает такой каталог, который может предложить рабочие, когда делают у вас ремонт по выбору материала. И в конце здесь есть еще такой лист дополнительный, где напечатано название этих пород деревьев, ну, те же самые наклеечки. Но я не знаю, для какой цели. Возможно, для того, чтобы собрать еще одну такую. Или если бумажка потерялась, и надо наклеить новую. Честно говоря, не знаю ее принадлежности. А сама книга называется «Коллекция зарубежных и отечественных пород деревьев». И написана она тюрингским купцом Хильдом Иоганном Адольфом. Про него вообще мало чего известно. Известно только, что он занимался еженедельным изданием журнала, который был посвящен разным новинам в промышленности, в каких-то изготовительных моментах. Но вот в 1797 году он выпустил такую книгу с такими породами деревьев. Вот. И долгое время я вообще не очень понимала, вообще как ее использовать, почему она могла быть без текста. И нашла такую еще одну книгу в каталоге, в интернет-каталоге букинистического магазина. Она там, кстати, продается и стоит она 8 с чем-то тысяч евро. И оказывается, что годом или двумя годами позже еще был выпущен все-таки такой текст, который поясняет и дают какое-то объяснение. Но у нас этого текста нет, нам эта книга досталась по обмену из Российской государственной библиотеки. Ну вот и замечательное такое издание. Еще одна книжечка на завязках. Вот она такая, небольшого формата. И я завязки специально не стала завязывать, потому что их очень тяжело развязывать, и чтобы не тратить время. Я все это развязала. Так, по идее, нужно, конечно, завязать, чтобы страницы были плотно сложены. Здесь, помимо титульного листа, вот он, помимо титульного листа, есть еще такой вступительный текст небольшого автора, который рассказывает о содержании этой книги и о том, какие-то такие технические достаточно, небольшой такой листочек. Ну, а дальше в книге тоже нет текста, а это коллекция листовых мхов. Вот. Листовых мхов. Тоже под каждым мхом есть такая наклеечка с названием.
И таких страниц здесь 47 и всего 170 видов разнообразных мхов. Единственная особенность, что здесь не указано место, где были собраны эти мхи. А так это прям полноценная настоящая коллекция. Называется, эта книга так, собственно, называется «Листовые мхи умеренной полосы» или «Коллекция мхов». Написана она немецким исследователем Фредериком Леопольдом Тилли. О нем мало тоже что известно. Он некоторое время работал ассистентом берлинского гербариума. Я увидела, что вот когда на него ссылаются, что у него есть книга с похожим названием, немножко другое продолжение названия и другой год. У нас эта книга издана в 1827 году в Берлине, а в общем, ну, обычно упоминается книга 1832 года. И там гораздо большее количество страниц, но по описанию я увидела, что там есть иллюстрации и листы текста. Но вот подобного такого издания я больше нигде найти не могла. Поэтому что это было? Либо пробная какая-то коллекция, либо таким ограниченным тиражом она вышла. Тут некоторые мхи не пронумерованы, а по такой звездочкой. И это те виды, которые он впервые описал и дал им впервые название. Но описания, сами понимаете, здесь никакого нет. А просто вот здесь, ну, как бы отмечено как раз предисловие, что это новые виды, которые раньше нигде не встречались. Интересно, что на книжке есть дарственная надпись. Мадам Нарышкиной с данью уважения от некого доктора А. Нормана. Доктор А. Норман, судя по всему, это Александр фон Нордман, это финский и русский зоолог. Он, кстати, в 1827 году получил ученую степень в Берлине и, вполне возможно, каким-то образом контактировал с автором этого издания. Но удивляет, конечно, личность мадам Нарышкиной. Женщины все любят цветы. Я, например, тоже очень люблю цветы. И в 19 веке вообще было популярно собрание каких-то гербариев, засушенных цветков, но именно таких садовых, каких-нибудь роз, красивых лилий или что-нибудь такого. Но, представляете, получить такой в подарок собрание мхов. То есть это мадам Нарышкина. Мы, кстати, не сможем установить, потому что здесь нету ни даты, ни инициалов. Но вот она вызывает у меня уважение, если такая женщина интересовалась вот такими растениями. И следующая замечательная книга, которую я покажу, смотрите, какой замечательно красивый переплет оформлена. У нее трехсторонний золотой обрез. Видно, что это дорого, богато, что называется. И таких томов у нас целых 14. Я вот один том вытащила, хочу вам его показать. Таких вот абсолютно 14 томов. Значит, здесь у нас тоже есть титульный лист, на котором написано, что это коллекция рисунков европейских бабочек и молей. Первый том. Ну а дальше все сделано вручную. Вот такие красивые рисунки, нарисованные с рамочкой из туши выполненной и раскрашенной акварелью. И на каждом листе наклейка, на котором нарисовано только растение или цветочек и бабочка. Но бабочка не нарисована, а был такой специальный способ переноса чешуек крыльев бабочек на бумагу. Бумага проклеивалась специальным раствором, бабочка прижималась либо внешней, либо внутренней стороной, в зависимости от того, какую сторону нужно было пропечатать. Сверху накладывался тонкий лист бумаги, потом плотный, потом это все прижималось, потом аккуратно снималось пинцетом или иголочкой, приподнималась бабочка, и вуаля! А чешуйки бабочки оставались на бумаге. Дальше требовалось только очень аккуратно акварелью покрасить, если что-то там не пропечаталось. И вот такие альбомы, не могу сказать, что очень популярны были, но все-таки были.

Потому что я собрала тоже бабочек и хочу еще и повторить этот эксперимент, попробовать сделать точно так же. Интересно, что у меня получится. Вот такая еще одна уникальная книга. А следующая книга, про которую я вам хочу рассказать, в общем, тоже не совсем книга. Вот, это набор открыток. И посвященная она австро-венгерской экспедиции на Северный полюс, которая состоялась в 1872-1874 году. Отчет об этой экспедиции вышел в 1876 году. И я видела эту книгу, у нас ее нет, но я видела, но переплет оформлен ровно в таком стиле. То есть вот такая же точно книга, только еще более красивая, там какие-то белые медведики сверху. Вот, и я думаю, что это такая превьюшка, такая заманилова к покупке этой книги. Потому что здесь, правда, текст небольшой есть, но это вот действительно такая краткая версия того, что будет в этой книге по главам, прям буквально вот по два слова. А книга вышла 60 тысяч экземпляров тиражом и содержала 140 иллюстраций. А здесь только лишь 12 вот таких открыток. Это не фотография, это выполнено в виде фотогравюры с иллюстрацией. Иллюстрации были выполнены одним из организаторов этой экспедиции, Юлиусом Пайером. Он был, помимо того, что он был путешественник, он был альпинист и художник. И во время экспедиции делал такие рисунки. И, в общем, собственно, вот эти 12 открыток – это 12 таких зарисовок. А в книге, которая вышла в 1876 году, таких иллюстраций было больше 140 точно. Вот. И здесь разнообразные сюжеты. С ними, кстати, ничего страшного не произошло, но про экспедицию я не хочу рассказывать. А вдруг Яна про нее расскажет подробнее или что-нибудь захочет рассказать. Но если не захочет, я когда-нибудь потом, может, тоже расскажу. А с ними ничего страшного не произошло. Они спаслись, хотя были там неприятные трагические моменты. Они вынуждены были сидеть какую-то часть, по-моему, незапланированную, зимовать, и не только зимовать, а летовать там. И спасла их, в общем, русское поморное судно, которое случайно там проходило мимо. Вот. И во время этой экспедиции была открыта частично описана земля Франца Иосифа. И это, собственно, ответ на вопрос, почему на русской территории такое название. Собственно, они и назвали ее в честь императора Австро-Венгерской империи. Земля Франца Иосифа. Вот такая замечательная история. Так, еще одна книга, последняя, про которую я вам расскажу, она уже пятая на сегодняшний момент, и я про нее уже вам рассказывала. Это книга про нахлыстовую ловлю. Но вдруг вы не видели, вот так непрозрачно я вам намекаю на то, что этот ролик можно еще посмотреть на нашем канале. А вот она тоже очень красивая, в очень красивом дорогом переплете. Она библиофильская, потому что это библиофильский экземпляр, потому что это ограниченное лимитированное издание, которое вышло в 250 экземпляров, плюс 20 копий для презентации, и представляет собой в таких углублениях помещены нахлыстовые мушки. Это только нам с вами кажется, что рыба ест все подряд, и ей все равно. Но оказывается, что рыба прекрасно разбирается, какое насекомое, в какой период жизни, в какой сезон, в какое время года, в какую погоду проявляет свою активность. Поэтому удачливые рыбаки знают, что нужно накрутить, изготовить, что каким-то образом сделать. Вот такое полностью повторяющее насекомое, либо взрослое, либо в какой-то ее стадии развития. И это очень сложный достаточно процесс. Изготавливаются эти мушки из перьев разнообразных, из усов млекопитающих, из эвебриз, из разных ниточек. И очень красивые, очень искусные, прям даже какое-то произведение искусства. И они там делятся на сухих и мокрых, некоторые погружаются в воду, некоторые плавают на воде. Но к этой книге, правда, надо сказать, что есть текст. Вот про него я рассказывала как раз в прошлый раз. И тут как раз подробности и описаны, как это нужно делать, из чего делать, как делать и так далее. Здесь есть и рисунки насекомых. А
вот это издание, которое было уже 11-е относительно первого издания автора Альфреда Роланда, это издание издатели решили полностью повторить

по его советам, по его вот этим, как изготовить, и изготовили вот такое лимитированное издание. Наш экземпляр имеет номер, сейчас я вам скажу, 68, по-моему, насколько я помню. Кому же он принадлежал, точно сказать нельзя. Да, у нас 68-й. Здесь подпись издателя. Ну, вот такая замечательная история. Я вам показала 5 книг. Они все очень разные, все замечательные. И я хочу сказать, что если вам понравился такой формат, я могу еще рассказать про 5 каких-нибудь самых редких книг, или 5 книг, написанными женщинами, или 5 рукописных книг, или что-нибудь такое. Если вам это интересно, напишите нам в комментариях, мы обязательно откликнемся и сделаем такой ролик. Ну и я хотела бы ответить на вопросы и комментарии к предыдущему ролику. Там, в общем-то, вопросов было не очень много, и про Хомякова я сейчас говорить ничего не буду, потому что как-то вызывает нездоровые интересы, какой-то поднимается тема, кому на Руси жить хорошо, эта тема вообще совершенно бесконечная. Вот. Но там был один вопрос, почему такие огромные поля были в той большой книге Бюфона, кто ответит за такое неэкономное использование бумаги? Но точно ответить на этот вопрос нельзя, потому что ни одного живущего человека уже нету. Ответит, то есть заплатит за это точно покупатель, потому что чем книга больше формата, тем дороже она стоит. Но еще более всего удорожает книгу это иллюстрации. Ну вот в то время было именно так. Потому что для того, чтобы иллюстрировать книгу, там нужно было пригласить художника, после этого изготовить гравюры, а после этого еще рисовальщиков, чтобы они раскрасили. И, видимо, для того, чтобы сэкономить, а книги Бюфона издавались огромным тиражом, я вам уже сказала, и разного формата, у нас есть и вот такие малюсенькие, и вот такие большие, и, видимо, для того, чтобы сэкономить на иллюстрациях, то использовали иллюстрации книг, которые были для вот формата в два раза меньше, чем та большая книга. Здесь полностью, сейчас мы найдем каких-нибудь сов, которых мы вам показывали, они полностью по формату совпадают, вот, например, один в один полностью совпадает, и текстовая часть, и изображение, но книга уже, видите, гораздо более удобная. Не каждый человек может вот такую книгу держать у себя дома, это нужно иметь большое помещение, большие шкафы, ну и, конечно, вот эти большие книги, про которые в прошлый раз говорила, они тоже были такое кино не для всех, они все-таки были для такого представительского подарка или для именно вот для людей, которые могут себе это позволить, или были достаточно дорогие издания. Вот. Так что, а здесь все то же самое, все точно так же совпадает. На этом я с вами прощаюсь. Пишите нам в комментариях вопросы ваши, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал. Ну и до новых встреч! Ой, я ее, знаешь, как хотела снять? Я ее хотела снять в виде всех роликов, как детективную историю, как вот тоже мы ничего не знали, что знали. Но в конце, конечно, Тимофея позвать, просто его заранее подготовить, что-нибудь ему показать, ну, чтобы он что-то такое рассказал, прям, ну, уже в самом конце там. Кстати, как раз я к Тимофею ходила с этой книжкой и смотрела в бинокуляр. Вот, и мы увидели, что там чешуйки, и вот эта акварель нарисована и так далее. Так, подожди, я опять забыла. Юлиус Пайер, Карл Фальбрехт. Зачем я это говорю, не знаю. Даже надо что-то такое сказать умное. Ну, ты представляешь, сколько человек Майлз, да?

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Придумай сценарий ролика нового приложения «Алиса».
2: День. Мы видим мужчину в фитнес-зале и слышим голос за кадром.
3: Теперь Алиса может составлять план тренировок, объяснять сложное простыми словами и вдохновлять вас на что-то особенное.
1: И добавь слоган в конце.
3: Все получится, когда рядом Алиса.
4: Друзья, летите на грозу.
5: Самолет, так же, как и высотное сооружение, сам инициирует молнии.
4: Высотные здания, в телевизионные вышки, в кресты на церквях попадает молния.
5: Она породила еще церковь, да, то есть это религиозный акт, значит, Господь нас не любит.
4: Какая энергия в одном ударе? Вот с чем ее можно сравнить? С какой? С гранатой, с авиабомбой?
5: Есть такое поверье, молния не бьет два раза в одно место. Нет, она обычно четырежды минимум бьет в одно место, а может быть и больше.
4: Добрый день, друзья. Это «Неземной подкаст». Я астроном Владимир Свурдин. И наша сегодняшняя тема будет посвящена молнии. Молнии во всех ее проявлениях. Сегодня у меня в гостях очень хороший физик, настоящий, не астроном, а прямо крутой физик, Александр Юрьевич Костинский. Он доктор физико-математических наук, сотрудник лаборатории физики плазмы на физическом факультете университета Технион. Это в Хайфе, в Израиле. Добрый день, Александр.
5: Здравствуйте, спасибо, что пригласили, рад вас видеть.
4: Ага, а уж мы как рады настоящему специалисту по молниям. Я заготовил целый список вопросов, которые, большинство из которых меня интересует вот по-честному, меня как астронома, но я думаю и всех наших слушателей. Давайте прямо начнем по списку. Молния – это электрический разряд. Откуда берется электричество в облаках? Как они заряжаются?
5: Да, это, между прочим, если говорить о физике молнии, то это самый тяжелый и самый сложный вопрос. Почему? Дело в том, что много процессов заряд. Если мы говорим об обычной молнии, облаках, которая происходит в облаках над нашей головой, то там вода в разных фазах. Это и капли, это и грейпл, то есть это крупа, это и ледышки, и очень сильно переохлажденные капли и так далее. И процессов зарядки много. Дело в том, что грозовое облако, в нем очень большая турбулентность и очень большие потоки, которые такими кругами или в облаке развиваются, и частицы друг от друга бьются, разрываются, трутся, и вот в этих процессах происходит заряд.
4: Зарядка... Минутку, да. Надо понимать, да. А что перемешивает облако, откуда турбулентность берет энергию?
5: Да, это тоже хороший вопрос, смотрите. Энергию берет из конденсации. Дело в том, что начинается процесс, это такая, как физики говорят, неустойчивость. У вас начинает подниматься обычно в жаркую погоду или когда у вас есть большой перепад температур, у вас начинает подниматься облако обыкновенное. Оно начинает подниматься и расширяться. Когда оно расширяется, облако, оно охлаждается, как говорят физики, адиабатически расширяется, да? Оно охлаждается. Когда оно охлаждается, капли конденсируются. При конденсации капель выделяется тепло,
4: И оно поддерживает этот процесс.
5: Оно,
4: да?
5: Выделяется тепло, конечно, облако еще расширяется, и сила Архимеда толкает его сильнее. Чем выше оно поднимается, тем больше оно расширяется, тем больше происходит конденсация, особенно когда переходится так называемая нулевая изотерма, то есть там, где температура равна нулю. И облако таким образом, оно ускоряется. Ну, вернее, не все облако, а части воздуха в ней. И там очень сложный турбулентный процесс, имеющий некоторые уровни. То есть есть мелкие такие вихри, большие, крупные. И вот все это, вся эта машина с огромной скоростью движется. И иногда скорости достигают 40-30 метров в секунду. Есть частицы, которые бьют друг друга, трутся, ломаются и так далее. Но это только одно. Вот это вот движение, которое есть, такая как бы машина Ван дер Графа, это такое вот движение все время в облаке есть. Важно, что частицы разного веса имеют разные заряды. И в целом так устроено в облаке, что легкие частицы больше положительно заряжены. Их выносит вверх, а отрицательные остаются вниз. Важно не просто зарядка, а важно происходит разделение заряда.
4: И вот я прочитал в справочнике, что внутри облака может быть такой градиент, то есть разница зарядов, 3000 вольт в одном сантиметре. Но ведь облако большое. Я взял, ну, примерно размер облака в километр, умножил эти 3000 вольт в сантиметре на километр, получил миллиард вольт. Действительно, разность потенциалов может быть порядка миллиарда вольт?
5: Но, в общем, да. Ну, сотни, во всяком случае, потенциалы, которые у молнии, это сотни мегавольт. Поэтому, ну, в облаке не так легко померить как бы потенциал сверху донизу, ну, просто потому что вопрос, как это померить. Но потенциалы молнии оцениваются в сотни мегавольт, до сотен мегавольт. Да, это все правда. И, собственно, поэтому это такое грандиозное большое явление.
4: Фантастика. Вы когда-нибудь задумывались о том, как на МКС организована система связи? Рассказываю. Связь там широкополосная. Вся необходимая аппаратура размещена на модуле «Звезда», а прием и передача информации происходят через спутники «Луч». Очень элегантное решение для станции, которая находится в 420 километрах от поверхности нашей планеты. На Земле все может быть еще проще. Бизнес, который пользуется виртуальной телефонией, без всяких проводов и коробочек, значительно экономит деньги компании на обслуживание. При этом качество связи, конечно же, не страдает. Такое решение, виртуальную АТС, предлагает МТС Экзолв. С виртуальной телефонией вы не потеряете ни одного клиента. Распределите запросы между сотрудниками и будете контролировать качество звонков. Кстати, многим компаниям трудно обрабатывать входящие запросы и обзванивать базу. Поток задач слишком большой, и сотрудники не справляются. Если вам это знакомо, то спасти ситуацию можно при помощи голосовых роботов. Это виртуальные сотрудники, которые не устают и не требуют выходных. Они освобождают ваших коллег от рутины, могут принимать звонки и звонить сами, отвечают на популярные вопросы клиентов или передают запросы реальным специалистам. Подробнее по ссылке в описании. А куда молнии чаще бьют? Из облака на землю или внутри облака, или между облаками?
5: Ну, естественно, внутри облаков, потому что если мы... Давайте маленькую такую классификацию. Бывают внутриоблачные разряды, которые рождаются внутри облака. И так как они являются внутри облака, и там заряды распределены, то им легче, естественно, меньше расстояние в облаках. Да? А молнии рождаются и там, в средних широтах, где мы живем, там на высоте 4-5 километров, могут и 8, если большие облака, да, то им дойти до Земли требуется какое-то время, и им проще найти, где разрядиться в облаках. Поэтому в средних широтах европейских и в Израиле, и в России это приблизительно от 7 до 10 раз больше внутриоблачных облаков, чем ударов из облака в Землю. Но есть и молнии, которые поднимаются с высотных сооружений, особенно сооружения или горы с какими-то сооружениями, они поднимаются, восходящая молния, которая идет в облака. И это, то есть этот разряд потом может в облаке инициировать другие разряды, и уже более мощные разряды бьют в это здание. Это очень пугает и пугало всю историю человечества людей, которые молились в храмах или почитали храмы, потому что обычно храм – это самое высокое сооружение, которое есть, а еще его на горе ставят. А дело в том, что большинство, ну, земля все-таки проводящая, да, и поэтому там, ну, по какой-то сложной формуле высота горы складывается с высотой башни. И получалось, ну, страх людей был. Мало того, что молния поразила здание, там, церковь, да, но она поразила еще церковь, да, то есть это религиозный акт, значит, Господь нас не любит. Вот это одно из самых страшных таких явлений, и это очень частое явление.
4: Вот я слышал, что в высотные здания, в телевизионные вышки, в кресты на церквях попадает молния. Но ведь есть же и другая теория, которая говорит, что молния в случайные места бьет, потому что ее провоцируют космические частицы, что молния ищет проход в атмосфере уже ионизованной какой-то быстрой космической частицей. Но тогда она случайные места должна попадать на Земле.
5: Ну, сейчас я вам расскажу про космические частицы, как раз это область моя, и как они с молнией связаны. Молния в действительности случайный процесс. И случайный процесс, она не из-за космических частиц, хотя она с ними очень сильно связана, а из-за того, что ее траектория довольно случайна. И поэтому, когда она высотные сооружения часто сами порождают. Например, если мы возьмем в Москве Останкинскую башню, которая 540 метров высотой, да, то вокруг нее в среднем, вокруг Останкинской башни, ну там в расстоянии 2 километров от нее, в год бьет 1-2 удара молнии. А саму Останкинскую башню порядка 30. Почему? Она сама порождает эти молнии, такое высотное сооружение. Сооружения поменьше, они там порождают молнии меньше. Но когда молния, это что такое спускающаяся молния? Это спускается заряд, в основном отрицательный. Тоже в 10 раз больше, там, в 8 раз больше отрицательный заряд, чем положительный. Когда такой заряд спускается к земле, то он наводит электричество на всем, что есть поблизости от движения этого заряда. И опять высотное сооружение выигрывает. С высотных сооружений навстречу лидеру молнии, вот так, когда молния движется, еще не ударила, это называется явление лидер. К нему поднимаются со всех высотных сооружений, особенно это в каком-нибудь городе, где много высотных сооружений, например, Гуанчжоу. И тот восходящий лидер с высотного здания, который перехватит молнию, вот туда молния и ударила.
4: То есть они идут навстречу друг другу?
5: Да, конечно. Они порождаются, когда молния приближается к земле уже на сотни метров от земли.
4: Она вытягивает заряды, да?
5: Да, она вытягивает разряд уже. Это поднимаются такие же каналы, как молния, поднимаются к ней. И какой-то из этих каналов перехватывает молнию. Они встречаются, и уже вот эти вот то, что мы видим, грохочет. Ток в десятки и сотни килоампер может идти по этому каналу, и там огромный потенциал и так далее. И это основные разрушения. Вот такой механизм взаимодействия с объектами на Земле.
4: В неземном подкасте мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое, зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео.
6: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
4: Александр, молния – страшная, но очень кратковременная вещь. Какие-то доли секунды, да? Какая энергия в одном ударе? Вот с чем ее можно сравнить? С гранатой, с авиабомбой, с водородной? Вот какого порядка удар?
5: Вы знаете, главная сила молнии в том, что она очень кратковременная. Действительно. Причем, если, смотрите, сама молния в среднем длится, все явление, да, молнии, оно в среднем длится 0,2 секунды. То есть 2 десятых. Может секунду, может две. Но она разбита на много ударов. Вот как бы у вас что происходит? Молния, когда она уже замкнула, когда вы увидели первый сильный удар, проходит время приблизительно от 30 до 60 миллисекунд, когда следует следующий удар. И еще. И тогда мы глазами видим мигание. Вот когда мы видим, что молния мигает, это не один удар. Это значит, произошел один, два, в среднем 4 удара в средних широтах. Но бывает и десятки. В тропических широтах бывает и десятки ударов. И тогда молния может длиться больше секунды.
4: По одному каналу?
5: По одному каналу, да, в основном по одному каналу. Почему? Этот канал уже подготовлен. Это то, что называется плазма, заряженный газ. То есть глаз в газ, который не заряженный, а ионизованный, если точнее. Там есть заряд, но важно, что он ионизованный. И там большая ионизация, и за 30-60 миллисекунд плазма не успевает распасться. И новый канал в облаке присоединяется к этому старому каналу и следует следующий удар. Поэтому, когда есть такое поверье, молния не бьет два раза в одно место. Нет, она обычно четырежды минимум бьет в одно место, а может быть и больше. Но в рамках одной вспышки. Вот все это называется вспышка молнии. А вспышка молнии обычно состоит из нескольких ударов отрицательных.
4: Итак, все-таки я хочу узнать ответ на свой вопрос. Энергия одного, или многократного разряда.
5: Да, да, да.
4: Я слышал, что песок плавится, когда ударяет в песок.
5: Да, да, да. Пульгуриты это называется. Нет, вот. это вскипятить от стакана до чайника. Общая энергия небольшая. То есть общая энергия, если вы поставите общую энергию, она небольшая. Ну вот посмотрите, в облаках заряды, которые их измеряют, да, на Земле можно измерить. Заряды, которые есть в облаках, это большие заряды, но они могут быть там 30-50 кулон, 20 кулон. Вот смотрите, вот 30 кулон, да, ну, правда, у вас потенциал большой, да, но 30 кулон умножьте на 10 секунд, да, или там, вот у вас... А реально это 10⁹, если говорить уже цифры, то есть это миллиард джоулей приблизительно. Так. Ну, может, 10 миллиардов джоулей. Uh-huh. Но это не такая страшная величина. То есть главное, что молния очень быстро. Почему она разрушает? Это очень большой ток. Ну, очень большой по меркам Земли. Да? То есть это там 30 килоампер, может быть, 50 килоампер, 30 тысяч ампер, да? И большой потенциал. Но сам удар длится десятки микросекунд. Вот где выделяется большая энергия и так далее.
4: Это мы говорим о молниях на Земле. А были замечены молнии на других планетах? Я вот сейчас подумал почему-то о Венере. Горячая поверхность, должна быть мощная конвекция, гигантские облака. Ну так и напрашивается. Венера, планета, когда-то говорили планета бурь, был такой роман. А может быть, это планета молний?
5: Вы знаете, вот как ни странно, ну, если говорить таким научным языком, то на Венере очень слабое перемешивание. Безусловно, там очень высокая температура из-за того, что она состоит из СО2. И вопрос о, есть ли молнии на Венере, это один почти вопрос, есть ли жизнь на Марсе. Вот в Институте космических исследований есть целое направление, которое говорит, что есть эти молнии. Почему? Первые советские...
4: Посадочные аппараты.
5: Нет, не посадочные, те, которые еще летели мимо, Венера, да? Да. На них были фактически, ну, как бы сказать простым языком, приемники.
4: Грозоотметчики. Да,
5: грозоотметчики. И вот они слышали шипение. И это было... давным-давно.
4: Леонид Васильевич Ксенофамалити их делал.
5: Да, абсолютно правильно. А потом летели американские спутники, которые пролетали мимо Венеры, они летели к другим объектам Солнечной системы, они не заметили. И этот вопрос до сих пор остается спорным. Какой на него может быть ответ? Ведь молнии, если мы говорим разряды в газовых средах, не обязательно от облаков, которые вот привычны для нас, атмосферных облаков. Это могут быть вулканы. При больших извержениях вулканов у вас тоже есть разряды большие, похожие на молнии.
4: А, ну потому и что там восходящие потоки мощные, да,
5: тепла? Даже не восходящие, там огромная энергия, ведь само извержение вулкана – и это разрыв огромного количества пузырей газа, который выталкивает магму из жерла вулкана. И все эти пузырьки лопаются, и в каждом таком лопанье происходит зарядка. И вы, наверное, видели, многие люди видели пемзу, да, это вулканическая. Вот она вся в пузырьках, и ими любят этой пемзой, там, она не жесткая. Так вот, эта пемза говорит о пузырьках. Эти пузырьки заряжаются. Может быть, на Венере, может быть, когда летели советские корабли, они было извержение, но тогда было ведь не видно. К сожалению, облачность на Венере большая. И когда вот уже спускаемые аппараты померили, они увидели, что нету большой конвекции на Венере. Зато огромная конвекция на Юпитере, на Сатурне. Там гремят грозы, ну, вспышки на облаках Юпитера или Сатурна величиной с Землю. Там гигантские молнии, они, их изучение только начинается, то есть, но они надежно измерены с помощью различных физических методов. Ну, когда у вас свет доходит, он идет там, переизлучаясь многократно, вы видите расширение, так же, как и на Земле, когда молния внутри облаков, из космоса хорошо видны вот эти вспышки в облаках, это такие огромные пятна, да, пятна света внутри. Мы молнию видим на Земле как канал, но изнутри свет все время переотражается на разных капельках гидрометеоров, и поэтому он вот такие, такие большие пятна. Такие же большие пятна и на Юпитере, слушайте, и на Сатурне.
4: Я хочу вернуться к Венере. С Леонидом Васильевичем Ксенофамалити я был долгие годы хорошо знаком, и я помню, что он с полной уверенностью говорил о том, что его грозоотметчик таки заметил сигналы, и он перевел эти сигналы в аудиодиапазон. И есть записи звуков грозоотметчиков, и у меня они есть. И я думаю, мы их подмонтируем к нашему диалогу и дадим нашим слушателям послушать. Вроде бы это грозы на Венере. Ну, по крайней мере, Ксенофамалити был в этом уверен. Попробуем это сделать.

0: Может быть, если их можно перевести в акустический диапазон, то это килогерцы, да, это значит, что это большие молнии. Но и на Земле, когда вот большие извержения вулканов, когда на десятки километров поднимается шлейф вулканический, там тоже большие такие настоящие молнии помощью специальных радиофизических методов, так же, как фиксируется принципиально движение автомобиля спутниками с помощью GPS-спутников, да, ученые научились фиксировать движение радиосигнала внутри облаков. Радиосигналы из облаков выходят практически неискаженными, ну, мало искаженными по сравнению со светом. И удалось прямо увидеть внутри вулканов, что это действительно длинные, большие, километровые молнии, а значит, они могут в диапазоне километровых волн излучать. Поэтому вопрос с Венерой просто не решен. Да? Может быть, там изредка и бывают настоящие облачные молнии, но вот их надежно, в многих диапазонах пока не измерили.
1: Недавно было астрономическое наблюдение в инфракрасном диапазоне, которое дало намек, что вулканы все-таки работают на Венере. Горячие точки там были обнаружены. Может быть, это вулканы как раз.
0: Скажите, да, может быть и вулканы.
1: Скажите,
0: да, пожалуйста. Да, мы еще, кстати, с вами, извините, мы с вами про космические лучи не договорили.
1: Ну, давайте.
0: Все-таки космические, у вас космическая программа, и это очень красивый пример. Я хочу сказать, вы знаете, такое впечатление, что молний в облаках не было без космических лучей, причем не просто космических лучей, а галактических, внегалактических космических лучей.
1: То есть очень мощных, да?
0: Ну, если говорить про энергии, это 10, от 10 в 14 там, до 10 в 16 электрон-вольт. Вот такие энергии, большие частицы. Почему молнии без космических лучей вообще не бывают? Дело в том, что, смотрите, любой разряд, это что такое? Это размножение электронов в электрическом поле. Но чтобы электроны в электрическом поле размножались, должен быть первый электрон. Вы где-то должны взять первый электрон. Электрические поля не могут, даже поля молнии, даже поля большинства электрических разрядов, они не могут вырвать электрон из атома или из другого тела. Поэтому надо дождаться этот первый электрон. Около Земли это 80% распад такого радиоактивного газа, как радон. А 20%, ну иногда 10%, это тоже космические лучи, которые долетают, ну, это очень энергичные космические лучи, которые долетают до Земли. Но в облаках, когда мы поднимаемся на высоту 5 километров, радона практически нет, он очень мало влияет. А в основном космические лучи. Поэтому мы можем сказать, в любом случае, какая бы ни была теория инициации молнии, первые электроны для молнии в облаках приходят к нам из космоса. Но сейчас, буквально последние несколько лет, развивается теория, которая показывает, что молния рождается как коллективный процесс. Не как один маленький червячок, который возникает из одного электрона, потом вырастает, образуется горячая плазма, которую называют лидером, и он потихонечку сотни миллисекунд развивается. Сейчас считается, что это очень маловероятно, ну, некоторыми учеными, я хочу сказать, что тут мы уже даже за передний край науки переходим, что это коллективный процесс. А для этого, чтобы коллективно поджечь во многих местах бурного грозового облака, вам нужны сотни метров энергичных частиц, распределенных на сотни метров. А это широкие атмосферные ливни космических лучей, они на сотни метров размещаются. Более того, они усиливаются в грозовом облаке. Как ни странно, грозовое облако является таким ускорителем размножителем элементарных частиц.
1: Давайте и мы немножко поясним, немножко поясним этот термин «широкий атмосферный ливень». То есть в атмосферу Земли сверху из космоса вылетает один очень быстрый, очень энергичный протон. И он начинает бить по нашим молекулам и вызывает размножение довольно-таки энергичных вторичных частиц. И они летят туда же, в том же направлении, и множатся, и ливень получается в результате. От одной
0: молекулы. Да, ливень частиц. Это не ливень, не дождь.
1: Нет,
0: он никак не связан с дождем. Да, у вас может не быть грозовых облаков, а космический ливень будет.
1: Я думаю, наши слушатели это хорошо понимают. Это не дождь.
0: Но когда этот ливень попадает в грозовое облако с теми потенциалами в сотни мегавольт, которые мы называли, то эти частицы получают от него энергию, и их становится все больше и больше, и они уже влияют на зарождение маленьких разрядов во всем объеме, которые потом сольются в большую молнию.
1: Александр Юрьевич, у меня родился чисто астрономический вопрос. Кроме частиц космических лучей, есть еще один агент ионизации атмосферы, а именно метеоры. Быстрая твердая частица, пролетая в атмосфере Земли, порождает канал, светящийся канал, то, что мы называем метеором, это плазма. Ее даже радиолюбители используют как зеркало для дальней радиосвязи иногда. А молнии бьют по этим каналам?
0: Нет.
1: Почему?
0: Дело в том, что эти каналы очень высоко. Все-таки метеориты сгорают в верхних слоях атмосферы, и до областей, где есть какие-то значительные электрические поля, они не доходят. Поэтому там есть... на высотах мезосферы, там, 50-60 километров, есть разряды, но они не связаны с метеором.
1: Не связаны. Тогда скажите, пожалуйста, а бывают разряды такие долгие, спокойные, тлеющие? Вот огни Святого Эльма, это что такое?
0: Огни Святого Эльма – это длительный разряд. Я не скажу, что он спокойный, это потрескивание. Это так называемый коронный разряд. Он возникает, если мы говорим о тех самых огнях Святого Эльма, о которых Акуджава писал, да, в ночь перед бурей на мачтах горят Святого Эльма свечки, да? Это в основном во время бури, да, или приближающейся бури. Это довольно простое явление. Облако, как мы уже выяснили, заряжено, да, и даже средний заряд внизу он отрицательный, да, поэтому большинство молний, которые доходят до Земли, отрицательны. Когда эти облака низкие, они создают большие поля. И, допустим, на тех же мачтах, которые соленые, мокрые, в бурю, да, там возникает перепад напряжения, точно так же, как и на высотных сооружениях. И там не молния рождается, не хватает энергии молнии, а такие, тоненькие разрядики. Ровно такие же, когда гудят провода во время дождя.
1: Это высоковольтные, высоковольтные
0: провода. Высоковольтные провода во время дождя. Там тоже рождаются маленькие разрядики. Они вот такой... потрескивание в радиодиапазоне слышно это потрескивание. Поэтому огни Святого Эльма – это коронный разряд. Они, естественно, есть и в лабораториях, если высоковольтных и так далее. Более того, коронными разрядами есть такие устройства, называется Дарсенваль. Обрабатывают лицо, чтобы прыщиков не было и так далее.
1: Маленькими молниями?
0: Ну, не молниями, искорками. Молния – это горячий канал. Молния, если мы говорим о таких, похожа на шокер. Вот в шокере плазма с высокой проводимостью, там много электронов. А стример, ну, если бы вы себя шокером обрабатывали, вам бы было неприятно. А это пощипывание такое. То есть там маленькие токи, и маленькие иголочки вас колят. Это их называют по-научному стримеры.
1: Расскажите, пожалуйста, молнии что больше любят? Сушу или море? Куда чаще, ну, на квадратный километр, суши или море попадают молнии?
0: Вообще на суше чаще. Но на море тоже молнии, особенно смотря какие моря. Вот теплые моря, вот мы, я сижу на берегу, Средиземного моря. Средиземное море. Это большое теплое море. Вот сейчас там температура там, 23 градуса. А уже в России или в Великобритании, вот где Северная Атлантика, да, и дальше, там воздух уже не прогрет, он холодный. И вот когда холодный воздух из Северной Атлантики приходит на Средиземное море, теплое, да, то получается неустойчивость. Теплый воздух внизу, а холодный вверху. И теплый воздух резко начинает подниматься, и то, что мы обсуждали в начале программы, начинается турбулентность. Угу. Вот и на море, там над морем грохочут грозы, причем зимние грозы. Вот если мы говорим о Средиземном море, в частности, и вообще теплых морях, то там зимние грозы чаще, чем летние. Вот, например, в Израиле летних гроз практически не бывает. Это исключительно редкое явление. А зимние грохочут с проливными дождями постоянно.
1: Ну, ваша земля, зима – это наше лето, понятно.
0: Ну, не за осень. Это, да, прохладное лето. Это прохладное лето.
1: Скажите, пожалуйста, а бывает, что молнии попадают в корабли, плывущие по морю? Все-таки корабль – выдающаяся вещь, да, на морской глади. И в самолеты. Вот как часто корабли и самолеты страдают от молний?
0: Это разные, две разных вещи. Корабли все-таки, если мы не берем какие-нибудь там два десятка гигантских лайнеров больших, да, то яхта, допустим, мы берем яхта или корабль, они не очень большие. Вообще говоря, высотное сооружение начинает чувствовать грозовое облако, если оно выше там 100-150 метров. Таких кораблей не очень много, но они есть. И вообще молния очень опасна в море, если плохо сделана молниезащита. Ну, естественно, хорошая молниезащита – это что такое? У вас есть металлический стержень, как Франклин еще придумал, да? И главное, вот этот ток сумасшедшей молнии отвести, чтобы он не растекся по яхте, иначе все погибнут или будут очень травмированы. Поэтому он должен быть хорошо заземлено, и должно под дно уйти такая большая пластина. Не всегда это действует. Поэтому молнии бьют, большие корабли бьют достаточно часто, если мы говорим корабли, но там хорошая молниезащита, там тросы специальные, так называемый не стержень, а тросовая, более успешная молниезащита. Там вот то, что мы с вами говорили, восходящие лидеры, которые перехватывают молнию, должны идти с тросов, а не с палубы, чтобы ничего не загорелось и людям не был нанесен удар.
1: Ну, с кораблями это понятно, под ними море, проводник, есть куда заряду стекать. А самолет, он же не заземлен.
0: Да, самолет не заземлен, и это довольно серьезная проблема. Я вам скажу больше. Самолеты ведь летают высоко в облаках. То есть они летают в облаках. Они близки к большим зарядам, даже не только грозовых облаков, а кучевых очень активных облаков, такие большие облака. И если мы возьмем рейсовый самолет, на котором мы все летали, то он летает приблизительно 3000 часов именно в полете. Около 3000 часов, 2500-3000 в год. Так вот, за это время он испытывает, по крайней мере, один удар молнии. То есть даже не удар, как мы говорили, а вспышка. В этой вспышке может быть несколько ударов. Да? Почему? Потому что самолет, так же, как и высотное сооружение, сам инициирует молнии. Редко молния бьет в самолеты, а самолет, если он случайно попадает в зону высокого заряда, это металлический большой предмет 30-50 метров. В нем поляризуются заряды и получаются большие потенциалы на концах. И оттуда идут вот эти лидеры. как получается, он не заземлен, но с двух концов идут лидеры. И часто на взлете лидер этого самолета, лидер от этого самолета доходит до земли. И эти удары бывают в взлетные полосы, в аэродромы
1: через
0: и так далее.
1: Самолет,
0: часто,
1: да?
0: Через самолет ионизирует такой идущий канал. Дело в том, что, смотрите, это вы задали очень хороший вопрос. Я просто боюсь, смогу ли я его понятно объяснить, легко понятно. Смотрите, абсолютно правильно, возникает странный вопрос. Молния находится в облаках. Это проводник. А всех нас в школе учили, что электрическое поле из проводника вытесняется. И поэтому как же там течет ток, если там нет электрического поля, да? Так вот, оказывается, вот те самые стримеры, которых мы вспомнили в огнях Святого Эльма, они выходят с одного и другого конца молнии и обеспечивают ток. Почему поле не вытесняется и молния живет? Она расширяется благодаря вот этим маленьким стримерам, которые все время стартуют с одного конца молнии положительного и другого отрицательного. И она движется, молния движется очень быстро. Это 10 в пятой, это значит 100 тысяч километров в секунду. И 10 в пятой метров в секунду, да, 100 тысяч километров в секунду.
1: Это треть от скорости света.
0: Нет, меньше. Скорость света все-таки 300 тысяч. Да, 300 тысяч километров.
1: А это 100.
0: Это 100, это по канал, а вообще 10 в пятой – это, да, 100 километров в секунду, да.
1: Кошмар.
0: Да, конечно, ну поэтому и убежать от молнии нельзя.
1: Да никто и не пробовал. Скажите, пожалуйста, это миф или реальное физическое явление? Шаровая молния. Это оптическая иллюзия или физический объект?
0: Ну, вы знаете, много было исследований, которые основываются на разных показаниях свидетелей, которые все-таки говорят, что это физическое явление. Шаровая молния – физическое явление. Более того, есть надежные несколько записи на видеокамерах, видеокамерах ученых, которых нельзя заподозрить, что это фейки. И, то есть эти ученые хотели снимать обыкновенную молнию, а вот так получилось, что они сняли молнию шаровую, но с большого расстояния. Поэтому мы можем сказать, что шаровая молния существует, это не оптическое явление. Дело в том, что долго вы справедливо говорите, долго люди говорили, что, возможно, это...
1: Усталость сетчатки, что-то такое, да?
0: Нет, но если у вас реальная молния ударит, да, то это очень много света, да, и у вас на сетчатке возникает, как при стробоскопе, если вы посмотрите стробоскоп, который там на танцах, да, или там на каких-то мероприятиях, и потом закроете глаза, у вас еще мелькать будет.
1: Это и называется усталость сетчатки, да, после свечения, да.
0: Да, вот это, я не знал просто, что оно так называется, да. Так вот, это явление может быть, но в действительности шаровая молния существует, и тут удивляться-то нечему, потому что, когда у вас есть грозовое облако, то это как бы конденсатор с землей, у вас энергия между землей и облаками есть. Главная загадка, почему вообще шаровая молния считается загадкой, почему люди так о ней много говорят, какая ее главная загадка? Не в том, что она шаровой формы, это неудивительно. Бывают, например, шаровые дуги, то есть дугу можно специальным образом сделать, что она будет шар, как шар.
1: Электродугу, электрическую, да?
0: Электрическую дугу или микроволновой разряд. Да. Ну, как вот микроволновая печка, только мощная, сфокусированная. Она может создать шаровой разряд при определенных условиях. Ну, как бы... То есть сам шар не удивителен. Удивительно, почему шаровая молния так долго живет. Она живет секунды, иногда десятки секунд, по свидетельству тех людей, которые видели эту шаровую молнию. Да? Это много людей. Часть из этих людей были учеными. Ну, может быть, не учеными разных специальностей. Некоторые, один из ученых взял пробу воздуха из хвоста шаровой молнии, она мимо него пролетела, а он там занимался пробами химическими, у него был случайно это самое, и он быстро поймал. И как при разрядах там окисла азота он измерил и так далее. Поэтому мы можем считать, что она есть. В чем вопрос? Почему она так долго живет? Ведь обычную молнию, вот о которой мы говорим, люди научились как бы засовывать, ну, не в клетку, а так, чтобы она била куда надо. Как это делается? Это когда подходит грозовое облако, и электрические поля около Земли очень возрастают, из-за чего есть и огни Святого Эльма, о чем мы говорили. Но если мы создадим мгновенное высотное сооружение, как? Вот ученые догадались. Если мы пошлем ракету, маленькую ракету, там она может быть метр-полтора в длину, с металлическим проводом, которая заземлена, и она полетит в облако. И когда оказалось, когда эта ракета там от 300 до 500 метров поднимается с металлическим проводом, с нее стартует молния, восходящая молния в облако, а потом уже на нее могут следовать один за одним удары. Иногда не следует, иногда следует. И что получается? Что вы, ваши приборы, магнитные поля, электрические поля, вы прямо меряете ток, прямо у вас тут стоят приборы, и вы прямо меряете. И вот оказалось, что вот эта молния настоящая, гигантская, которая бьет в облака, она редко длится больше, чем десятая или двадцатая доля секунды.
1: То есть энергии не хватает, вся энергия выплескивается сразу.
0: Нет, плазма долго не живет. Мы не можем удержать плазму, да? Плазма долго не живет, она распадается. Ведь электрические положительные и отрицательные частицы, электроны и ионы, ионы, как говорят физики, они соединяются, и плазма не живет. А шаровая молния живет десятки секунд, по свидетельству.
1: Подождите, я об этом и говорю. Если есть источник энергии, ну, например, вольтовая дуга, и мы подводим ток, то можно долго держать этот разряд. Как он подводится?
0: Но его нету. Но вот смотрите, но его нет. Вот вопрос состоит в том, что шаровая-то молния висит в воздухе.
1: Вот, я об этом и говорю. Как источник энергии подставляет к ней?
0: Вот никто не знает. Вот это и главный вопрос. Источник энергии есть. Это грозовое облако. Очень часто, если мы говорим о природных шаровых молниях, они случаются во время грозы, сразу после удара молнии или рядом с ним, люди говорят. Но она никак не связана, нет никакого провода, нет никакого канала. Да? Даже если бы канал был, у настоящей молнии, как мы говорили, есть большой горячий канал, который проводящий. И его видно, его можно зафиксировать. А от шаровой молнии нет никакого такого канала. И она там может сквозь проходить, это реально, эти рассказы, они зафиксированы.

удивительные явления. Опять это связано даже странным образом с космонавтикой, да? Вот, ну, с 1957 года, если я не ошибаюсь, первый спутник советский улетел, да? После этого американские спутники, советские спутники, космонавты там летали и так далее. Люди освоили космос. Казалось бы, вся Земля просматривается, снимается камерами и так далее, и так далее. И только в 1989 году, уже на нашей жизни, когда мы были, в общем-то, уже не такими маленькими, обнаружили такое странное явление, которое называется спрайты. Что это такое? Значит, причем там удивительно это открытие, что можете представить, что это сделал человек на даче. Правда, человек очень профессиональный. Он наблюдал, как за облаками, но так получилось, что облака в долине ниже него. И он видел... как бы сказать, площадь, видел пространство над облаками. И он вдруг увидел разряды глазами. Он увидел эти разряды глазами. Но чем отличается ученый от просто человека? Люди и раньше видели, и потом нашли. Он был профессиональным ученым НАСА и ушел на пенсию. Занимался он то, что называется авроральными явлениями. Авроральные явления – это по-простому северное сияние. Оказывается, редко северные сияния, то есть, как я понимаю, солнечные частицы попадают и не только в высоких широтах, но и внизу. Они бывают. Даже была такая история, в Риме видели вот эти явления, им приписывали, в Древнем Риме им приписывали какие-то. И что получается? Но он, как специалист по авроральным явлением, вот его открытие в чем-то, он понял, что это не северные сияния. Он знал, как они выглядят, и он понимал, и он видел, что это гроза. И он пошел к ректору своего института, ну, университета, да, и попросил у него денег на ремонт камеры, которая у него старая, поломанная осталась. Он ее отремонтировал и стал ждать следующей грозы. Потратил своих собственных 2000 долларов, потратил там еще несколько тысяч долларов университета, стал ждать грозы и заснял. Заснял эти разряды и опубликовал в журнале Science. Это, и надо сказать, что ему не верили. Опубликовали, но не верили. Говорю, как? Но почему никто это не верил? Уже 25 лет или там сколько, больше 30 лет космическая эра, да? Как, почему космонавты это не видели? Почему не видели это самое? Оказывается, видели. Но видим мы не глазами, видим мы мозгами. Когда подняли старые пленки, то обнаружили. То есть это гигантские разряды. Почему они гигантские? Это самые большие по объему разряды. Эти разряды возникают на высоте 50-60 километров, иногда 40, и распространяются вверх-вниз и имеют размеры и в ширину, и в высоту километры, это и десятки километров. Это огромные разряды. Но они, почему они возникают? Потом оказалось, что Нобелевский лауреат, тот самый Вильсон, камера Вильсона, он предсказал это в 1925 году. Но как-то это забылось. Что у вас молния, это можно очень грубо представить, как конденсатор состоит из двух обкладок, да? Разного знака. И поэтому, раз у вас есть две эти самые, то они друг друга, ну как бы заряд, поле друг друга компенсируют на больших расстояниях. Ну как бы ученые сказали диполь. Но когда происходит разряд молнии, то у вас большая часть заряда уходит и остается один диполь, и поле подпрыгивает. Около Земли оно ничего особенно не делает, но на большой высоте это поле хватает, чтобы родился заряд, разряд. И вот этот разряд называется спрайтами. И сейчас вы можете в интернете найти множество прекрасных картинок, которые

0: были созданы вот этими спрайтами, они развиваются. И это ребенок, спрайт – это ребенок молнии. Мы можем это сказать абсолютно уверенно. Но не один. Есть еще. Смотрите, когда молния бьет, это ведь фактически у вас такая огромная антенна. И от нее расходится кругом электромагнитная волна. Такая мощная, бублик такой электромагнитной волны. И этот бублик уже на высоте около 100 километров тоже создает разряды, которые хорошо снимаются из космоса. В частности, нашими учеными снимаются вот из университета Московского. Очень красивые бублики они снимают. Но и это не все.
1: Вы имеете в виду спутники Татьяна, по-моему, которые летали?
0: Нет, это да, это следующие спутники. Это вот уже Татьяна, она только видела вспышки, а там были спутники, уже матрицы были. Они прямо видели расширение вот этих расширение этих бубликов прямо на матрице, специально очень чувствительно сделанной
1: Но
0: матрицы.
1: это синхронно происходит. Удар молнии и одновременно, и почти одновременно бублик разбегается и
0: Ну
1: не...
0: да,
1: Да?
0: но это происходит после удара молнии, должно пройти время, пока электромагнитная волна
1: Но
0: долетит 100 километров.
1: это...
0: Да, это почти, ну это связанные явления, их просто видят, да? Когда вы смотрите из космоса, вы видите вспышку на облаке, а потом у вас распространяется этот бум. Но и это не все. В 2002 году, вообще говоря, довольно недавно, были открыты гигантские джеты. Оказывается, с верхней кромки облаков, 15-20 километров больших облаков, иногда поднимаются такие гигантские разряды на высоту 90 километров, 100 километров, до нижней ионосферы, вот так называемого D-слоя. И вот такие гигантские разряды, это называется джеты. Это другой тип разряда, да? Он поднимается просто как бы из облака, вот то, что вы говорите, но он ведь поднимается уже все время разряжающейся атмосфере, очень быстро, в геометрической прогрессии. И поэтому разряд с какого-то момента он расширяется и становится диффузным таким, не каналами, а расширяясь. Вот такие, то есть наша, над облаком, между облаком и ионосферой, про целый зоопарк огромных разрядов. И открыты они были недавно.
1: Мы говорили о спрайтах и о джетах, а эльфы – это что?
0: Вот эльфы это и есть, вот эти баранки,
1: А,
0: круги,
1: вот это
0: эльфы.
1: эльфы, да.
0: Да. Это элв, это я вот сейчас не расшифрую точно.
1: А там аббревиатура какая-то используется.
0: Да. Ну, ее называют эльфы, а это электромагнитные там и так далее. Ну, смысл такой, что это просто электромагнитная волна идет, но она настолько мощная, что она в ее электрическом поле на высоте 100 километров может порождаться разряд.
1: Я вспомнил одну печальную историю. В начале 60-х были термоядерные или атомные, не помню точно, взрывы в верхних слоях атмосферы и даже в космосе. Они каким-нибудь образом стимулировали грозовую активность?
0: Ну, конечно, да. Были замечены, были. Они стимулируют грозовую активность. Во время них были молнии просто засняты. Но эти разряды, естественно, в целях их понимания фотографировались на всякие камеры. И у вас же, если это наземный взрыв, это фактически как вулкан, поднимается большая, трущаяся, бьющаяся. Тот же вопрос, как и в вулкане, и у вас там молнии были. Ну, это уже не молнии, а разряды, которые были, и они были большие, и они зафиксированы. Да, то есть, а на молниеную активность это может влиять, но это надо смотреть какие-то метеорологические наблюдения, а все-таки ядерные взрывы довольно давно были, и еще система метеорологическая фиксирования молнии, это называется Lightning Mapping Array, то есть системы фиксирования удара молний тогда не были развиты. И нельзя сказать, увеличилось число молний с ядерными этими испытаниями мощными или нет. Мы сейчас не можем сказать.
1: Любая молния – это источник радиоволн, правильно?
0: Да.
1: Радиоприемник – это тот же грозоотметчик. Вот в каком диапазоне радиоволн, там, короткий, средний, длинный, наиболее ярко проявляют себя молнии? Если начинается гроза, то человек может включить приемник и каким-то образом ловить радиосигналы. А какой диапазон для этого наиболее приспособлен? Ну,
0: значит, смотрите, несколько диапазонов. Если у вас приемник ловит там до сотен килогерц, то есть тысяч герц, то вы увидите самый мощный электромагнитный импульс, естественно, от того, когда молния бьет в землю или два канала молнии встречаются в облаках. Это и есть внутриоблачные разряды. Это большущий канал, и этот канал является антенной. То есть бегают, это проводящий канал, как в антенне, по нему бегают токи, и вот в этих килогерцах наиболее сильно, наиболее далеко это в килогерцах. Но когда молния распространяется, вот эти самые стримерные вспышки, стримеры, которые обеспечивают ее движение, они распространяются в диапазоне мегагерц от обычно 30 до 300 мегагерц. То есть это коротковолновый. Поэтому вы можете услышать, если молния рядом, в мегагерцовом. И некоторые люди, может быть, помнят, что когда они ехали в машине, то у них этот треск был. Это треск не основного разряда молнии, а вот когда она распространяется. Но это небольшие расстояния относительно. Молния должна быть в нескольких километрах. Да? А вот когда большой канал есть, то вы можете его фиксировать, ну, на хороших специальных приемниках за тысячи километров.
1: Слушайте, мы много узнали о молниях, но я рад, что не все проблемы решены, что, по крайней мере, шаровая молния – это открытая физическая задача, на которую еще можно нацеливать юных исследователей.
0: Ну что вы, юных исследователей можно нацеливать на то, как рождается молния. Вот мы знаем более или менее, как рождается Вселенная, и мы не знаем, как рождается молния, вернее, сейчас ведутся споры. Есть гипотезы, там, я с коллегами тоже свою гипотезу, но главный вопрос, как рождается молния, потому что когда вы говорите о 3 киловольтах на сантиметрах максимальные поля в облаках, то для пробоя на высоте 5 километров нужно 15 киловольт. Возникает вопрос, как возникает молния при таких слабых, для 3 киловольта это слабое поле. И поэтому это очень... Почему привлекаются космические лучи? Почему привлекается усиление, что гидрометеоры движутся, должно быть усиление поля? Потому что сейчас не решен главный вопрос физики молнии, рождающейся в облаках. Как она рождается? Это прямо сейчас самая горячая тема. И вот сейчас, буквально несколько недель назад, американские коллеги прислали план, где пытаются встроить молнию в общую грозовую активность. Этого еще не сделано. То есть молния влияет на все движение и является индикатором всего движения атмосферы. Она очень важна. Но еще не построены модели, где молния органично встроена в метеорологию. А она, молния, может много сказать метеорологам про турбулентность облаков. То есть все сейчас думают, что именно турбулентность облаков и или космические лучи создают такие усиления полей, которые приводят к началу молнии. Так что не то, чтобы у ребят есть время, просто замечательно.
1: Слушайте, так надо это экспериментально исследовать. Я понимаю, что отправлять людей на самолете в грозовое облако – это слишком опасно. Но ведь сегодня есть беспилотные аппараты. Можно их туда прямо внедрять, ну пусть погибнет один, второй.
0: Нет, ну что вы, люди не боялись, и была такая великая эпоха, вот иду на грозу, да, когда люди на самолетах, прямо бы на самолетах летели в грозу. В чем проблема? Мы ее касались с вами сегодня. Самолет сам инициирует грозу, потому что он металлический предмет, да. Возможно, без Конечно.
1: На деревянных, нужно... на деревянных надо лететь.
0: Ну, не-не, это правильно. Но вы знаете, это довольно... Ведь мы говорили опять с вами, что скорости 30-40 метров в секунду. Извините, чтобы приблизиться туда, где измерить, то эти небольшие самолеты, если мы говорим о небольших беспилотных самолетах, да, то его просто там разметает. То есть задача, о которой вы говорите, вы очень правильно все говорите. И люди в основном туда пускают большие шары. Шар. Потому что на шар можно сделать, чтобы было мало металлических вещей. Но это медленное измерение этих электрических полей. Вот над этим борются сейчас ученые, над этим думают они. Потому что, безусловно, экспериментаторы мечтают это увидеть, да? И видят сейчас, с помощью чего? Радиоволн. Если у вас же движутся заряды, да? У вас движутся радиоисточники. Вот когда я вам говорил про 30-300 мегагерц, то вы можете поставить кучу антенн. По запаздыванию сигнала этих антенн вы можете выяснить траекторию.
1: Трехмерную картину построить, да?
0: Конечно, конечно. Я вам дам эти прекрасные картины, которые получены. Но! А что там? Мы же не знаем. Это прекрасные радиоисточники. Иногда они похожи на то, что мы видим глазами или видеокамерой около Земли. А иногда мы там видим какие-то странные движения этих радиоисточников, которые не можем интерпретировать. Почему? Потому что мы не можем туда оптические системы из-за рассеяния, из-за страшной плохой погоды. Поэтому у молодых исследователей огромное поле деятельности. Поверьте, мы только начинаем исследование молнии.
1: Друзья, летите на грозу. Всего доброго. Спасибо большое.
0: Вам
1: до следующей встречи. Пока.
0: Спасибо, пока.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Фернан Магеллан отправился в экспедицию с целью обогнуть Землю в сентябре 1519 года. Правильного представления о размерах Земли не было. На картах отсутствовал Тихий океан. Магеллан, по существу, открыл его человечеству. Земля начала превращаться в шарик, в глобус после этого открытия. А раб Магеллана Энрике, который был родом с Суматры, встретил на одном из островов людей, говоривших на понятном ему языке, хотя приплыл к ним с востока, а не с запада. Магеллан таким образом успел узнать, что круг замкнулся. Сам Магеллан вскоре погиб в стычке на другом острове. В пустыне Атакана в Чили, в одном из самых сухих и высоко расположенных мест на Земле, будет построен гигантский Магелланов телескоп. Это венец современных технологий, зеркала которого образуют поверхность диаметром в 24,5 метра. Разрешение в 10 раз превзойдет разрешение знаменитого космического телескопа Хаббл. Задача – открыть нам недостающие и неизвестные части Вселенной. Но самая первая задача в некотором роде та же, которую случайно решил невольник с Суматры, только с поправкой на прошедшие почти 500 лет. Кстати, будет практически 500, как раз когда телескоп заработает. Задача – узнать, одни мы или нет. Следы жизни на других планетах, если они будут обнаружены, повлияют на всех нас способом, который мы, возможно, не вполне еще осознаем. Но повлияют в степени никак не меньшей, чем представление об истинном устройстве Земли формировали нас, нашу психологию, за последние несколько сотен лет. У телескопа есть, конечно, и план «Б». Разобраться в эволюции галактики и узнать важное про темную материю и будущее нашей Вселенной. Добро пожаловать. Сегодня у меня в гостях доктор экономических наук, доцент кафедры инновационной экономики экономического факультета Московского государственного университета Наталья Петровна Кононкова. Здравствуйте. И доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики экономического факультета Московского государственного университета Михаил Васильевич Кулаков. Здравствуйте. И большое спасибо, что нашли время прийти в студию. Вспоминаются в жизни время от времени строчки Булата Акуджавы о том, что пряников всегда не хватало на всех, а ряд людей довольно живо интересует, на кого в наше время, в текущей экономической ситуации на нашей планете хватит или может хватить пряников и всего остального. Давайте начнем с того, что посмотрим сюжет.
1: Гигантские разломы, в прямом значении термина, результат движения тектонических плит земной коры. Но людей тянет на образы. И с этой точки зрения человечество пребывает сейчас на краю времен, на раскрывающемся разломе истории. Временная шкала, естественно, условна. Многое случалось и ранее, но рубеж второго тысячелетия – немалый срок, в котором интерес к протяженности подогревается образностью. Да еще и усугубляется невиданным ранее диапазоном оценок происходящего на планете. Как среди важного определить важнейшее? Тем более, что нет в перечне ничего не заслуживающего внимания. Холодная война, крах биополярного мира, да самое что ни на есть грандиозное, многочисленные предсказания конца истории. Чему быть, того не миновать. Но что-то подсказывает, случится это, если случится, значительно позже. Возможности попыток приспособить планету под достойное существование далеко не исчерпаны. Но как стремительно все развивается, непредсказуемо, трагично, противоречиво. 20 век был свидетелем взлета и падения мировых квазипорядков и даже частичного воплощения страшных реальностей, порожденных ими, мировых войн, проще говоря. И вот уже исподволь прорезается реализация новой антиутопии. Дай бог, кстати, чтобы не превратилась она в реальность. Многим кажется далеко до ужасов первых двух. Но мало ли в истории примеров, когда пушистое превращалось в сверхколючее. Основания для опасения есть. Современность рядится в шкуры демократии, но строится явно по другим, отнюдь не демократическим меркам. Они так и остаются манящим миражом, не более. А в основе мира прочерчивается контур олигархического режима. Мимикрия? За, в общем-то, безобидными словесами умело скрывается поистине звериный оскал. И посему до сих пор в ходу демократическая фразеология. И жалостливые нотки. Ах, как жаль, всего лишь золотой миллиард удается накормить. И где-то далеко-далеко упрятан вопрос. А почему? А может быть потому, что циничен и бездарен лозунг, оправдывающий достоинство современных ловцов денежных купюр? Нахождение у экономических рычагов власти людей, место которых не на Олимпе, а совсем в другом месте. Звучит как издевательство. Он себя благоустроил, значит и других обеспечит. А весь-то героизм, собственно, процветания в ушедшем из пункта А эшелона с нефтью и не пришедшего на станцию Б. Испарился по пути. Конечно, ловкость и бессовестность нужны в этой простенькой задачке. Но при чем здесь экономика? Или погибший при двусмысленных обстоятельствах оппозиционер, боровшийся с властью? Но всплывшее после трагедии миллиардное, в валюте, естественно, состояние. Вряд ли еще найдешь в истории пример, чтобы борьба с этой самой властью столь выгодной оказывалась. Что-то не видно на знаменитых картинах «Утро стрелецкой казни», к примеру, набитых золотом вместительных кошелей, которые несчастные стрельцы уносили с собой на виселицы под одобрительный взгляд Петра. Впрочем, стоит ли на этот счет распространяться? Если и на самом деле столь прибыльной окажется для индивидуального криминального предпринимателя борьба с властью, хорошего не жди. Эсеровским лозунгом попахивает только в худшем его варианте. В борьбе обретешь богатство свое.
0: Чтобы задать контекст, я хочу спросить ваше мнение. Например, Билл Гейтс говорит, что при всех несуразностях, трагедиях и ужасах, которые, да, происходят в наше время, сейчас самая счастливая эпоха в истории человечества и приводит в пользу этого статистические данные. Ну, о количестве смертей, о количестве насильственных убийств. Их много, да, но их меньше, чем было. О продолжительности жизни и так далее, и так далее. Вы с этим согласны, что сейчас самое счастливое время при всем его несовершенстве? Или, как мы услышали в самом начале, происходит невероятный надлом, разлом, перелом, из которого появится еще неизвестно что?
2: Ну, здесь можно сказать, что и действительно и надлом есть, и счастье есть, и страшно. И эти все вопросы на самом деле для каждой страны, для каждого индивида имеют отдельный ответ.
0: А есть еще... Подождите, вы же любите статистику? Или вы не любите статистику?
2: Ну, экономисты без цифры не живет.
0: Берем земной шар, берем среднюю температуру по больнице, она что-то сообщает. Если, например, она 40, то, наверное, не очень хорошо. А если на 35, то, наверное, все умерли. Поэтому даже грубое усреднение, оно говорит о том, что эпоха скорее счастья или эпоха скорее бедствия?
2: Я оптимист. Я все-таки вижу счастье.
3: Ну, я бы сказал так, что надо определиться тогда, а что такое счастье?
0: Да-да. Так,
3: поэтому ведь счастья для всех не бывает. Бывает нередко для одного счастья, а другого несчастья. Угу. Я Билл Гейтс понимаю, причем это человек, который действительно один из самых богатых сегодня, если не самый богатый. Даже последний Форд показывает, что самый богатый человек в мире. Но я перед ним снимаю шляпу, потому что он породил идею и довел эту до совершенства. И когда мы пользуемся, сегодня все информационно-коммуникационные...
0: А, то вы снимаете шляпу, потому что он сказал, что 9 десятых отдаст на благотворительность.
3: А, тем более. Ага. Тем более.
0: И это хорошая экономическая модель?
3: Всем нет,
0: у нас будет экономическое процветание, если так все будут делать, или так не могут все делать?
3: Невозможно.
0: Ага.
3: Невозможно.
0: Невозможно.
3: Нет.
0: То есть и так, как я должен себе представить, Билл Гейтс и еще 10 человек, как он, 100 человек на следующем уровне, как устроена эта пирамида? Она вот такая, и какой она должна быть, и как она меняется, и куда мы движемся?
2: Рыночная экономика построена на механизме выживания. Это система отбора. И в этой системе всегда есть победители и побежденные. Поэтому, чтобы мы не анализировали какую-то новую идею, она все равно построена на том, что кто-то в итоге платит есть всегда конечный бенефициар и проигравший.
0: И это называется прогрессом.
3: Опять для кого-то.
0: Нет, это называется прогрессом, развитием. Правильно? Правда, да? И именно это не нравилось Карлу Марксу, грубо говоря, как я вдруг начинаю подозревать. То, что есть проигравший. Или ему не это не нравилось?
2: Ну, смотрите, если мы говорим, конечно, вспоминаем Карла Маркса, он показал другую систему справедливости. То, о чем я сказала чуть раньше, рыночный механизм, который справедливым считается с точки зрения Адама Смита, конечно, осуждался Карлом Марксом, потому что в этой системе есть, безусловно, те, которые обязательно окажутся на дне.
0: Лидирующая часть человечества, которая хочет оказаться в выигрышной группе, она, как ей нужно относиться к остальной части человечества? Всех на Земле, вы меня учите, а благодетельствовать нельзя. Значит, что нужно делать? Быстро организовать группу тех, кого можно. Возникают сложные моральные проблемы. Что делать с остальными?
3: Она не только моральная.
0: Да.
3: Она создаст напряженную обстановку в целом не только в обществе какой-то отдельной страны, но и на Земле. В развивающих странах, где такого уровня грамотности нет,
0: как
3: в развитых странах.
0: Да.
3: Естественно, у них восприятие совсем другое. Он видит, что ага, этот богатый, у этого много денег, этот пришел к нам с тем, чтобы заставить нас работать, а вот то, что мы работаем, то, что получаем счастье этого полученного, он забирает у меня, это несправедливо. И когда такой массив набирается, очень большой несправедливости, он может угрожать и этим, которые считают себя сегодня, да, что они правят миром.
0: Мы сейчас только кого к чему призываем? Мы говорим тем, кто правит миром, мы говорим, правьте аккуратнее? Или вы какой тезис сейчас? Или вы говорите этому человеку, которым правит, вы говорите, получи немножко образования и посмотри на вещи по-другому? Как ваши слова продолжить?
3: Ну, с моей точки зрения, что вот те, кто правит, да, и ведь это определенная элита. И среди этой элиты тоже не все одинаково воспринимают то, что происходит в мире. И вот те, кто воспринимает, что мы должны вечно править, вот это опасная группа, это элиты, самая опасная группа. Потому что в случае незначительного даже, незначительной потери каких-то своих интересов, вот, они могут прийти к крайним мерам. А крайние меры – вот то, что в этом сюжете показали.
0: Просто возникает вопрос, они же правят не в силу мирового заговора, а в силу сложившегося положения вещей. И поэтому, наверное, не так важно, что они думают. Важно то, что они вовлечены в мирового масштаба процессы, и эти процессы диктуют свою логику, независимо от того, нравится кому-то та или иная развивающаяся страна или не нравится, или это не так?
2: Ну, мировые процессы тоже управляемые, и недаром говорят о том, что существует экономический порядок определенный. Наверное, было бы правильно вспомнить о концепции золотого миллиарда.
0: Ну, вот я пытаюсь, говоря о тех, кто хочет остаться в
2: элите,
0: пытаюсь именно как-то на эту мысль
2: натолкнуться. Старая концепция, но на самом деле приходится иногда к ней возвращаться. Вообще мы говорим о золотом миллиарде тогда, когда изучая мировую экономику, взаимодействие стран и субъектов, и обсуждая мировой порядок, который складывается в определенной ситуации.
0: Простите, когда мы говорим о золотом миллиарде, мы фиксируем сложившееся положение вещей и говорим, что миллиард людей на Земле выделен по сравнению с остальными, или мы говорим, что есть желание выделиться миллиарду людей. Что мы говорим именно? Мы констатируем ситуацию?
2: Мы констатируем. Я считаю, что, конечно, когда это понятие впервые было введено в научный оборот, то, конечно, и была определенная констатация, потому что само понятие вроде бы такое эффектное, золотой миллиард, но оно чудесным образом совпало и с количеством проживающих людей в странах, которые относили к передовым и к миллиарду. Это удивительное, на самом деле, стечение обстоятельств.
0: Нет, ну то есть это была, в общем, констатация сложившегося положения вещей,
2: это
0: плюс хорошее название, удачное название.
2: Удачное название, и эта концепция опирается на очень важные достижения экономической науки, которая в свое время имела значение, на мальтузианство и на идею ограниченности ресурсов.
0: Да. Вот.
2: Это
0: а в чем
2: то,
0: стоит
2: что
0: концепт?
2: Позвали.
0: Подождите, пока вы меня научили, что золотой миллиард – это констатация, что есть примерно миллиард людей, живущих в странах, которые превосходят остальных довольно заметно. Это констатация. В чем концепция?
2: Вот эта идея золотого миллиарда, на мой взгляд, возникла не для того, чтобы фиксировать факт, что есть часть людей, которые живут лучше остальных. А для экономиста мы же это рассматриваем все через призму кругооборота доходов и расходов, которые в конечном итоге показывают, как распределяются богатства между людьми, между странами. И в какой-то период в прошлом веке, в 20-м, ряд обстоятельств свидетельствовало об угрозе нового распределения богатства между сильными мира сего. И вот чтобы защитить право распределять доходы между странами и присваивать себе большую часть богатства, и была придумана эта концепция, опираясь на идею ограниченности ресурсов, на то, что население, согласно мальтузианской концепции, растет быстрее, чем темпы роста производства, и что есть якобы угроза того, что не хватит продовольствия.
0: И без генной модификации, всего, наверное, конечно, не хватило бы. Люди в Индии умирали на улицах, пока генно-модифицированный рис не появился.
2: Конечно, но тайный смысл сохранить, да, вот это вот право на решение вопроса в мире.
3: Вот я одно замечание только хотел бы сделать, то, что сказала Наталья Петровна, что это научная концепция, да? Я, например, не считаю это научной концепцией. И ни у одного, я думаю, что Наталья Петровна то же самое, вряд ли встречала у серьезных ученых понятие золотого миллиарда. Почему? Потому что это была идеологическая концепция прежде всего. Вот мы собрались, это же Римский клуб придумал. Кто такой? Это представитель, да, ученые серьезные. Но это ученые представляли как раз вот тот страны того самого золотого миллиарда. Нужно было обосновать с точки зрения реализации политики, о которой Наталья Петровна говорила, вот этих вот ведущих стран, что они сегодня определяют правила игры.
0: А это не, разве не так?
3: Это так.
0: А, это так.
3: Это так, ага. Конечно. Это ага. Так. Но сказать это еще мало. Да. В это мало кто поверит. Надо же было дать эту конфетку, да еще и упаковочку придумать. А вот упаковочку, то же самое, о чем говорила Наталья Петровна.
0: Так, то есть вы хотите сказать, что нужно было еще объяснить, что это не просто так есть, а что оно еще и справедливо. И отвечает...
2: Конечно.
0: А по-вашему, это несправедливо, что страны, которые внесли больше всего вклада, это я спрашиваю, в развитие цивилизации, в технический прогресс, в прогресс медицины, всего на свете, что они... более успешны, чем другие. Это справедливо или нет?
2: И да, и нет. Потому что, с одной стороны, конечно, тот, кто развивается быстрее и, может быть, знает, как жить правильнее, наверное, имеет право задавать тон в развитии. Но если из этого следует политика ограничения развития других народов и стран, которые меньше, может быть, развиваются, а, может быть, и не стремятся в тот постиндустриальный мир, то тогда, конечно, совершенно другие выводы у нас напрашиваются.
3: Ну и потом ведь одно дело, когда это уровень развития высокий, он достигнут благодаря научно-техническому прогрессу, научно-технической революции, там, да, и все. Когда вы создаете, как Билл Гейтс, да, опять будем к нему возвращаться, вот. Это человек, который двинул вперед технологии практически, и конец 20 века, начало 21 века, мы все живем с этими технологиями. А другое дело, когда, воспользуясь определенными историческими условиями, как Соединенные Штаты, безжалостной войной, и в это время получили со всего мира огромное, собрали богатство. И не только те страны, которые, да, где тут же могут возразить, а план Маршалла, который 20 миллиардов, Соединенные Штаты ведь Европу направили на восстановление. Да? Они же вот благо делают? Да, они благо делают, конечно, с точки зрения восстановления. Но они же сами и способствовали тому, что гитлеровская Германия накапливала экономический потенциал для того, чтобы потом нанести всему так миру тот ущерб, который нанесли. Такие жертвы поднесло человечество.
2: Да, я хотела добавить, что этот прогресс тоже обеспечен в том числе и безжалостным использованием ресурсов других стран периферии. Потому что, естественно, был период, когда страны, которые быстрее развивались за счет достижения научно-технического прогресса, могли завоевывать территории,
0: Ну и, собственно, завоевывали.
2: Да, колонии и так далее. И, конечно, это уже получается эксплуатация...
0: Да, мир. Проблема в том, что мир так устроен. Давайте продвинемся вперед после следующего сюжета.
1: Рассказанное в предыдущем сюжете грустно. Но еще грустнее, что готовый окончательно распоясаться олигархический режим не в ладах с цифрами. Плохо они, прямо скажем, считают. Путаются, и бог бы, как говорится, с ними, но ведь цифры эти нас касаются. Скольким процентам в элите оставаться, сколько в их обслуге, а скольким, ну как бы помягче, подумать, как сократить численность. Интеллигентно, конечно, без репрессий и насилий. Там вот прыжки этих цифр поражают. То 13% было, то 7%. Теперь, говорят, до 3% дошли. А ведь цифра принципиальная. В отличие от лимита, выделяемого обслуги. Там от вкуса хозяев многое зависит. Кто и что предпочтет для ублажения себя любимых. Но вот что непонятно. Летят года, меняются поколения. Дети на смену отцам приходят. И будут, очевидно, у новых хозяев мира толковые, бойкие ребятки, умело продолжающие неправое дело отцов. Ну а вдруг есть доля истины в утверждении о генах, которые имеют привычку отдыхать во втором поколении, теперь говорят и в третьем. Риски это или благо? Самозащита природы? Долго останавливаться на этом не будем. Пусть сами в конце концов разбираются. По-доброму, по-недоброму, по тактике пауков в банке. Перейдем к духовному. Расцвет культуры был связан в свое время с религией. Коллекция любого крупного музея – ярчайшее тому подтверждение. Привлечение лучших живописцев, скульпторов и материальные плоды приносило и нравственное начало. Куда же без них? Так что и у святых отцов с памятью что-то стало. Христианское общество с некоторыми подозрениями относилось к денежной круговерти, но принимало сквозь гримасы печали, куда без него. А вот судный процент прямо запрещен в Библии. Сейчас наблюдается совершенно иная картина. Виртуальная экономика перехлестывает объемы экономики реальной. В ряде ситуаций промышленное производство является заложником финансовых обстоятельств. Постепенно переходит под косвенное управление банков. Происходит плавная девальвация производителя. Да и что он может, этот самый производитель, с кредитами, взятыми под нереальный процент? Но не оставят его в покое. Позаботятся коллекторные агентства. Они совсем распоясались. Их якобы хотели урезонить, документ создали. И, как всегда, хотели людям помочь, помогли полукриминальным структурам. Далеко ходить за примерами не надо. Раньше они хоть в своей рекламе цензурно выражались «агентство по возврату долгов». Сегодня проще звучит «выбивание он их». Лексика в данном случае точна. Что творят они, эти полукриминальные консультанты, стыдно даже повторять. Между прочим, в новом законе о коллекторских агентствах много чего делать возбраняется. А они делают и ухмыляются при этом, руководствуясь правом сильного. Но кто хоть раз слышал в средствах массовой информации, пусть короткое сообщение с оценкой борцов за справедливость с ножом за пазухой? Вряд ли. И дело не в том, что все мы якобы провинились, долгов набрали, до гроба виноваты. Чушь полная. В значительной части в наших долгах не мы виноваты. А те, кто брал за рубежом под 1,5-2% годовых, а потом под 20% раздавал. Да еще и обманывал с помощью мелкого шрифта в договорах. Наказан ли хоть один банк? Лишен ли права заниматься столь деликатной деятельностью? Собирает ли милостыню в переходах хоть один бывший бессовестный банкир, право же заслуживший свою участь? А поставь его там, какие деньги за незабываемое зрелище можно собрать и направить на часть этих долгов?
0: Возвращаясь к миллиарду, чтобы не остаться на мысли, что деньги зло. Значит, как быть с миллиардом, когда в Китае только 1,5? Пропорции меняются. И эти 1,5 куда? В какую сторону записывать? И раз мы решили, что существующий золотой миллиард, нравится он нам или нет, есть в этом есть элемент констатации. Он до известной степени существует по факту, так сказать. Китай по какую сторону от?
2: Ну вот согласно Всемирному банку, я сейчас скажу, что вот сейчас понимают под золотым миллиардом, да, в это сообщество относят передовые страны по целому ряду показателей. То есть там не только ВВП, есть и показатели, которые характеризуют уровень развития, структуру экономики. И по сути сейчас к золотому миллиарду относят страны, которые называются сервисной экономикой, где преобладает в валовом продукте сфера услуг. До 70-80%.
0: Можете один привести, просто чтобы понимать. Я знаю такую страну, какую?
2: Знаете. Это весь мир. Вернее, вот передовые страны.
3: Вот это золотой миллиард.
0: А, золотой миллиард.
2: Это как раз золотой миллиард.
0: А, я думал, что вы дадите мне... А, весь золотой миллиард.
2: Да, весь золотой миллиард. Это же идея постиндустриального общества.
0: То есть золотой миллиард занят обслуживанием самого себя.
2: Самого себя. Они не трудятся. Вредное производство выводится на периферию. И там и не только для отбросов используется, но и для того, чтобы производить. Вот эти инструмент транснациональных корпораций используется для того, чтобы тем самым и тормозить развитие других стран.
0: И Китай, где, в который все выводится?
2: В Китае это в первую очередь вывозилось, да? Мировая кузница.
3: Ведь Китай действительно поставил перед этим золотым миллиардом очень трудную задачу.
0: Ага.
3: Почему?
0: Но он не только перед ним поставил много, нет, он перед другими тоже.
3: Перед другими тоже самое. Да, но самое главное, это для них проблема. Ведь впервые в мировой истории полтора почти миллиарда человек работают, живут по единым нормам и правилам, законам, которые приняты в китайском обществе.
0: Я даже боюсь спрашивать, хорошо это или плохо, и что из этого получится.
3: Нет, а золотой это миллиард вместе, миллиард.
0: Да.
3: А здесь в одной стране...
0: Здесь золотой миллиард вот собрали по кускам, а тут в одной стране полтора.
3: Да.
0: Как-то разные веса немножко.
3: Вот. И мы видим то, что сейчас представители этого золотого миллиарда пытаются всячески препятствовать росту вот этого нового полутора миллиарда.
0: Пытаются?
3: Пытаются, конечно.
0: А выводя туда производство? Получая от них вложения в собственные ценные бумаги?
3: Частично выводя и производство. В каком смысле? В том, что транснациональные корпорации, вот о которых Наталья Петровна говорила, ведь сейчас же нет отдельного такого производителя мелкого, мы с вами собрались и поехать туда что-то производить.
0: Да.
3: Нет, это государство в государстве. И, естественно, они по всему миру разбросаны, в том числе и в Китае. Вот давайте возьмем автомобильную промышленность Китая. Да? Смотрите, какой рывок сделал Китай в производстве автомобилей. Но это же все заводы, которые пришли из разных стран.
2: Да, это была 30-летней давности история.
3: Да.
2: 30 лет назад начали вывозить все эти производства именно с такой целью.
3: И сейчас у кого возникла проблема? Смотрите, у Китая. Как сохранить реку Янцзы? Почему? Потому что понастроили рядом тех предприятий, которые должны были бы строиться там, в золотом миллиарде прежнем. Да? Они стали строиться здесь. Пошли сбросы ядовитые и у Китая. Сейчас это национальной программой объявлено сохранить воды.
0: Ну, у них и там и с воздухом не очень хорошо. И тем не менее, это вторая экономика мира. Мы объявляем что-то вроде 2,5 миллиардов золотых? Или не объявляем? Тот миллиард плюс Китай. Или это что-то другое, или про золотой миллиард вообще нужно забыть, потому что это вещь, которая была актуальна в течение, не знаю, 25-30, может быть, больше лет, и постепенно свою актуальность теряет. Или наоборот, нам кроме золотого миллиарда в будущем нужно мыслить только в этих терминах, никакого другого будущего перед нами нет.
2: Нет, я бы сказала, что за золотым миллиардом стоит на самом деле концепция неравенства в доходах и развития разных стран. Дело в том, что ученые они разделились на две группы. Одна группа считает, что неравенство стимулирует, является драйвером роста, и поэтому нужно поддерживать высокую степень неравенства, вот следуя рекомендациям этих международных организаций. А другие ученые считают, что неравенство является тормозом устойчивого роста. И если оставлять такой порядок, который был введен согласно золотому миллиарду, то, конечно, будут серьезные проблемы.
0: Он введен, вы меня научили, что он сам ввелся.
2: А вы знаете, нет, он все-таки введен, потому что международные организации были созданы. То есть, по сути, мы условно можем и назвать даже, что это концепция научная, потому что дальше следует программа действия. Программа действия – установка мирового порядка совершенно другого. И закрепление неравенства других государств, которые не входят в этот миллиард. Это на самом деле серьезно. Другое дело, что не все даже научные сообщества стран, входящих в золотой миллиард, не все поддерживают эту идею. И вот последняя высокая награда Нобелевского комитета присуждена за исследование Энгусу Дитону, это англо-американский ученый, шотландец по происхождению, который исследовал причины бедности и богатства стран. И это впервые...
0: И что он сказал по причине
2: Нобель,
0: бедности и богатства?
2: Но, кстати говоря, установил порог богатства. Он доказал, что есть порог дохода, превышение которого приводит к тому, что люди перестают радоваться деньгам. И этот порог $6,250 в месяц.
0: Все, у кого 6251, начинать все отбирать.
2: Да.
0: Но это не рецепт счастья.
2: Не рецепт счастья, да. Но вы понимаете, вот давно за такого рода работы не присуждали такой высокой награды. То есть то, что и Нобелевский комитет, и, видимо, и МВФ, и Всемирный банк сейчас уделяют внимание работам исследователей, которые считают, что с неравенством надо бороться, говорит о том, что что-то меняется.
0: Знаете, раз об этом зашла речь, меня не так волнует сейчас, счастлив или несчастлив обладатель того или иного состояния. Я желаю ему быть счастливым, но уж дальше как получится. Экономически целесообразно или нецелесообразно иметь сверхбогатых?
3: Ну, вот как раз Нобелевский лауреат утверждает, что это нецелесообразно, потому что тогда теряются стимулы у человека к труду,
0: Нет, речь идет не о труде. Понимаете, сверхбогатый человек, как я себе представляю, возможно, весьма наивно, трудится в некотором условном смысле, распоряжаясь сам или через других людей инвестиции своих денег и желая их, наверное, приумножить.
3: Ему нельзя допустить, чтобы сегодня хотя бы на цент стало уменьшаться его богатство.
0: Прекрасно, я и спрашиваю. Бог с ним, с его переживаниями внутри, для экономики. Это его желание, полезно или нет? Наличие сверхбогатых – это фактор, необходимый для развития экономики. Или мы должны, вот все страны должны договориться и обложить их чудовищным налогом так, чтобы свести их на нет.
3: Вопрос. Во что и для чего вкладываются эти ресурсы, эти инвестиции? Если они вкладываются в развитие военно-промышленного комплекса, вот это вот опасно. Если они вкладываются в то, чтобы увеличить производство, продовольствие, которое потом будут производить и в тех же бедных странах, вот как зеленую революцию. Ведь начиналась зеленая революция под эгидой фонда Рокфеллера. А сейчас что мы видим? А мы видим то, что она распространилась на весь мир. И благодаря этому проблема, которую ставили вот основатели идеи золотого миллиарда, она практически решена.
0: То есть вооружение плохо, в генномодифицированные продукты хорошо.
3: Ну,
0: в космос непонятно, потому что он то ли военный, то ли нет. В лекарства, наверное, хорошо. Если это не биологическое оружие или не генетическая какая-то там ерунда, что плохо.
3: Да.
0: Значит, это как мы себе представляем такое замечательное моральное регулирование?
2: Ну, вы же сказали об экономике,
0: да,
2: а не морали и каких-то других ценностях. Если говорить об экономике...
0: То есть для экономики все хорошо.
2: Все хорошо.
0: И военно-промышленный комплекс для экономики. Я же спрашивал про экономику. Он прекрасен, насколько я понимаю. Да?
2: Конечно,
3: провоцирует спрос, огромный спрос.
0: Ну, здорово это.
3: Здорово,
0: да.
3: Но в конечном счете-то, что эти же деньги могли бы быть вложены в гражданские отрасли? Ведь вот когда в начале 80-х годов Рейган провозгласил Советский Союз империей зла и объявил программу «Звездных войн», ведь это было для чего сделано? А это было сделано для того, что нужно было убедить население, что нужно платить налоги больше. И будем развивать.
0: Что сейчас Рейган, делается? Правда, снизил налоги, в том числе с богатых, да, главным образом.
3: Конечно. И сейчас
0: что делается? То есть он убедил их, что нужно платить, но на всякий случай снизил.
3: Нет.
0: Особенно с богатых.
3: Он снижал со всех налоги. Да. Ну, конечно,
0: но в первую очередь с богатых. Да, да. Чтобы создать сверхбогатых. И чтобы экономика начинала крутиться. Другое дело, что получилось потом. Но на некоторое время это работало.
3: Работало, бесспорно, работало. И сегодня то же самое мы что видим? Опять-таки, после распада Советского Союза, ведь были какие настроения в Соединенных Штатах? А теперь зачем нам налоги такие платить? Зачем? Когда угрозы нету, оси зла, который называл Советский Союз, да, Рейган, нету. Зачем налоги платим? Что было придумано? Тут же был придуман Бен Ладен, тут сейчас придумана военная угроза страны, то, что сейчас трактуют России. Все, опять для чего это делается? Для того, чтобы как раз сохранить свой золотой миллиард. Сохранить. Вот они все будут делать для этого.
0: То есть для экономики хорошо все. Никакого плохо и хорошо не бывает. Для экономики все хорошо.
2: Экономика – это механизм как кругооборота доходов и расходов.
0: Да.
2: И он обслуживается деньгами. Чем больше денег в экономике, тем лучше. А если мы говорим уже о каких-то других вещах, о социальной политике или этической стороне развития общества, это другая история. И для каждой страны, наверное, есть, существует свой выбор. Поддерживать олигархов, не поддерживать, как распределять эти сверхдоходы. Это выбор уже в конкретной стране, какая политика проводится.
0: Просто попытка ограничить сферу богатых в одной стране приводит к бедствию для этой страны, коль скоро нет договоренности с другими странами. Они немедленно исчезают, уходят туда, и, уводя свои деньги. И в этом, согласитесь, проблема. И это проблема, которая встроена в эту вот...
3: Систему
0: рыночной экономики. И что? И тогда я спрашиваю, и что? Если мы видим, что мир, возглавляем золотым миллиардом, как вы меня учите, вот так вот работает, такой механизм, который нельзя остановить, то какие у нас перспективы? Будет расти, это я спрашиваю, разница между богатыми и бедными, будет только увеличиваться. Концентрация богатства у верхних там 10%, у верхних 1% будет все больше и больше. И...
2: Это закон, давно открытый еще Карлом Марксом, что с развитием общества бедные становятся беднее, а богатые богаче, если ничего не менять в сюжете. Поэтому, конечно, если будут править вот эти международные организации, финансовая олигархия, которая всю свою деятельность строит таким образом, чтобы задерживать развитие других стран, втягивая их в долги, в кредиты безумные, ограничивая, так сказать, выход на мировые рынки, то так и будет усугубляться ситуация.
0: То есть золотой миллиард существует, но он зло?
2: Это зло, конечно, безусловно.
0: Он зло, потому что он подрывает дальнейшее развитие всех, в том числе самого себя.
2: То, что закрепляет высокую степень неравенства. Вот это самое опасное.
0: Растущую степень
2: неравенства. Но этому можно противостоять.
0: Давайте узнаем, как после сюжета.
1: Конец света, конечно... Конец света, конечно же, будет... Хотя бы.

0: который был прямо-таки нашпигован надеждами. Победа в Великой войне, постепенное рассасывание холодной войны, не то чтобы победа, но явное расширение территорий, управляемых по демократическим лекалам. Все это впечатляло и затмевало снижение авторитета Организации Объединенных Наций, умаление роли демократических начал. Происходит перераспределение властных полномочий от политических структур к экономическим центрам. Примеры Международного валютного фонда или Мирового банка. Коррозия демократических институтов проявляется очень отчетливо. Демократия как власть людей заменяется властью денег. Весьма распространенными стали непонятные друг другу диалоги. Как твой бизнес? Доходы? А у меня работа интересная, она захватывает. Ею в удовольствие занимаешься. В ответ, в лучшем случае, непонимание. Или смешки. Все больше муссирует мысль, что планета не способна прокормить всех. Восхваляется золотой миллиард. А как быть с остальными? Не к мальтузианству же возвращаться. И почему-то замалчиваются мнения других ученых, которые считают, что при умелом хозяйствовании больше, много больше и щедрее может быть наша планета. Да что говорить, если даже слабые усилия по наведению экологического порядка на Земле не столь уж успешны. Ниже всякой критики структурные показатели расходов самой богатой и самой бедной части населения. Создается впечатление, что первые не знают, что бы еще, а вторые как бы на имеющиеся подольше продержаться. Что особенно обидно, большинство из только что сказанного обличается в наукообразные формы, порой, кажется, искусственно закутывается. А что, столь уж сложно решить проблему, если захотеть, конечно, да притом сообща, что просто-напросто глупо экономику превращать в мыльный пузырь и с грустью думать, с чего бы это богатство, процветание в сфере материального производства в несколько раз меньше, чем то, что рассовали по карманам банкиры, маклеры, брокеры за счет процентов, посреднических, дивидендов и иже с ними. Но ведь деньги должны работать. Бесспорно. Но какой смысл вкладывают в это понятие? Не работать в том смысле, что на эти средства строить и строить объекты, приносящие доход. Проще. Пусть проценты приносят, и все. Не кажется ли вам, что это просто-напросто одна из форм спекуляции? Итоги по такой сложной и противоречивой теме трудно подводить. А пора бы. Не обидно ли будет, что мы, люди, одержавшие в 20 веке массу побед, и не только военных, сдадимся власти денег? И ей-богу кажется, что если это произойдет, не только экономику, товарно-денежные отношения надо срочно корректировать. Себя исправлять, хотя бы за тем, чтобы потомков не смешить.
1: Я сейчас спрошу у сидящих передо мной экономистов. Вы меня научили, что золотой миллиард – это плохо. И сказали, что надо плохому противостоять, и обещали сказать как. Как не сдаться власти денег?
2: А избавиться от власти денег, на самом деле, очень просто.
1: Да.
2: Нужно заниматься реальным производством, реальной экономикой. И прежде всего, высокотехнологичная экономика в сегодняшних условиях, ситуация нынешняя, чем она характерна, то, что вот если в 90-е годы появился интернет, и он расширил границы всего мира, да, то сегодня не видно ничего, чтобы такое подходило равнозначно интернету, которое бы дало толчок их экономическому развитию.
1: Ну да, да.
2: Сегодня нет такого.
1: А нужно?
2: А нужно. Нужно пользоваться плодами прогресса, как вот зеленая революция. Вот за последние 50 лет в Китае урожайность пшеницы выросла с 5 центнеров до 45 центнеров среднего.
1: В 9 раз.
2: Да. В Египте пшеница с 24 центнеров до 64 центнеров с гектара.
1: Ну, в 2 раза или больше.
2: Да.
1: В 3 иногда
3: в
1: больше.
3: Даже в разы.
1: Да, мораль. Это за золотой миллиард или это против золотого миллиарда?
2: Это против золотого миллиарда.
1: Это против золотого миллиарда.
3: Это получается, что...
1: А почему она выросла?
3: Прогресс научно-технический.
1: А в золотом миллиарде сделан научно-технический прогресс.

0: Прогресс благодаря которому в Египте и в Китае так выросла урожайность. Нет. Правильно?
1: Это не обязательно оттуда.
2: Зародилась. Родина зеленой революции официально считается Мексика, потому что там Норман Барлоу вывел вот эти вот высокоурожайные сорта, которые распространились по всему миру. Он получил Нобелевскую премию за это. Именно за это.
0: Заслуженно.
2: Заслуженно. Абсолютно заслуженно. Фонд Рокфеллера сыграл там значительную роль.
0: Ну и Рокфеллеру тоже можно было дать, хоть он и сверхбогат.
2: Ну, нет. Мы должны пользоваться и находить всякие способы использовать ресурсы, те, которые есть у золотого миллиарда. А почему нет?
0: Да.
2: Если вот таким путем идти, будет определенное выравнивание. Конечно, угу. Весь мир сразу, как вы поставили вопрос вначале, пряниками не накормишь. А вот выйти из-под влияния вот золотого миллиарда вот таким путем возможно.
0: То есть правильно ли я понимаю, что Михаил Васильевич говорит? Он говорит следующее. Нужно делать так, как делал золотой миллиард, используя его ресурсы, для того, чтобы выйти из-под его влияния и организовать свой золотой миллиард, а тот то ли присоединиться к тому, то ли задвинуть тот на обочину. Или я неправильно его понимаю?
1: Тут проблема в другом. В том, что когда вот эта концепция создавалась, необходимо было вот это неравенство поддерживать. Но при этом сами страны золотого миллиарда столкнулись с тем, что очень многие основания вот этой концепции не подтвердились на практике. Ага. И сейчас получается, что производительность труда последние 30 лет растет намного быстрее, чем потребление. И последний кризис ударил в первую очередь по золотому миллиарду. Там мы наблюдаем огромную армию безработицы, там мы видим перепроизводство и проблемы с реализацией продукции, которые были усугублены санкциями последними. И, наверное, правильно сказать, контрсанкциями, да? Поэтому и мир, и эти страны столкнулись с тем, что как-то они заиграли свою эту концепцию. Наверное, тут они должны пересматривать правила, если хотят сохранить этот порядок. Но уже это не так просто.
0: То есть развитие этого, логичное развитие этого порядка его самого отрицает. Вы это
1: пришло к
0: говорите.
1: Этому, и сейчас они вынуждены.
0: То есть сейчас вы мне к концу передачи приготовили сюрприз, конечно, который звучит примерно так. То, может быть, и нет никакого золотого миллиарда. И это все то, о чем мы говорили, на самом деле есть выдумка. Или я не так вас
1: нет,
0: понял?
1: Нет, он есть, но просто меняется действительность. Да. Прогнозы не оправдываются. Сейчас уже закон Мальтуса не работает, на чем была основана сама теория. Да. Вот. Поэтому, конечно, сейчас страны золотого миллиарда вынуждены заниматься реиндустриализацией, возвращать производство к себе на родину, чтобы бороться с безработицей, чтобы развивать у себя промышленность заново и восстанавливать баланс в результатах национальной экономики.
0: Чтобы не было, как вы меня учили, сервисной, чисто сервисной экономики.
1: Чтобы не было сервисной экономики, да. То есть стремились к этому постиндустриальному обществу, а оказалось, что, видимо, постиндустриальное общество не предполагает вот эту деиндустриализацию, и какие-то были неправильные шаги сделаны.
0: То есть мы на самом деле действуем методом проб и ошибок, как и вся. Да, вся мировая экономика – это такая система, которая...
1: Получается, что не мы, а нас в эти ошибки затягивают не очень.
0: И очень коротко, в заключение, перспективы и кто виноват, мы, может быть, частично выяснили, что делать.
1: Ну, коротко, конечно, хорошо, если действительно страны начнут, передовые страны, менять политику в отношении периферии. И будет возможность развиваться нам наравне с другими на общих основаниях рыночного механизма. А сейчас долгое время, в общем-то, у нас были ограничения.
0: То есть золотой миллиард – это, кроме экономических реалий, это еще надэкономические регуляции, которые сдерживают
1: надгосударственные,
0: которые даже надгосударственные, которые сдерживают естественный ход экономического развития.
2: Ага. Поэтому основная задача стоит перед теми странами, которые вот в этот золотой миллиард не входят, когда он создавался, стоит очень четко и простая. Нужно развиваться самим, но опираясь в том числе на достижения, которые там сделаны.
0: И слиться в единое братство, экономическое, социальное братство людей.
1: По своим правилам.
2: Давайте так, даже 30 лет назад. Кто на Китай смотрел? Такое численное население, они с голоду умрут. Да. Бразилия, крупнейшая страна Латинской Америки. Какая была оценка Бразилии? Нищета, нам показывают фавелы. И смотрите, что сегодня представляет собой Китай. Это реальная вторая экономика мира. А по экспорту продукции первая. По промышленному производству первая в мире. Бразилия создала собственное производство. Причем какие? Высокотехнологичное. Компания Embraer авиационная. Это же собственные самолеты от начала, от конструкции разработки до производства на самых современных заводах. Поэтому мир будет двигаться, несмотря на какие бы ни были противодействия того золотого миллиарда, все-таки в сторону поднятия уровня жизни другой части населения, которой они думают, что не будет подниматься уровень жизни.
0: То есть соединяйтесь, кто из всех стран, не столько пролетарии, сколько, как бы это выразиться, не зачисленный в золотой миллиард из всех стран, соединяйтесь.
2: Да, можно и так сказать. Вот. Но не надо против кого-то. Нет, это естественный процесс. Это естественный процесс. И золотой миллиард прекрасно понимает, что, например, сегодня с Китаем уже просто говорить с позиции силы невозможно, потому что там 20% производства Соединенных Штатов продается. Так? Потому что на американском рынке тоже почти 20% китайской продукции. Это надо идти на какие-то уступки, на какое-то сотрудничество. Я думаю, именно такая перспектива.
0: Я понимаю вас так, что экономика, освобожденная от излишней политики, не хочется употреблять слово «невидимая рука рынка», но здоровая, образом работающая экономика – это благо, и это то направление, чего мы должны двигаться. Мы должны освобождать ее от политических наслоений. Вы это говорите? Или вы не говорите такого?
2: Ну, политика – это концентрированное выражение экономики, да?
0: Да.
2: Вот. Поэтому никак разделить невозможно. Но в то же время экономические законы действуют самостоятельно.
0: Ну, во-первых, они есть, во-вторых, они действуют.
2: Да, да.
1: Конечно. И чистой невидимой руки сейчас нет. Современная экономика – это и видимая рука государства.
0: И совсем заключительное слово – мы за что? Мы чего ждем?
1: Мы ждем. Пусть золотой миллиард будет таким вот мифом и, может быть, каким-нибудь стимулом для здорового соревнования, но не для закрепления неравенства между странами.
0: Спасибо большое. Спасибо всем. До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Здравствуйте, друзья. Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, по средам и субботам встречаемся с вами. Ну, как обычно по средам, но сегодня четверг, потому что так всем удобней. Встречаемся с вами, чтобы приятно провести время, чтобы послушать замечательные ответы на ваши не менее замечательные вопросы. О том, каким образом их задавать, вы, конечно же, услышите дальше, как будто вы этого не знаете. Ну, а я напомню о том, что обычно в подобных стримах мы не обходимся одним ведущим. И второй ведущий, вашему вниманию, Александр Соколов, как всегда. Саша, здравствуй.
2: Да, здравствуй, Виталик, второй ведущий, хотя и не с такой блестящей картинкой, как у Виталика, но тоже приносящий пользу нашей трансляции. Значит, и сегодня я хочу сказать, что у нас будет стрим в формате постсум, а это значит, что у нас в гостях спикер форума «Ученые против мифов». Сегодня это замечательный лингвист Светлана Бурлак, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор РАН, и вообще очень частый у нас гость, который у нас много раз выступала и на форуме, и помимо форума. И доклады Светланы всегда вызывают очень бурный отклик у наших зрителей, которые пишут комментарии благодарные и сердитые. И поэтому по скрипту это обычно, когда наш спикер отвечает на вопросы, накопившиеся к докладу. И таких вопросов к докладу Светланы очень много. А доклад был под названием «Нужна ли норма тем, кто умеет говорить? Взгляд исторического лингвиста». Это было на 15-м форуме. Светлана, здравствуйте, рада вас видеть и слышать.
3: Добрый день.
1: Добрый-добрый.
2: И прежде чем передадим слово вам, мы сделаем несколько коротких необходимых объявлений. Как обычно, Виталик.
1: Ну и говорю всем спасибо, кто подключился. Мы традиционно несколько первых секунд-минут уделяем тому, чтобы вот подождать, пока народ подключится к нам, чтобы как можно больше людей посмотрело. Ну, потому что если вы подписчик нашего канала, вы нажали на колокольчик, выбрали пункт меню «Все», тогда вы получаете уведомление в момент, когда стрим, собственно говоря, начинается. Также вы получаете уведомление, если появляется какое-то новое видео. Об этом, естественно, чуть позже Александр расскажет. Вот. Ну, а пока я расскажу о том, каким образом вы можете задавать свои вопросы. Собственно, чат для этого и предназначен. Задавайте их там. А также можно поддержать наш стрим, задавая свои вопросы через суперчат. Ну, или по ссылке, которая есть в описании. Она же сейчас появится, эта самая ссылка, в закрепе чата данной трансляции. Очень много слов «чат», и в конце будет еще одно, в самом-самом конце, еще одно слово «чат». Но там будет ламповый уютный для тех, кто досидел, так сказать, до конца. Спасибо всем, кто нас поддерживает материально, в том числе на Патреоне, и является спонсором наших каналов, как лаборатории научных видео, так и проект anthropogenes.ru. Друзья, благодаря вам мы и можем подобные стримы проводить. Спасибо вам огромное за поддержку. Саша, ты отключил себе микрофон, включи его обратно.
2: А я включил микрофон и напомнить, что у нас всегда наши гости выбирают два лучших вопроса по итогам трансляции, и авторы лучших вопросов получают у нас подарки, футболки форума «Ученые против мифов». Например, Дмитрий Пащенко, палеонтолог, был гостем в предыдущем нашем стриме, выбрал лучшие вопросы, и авторами их оказались Симон Ирт, который спрашивал, разве при таком наклоне туловища выдерживается баланс веса? И Юра Нии, который спрашивал, при ходьбе динозавры также качали головой, как голуби, и как можно бы такое движение доказать? Вот, Симон и Юра, напишите по контактам, которые должны появиться сейчас в чате, узнайте, как вам получить футболки форума «Ученые против мифов», все остальные готовьте ваши вопросы. Мы тогда начинаем. И первый вопрос Светлана вам задает Виталий Гавриленко, который спрашивает, скажите, пожалуйста, а почему нельзя говорить и писать одинаково?
3: Ну, по многим причинам нельзя. Во-первых, говорим мы устно. И говорим мы устно в той ситуации, когда у нас с собеседником общее поле зрения, общее поле внимания, общий какой-то пул знаний о той ситуации, в которую мы погружены. И тогда достаточно сказать совсем чуть-чуть, можно даже не очень четко, и неважно, все равно поймут. на письме всего этого нет. Потому что пишем мы здесь и сейчас, а читать нас будут там и тогда. И поэтому на письме нужны другие подсказки. Поэтому на письме слова отделяются друг от друга пробелами каким-нибудь способом. В разных письменностях это бывает по-разному. Ставятся знаки препинания. Тоже они в разных письменностях разные. Пишут слова не так, как они произносятся, а так, как выглядел бы этот корень, если бы на него не оказывали влияние текущие условия произношения. Да? Соответственно, вот у них в подъезде кот, будь осторожен. У них в подъезде кот, такой кошачок, да, который вас с удовольствием исцарапает или пометит. Или у них в подъезде кода, в смысле, надо вот не забыть эти цифры нажать. Когда написано код или код, то тогда все понятно, что у них в подъезде за ситуация. Или, например, вот есть такая историческая личность, араб Петра Великого. Мы говорим араб Петра Великого. Вот он араб, в смысле представитель негроидной расы, или там эфиоп, кто-то такой, предок Пушкина реально. Или он араб. Если нам напишут «араб Петра Великого», мы представим себе какого-то носителя арабского языка. Если нам напишут «араб Петра Великого», мы представим себе человека из Черной Африки. Соответственно, писать не так в точности, как мы произносим, а по каким-то другим правилам, это бывает оправданно, и это дает нам лишнюю подсказку в письменной речи. Но это не все. Говорить и писать в точности одинаково нельзя, потому что все говорят по-разному. Причем иногда даже в разные моменты по-разному. Просто даже совершенно по-разному. Вот я сейчас сказала «совершенно по-разному». Мы будем писать «совершенно», мы будем писать «чё-нить», мы будем писать «цкать» вместо «так сказать». Наверное, не стоит так делать. Наверное, лучше писать «так сказать», потому что «цкать» кто-то может и не опознать. А так сказать, точно опознают все. Поэтому, кстати, если вам придется учить детей грамоте или даже учить детей какому-нибудь предмету, не стесняйтесь писать слова на доске и требовать, чтобы они их с доски переписывали, даже первоклашки, да. Потому что, когда люди оказываются добрыми и говорят, да ладно, да не пишите, да не мучайтесь, то потом детки пишут «сентябрь», потому что, ну, сколько слогов в слове «сентябрь»? Три, конечно, правда же? «Сентябрь». У кого как, у кого три, у кого два. Если каждый будет писать по-своему, ну, будет читать просто довольно неудобно. Математики мне рассказывали, как они тоже были добрые и не писали слово «вариант» на доске. Но в итоге получили работы, на которых было написано там первый «вариант», второй «вариант». Ну, наверное, все-таки так не надо. Поэтому удобнее, если все будут писать по каким-то одинаковым конвенциональным правилам. И это не всегда будет совпадать с тем, как мы говорим. Тем более, что мы говорим по-разному в разные моменты времени. Один и тот же человек может, например, в одном случае окать и говорить, что он из Иваново, а в другом случае акать и сказать, что он из Иваново. И как ему писать на О или на А? Один и тот же человек может сказать «человек», а может сказать «чек», «кто-нибудь» и «кто-нибудь». Поэтому лучше писать одинаково, просто читать удобнее будет.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Бесконста. А зачем писать мягкий знак после «л» перед «ски»? Например, «Урал» – «Уральский», но зато «Казань» – «Казанский».
3: Ну, все за тем же, чтобы не читали «уралский» и «казаньский». Мы там реально произносим мягкое «л». «Урал» – «уральский», «генерал» – «генеральский». «Л» вообще любит смягчаться перед всякими суффиксами, перед любыми. И пожалуйста, вот генерал генеральский, а лейтенант лейтенантский, ничего не смягчается. Да, там белка бельчонок смягчается, а там какой-нибудь араб, вышепомянутый, арабчонок, и по не смягчается. Да, там от иголки будет игольница, где хранятся иглы, а от хлеба будет хлебница, и бы не смягчается. Просто «л» такая согласная удивительная, которой свойственно смягчаться. И поскольку мы так говорим, то на письме мы это отражаем.
1: Спасибо. Двигаемся дальше. Крис Н. задает вопрос, который отметил как шуточный. Как жить людям с логопедическими проблемами, дизартрией и прочее, среди филологов? Как им объяснить, что есть дефекты, которые не поддаются коррекции? Спасибо.
3: Ну, многие дефекты коррекции все-таки поддаются. А какие дефекты коррекции не поддаются? Ну, бывает. Что делать? Иногда можно чем-нибудь скомпенсировать. Например, дефекты зрения, которые не поддаются коррекции, компенсируются, например, очками. Дефекты неграмотности, когда не можешь грамотно напечатать что-нибудь, компенсируются всякими программами типа спеллчекер. Сейчас даже на клавиатуре такие программы есть. Кажется, даже они постепенно становятся такими, что от них количество пользы становится не настолько меньше количества вреда, а некоторым даже, наверное, больше. Так что просто берите, пользуйтесь, компенсируйте свои недостатки техническими возможностями.
1: Спасибо. И далее длинный вопрос от Comment Box. Не думал, что затронутая тема волнует так много людей. Спасибо за лекцию. Есть вопрос. Почему в Петербурге, я отсюда родом всю жизнь живу, есть люди, которые говорят «звонит» и всем культурно надзирают это ударение? Есть люди, которые говорят «позвонит» и никогда не обращают внимания на тех, кто им культурно повторяет. Вы хотели сказать «позвонит»? При этом и те, и другие родились с ударением в этом слове, тоже проблемы, и выросли в Петербурге.
3: Вообще, язык – это объект вероятностно-стохастической природы. То есть бывает все, вопрос с какой вероятностью. И разные люди говорят по-разному, в том числе потому, что не все слышат разницу. Вот вы говорите «позвонит», он говорит «позвонит», а кто-то третий за этим наблюдает и не чувствует, что вы сказали разные вещи. В свое время лингвисты приехали на Кавказ, в Рутул, в рутульский язык, и стали собирать слова. В частности, спрашивают, как по-рутульски голубь? Лирху, сказал старый рутулец. Ну, хорошо, лингвисты записали. Лирхо, хво. Хво – это такой особый звук огубленный. Ну, хво так хво, на Кавказе много разных удивительных звуков. Но списки слов принято проверять, чтобы не от одного человека собирать, а от разных, потому что ну, разные люди говорят по-разному, мало ли что у человека случилось. Проверяют на следующий день с кем-то из молодых рутульцев. Как по-рутульски голубь? Лирф, говорит молодой рутулец. Л-и-р-ф, записывает лингвист в тетрадочку. И, ой, вчера, кажется, было по-другому. Идет к вчерашнему, спрашивает, как по-рутульски голубь. Лирху, отвечает старый рутулец. Лирф, отвечает молодой рутулец. Хорошо, ладно, очная ставка, соберем их вместе в одном пространстве и спросим, как же все-таки по-рутульски голубь. Лирх, сказал старый рутулец. Ну да, лирф, я так и сказал, подтвердил молодой рутулец. То, что хво и ф – это вообще-то разные вещи, не почувствовал ни один из них. Это, собственно, и позволяет языку меняться. Вообще, на самом деле, умение чувствовать какие-то различия – это такой признак профессионализма, не всем доступный. Если вы не умеете чувствовать какие-то различия, то вы профессионалом в соответствующей области просто не станете, потому что вы необходимых различий не чувствуете. Ну, например, если вы не чувствуете различия между «до» и на четверть тона выше, чем «до», то скрипачом вы точно не будете, потому что на скрипке это необходимо. Вот. Но, в конце концов, вы можете не быть скрипачом, вы можете быть прекрасным, не знаю, хирургом. Вот хирургу не обязательно чувствовать до или на четверть тона выше. И даже прекрасным пианистом можете быть, потому что настроить вам настройщик настроит, а четверть тона от до на пианино вам все равно не сыграть, даже если очень постараетесь. Поэтому люди разные, никакого отбора, который бы давал всем возможность чувствовать различия, у людей нет. И поэтому люди чувствуют различия, ну, кто как, кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то лучше в одном, кто-то лучше в другом. И, соответственно, когда человек овладевает языком, то какие-то различия он чувствует лучше, какие-то чувствует хуже. И человек, например, может говорить «о» вместо «л» и вообще не чувствует, что он говорит что-то не то. Человек может слышать «звонит» и не чувствовать, что это как-то отличается от привычного ему «звонит». И, соответственно, он так и говорит. А еще дело в том, что мы язык же не вызубриваем, когда овладеваем им в детстве, мы его достраиваем. И поэтому вот насчет глагола «кто там где родился» или «родился», и «чем занялся» или «занялся» или «занялся». Если мы не слышали эту форму настолько часто, чтобы запомнить ее просто потому, что она такая, вот форму глагола «дать» «я дам», «ты дашь». Мы запомнили просто потому, что она такая, ни почему. Остальные формы мы достраиваем. Например, если мы берем глагол «родиться», то мы можем прошедшее время построить как «родился». Это мы на самом деле не построили, а запомнили. Потому что если мы возьмем акцентные характеристики тех морфем, которые составляют это слово, вот не нынешние, а когда-то давно существовавшие, то тогда окажется, что из этих характеристик выводится вариант «родился». И те, кто его помнит, воспроизводит просто по памяти, не достраивает, те говорят «родился». «Я родился». Там-то я там родилась, родились и так далее. Если кто-то его не помнит, то он должен его достроить. Как достроить? А очень просто. Прошедшее время делается из инфинитива. Убираем «те», ставим «л», ну и дальше там окончания какие-то, если надо, тоже добавим. И больше ничего не делаем. Поэтому, ну там, я не знаю, «делать» – «делал». Выбежать – выбежал, мобилизовать – мобилизовал, экстраполировать – экстраполировал. Да любой глагол возьмите, они не отличаются. Ну, некоторые отличаются, которые мы помним, а не достраиваем. Но если мы достраиваем, то мы используем самую употребительную модель, потому что это самые наработанные нейронные контуры, которые у нас есть в голове. Самая наработанная модель – это именно такая. Убери «те», поставь «л» и не делай больше ничего. Берем глагол «родиться». Убираем «те», ставим «л». Получаем «родился». Какой-нибудь лунтик в мультике говорит «я родился». Но он с Луны прилетел, поэтому он не помнит форму «родился». Ему ее неоткуда помнить. А некоторые люди реально помнят, потому что ну, так вышло, что им она попадалась на жизненном пути. И они говорят «родился».
1: Спасибо. Очень спасибо. Интересный и пространный ответ. Мне нравится. Я люблю такие ответы.
2: Так. Вам задает Павел К. Русский – очень сложный язык, особенно для тех, кто его не знает. Нужно ли принимать во внимание при внесении изменений в языковые нормы реакцию тех, для кого русский язык не совсем родной?
3: Хороший вопрос, и он сейчас действительно изучается. Подобные же вопросы задают, кстати, про английский. И даже теперь в ходу термин «the Englishes», то есть английские языки. Потому что оказывается, что английский язык, на котором говорят, например, в Индии, он совсем не такой, как английский, на котором говорят в Англии, и не такой, как английский, на котором говорят в Америке, и не такой, как английский, на котором говорят в Австралии. При том, что эти люди выросли с английским языком. И в Австралии, кстати, не такой язык, как в Британии, не такой язык, как в Америке. И в Америке не такой, как в Австралии. И кто из них имеет больше права называться английским? и что тут норма, и что тут не норма, и как с этим быть. Так что в английском языке этот вопрос даже острее стоит, чем у нас. Но и у нас тоже есть люди, которые выросли с родным русским языком, например, в Махачкале. Если у них родители из разных дагестанских народов, а они живут в Махачкале, то очень может быть, что русский язык этим людям давался с детства, и он для них родной. Но это такой особый, дагестанский русский. Он не такой, как русский в Москве, не такой, как русский в Петербурге. И даже отличается от них чем-то больше, чем они отличаются друг от друга. И вот что? Это русский или это не русский? Или, например, в Киеве есть много людей, которые говорят по-русски с детства, для них этот язык родной. Ну, потому что в Киеве советских времен живет много русских. Говорят по-русски. Но киевский русский не такой, как русский в Махачкале, не такой, как русский в Москве, не такой, как русский в Петербурге. Надо ли это как-то изучать? Надо ли как-то менять норму так, чтобы она это тоже учитывала? И это некоторый большой вопрос. Изучение этого в лингвистике сейчас начато. И, например, по махачкалинскому русскому есть несколько работ Нины Добрушина и Михаила Даниэля, если я правильно помню. Про киевский русский мне пока неизвестно, но люди, которые в Киеве говорят по-русски, есть. И, соответственно, их русский язык и его отличие от русского языка других мест тоже вполне можно изучать. Ну вот, не знаю, пока не видела работ, где бы это сравнение было. Но реально, да, действительно, проблема есть, она изучение заслуживает. И сначала ее надо хорошо изучить фундаментальным ученым с позиции фундаментальной науки, а потом уже, соответственно, прикладным ученым делать какие-то прикладные выводы.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос задает Тамара Терехова. Когда у меня в юности появился интернет, я с удивлением узнала, что большинство людей пишет союзы раздельно. Что бы, по этому, по тому, будто, несмотря на и т.д. Интересно, войдет ли это в норму или как скоро. Прямо уж большинство, это я уже от себя вставляю. И когда наконец за двоеточие, вот уж этим никто не заморачивается.
3: Ну, во-первых, я могу сказать, что у этих людей, видимо, хорошее этимологическое чутье. Потому что все эти «потому что», «будто» и так далее, они происходят из сочетаний слов. «Будь» плюс «то», «по тому что». Но действительно в ходе развития языка происходит такое, что некогда отдельные слова, составлявшие какое-то устойчивое сочетание, ну, например, «по тому что», они сливаются друг с другом, начинают произноситься с одним ударением, без паузы, начинаются какие-то взаимодействия гласных и согласных на стыках этих слов, и они уже как бы получаются в одно слово, и тогда уже не стоит их писать раздельно, лучше писать слитно, это будет более адекватно. Еще значение сдвигается, как в случае с «потому что». Поэтому писать его слитно тоже есть свои причины. Но да, можно было бы сделать такую норму и такую конвенцию, чтобы писать раздельно. Вполне можно было. Но приняли такое решение, как приняли. Значит, по поводу запятых и двоеточий. Запятые и двоеточие – вещи вообще-то нужные. Вот, например, пишет один человек другому. «Мы встретимся с ней завтра», двоеточие. «Она зайдет на кафедру». Понятно, что они встретятся именно на кафедре. Двоеточие показывает, что они встретятся, потому что она зайдет на кафедру. Дальше собеседник может сказать: «О, отлично, тогда научи ее там пользоваться новым ксероксом». Или там «покажи, где лежат сборники конференции». А если через запятую, то это будут два несвязанных события. «Мы встретимся с ней завтра, она зайдет на кафедру». И собеседник может даже не догадаться, что я могу ей показать, где лежит сборник конференции. Или собеседнику будет надо долго выяснять, а ты с ней встретишься до того, как пойдешь на кафедру или после, или ты уже уйдешь с кафедры, а она зайдет, когда тебя там не будет, а будет ли в это время кто-нибудь на кафедре, кто может ей все-таки эти сборники показать и новым ксероксом пользоваться, научить. Ну и зачем я буду тратить силы, время своего собеседника? Я поставлю двоеточие, мне нетрудно. Запятые могут менять смысл. Например, ну, казнить нельзя, помиловать, это все знают. Но вот пример из интернета, сравнительно недавний реальный текст, только имена я заменила. Оля захотела остановить Аню, когда Аня проходила мимо и дернула за рюкзак. Кто кого дернул за рюкзак? Если я ставлю запятую, Оля захотела остановить Аню, запятая, когда Аня проходила мимо, запятая, и дернула за рюкзак. То есть Оля захотела остановить и в процессе этого дернула за рюкзак. Или наоборот, если я не ставлю запятую, то картинка получается совсем другая. Оля захотела остановить Аню, когда Аня проходила мимо и дернула за рюкзак. То есть Аня проходила мимо, дернула Олю за рюкзак, и тогда Оля захотела ее остановить и спросить, какого черта ты меня тут за рюкзак дергаешь. Наше мнение о том, кто здесь прав, хороша ли Оля, хороша ли Аня, кто кого дернул за рюкзак, должны мы выразить Оле или Ане там сочувствие или что-то, и как дальше вообще вести беседу, зависит от того, стоит там запятая или нет. Спасибо. Даже на самом деле при перечислении запятые и двоеточие играют разную роль. Вот берем какой-нибудь текст, а там незнакомые термины. Сипульки, двоеточие, хрюмзели и шмявки. Ни одного слова не знаю, но если стоит двоеточие, я понимаю, что хрюмзели и шмявки – это разновидности сипулек. Если стоит запятая, то я знаю, что сипульки, как и хрюмзели и шмявки, это разновидности чего-то другого. Соответственно, запятые и двоеточие – это реально полезная штука, когда имеешь с незнакомыми вещами дело, не лишне понимать, является новое слово родовым наименованием или видовым. Но, естественно, разумеется, если примитивные умы общаются между собой только на знакомые темы и довольствуются невысокой точностью восприятия, то можно не заморачиваться по поводу запятых и двоеточий. Ну, в крайнем случае, вас не поймут, ну, набьете морду человеку. Ну, раз он не угадал, что вы имели в виду, вы-то понимаете, ну, значит, он должен понять логично, для примитивного ума логично. Примитивный ум не в состоянии поставить себя на место собеседника и понять, в каком случае подсказок в письменном тексте оказалось недостаточно. Но правила-то пишут умные люди. И эти умные люди наивно полагают, что все вокруг тоже умные. Ну, или, по крайней мере, хотят быть умными. Что люди хотят максимально точно донести свои мысли и максимально точно воспринять, что им сообщают. Ну, поэтому пишут такие правила, которые позволяют этого добиться.
1: Спасибо.
2: А вопрос... я, кстати, Виталий, погоди, ну, маленькая ремарка. Только что прочитал про то, что высшим пилотажем считается определить, какой индийской касте типа, автор по его стилю английского.
3: Прекрасно.
1: Hello, my friend. Вот это вот. Моя любимая, когда в Англии был, слышал разные.
2: Да. Нюансы. Ну вот, ладно, все.
1: Отлично. А теперь переходим к Илье Владимировичу. Как быть с языковыми нормами для регионов, где два госязыка – русский и местный? Местные жители говорят на суржике, и многое, установленное центром, неактуальное в регионах. Не нужно ли установить нормы для каждого региона?
3: Честно, не знаю. Это не моя специальность. Это специальность тех, кто специально прорабатывает вопросы нормы, думать, на что надо посмотреть, на что надо обратить внимание, какие разницы не забыть, какие нюансы учесть, чтобы сделать все максимально по уму. Я не знаю. Я специалист по эволюции языка, а не по творению нормы. Поэтому на этот вопрос не могу ответить.
1: Мы расстроились, но продолжим. И вопрос задает Синтез. Спасибо за поддержку. Не станем ли мы в итоге героями фильма «Кин-дза-дза», где все слова заменились на «ку» и «кю»? Ведь обезьяна обходится вообще без слов, чтобы передать информацию или считывать эмоции, и мы можем вспомнить, как тоже это делали.
3: Ну, смотря кто мы. Те, кто хочет слушать стрим и задавать вопросы про фильм «Кин-дза-дза», вряд ли сможет заменить все слова на «ку» и «кю», потому что «ку» и «кю» не позволяют отличить слово «фильм» от слова «кин-дза-дза».
1: Беда. И будет непонятно. И да. дальше...
3: Чем больше новизны информации мы хотим, тем больше разных слов нам понадобится. Вот и все.
1: Спасибо. Так, теперь человек, который назло, наверное, подписался словом «ихний». Всегда приятно слушать, Светлана Бурлак, говорит он. Всегда приятно слушать ваш ник. Спасибо вам за то, что вы нас поддерживаете. Так, Татьяна, добро пожаловать на уровень секретарь. А значит, Татьяна стала спонсором канала «Лаборатория нужных видео». Спасибо вам огромное за поддержку, Татьяна. И говорим также благодарность Тимуру Воронкову, который также регулярно нас поддерживает и в этот раз не избежал данной участи. Есть ли предел омофонии? Омофонии. Везде ударение
3: поставлю. Ну, я бы сказала омофонии, да. Я думаю, что есть, потому что, во-первых, если мы хотим передавать друг другу какую-то новую информацию, вот что-то такое, чего мы раньше не знали, то лучше, чтобы она не звучала так же, как старая информация, а то непонятно будет. Если мы хотим проводить какие-то различия, которых, например, раньше не проводили, или просто вот хотим их проводить, мы хотим, чтобы какое-то одно понятие, какая-то одна идея отличалась от какой-то другой идеи, то мы должны их назвать разными словами. И эти слова не могут звучать одинаково, а то мы их перепутаем, и неудобно будет. Поэтому да, сколько-то омофонов можно, но вот коса, коса и коса, они даже омофоны в любых формах. Но никогда их не перепутаешь, потому что просто контекст не подберешь. Если ты заплетаешь косу, косу, то, соответственно, это вот ты волосы заплетаешь. Если ты там едешь на Куршскую косу, то понятно, что это песчаная коса. Если ты точишь косу или косу, то понятно, что это сельхозорудие. Поэтому тут можно обойтись. А если бы, там, я не знаю, Светлана Бурлак и Виталий Краус назывались бы одним и тем же словом, то тогда вы бы даже не поняли, что у вас вот на стриме кто-то, кроме ведущих, появился. Было бы неудобно.
1: Согласен. Я думаю, что мы вас бы узнали все равно. И спокойно бы отличили.
3: Да, но по словам бы не отличили, если были бы омофоны. Поэтому омофонов всегда сколько-то есть, но их не может быть очень много, потому что нам надо проводить различия.
1: Спасибо.
2: Вопрос задает Кейт Н. Насколько лингвистика обладает предсказательной силой? Какие есть примеры предсказанных изменений, потом случившихся, и проверки гипотез экспериментов?
3: Ну, какой-то предсказательной силой, безусловно, обладает. В Воронеже даже регулярно проводятся конференции по лингвистической прогностике. Ну, я знаю случаи, когда просто из текстов древних предсказывалось, что вот, наверное, там должно что-то быть, а потом оказывалось, что действительно было. Например, когда Сосюр посмотрел на санскрит, он подумал, что, наверное, в некоторых корнях был там какой-нибудь согласный, который потом отпал. И когда потом нашли хетский язык, то оказалось, что в каких-то вот таких корнях, где Сосюр предполагал согласный, впоследствии отпавший, в хетском прямо написан согласный. И это, собственно, послужило основой ларингальной теории. В сравнительно историческом языкознании такие штуки случаются достаточно часто. В синхронном языкознании наверняка тоже, но это не ко мне, это к психолингвистам, потому что, ну, когда там синтаксист, например, делает какое-нибудь предсказание, что вот если в вашем языке можно сказать вот так и вот так, то наверняка в вашем языке вот такое предложение тоже состроить можно. Ну, а потом строишь такое предложение, спрашиваешь у носителя языка, можно так сказать? Носитель языка говорит, да, можно. В экспедициях, собственно, народ часто этим занимается. Когда узнают что-нибудь про язык, и начинают строить гипотезы. А вот так вот у вас можно сказать? А вот так у вас можно сказать? Какие-то гипотезы бракуются. Носитель языка говорит, нет, так по-нашему сказать нельзя. Или иногда говорит, тебе можно. Ну, потому что ты не носитель нашего языка, но тебе можно. Вот. А иногда говорит, да, так вполне можно сказать. И тогда лингвисты записывают себе, что вот да, действительно так можно сказать. Применить соответствующее правило.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Идалтыч. Доброе утро, добрый вечер. И дает тебе такой вопрос. При ликвидации безграмотности в те годы прошлого века использовались имеющиеся правила языка и иных языков, или они были придуманы вновь?
3: Смотря про какой язык речь. Для русского языка была взята реформа, которую еще до революции придумали Шахматов и другие ведущие филологи-русисты того времени. Они еще до революции пытались сказать царю, что давайте мы ять упраздним, фитуижицу уберем, твердый знак на конце слов писать перестанем. Ну, правда, ну не надо, толку с этого нет. Но тогда у власти были грамотные люди, которые сказали, а как нет, мы привыкли, хлеб без яти пахнет не тем. И, соответственно, реформа пошла в стол. Но потом пришли большевики, с грамотными, сами знаете, что сделали. Зато нужен ликбез. Ну, тогда они достали из стола эту реформу, быстренько ее приняли и пошли распространять в ходе ликбеза. Это что касается русского языка. Но тогда же большевики провозгласили, что «а у нас все народы равноправны, все языки равны, поэтому даешь культуру и марксизм-ленинизм во все широкие народные массы на любых языках». Ой, а у нас у некоторых языков письменности нет. «Ща сделаем, у нас тут мировая революция грядет, ща всем латиницу дадим, у русского кириллица, да, русскому тоже латиницу дадим». Реально был проект латиницы для русского языка. И дали латиницу вепсам, кетам, кому только не, в общем. Средней Азии всей тоже выдали латиницу вместо арабицы. Потому что арабица – это ислам, это Коран, религия опиум для народа, не нужна нам религия, уберите вашу арабицу, кто знает арабицу, того в расход, давайте все латиницу. Потом, правда, поняли, что мировая революция как-то запаздывает и, кажется, вообще не произойдет, поэтому не, все, не будем латиницу, будем всем кириллицу давать. И выдали всем кириллицу, а тех, кто знает латиницу, тех в расход, потому что они, наверное, иностранные шпионы, потому как не русскими буквами пишут. И это была большая трагедия и для Средней Азии, где получилось два слоя интеллигенции снято, те, кто был грамотен на арабице, и потом те, кто был грамотен на латинице, для нарождающейся интеллигенции малых народов, тех же вепсов. В общем, это действительно была большая трагедия, и я очень надеюсь, что никогда такое не повторится. Но вот сейчас пытаются расправиться с мемориалом, который позволяет, собственно, знать масштабы трагедии, а без него никто бы и не узнал, сколько всего там было наделано нехорошего. Но в то же время это была очень большая лингвистическая работа, потому что реально ведущие лингвисты занимались тем, чтобы сделать орфографию для вот этих вот языков. Посмотреть, какие там бывают звуки, как они взаимодействуют в рамках слова, для чего надо писать одну букву, для чего две разных. Надо ли писать как по-русски, чтобы один и тот же вид имел корень во всех своих возможных формах, или надо писать как по-белорусски, чтобы корень мог иметь разный вид, но зато это было бы ближе к тому, что реально произносится. И за этим стоит большое количество очень квалифицированных лингвистических решений. Поэтому, когда, наконец, советские репрессии были признаны чем-то нехорошим, репрессированных стали возвращать, и, в частности, стали больше внимания обращать на вот эти малые языки, то, например, в 90-е годы вышло несколько книг на вепском языке в латинице. И на других языках тоже много чего хорошего вышло. Ну, а дальше капитализм, нерентабельно, и вот это вот все. Поэтому посмотрим, что будет дальше.
1: Спасибо. А дальше будет вопрос от Антона Кударенко. Задумался над словом «кипяток». Получается, у нас уже нет отдельного слова для холодного кипятка.
3: Ну, конвенционального слова действительно нет. А вот идея, что есть такой объект, причем отдельный объект, вот это не просто холодная вода, это не просто кипяченая вода, это не просто вода, а это вот некоторая отдельная сущность, которая требует отдельного наименования. Вот такая идея у некоторых людей есть. И у кого она есть, тот делает для нее отдельное наименование. Ну, например, холодный кипяток. Да, наименование из двух слов не очень удобно, из одного было бы удобнее, но лучше так, чем никак. Если такая идея есть, то значит слово нужно. Почему оно не стало общеупотребительным? Потому что не у всех есть такая идея. Некоторые не считают холодную кипяченую воду какой-то такой отдельной сущностью, которая требует отдельного наименования. И поэтому просто говорят «вода», и им хватает.
1: Спасибо. И Арсен Бариман тоже регулярно нас поддерживает. Наш постоянный зритель, спасибо огромное за поддержку. Здравствуйте. А каков механизм уменьшения количества букв в алфавите? По идее, чем больше понятий, тем больше нужно инструментов. Но количество букв в алфавите только уменьшается.
3: Ну, во-первых, количество букв в алфавите не только уменьшается. Вот в древнерусском языке не было буквы «и» краткая, а у нас есть. Ну, и буквы «ё» тоже не было, а у нас есть. Язык меняется. Люди разучиваются произносить что-то одно, зато научаются произносить что-то другое. И иногда получаются какие-то новые различия. Одно дело мед, а другое дело мед. Поэтому лучше, если буква «ё» будет написана, будет сразу видно. А какие-нибудь различия типа «ятя» и «е», которые буквы есть, когда-то они были. То есть когда-то реально хлеб произносился не так, там, не знаю, сетка была не с тем гласным, как плетка. Сеть, плеть, да, вот сеть, но плеть. Просто разные «э» были, на слух разные. Пока они были разные на слух, было нормально писать сеть через «ять» и плеть через «е». Но потом как-то так разучились люди эти различия соблюдать, произносят совершенно одинаково, что сеть, что плеть. Если там есть какие-то чисто физические различия вот в свойствах этой акустической волны, то они обусловлены только соседними согласными. И поэтому нам нет нужды писать сеть через «ять», а плеть через «е». Ну и благодаря реформе 18 года мы пишем там одно «е» и ни с каким «ятем» уже не заморачиваемся. Так что иногда количество букв уменьшается, иногда увеличивается. Все зависит от того, как развивается язык.
1: Спасибо. И огромное спасибо Славе Б за такой щедрый донат. Спасибо за поддержку. Светлана, как всегда, отличная. Ну, кто бы сомневался. Вопрос. Как вы относитесь к современной тенденции всюду запихивать тире и дефисы? Например, одни пошли тире направо, другие тире налево. Значит, надо тире так.
3: Современная тенденция, мне кажется, связана с тем, что у нас появились формы общения, промежуточные между классическим устным и классическим письменным языком. Классический устный язык разворачивается в ситуации, когда и говорящий, и слушающий вместе, рядом, в одной ситуации, с одним общим полем зрения, с одним общим полем знания, с общим пониманием того, что вообще тут происходит. И в устной речи подсказок нужно мало. Огромную роль играет интонация, всякие невербальные сигналы, жесты, мимика. В письменной речи

0: Вы сказали
1: тройки лидеров.
0: Какие привычные вам, Анатолий, слова, как впечатление, вдохновение, предмет, они тоже кальки. Ударение типа «катит» или «варит» считались ненормативными еще пару веков назад. Но просто к моменту вашего рождения они уже были. Поэтому у вас... Кто с рождения слышит в ресурсе, звонит. Даже необычные и нормальные. Вообще, на самом деле, все слова и конструкции, которые вы употребляете, все, вот буквально все, кто-то когда-то произнес в первый раз. И кто-то когда-то произнес первый раз конструкцию «как не в себя». Изначально это касалось либо еды, либо питья. То есть человек ест много и не толстеет. Как будто бы он эту пищу погружал не внутрь себя, а в какое-то, не знаю, альтернативное пространство. Пьет и не пьянеет. Как если бы он этот алкоголь погружал не в себя, а опять же в какое-то альтернативное пространство. Но смысл оказался очень нужным. И поэтому теперь говорится, что студент ботает как не в себя, готовясь к экзаменам. Потому что ну вот, надо как-то описать это ошеломляющее огромное количество в данном случае подготовки к экзаменам, так, чтобы было это ошеломляющее количество. И человек говорит, да я вообще вот к этому экзамену просто ботал как не в себя. Так что, если она вам не нравится, эта конструкция, придумайте другую, которая будет выражать тот же смысл. Если она всем понравится, не будут говорить как не в себя, будут использовать вашу конструкцию. Кстати говоря, недавно было исследование Яндекса о том, как меняются конструкции. Например, там раньше телефонировали, теперь звоним. Но это просто слово заменилось, а где-то действительно заменились конструкции. Можно просто посмотреть, открыть у Яндекса много интересных исследований, в частности, вот это. Ну, вообще, на мой взгляд, кальки – это не порча языка, а его обогащение. Например, вот в ресурсе. Это очень нужная вещь, потому что сейчас душа стала рабочим инструментом. Появилось понимание того, что душевные силы тоже могут истощаться и тоже могут нуждаться в восстановлении. Что так же, как со сломанной ногой, не стоит далеко ходить и таскать тяжести, а надо доехать до травмпункта и гипс все-таки наложить, так и в состоянии истощения душевных сил не стоит браться за какой-то новый проект, за какую-то работу, где они потребуются, а следует хотя бы отдохнуть, минимум хотя бы выспаться. И люди постепенно это понимают. Раньше они этого не понимали. И пытались тратить душевные силы, ну, просто пока не помрешь, пока не выгоришь совсем в ноль. И оказалось, что вот вроде делал добро, а вот почему-то внезапно у меня никаких сил нет, и добро делать больше не хочется. Как так-то? Выгорание. А если не хочешь выгореть, то следи за тем, как ты тратишь душевные силы, восстанавливай их и не бегай работать со сломанной душой, а почини сперва. И людям требуются слова, чтобы об этом говорить. И поэтому, да, люди говорят, что «прости, я сегодня не в ресурсе, поэтому я вот не смогу выполнить твою просьбу». Например, там «не смогу поговорить с тобой часок по телефону». «Извини, не в ресурсе». И собеседник это понимает примерно так же, как человек бы ему сказал «извини, я не пойду с тобой сегодня на велосипедах кататься, я вот ногу сломал, мне в травмпункт надо». И на велосипеде мне еще целый месяц не кататься. Так что не в ресурсе или наоборот в ресурсе – это очень нужное слово. Не хотите, чтобы это называлось иностранным словом – придумайте русское. День – тут даже придумали. Опять же, не нравится эта конструкция – сделайте свою. Смысл этот в настоящее время считается заслуживающим внимания, заслуживающим какого-то отдельного названия – Поэтому это как-то называется. Что до лингвистики? Лингвистика интересуется тем, как язык живет и работает. Какие смыслы считаются достойными выражения в самых разных языках? Какие между этими смыслами существуют тонкие различия? Про это смотрите новый объяснительный словарь синонимов, который составляет группа Апресяна в Институте русского языка. Это работает семантика. Лингвистике интересно с помощью...

0: помощью каких средств создаются новые слова. Это морфология. Какие при этом происходят чередования. Это морфонология. Как из слов делаются словосочетания и предложения. Это синтаксис. Как мы произносим слова. Это фонетика. Как это все объяснить компьютеру, чтобы он искал то, что мы его попросили, а не то, что ему захочется. Чтобы он переводил с языка на язык. Чтобы он служил голосовым помощником. И действительно помогал бы, а не запутывал и не тупил. Это компьютерная лингвистика. Нормотворчество – это только одна из отраслей. И тем, чтобы сохранить в языке все так, как привычно лично вам, уроженцу такой-то местности, такого-то года и такого-то социального круга, лингвистика точно не занимается. Уж хотя бы потому, что в лингвистике есть люди других годов рождения, из других местностей и других социальных кругов. Вот так вот.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Угу. Продолжаем. Саша.
2: Так, и следующий вопрос от Леонида Кулешова. Не возвращаясь к вопросу ударений. Интересная лекция в свое время была у Андрея Анатольевича Залезняка. Но это явно не вопрос, а просто, скажем, комментарий.
0: У Залезняка не только лекции. У Залезняка про это даже целая книжка есть, и не одна. Есть книга от прославянской акцентуации к русской, есть словарь древнерусских ударений. Там очень много всего интересного про русское ударение, про то, как оно менялось в ходе истории русского языка. С XIV века у нас есть акцентуированные рукописи, поэтому мы можем проследить эти изменения. Спасибо. А если вы одолеете это, читайте книги Владимира Антоновича Дебо и Сергея Львовича Николаева по реконструкции акцентологии в прославянском языке, в прабалтийском, в прабалтославянском и так далее.
1: Спасибо.
0: Но это очень сложно.
1: Зануда.
2: Да, и вопрос. Чел.
1: Угу. А, он прислал донат, а вопрос задаст Саша. Ченел. Зануда Ченел.
2: Зануда Ченел.
1: Ну, я тоже не могу.
2: А вы считаете...
1: Угу.
2: А вы считаете, что низкий уровень грамотности напрямую коррелирует с уровнем культуры? То есть, если человек неграмотно пишет, обязательно бьет в рыло? Кажется, это не совсем научный подход. Кого-то вы задели, видимо.
0: Ну, так я и не научную статью сейчас пишу, а просто треплюсь, занимаюсь милым трепом. Да... Уровень грамотности не коррелирует напрямую. Бывают действительно люди дисграфики, которые просто не могут писать грамотно. У меня есть один такой знакомый человек, который действительно не может просто так на автомате писать грамотно нормальные русские слова. Но он очень хороший представитель своей специальности. И вот в его специальности есть очень много... очень, скажем так, с нетривиальным написанием слов. И вот когда он пишет слова в рамках своей специальности, я ни разу не видела, чтобы он там буковки перепутал. И он, я у него спросила, сложно ли ему, когда он пишет вот эти слова, специальные термины, сложно ли ему писать там правильные буковки? И он мне ответил, что нет, не сложно, потому что привычка. Так что, может быть... некоторые неграмотные написания обусловлены тем, что у кого-то просто не очень хорошие учителя были в школе.
1: Написать. Спасибо большое. И Юрий НИИ, как всегда, с нами. Спасибо огромное за поддержку. Говорит, думал, что знаю язык, оказалось, что нет. Спасибо. Там запятой не хватает. Пирожок с ковидлом, как всегда, тоже с нами. 666. Это в рублях. Спасибо вам за поддержку. Какие вопросы? Вы о чем? Просто слушаю. И надеюсь, что получаете удовольствие. Макс08. Также с донатом. А не мешает ли наличие нормы развитию языка? Ведь раньше было такое разнообразие говоров. Говоров. Ну, а теперь... Говоров, да. Ну, а теперь всех одной гребенкой гребут. Откуда теперь браться новым языкам?
0: Вот как ни удивительно, они берутся. Есть примеры типа, например, французского. Во французском языке довольно жестко сделаны нормы для письменной речи. И смотришь, устная речь совсем не такая, как в нормах написано. То есть выучил язык по всем учебникам, по всем нормам, приходишь в Париже, просто на улице слушаешь народ, который по-французски говорит, и ты ничего не понимаешь, и они тебе говорят, и ты не понимаешь, потому что в учебниках написано, ничего такого не написано, написано что-то совсем другое. Так что так тоже бывает, что норма консервируется, а устный язык от нее уходит. Соответственно, устный язык может там дробиться на какие-нибудь говоры, диалекты и так далее. Бывает, как в английском языке. Тоже вроде бы норма есть, а есть Америка, а есть Австралия. И Америка, например, слово «плуг», которое «плау», пишет через W, для любителей английских. Потому что то, что там когда-то было «г», такое специальное, которое через «гэ-аш» пишется, «GH», уже в Америке никто не знает, но, по крайней мере, знать не желает. Поэтому они приняли реформу, пишут «плау» через «W», пишут там какой-нибудь «behavior» без «U» перед «R». «Behavior». То есть британское написание «behavior», а американское «behavior». Так что бывает. И произношение там тоже разнится, и ну там лифт называется разными словами, еще там что-то называется по-разному. Я не знаток английского, поэтому не могу в какие-то тонкости здесь лезть. Но, тем не менее, все-таки что-то все равно меняется. В русском языке тоже есть норма-норма, а где-то бордюр, а где-то поребрик. Где-то пончики, а где-то пышки. А где-то вообще булка хлеба, и разные люди думают, соотносят эту булку хлеба с разными регионами. Например, москвичи почему-то полагают, что булку хлеба употребляют в Петербурге. Петербуржцы знают, что так не делают. Что булку хлеба в Петербурге не употребляют. Булка отдельно, хлеб отдельно, ну правда же?
1: Не, ну можно же сэндвич сделать, кусочек сначала булки, потом кусочек хлеба, и тогда все в порядке.
0: Но все равно это не будет булка хлеба. Булка и хлеб – это равноположные вещи.
1: Да.
0: Это будет булка с хлебом, да.
1: Мне все время по этому поводу английского языка вспоминается, как мне одна преподавательница, моя знакомая, которая теперь работает преподавателем английского языка, сказала, что вот у тебя ошибка в слове color. Я говорю, да, ну посмотри американское написание слова color. Я такой, о, ничего себе, я не знал. Как-то так.
0: Вот. Это только я одна не услышала почти ничего.
1: Я боюсь, что да.
0: Только у меня одной так интернет.
2: И картиночка у вас.
1: И картинка немножко подвисла, да. Ну, в общем, речь была о том, что слово color в британском и, соответственно, британском, английском, американском, английском пишется немножечко по-разному. Если вам не сложно обновить страничку, просто вот это вот обновите.
2: А уже все картинка... вроде.
1: А, все восстановилось, можно ничего не делать.
0: А можете еще раз повторить про эти английские слова? А то я не услышала, мне грустно.
1: Color, ну, по-английски, по-британски английский с буквы U, color пишется. А на американский манер это просто color без буквы U. То есть это как бы было открытие для моей знакомой и преподавательницы английского языка. Вот. Это, ну, так было удивительно, конечно, для нее. Так, продолжим. Тимур Воронков, и еще раз спасибо за поддержку. Можно ли избивать палками тех, кто говорит, он сказал то, что, или только руками и ногами?
0: Помните про уголовный кодекс, и лучше вообще никого не бить. И вообще говоря, у нас местоимение «тот» в разных формах послужило основой для кучи союзов, потому что за тем, чтобы... Ну, теперь и номинатив подтягивается, именительный падеж. И теперь в номинативе и... в именительном падеже и в винительном падеже у нас тоже становится такой вот союз «то, что». Ну, ладно, будет новый союз. Я до сих пор не научилась не ставить запятую между «потому» и «что», потому что я их произношу раздельно. Потому что я их произношу достаточно часто раздельно. И тогда ставлю запятую после «потому». Это допускается. Но многие пишут «потому что» без запятой, потому что произносят их как бы без паузы. Также и то, что включается тоже в ряд такого рода союзов. Ну, включается. Ну, что поделать? Организовали себе такую тенденцию? Теперь расхлебывайте.
1: Спасибо. Так, Саша.
2: Спасибо. Так, и вопрос от Дениса Залетаева.
1: Да, как Денис, спасибо за поддержку.
2: Да, спасибо, Денис. И вопрос такой, как кальки с иностранных слов закрепляются в языке? Скажем, немецкий глагол «aussehen», «aussehen», наверное. «Aussehen», все. «Aussehen», я вспомнил школьный немецкий.
0: Нет, не «aussehen», а «aussehen».
2: «Aussehen». «Aussehen». «Aussehen». «Я-я» превратился в «выглядеть». Но ведь оно очень сильно выбивается из общей лексики. И ежели бы я услышал его первый раз в жизни, то вряд ли бы догадался о значении. Как это закрепилось?
0: Скорее всего, вы бы догадались о значении, потому что оно было бы употреблено в контексте и в ситуации. И, скорее всего, вы были бы человеком, который, как и ваш собеседник, немножко знает немецкий. И, конечно, старается говорить с русскими по-русски, но знание немецкого все-таки вот так вот просто из головы не выкинешь. И поэтому «aussehen» переводится как «выглядеть», вот он там как-то выглядит. Она как-то выглядит, это как-то выглядит. Дальше это становится достоянием довольно большого круга людей, которые это употребляют, потому что считают соответствующее явление чем-то заслуживающим отдельной номинации. И потом другие люди читают эти тексты и привыкают к тому, что вот, оказывается, есть слово «выглядеть», что можно сказать, вот там что-то как-то выглядит, кто-то как-то выглядит. Вот, оказывается, есть такое слово, ну ладно, хорошо, будем употреблять. Вот так и закрепляются, какие-то не закрепляются. Например, вот телефонировать не закрепилось, можно было действительно телефонирован, но мы предпочли звонить.
1: Спасибо.
2: Спасибо. А мне нравится телефонировать. Мне Виталик, тоже. Давай будем телефонировать.
1: Давай. Я тебе потелефонирую или просто телефонирую после эфира, как правильнее будет?
0: Ну, это уже сами придумайте. Главное, чтобы ваш собеседник вас правильно понял.
1: Главное, что мы будем телефонировать.
2: Да. Благодарим зрителя CMDRSSP.
1: CMD-RSSP.
2: И... CMD-RSSP, хорошо. Он, значит, она или он пишет. Светлана Анатольевна, спасибо, вас всегда приятно слушать. Парни, спасибо за вашу работу так держать. Спасибо. И вопрос спасибо. От синтеза тоже...
1: Да. Спасибо вам
2: огромное. Вопрос от синтеза тоже с донатом. Спасибо за все. Еще вопросик. Как вы объясняете существование церковнославянского языка в активном употреблении в церквях и соответствующей литературе? Ведь во всех других культурах, на языки которых переводили Библию, такого пережитка нет. А как так? А латынь?
0: Как нет? Если у вас есть какая-то ритуальная практика, которая подразумевает использование какого-то языка, то у вас этот язык
2: арабский тоже.
0: Для ритуальной практики, он как раз сохраняется в этой ритуальной практике, а вокруг говорят на чем-нибудь. Например, иврит долгие годы жил именно так. Вокруг говорили по-арамейски, Иисус, например, говорил по-арамейски, а в церкви Тору читали, естественно, на иврите. Арабы Коран читают на классическом арабском, а говорят на, так сказать, диалектах. Но... если вы выучите диалект Туниса, а приедете в Египет, то вы можете чего-нибудь и не понять. Потому что там не такой арабский в Египте, как в Тунисе. А Коран все равно на классическом арабском. Но если вы на языке Корана начнете в Египте или в Тунисе общаться на улице, это будет странно. Примерно так же, как если вы пойдете в Москве в булочную и скажете «дашь мне хлеб насущный». Это всегда так. И санскрит точно так же. Это ритуальная практика. Да, когда мы захотим помолиться Богу Агни, мы скажем что-нибудь ему на санскрите. А когда мы между собой поговорить, то это сначала пракриты, потом это потомки пракритов. В общем, в итоге получились современные новоиндийские языки, а санскрит все равно сохраняется как ритуальная, как язык ритуальной практики. Так что нет, это скорее везде такое есть, чем нигде такого нет. Просто где-то это прямо вот совсем латынь. Когда ты дома говоришь по-польски, приходишь в церковь, и у тебя все на латыни. А где-то все-таки что-то ближе к тому языку, на котором ты говоришь дома.
1: Спасибо. Так, и Далтыч, как всегда, с нами на стриме. Спасибо огромное. Есть ли исследования по таким простым, но непонятным русским словам? Заяц, лиса и прочее. И значение происхождения?
0: Со значением все просто. Заходите в толковый словарь и обретаете... значение. С происхождением тоже все просто. Залезаете в словарь Фасмера и обретаете происхождение. Фасмер даже есть онлайн. Прям набираете Фасмер онлайн, и будет вам счастье.
1: Просто праздник какой-то.
0: Лингвисты работают, да. А еще скоро выйдет, ну, собственно, постепенно выходит, несколько выпусков уже есть, остальные готовятся. Словарь Аникина. Есть такой замечательный лингвист, этимолог. И он пишет новый словарь этимологический русского языка. Соответственно, чего нет в Фасмере, или что в Фасмере было как-то неоптимально изложено, появились какие-то новые данные, которые как-то проливают какой-то дополнительный свет на происхождение того или иного слова. Соответственно, у Аникина это будет. Или уже есть.
1: Спасибо. Сидых Анастасия задает вопрос следующий. Правда, что появление новых сленговых словечек и изменение ударений появляются для сокращения речи, так как ускоряется темп жизни? И не приведет ли это к тому, что скоро мы будем говорить междометиями?
0: Нет, не приведет. Сленговые словечки... На самом деле, любые словечки, когда появляется новое слово вместо длинного описательного выражения... Это всегда некоторое сокращение. Да, когда вместо электронно-вычислительная машина мы говорим ЭВМ или мы говорим компьютер. Вместо высшее учебное заведение мы говорим вуз или институт. Это, конечно, сокращение. Потому что если что-то нам требуется часто упоминать, про что-то мы хотим часто говорить, то нам просто не нужно называть это чем-то длинным, потому что... мы будем привыкать к тому, что часто слышим, и нам достаточно будет минимального стимула, чтобы наши нейронные связи там уже встрепенулись и все, что надо, распознали. Поэтому, да, сокращение, конечно, будет, чем что-то более привычно, тем более коротким словом это называется. Ну, вот как «спасибо». Не «спаси тебя, Господь, Бог», а просто «спасибо» или даже «пасиб», потому что даже этого многим людям хватает. СПС, да, если у вас совсем телефон маленький, а пальцы толстые, набирать неудобно, и вы каждую букву только с 10-го раза попадаете, то вам целое спасибо печатать просто,
1: ужас.
0: Просто совсем нерадостно, и вы пишете СПС. В конце концов, 30 нажатий ударов – это меньше, чем 70. Но совсем все сократиться не может. Потому что когда все сокращается, то становится недостаточно материального стимула, чтобы активировать ваши нейронные цепочки. И тогда оно начинает удлиняться. Вот, например, в латыни было слово «годие», которое означало «сегодня». «Го» – это «этот», «сей», да, в соответствующем падеже. «Die» – это «день», тоже в соответствующем падеже, это падеж облатив. «Годе сегодня». Ну, наши родители тоже наследуют облативу, так что тут все в порядке. Дальше во французском языке. Во французском языке, как вы знаете, много всего удивительного сократилось. Вместо матер они говорят мэр, вместо патер они говорят пэр, вместо фратер они говорят фрэр, ну и так далее. Вместо аугустус, август, они говорят у. Но даже с августом это не очень хорошо, и они довольно часто говорят ут. Все-таки два звука – это немножко больше, чем один. Немножко эффективнее будет распознавание. Соответственно, вот это годие превратилось в странное слово, которое мы сейчас видим на конце «aujourd'hui». И они к нему прибавили «о», «жур», «де», «уи». Ну, тогда это было сначала не «уи», оно по-другому произносилось, сейчас произносится как «уи». Ну, в общем, предок этого «уи», он тоже был коротенький. Соответственно, добавилось «о», «жур», «де», «уи». «В день сегодня». А теперь, говорят, добавляется, вот это «aujourd'hui» тоже слилось, все уже забыли, что было, и теперь иногда, говорят, добавляют «au jour d'aujourd'hui» в день сегодняшнего дня. Так что нет, все совсем не сократится, правда, начнут удлинять. Например, латинине называли ухо «aurис», но в испанском или во французском от этого ничего не останется. И поэтому вместо «aurus» стали использовать слово «auricula» – «ушко». Ну и в итоге во французском мы видим слово «oreille», которое наследует не слову «aurus», а слову «auricula». В испанском мы видим слово «oreja», которое тоже наследует не в форме «aurus», а в форме «auricula». Еще пример тоже из испанского. В латыни было слово «edere» – «есть». В испанском «д» между гласными выпадает. Поэтому «эдере» должно превратиться в «эр». Но «эр» – это просто окончание неопределенной формы, и этого как-то маловато. Поэтому на территории Испании вместо формы «эдере» с какого-то момента начинают употреблять форму «комедере» – «съедать». «Комедере» превращается в «комер», сокращается, да, но все-таки «комер», а не «эр». В современном испанском «есть» – это «комер». И уже ком становится корнем, и от него образуется, например, слово комида – еда. Так что не беспокойтесь, все совсем в ноль не сократится. Что-нибудь добавится.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Зритель с ник пыщ-пыщ 1-1 перешел на уровень лаборант, то есть он... Спасибо, стал спонсором большое, да. Канала «Лаборатория научных видео». Спасибо.
1: Замечательный.
2: Дмитрий Денгес. Да. Дмитрий Денгес спрашивает, запятая родственник пятки или числа пять? Вот тоже автор вопроса тире не поставил.
0: Да, вроде бы ни того, ни другого. Запятая родственник слову «препинание». Как такое препятствие. То есть надо запнуться немножко, такую запинку сделать, паузу небольшую, чтобы читать не так, как Пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой.
1: Спасибо.
0: Вот. Так что знаки препинания препятствуют тому, чтобы читать все слитно. И запятая, она как раз сигнализирует о том, что надо сделать запинку и немножко запнуться. Соответственно, вот этот корень «пин-пна», пожалуйста, можно с другими приставками, там «раз пять», «раз пну».
2: Но пятерка тут ни при чем. Сергей Шумов спрашивает.
1: Спасибо, поделитесь Сергей, вашим... за поддержку. Извини.
2: Да, спасибо, да. Сергей. И говорит, поделитесь вашим мнением относительно тенденции к утрате пробелов в словосочетаниях типа «нахрен», «нахрена», их обсценных вариантах в неформальной переписке.
0: Ну, на самом деле непонятно, «нахрен» – это два слова или одно? Да, безусловно, это предлог «на» плюс слово существительное «хрен». Но вообще слово «хрен» вроде бы не отдает ударение предлогу. А в выражении «нахрен» оно ударение отдает. Так что, может быть, это стало единым словом? Понятно, что оно не делится на и «хрен». Нельзя в выражении «нахрен» вставить, например, какое-нибудь прилагательное.

0: Очень интересно от Светланы Бурнак слышать нахрен. Так, Тимур Воронков спрашивает. Вы знаете книжку «Lingua Latina per se Iavistrata», да, наверное?
1: Иллюстрата.
0: Иллюстрата. А я что-то немножко с испанским спутал.
1: Ну, написано «Иллюстрата».
0: Иллюстрата, да. Эффективно ли такое обучение? Есть ли подобные учебники по другим языкам?
1: Не знаю, первый раз слышу. Скиньте ссылку, погляжу.
0: И Оксана Н, спасибо вам за поддержку. Обожаю Светлану и ее лекции. А кто нет? В детстве этимологический словарь был настольной книгой «Живу в Израиле и обожаю отсылки к ивриту». Но вопрос такой. Что там произошло с числительными во французском? Это же ужас какой-то.
1: Я не очень понимаю, что имеется в виду.
0: После 40 у них
1: какой-то ужас. Во французском... Uh-huh. После 40 у вас не наступает 70, а наступает 72, а наступает 60-12. Дело в том, что на территории нынешнего французского языка жили германцы, жили кельты. Кельты умели считать до большого количества, и кельты считали двадцатками. Современные кельты тоже считают двадцатками. И у них тоже после 60 наступает не 70 и 72, а 60-10 и 60-12. Вот. И когда эти люди учили латынь, то поскольку люди рефлексируют знание слов, то есть они понимают, что вот есть слова, там мы их знаем или не знаем, но не рефлексируют, как они эти слова используют, то они свои привычки распространяют на все языки, которые они учат. Ну, естественно, если вы учите язык в школе, и вас там прямо носом ткнут, что вот, вот вы неправильно говорите, а вот надо вот так, и заставят вас это отрефлексировать, тогда вы, наверное, отрефлексируете это, поймете, где вы говорите не так, и как на самом деле надо, и научитесь делать так, как надо. Их латыни в школе никто не учил. Местная латынь была, это римские легионеры, у которых тоже латынь была, прям, скажем, та еще латынь. Поэтому, когда они свои местные привычки совали в латынь и искали, как там у вас по латыни сказать 60-12, ну, они находили, как с помощью латинских корней выразить идею 60-12. Да, на территории Италии носители латыни и последующих диалектов потомков так не делали никогда. Потому что у них не было кельтских привычек делать 60-12. А на территории французского были, и никто их не поправил. Ну, бывает. Языки меняются.
0: Всем виноваты кельты, короче. Саша?
2: Так,
0: ты
2: вопрос...
0: согласна с тем, что кельты виноваты? Да, продолжай.
2: Кельты, конечно. Значит, вопрос от Ильи Владимировича. Когда и почему в письменной речи изобрели пробелы? Ведь в древнерусских летописях пробелов нет. Если не ошибаюсь, и в греческом нет, и в латыни нет. Изначально нет.
1: Разные языки очень в разное время приходят к изобретению каких-то словоразделов. Вот, например, древнеперсидский уже в клинописи, в клинописные времена пришел к идее словораздела. И там клинья... обозначают какие-то слоги, ну, там где-то слоги, где-то отдельные звуки, там как повезет, но в целом примерно слоги. А на конце слова такой косой клин пишется, что вот слово тут закончилось, а потом начинается следующее слово, и опять косой клин в конце. Больше косой клин ни для чего не используется, то есть это аналог пробела. В некоторых надписях бывает так, что пишут слово, а потом ставят такую черточку. Потом пишут следующее слово, опять черточку ставят. Ну и дальше, на самом деле, чем более новую информацию надо передавать, и чем больше у вас круг читателей отличается от круга ваших непосредственных знакомых, тем вероятнее, что вы изобретете словораздел. Потому что, да, в реальной жизни пробелов нет, между словами в устной речи. Поэтому есть даже такие

0: и специально сконструированные примеры типа «та марка упала». И непонятно, то ли это «та марка», так, «та марка упала», то ли это «там арка упала», то ли это «Тамарка упала». Такая девочка Тамарка. Вот пару раз наткнетесь на такое, как в письменном тексте вас не поймут, задумайтесь на том, как бы вот немножко отделить слова друг от друга чем-нибудь. Может быть, точечки будете ставить между словами. Может быть, косой клин. Может быть, черточки. Может, просто немножко белого промежуточка оставите. Разные языки, опять же, подходят к этому по-разному. Но все письменные языки с достаточно длинной традицией, с достаточно широким распространением, рано или поздно до этой идеи доходят. Если у вас, конечно, не китайский, где просто кончился иероглиф, кончилось слово. Или не японский, где у вас иероглиф, потом кана-кана-кана-кана, потом следующий иероглиф, и это значит, что где закончилась кана и начался следующий иероглиф, началось следующее слово. Им можно без пробелов. А где у вас просто буквы, там лучше с пробелами.
1: А вот египтяне так и не думали древние вообще. За несколько тысяч лет
2: придумали, да.
1: Так и не дошли до пробелов.
0: Страшно далеки они были от народа. Мало было людей, которые знали грамотность, которые умели это читать. Ну, а кто умел это читать, тот просто брал и читал. Вот если бы они ликбез придумали, то пробелы бы появились очень быстро.
1: Не успели.
0: Но не придумали. Ну, не то, что не успели, время-то у них было. Просто не захотели. Ну,
1: раз не придумали, ну, значит, не успели.
2: Ну, если не хотели, но не придумали тогда, действительно не успели.
1: Скоропись-то они придумали, значит, причем не одну, а вот пробелы почему-то никак. Так, ладно. Следующий вопрос. Виталик любит, чтобы я читал длинные вопросы. Вопрос от Романа А. Учитывая подрыв комментаторов, оппонент поставить исправился. Вопрос у меня по норме письменной. Стоит ли ожидать, в принципе, в русской письменной речи упразднения двойных согласных? Едва ли существует, когда писать 2Н или 2М действительно необходимо для развлечения смыслов, разве что в соединении русских приставок с корнями. Хватит ли духу у русских объединить буквы мягкий знак и твердый в один знак? Или мы будем вечно теперь волочить за собой наследие редуцированных гласных? Часто вижу, что вместо мягкого или твердого знака в цифровом общении люди печатают апостроф или одинарную верхнюю кавычку, потому что в торопях банально неудобно вспоминать, где на маленьком экранчике смартфона среди 40 кнопок спрятались эти несчастные мягкие и твердые знаки.
0: Ну, на клавиатуре смартфона обычно твердый знак, если его нет как отдельной клавиши, то это надо зажать мягкий знак. Соответственно, он вылезет, немножко сдвигаешь палец и печатаешь твердый знак. Так что да, так можно. Двойные согласные не упразднят, потому что многие реально их произносят. Ну вот вы, например, как вы говорите? Длинный, касса, в классе, странно.
1: В классе.
0: Я говорю в классе. Касса, длинный, странный. Многие так говорят. Поэтому им будет неудобно, если говоришь «длинный», а писать надо «длинный». Говоришь «касса», а писать надо будет «касса». Ну или, например, «я вчера видел Эмму», и «я вчера видел Эмму». Если я видел вчера Эмму, то я встретился с какой-то своей знакомой. А если я вчера видел Эмму, то я, наверное, в зоопарк сходил. А была ли при этом Эмма, никто не сообщает.
2: Если Эмму не назвали Эммой.
0: Ну, да, да. Так что у разных людей по-разному. И, соответственно, надо придумать какую-то систему, которая бы как-то описывала логику, привычную большинству грамотных людей. Например, если класс в классе, там 2С, то, например, можно писать «класс» с «ны». чтобы было видно, что это от слова «классос». Немцы, кстати, сделали реформу орфографии недавно. У них теперь по три буквы пишется. Например, «шифф» – это корабль, «шифф». Там два «ф», потому что это сигнал того, что гласный краткий. Это просто такая орфографическая конвенция. Краткие и гласные записываются так, что после них согласных два. А долгие так, что после них согласный один. Ну, тоже конвенция. Вот «шиф» – это корабль, пароход. «Фа» на «ф» начинается – это поездка. Если я поеду на пароходе... Еще
2: немножечко сейчас пропали после корабля.
0: «Фарт» – это поездка, от слова «фарен» – ехать. Вот если я поеду на корабле, это будет «шиффарт». Раньше там писали два «ф». Потому что этого хватает, чтобы сигнализировать о том, что «ид» краткое. И, в принципе, «шифов» там виден, и «фарт» там тоже можно заметить. Поэтому всем было нормально, писали «шиффарт», зачем лишнее «ф». А сейчас подумали и решили, что лучше писать через два «ф», потому что удобнее переносить, удобнее искать, наверное, поисковиком. Как-то видно, что тут есть «шифов» и тут есть «фарт». Удобнее, может быть, сегментировать текст при каком-то анализе при помощи искусственного интеллекта. Ну, в общем, да, теперь там «шиффарт» пишется через три «ф». Так что бывает самое разное. Еще бывает соотношение нормы с другими известными всем языками. Например, если принять норму, что слово «блогер» или слово «шопер», как сумка такая, эко-мешочек, не ходите в магазин с пакетами, а купите себе «шопер». Вот у меня, например, есть шоппер, авоська, сумка, эко-мешочек, типа розочки. Вот оно складывается в розочку или разворачивается в большую сумку. Поэтому если я там покупаю яблоки, допустим, на улице, я говорю, нет, не надо мне пакет, у меня есть эко-мешочек, разворачиваю эту розочку и покупаю яблоки вот в эту сумку и не загрязняю все вокруг одноразовым пластиком. Вот если этот шоппер написать через два «п», или он шоппер, или он заимствован из английского прямо в целом виде, или он сделан в рамках русского языка из корня, как в слове «шоппинг», и «р» как, ну, господи боже, мало ли у нас слов на «р». Если он сделан в рамках русского языка, то можно одно пописать, потому что у нас при словообразовании согласные не удваиваются. Если он заимствован прямо из английского, то, может быть, стоит написать два «п», потому что те, кто знает английский, им будет неприятно видеть одно «п» на месте двух. А может быть, его употребляют не только те, кто знает английский, тогда большинству народу не будет неприятно, что там одно «п». То есть вот тут масса всяких аргументов за и против, поэтому, пожалуйста, адресуйте эти вопросы не мне, а орфографической комиссии, потому что они подумали над этими аргументами за и против. Они их взвесили каким-то способом и приняли какое-то решение. Или готовятся принять какое-то решение. Но именно взвесить все аргументы за и против. Вот не только те, которые мне пришли сейчас в голову навскидку, а еще и те, до которых я не догадалась, потому что у меня голова одна, а у них много. Так что действительно лучше спрашивайте их.
2: Перед следующим вопросом несколько коротких объявлений и продолжим. Друзья, еще раз благодарю всех, кто досмотрел до этого момента и кто будет в дальнейшем смотреть уже в записи и также посмотрит сначала прямо и до конца. YouTube вообще любит, когда люди смотрят видео полностью, а у нас они большие, двухчасовые, но, я уверен, очень интересные. Я надеюсь, что вы тоже так считаете. Также благодарю всех, кто поставил лайк, подписался на канал, если вдруг до сих пор этого не сделал, нажал на колокольчик, выбрал пункт меню «Все» и, соответственно, теперь получает все уведомления с наших каналов. Это касается и anthropogenes.ru, и лабораторию научных видео, где вы этот, собственно говоря, стрим и смотрите. Также благодарим всех, кто задает свой вопрос при помощи суперчата и ссылки, которые имеются в закрепе данного чата. Ну и про чат я еще немножечко дальше скажу, после того, как Александр свою часть объявлений выдаст. Ну и я также, конечно же, благодарю всех, кто поддерживает нас как на Патреоне, так и является спонсором нашего канала. Друзья, огромное спасибо.
1: А я напоминаю, что завтра, в пятницу, 3 декабря в 19:00 на канале «Антропогенез» будет опубликован второй доклад «Поровные против мифов 16», выступление Алексея Водовозова на тему «Киберпротезы, нанороботы и криосны. Доживем ли мы до медицины будущего?» Выступление было очень интересное. Рекомендую завтра его обязательно посмотреть. Есть какая трансляция в субботу? Узнаете чуть позже. Спасибо, доченька. Узнаете чуть позже. А еще я напоминаю, что идет полуфинал премии «Врал». То есть прямо сейчас идет голосование, кто станет главным лжеученым года и кто станет главным пропагандистом лжемедицины 2021 года. Академик Апчхи. И вы можете принять участие, вы обязаны принять участие в этих выборах. А церемония, собственно, выборов финалистов, то есть выбора лауреатов премии и их награждение пройдет 25 декабря. И это надо будет обязательно вам посмотреть. И принять участие, кстати, в голосовании народном, которое будет прямо онлайн происходить. Вот, все ждем этого события.
2: Коротко, если вам нравится общаться в чате данной трансляции, вы можете продолжить общение в нашем уютном, ламповом, теплом и очень интересном чате в Телеграме. Ссылка на него прямо сейчас появится, опять же, в чате данной трансляции. Друзья, что-то хочет показать Александр. Саша, что это? Это кто-то принесла тебе дочка?
1: Да.
2: Так, такую вот красоту. И да. Она тоже нас слышит. Следующий вопрос. От Ильи Владимировича. Звучит он так. Изменяются ли нормы письменной речи под влиянием современной интернет-культуры? Если да, то как? С цифрой 7.
0: Ну вот, например, интернет разрешили с маленькой буквы писать.
2: Ура!
0: И даже писать не в сети интернета, а прямо в интернете.
2: И склоняем теперь, как хотим.
1: А чего нет? В сети и в кавычках интернет.
0: А теперь можно просто писать в интернете.
1: Ура! Я очень
0: и даже с маленькой буквы.
2: Восхитительно. Мне кажется, вот на этой замечательной ноте мы можем заканчивать. Да, больше 2 часов мы находимся в эфире, а всем нужно немножечко отдыхать. Огромное спасибо Светлане за интересные ответы. Мне всегда нравятся стримы со Светланой. И, правда, я всегда немножко переживаю, что я где-нибудь чуть не то ляпну, и потом Светлана скажет, она никогда не говорит. И за это тоже отдельное спасибо. Саша, спасибо. Гоше, Ксюше и, конечно же, Мариш тоже огромное спасибо за то, что помогали эту трансляцию создавать.
1: Спасибо, Виталий. Светлана, будем рады
2: спасибо вам еще раз,
1: видеть вас снова.
2: Дальше, еще раз и не один раз.
0: Спасибо за приглашение.
2: Всего хорошего. До новых встреч.
0: Всего доброго. До новых встреч.

0: Привет, дорогие ребята! Ну и взрослые тоже, здравствуйте! Я Александр Хабургаев, журналист-натуралист. В воскресенье мы с вами снова вместе. Ну, если кто-то из вас есть суеверный, а с детьми такое бывает, можете сегодня сразу три желания загадывать прямо сейчас. Почему, объясню чуть позже. Ну, во-первых, у нас три дяди Саши сегодня в эфире. Александр Трунтаев, как всегда, сегодня управляет нашим полетом эфирным. И прошу любить и жаловать Александр Самуилович Оболец. Александр Самуилович, милости прошу. Ну, два
1: Всем
0: слова
1: привет.
0: Я расскажу, как здесь три Александра оказалось. Ну, с Александром Трунтаевым все понятно. Что касается Александра Оболеца, просили неоднократно поговорить о лошадях. Ну, помните сказку, да, про кота, и там, по-моему, медведь еще и козел был, когда на них пришли волки, то кот говорит, поборитесь сперва с моим меньшим братом, и вывел медведя, да. Вот и я также решил в качестве медведя вывести Александра Самуиловича Оболеца, чтобы он поговорил с вами о лошадях. Потому что Александр Самуилович, ну, во-первых, он настоящий зоолог, да. Во-вторых, он все-таки защищал диссертацию по копытным. Много с копытными работал, на севере работал, с оленями северными. Ну, а потом осуществил мечту своей жизни, создал конную дачу у нас здесь, в Тульской области. Мы с Александром Самуиловичем дружим давно, лет 20, да, Александр Самуилович? Сколько мы с тобой дружим? Лет 20, наверное. И тут вот лет 10 назад Александр Самуилович, гордый такой, говорит, ты представляешь, наконец я свою мечту осуществил, построил конную дачу. Я говорю, а где ты построил? Он говорит, в Тульской области. Я говорю, правда, и я в Тульской области живу. А где именно? В Заокском районе. Я говорю, и я в Заокском районе. Ну вот оказалось, что мы соседи, напрямки от нас друг до друга километров 7-8, поэтому иногда видимся здесь у нас в Тульской области. Значит, ребята, так, у нас сегодня будут лошади. Я подготовил презентацию, картинки, так, чтобы Александру Самуиловичу было удобно с самого начала вам о них рассказывать. Мы с вами будем задавать дурацкие вопросы. Еще посмотрим, чьи вопросы будут более дурацкими, мои или ваши. Александр Самуилович будет с умным видом на них отвечать. Ну, гарантирую, что интересно вам будет. Ну, Александр Самуилович, несколько слов или сразу вперед?
1: Да можно, наверное. Что там? Давай, долго запрягаем, быстро едем, как говорят. Поехали.
0: Ну, тогда будем так. Александр Васильевич, по-моему, да, Трунтаев? Евгеньевич, да, Александр Евгеньевич, Александр Самуилович, Александр Георгиевич, чтобы нам не путаться, да? Александр Евгеньевич, давайте тогда первую картиночку. Ну, Александр Самуилович, я специально не стал там подбирать слишком много диких предков лошадей, да, чтобы не путаться в их названиях, потому что у нас в центре Архе есть Ярослав Попов, который может и про гироктерий, про гиппиусов, и про всех остальных рассказать. Ну, давайте в двух словах, да? Вот он, предок лошадей, был малюсика такая, да? Росточком с кролика и питался, по-моему, фруктами.
1: Да, ну, скорее, наверное, с фокстерьера, потому что он такой, так сказать, четвероногий, ходил на четырех конечностях, как ни странно, в Южной Америке тогдашней, а потом лошадей-то там и не стало, да, лошадей, на которых ездили индейцы североамериканские, туда привезли из Европы конкистадоры. И получается, что произошли лошади из Америки вот от этого вот общего предка, небольшого и невыразительного, а потом вернулись туда уже выведенные человеком лучшие породы того времени.
0: То есть они ушли по Берингии в Старый Свет, да, в процессе эволюции. Там уже никаких ветвей лошадиных не осталось, а вот там они эволюционно уже сформировались, и вот люди уже вернули их на историческую родину. Так,
1: именно.
0: Ну, тогда смотрим следующую картиночку. Здесь мы видим вот это вот эволюционное превращение этого небольшого животного, которое ходило на трех пальцах в лошадь. Александр Самуилович, а лошадь-то, получается, на четырех пальчиках ходит, да?
1: Да, да, на четырех пальцах, и в каждом копыте скрыт всего-навсего один средний палец. Не буду его показывать, чтобы никто не осудил меня за...
0: Вот так мы покажем.
1: Ненормативные жесты. Вот. И покрыт этот палец огромным толстым ногтем. Копыта – это огромный толстый ноготь одного пальца. Вот так и ходят они. А поскольку в каждом копыте только один палец, то называются они непарнокопытными.
0: Понятно. А парнокопытные, как коровы, это уже можно показать, это хороший жест. Там два пальца и два ногтя, правильно? Вот так.
1: Ну, на самом деле еще видны у некоторых два задних пальца на некоторых следах лосей, которые сейчас в наших лесах по снегу ходят, еле-еле вытаскивая ноги. Хорошо заметно, что два больших пальца впереди и два пальца маленьких сзади. Но, во всяком случае, у них в копыте пары пальцев. У них, у свиней и даже у бегемотов.
0: Понятно. Ну, когда мы говорим непарнокопытные, да, это значит, мы туда относим не только лошадей, которые ходят на одном пальце, на каждой ноге, но и те, кто ходит на трех пальцах, правильно?
1: Ну, на трех, в принципе, да. Только я вот сейчас думаю, кто ходит на трех. Все ходят на одном. На одном пальце ходят и лошади, и ослы, и зебры. Вот. Все это непарнокопытные.
0: Понятно. Александр Семенович, ну тогда смотрим следующую картинку. И у нас здесь вот такая замечательная картинка. По-моему, чуть раньше была картинка буряна из нашей детской книжки «Первобытные люди, которые охотятся на лошадь». Александр Евгеньевич, где она у нас?
1: Наверное, попозже.
0: Попозже, да? Ну давайте вот следующую картинку. Итак, вот давайте с этого начнем. Это у нас тарпан, да, Александр Смылович?
1: Ну, я плохо помню тарпана, но мне казалось, что он был чуть другой масти. Это нарядная гнедая, как называют конники, или с виду такая рыжая, почти оранжевая шерсть. Конечно, не очень для дикого животного, наверное, характерна. Она все-таки демаскирует. Тарпан, по моим представлениям, был более серой, или, как говорят конники, мышастой масти. По спине его тянулся такой темный-темный, почти черный ремень. Вот. И он был, конечно, не на таких стройных ногах, как-то поменьше, чуть покоренастее. Вот плохо помню я тарпаны. Я понимаю, что выгляжу я достаточно зрелым, но тарпанов не застал. Хотя сейчас узкие коневоды из своей сложившейся уже культурной породы выводят лошадку, которая очень-очень похожа на тарпана внешне. Называется польский коник.
0: Он будет у нас, так картинка.
1: Что, быть, как выглядел тарпан, мы скоро увидим просто вживую, даже не только в зоопарках, но в каких-то вот таких хозяйствах вроде моего.
0: Александр Самуилович, вот я не так давно в Оленьем парке, с которым мы дружили, кстати, центр Архе долгое время, видел замечательных лошадей вятской породы. И вот, по-моему, они тоже очень похожи на тарпанов. Та же серая мышастая масть и черный ремень идет по хребтине. Так что, в принципе, по фенотипу есть некоторые породы, которые очень похожи на тарпана, да?
1: Конечно. Главное, что он спокойно жил без помощи человека, ему хватало кормов в лесостепной зоне и в лесах где-то, в том числе и наших российских, в Евразии. Да? Вот он и послужил родоначальником большего числа современных лошадиных пород.
0: Ну, давайте посмотрим следующую картинку. Следующая картинка у нас как раз и будет охота первобытных людей. Ну, мне кажется, что это нафантазировал художник Буриан, правда? Ну что, лошади такие дураки, что ли, чтобы с обрыва-то падать? Или могли действительно таким загонным методом охотиться? Александр Семенович.
1: Теоретически да, потому что лошадь при всем своем уме, она чрезвычайно пуглива. Совсем недавно вышел фильм с Леонардом Ди Каприо, который называется «Выживший». Так вот, главный герой, ну, существовавший, его реальный прототип, там садится верхом на американскую такую пятнистую лошадь и скачет во весь опор, спасаясь от преследования, в результате чего лошадь падает с обрыва. Такое возможно, если лошадей сильно напугать. Они действительно теряют осторожность и бегут, сломя голову, боясь только того, кто преследует. А когда они бегут вперед, они практически слепо следуют за лидером и могут действительно упасть. с обрыва. Я не очень понимаю, как после этого первобытные люди их оттуда доставали. Вот. Наверное, было бы как-то рациональнее выкопать не такую большую ловчую яму, куда свалилось бы несколько лошадей, и хватило бы этим первобытным людям на тот срок, который все равно они должны учитывать в связи с плохой сохранностью мяса. Но не изобрели они холодильников, им бы хватило, я думаю, одной, двух, ну, пяти лошадей, все-таки это довольно крупное животное. Конечно, с обрыва лошади могли упасть, и пропала бы большая часть их просто, ну, бесполезно.
0: Александр Самуилович, ну, здесь, наверное, уместно вспомнить, что лошади, дикие лошади, тарпаны, все-таки относятся к мамонтовой фауне, что это вот те времена, когда была тундра-степь, когда наши дикие предки охотились не только на лошадей, но и на шерстистых носорогов, на мамонтов. Ну, и, наверное, климат-то был немножко попрохладнее, поэтому и обходились без холодильников. Как вы считаете?
1: Наверное, я... плохо помню эту мамонтовую фауну. Конечно,
0: помню, что холодно
1: так
0: было.
1: Как... Да, понятно, что было попрохладнее, понятно, что предки были наши не столь взыскательные, они, может быть, и не готовили пищу на огне. Вот. Поэтому, ну, какое-то количество животных, конечно, пропадало, потому что надо было всех успеть, конечно, и разделать как-то, и подготовить к хранению. Может быть, они умели уже заготавливать впрок продукты животного происхождения. Ну, во всяком случае, такую охоту представить себе можно, подытоживая комментарий к этой картинке. К сожалению, тогда гуманизм не был свойственен нашим предкам. Их задача была обеспечить себе пропитание. А лошади, конечно, это достаточно неплохая еда, что уж там рвать.
0: Давайте посмотрим следующую картинку. А вот я не понимаю этих людей, которые сейчас охотятся на диких лошадей, не понимаю абсолютно. А мало того, что люди убивают лошадей из арбалетов, из ружей, они еще зачем-то позируют со своими трофеями, с очень каким-то самодовольным видом, даже не понимая, насколько глупо они выглядят. Александр Самуилович, что это за люди, зачем они это делают?
1: Я думаю, речь идет об охоте на диких лошадей, точнее, если уж точно говорить, на одичавших лошадей в Северной Америке, где к лошади не так просто подойти, конечно, как к культурной, одомашненной лошади, которая нам хорошо знакома. Ну, поэтому, наверное, они так гордятся. Я тоже не разделяю их восторга и ни в коей мере не готов поддерживать охоту на лошадей. Но справедливости ради надо сказать, что в нашей стране на лошадей не охотятся, хотя очень много лошадей, которых разводят для употребления в пищу как обычную домашнюю скотину, как коров, овец или коз. Ну, значит, эти охотники гордятся тем, что они наконец-то добыли лошадь дикую, которая очень осторожна. Дикая лошадь тяжелая добыча, непростая. Это только кажется, что к ней легко подкрасться. Вожак всегда охраняет свой табун, у него в разные стороны хорошо направляются уши, глаза по обе стороны головы внимательно смотрят вокруг, стараются лошади пастись на открытом пространстве, где подкрасться к ним нелегко. И взаимоотношения лошади с человеком складывались именно как жертвы с хищником. Сначала лошади очень боялись человека, а уже в процессе приручения поняли, что человеку можно доверить. И вот тут получилась такая вот курьезная ситуация, что животные весом в полтонны, в несколько сот килограммов подчиняются, слушаются человека, который весит 50-60, ну, 80 килограммов, поскольку сначала они боялись его как хищника.
0: Ну, вот я специально попросил Александра Евгеньевича перелистнуть картинку, потому что совершенно не хочется смотреть на этих самодовольных охотников. А давайте лучше посмотрим картинки наших первобытных предков. Их достаточно много все-таки сохранилось. И вот, Александр Самуилович, я-то даже немножко вас постарше, но даже я не помню, когда произошел этот судьбоносный момент, и когда человек впервые поднял ногу и запрыгнул лошади на холку. Вот как это произошло? Или это произошло уже после доместикации, после того, как человек приручил лошадь для других целей? Мы можем дальше покрутить картинки, там будет первобытный человек с лошадью.
1: Я думаю, что сначала человек просто не убил молодых детенышей, да, жеребят. Просто у человека было достаточно пищи, и где-то приблизительно от 6 до 9 тысяч лет тому назад, не так уж и давно, в три раза ближе, чем дата приручения собаки, самого первого нашего, да, питомца. Вот на картинке как раз собака, которую человек приручил 30 тысяч лет назад, тоже с точки зрения истории совсем недавно. И вот примерно 9 тысяч лет назад человек оставил около себя нескольких молодых лошадей или, может быть, даже кобыл, которые вскоре ожеребились. И вот эти же ребята уже увидели, родившись человека, и не боялись его так, как его боялись их дикие предки, а со временем человек научился сначала запрягать лошадь, то есть верхом человек сел не сразу. Он даже, я думаю, не решался. Но все-таки это дикое животное. Не знаю, кто сейчас готов на лося или на неприрученного какого-нибудь африканского буйвола залезть верхом. В общем, несмотря на то, что это кажется просто, но это очень небезопасно. Потом выяснилось, что да, на лошадь можно и опереться. Я думаю, дети, играя с жеребятами, в игре садились им на спины. И вот так вот молодежь лошадиная с молодежью человеческой познакомились, и получился всадник. Первых всадников люди, которые встречали их, не узнавали даже и считали, наверное, их кентаврами, когда лошадь соединилась с человеком и получилось вот такое вот четвероногое двурукое существо. А на самом деле человек, севший на лошадь, просто почувствовал, что на ней передвигаться гораздо быстрее, видно дальше, он почувствовал свою силу. И вот так вот, как поет Булат Шалыч Акуджава, «Трусливому дай коня», так человек почувствовал свою силу, соединившись с лошадью.
0: Александр Семенович, но здесь есть еще один очень важный момент, потому что как только произошло это чудо, то человек сразу стал покрывать огромные расстояния, и человеческая цивилизация совершила резкий качественный скачок. То есть быстрее стала распространяться информация, да, логистика. То есть это был поворотный момент в истории, не так ли?
1: Совершенно верно. Именно скорость информации, наверное, служит этапом в развитии человечества, но до недавнего времени, даже 200 лет назад, извините, о начале войны с Наполеоном наш император российский узнал благодаря тому, что прискакали гонцы и фельдъегеря на быстрых лошадях, но длилось это все равно несколько дней, и скорость информации была равна скорости лошади, ну разве что почтовые голуби могли немножко быстрее передать информацию. Так что, конечно, это грандиознейший этап в развитии цивилизации, хотя начиналось все, как нередко бывает, с агрессивных действий от тех народов, которые приручили лошадей, которые научились запрягать их сначала в боевые колесницы, а потом другие народы сели на лошадь верхом и прежде всего, к сожалению, использовали такое замечательное животное для войны, для, так сказать, борьбы со своими противниками, с другими племенами, которые еще не научились ездить верхом и запрягать лошадей в колесницы.
0: Я только попрошу, Алиса, выключись, пожалуйста. У меня включилась Алиса. Вот, надеюсь, что она меня послушалась. Алиса, выключись. Отлично, спасибо тебе. Вот теперь я могу дальше расспрашивать Александра Самуиловича. Итак, человек сел на лошадь. Ну, давайте посмотрим следующие картинки. Вот это уже что-то больше похожее на тарпана, да?
1: Александр, вот примерно так выглядел тарпан. И причем здесь видно, насколько густой и теплой была его шерсть, потому что никто его не ставил не только в конюшню, но даже не кормил зимой калорийным кормом и заготовленным сеном. Ему приходилось выживать в степях на границе леса и выкапывать из-под снега себе траву, как говорят, тебе не вать. Вот. И он стоял на таком морозе, на котором сейчас наши лошади оказались вот зимой, это минус 30 градусов, а в Якутии до сих пор лошади пасутся на самых-самых больших холодах в мире, на минус 60 градусах выживает якутская лошадь. Северная олень и якутская лошадь – самые холодоустойчивые травоядные животные в мире.
0: Да, вот наш общий знакомый, мой старый друг Павел Владимирович Разин, когда на Эмикон ходил на своем джипе, вот он рассказывал, что меня, говорит, больше всего потрясло, что когда было минус 60, я увидел якутских низкорослых лошадей, которые прекрасно себя чувствовали. Вот следующую картиночку нам покажите, пожалуйста, Александр. И дальше будет тоже интересная лошадь. Это польский конник. Он же ведь тоже очень похож на тарпана, да?
1: Из него поляки, да, и выводят, ну, скажем так, породу внешне напоминающую тарпана. Может быть, будет создан какой-то парк мамонтовой фауны, где тарпаны выведены из польского конника. Может быть, носорогов выведут, которые будут покрыты шерстью, или слонов, которые будут изображать мамонтов. Но вот тарпан уже первое животное из мамонтовой фауны, которое человек хотя бы внешне реконструирует.
0: Ну, кстати, не знаю, насколько это любопытная информация для детского эфира, скорее для взрослого, но такая попытка была, как это ни странно, предпринята в прошлом веке, в 20-м, и во времена Третьего Рейха. Это была мечта Гитлера создать парк вот как раз той фауны, где обитали их предки древние арии, были братья Хеки. Один из этих братьев Хек был директор Мюнхенского зоопарка, другой – Берлинского. И они вывели сначала быка Хека, который очень был похож на Тура. И, кстати, они же выводили вот эту лошадь Хека, которая была похожа на тарпана. И потом, видимо, этот материал попал к полякам. И поляки уже завершили эту работу и вывели своего конника. И мне рассказывала Мария Михайловна Заблоцкая в Приозско-Террасном заповеднике, где разводят диких зубров, что нашим зубрам страшно повезло, потому что их лично опекал Герман Геринг, но Мария Михайловна тогда не знала, почему Герман Геринг опекал этих зубров, потому что он курировал этот проект. И они ему нужны были именно вот для того парка, который воссоздавали Хики. Но я думаю, что всемирными усилиями можно было бы с этой задачей сейчас справиться. Тем более, что у нас достаточно ученых, которые могли бы это сделать. Правда, Александр Самуилович? А, кстати, у нас же есть, по-моему, на севере, да, парк диких животных?
1: Пытаются в Сибири, да, воссоздать. Ну, по крайней мере, овцебык, который сейчас реинтродуцирован к нам на север, на остров Рангеля, на Таймыр, вот он типичный представитель той самой мамонтовой фауны, его даже не надо воссоздавать. Ну, вот так, может быть, по одному виду и наберут парк, если не юрского периода, то, по крайней мере, того самого ледникового периода.
0: Тундра-степь, да? Да. Ну, давайте посмотрим следующие картинки наши, которые мы подобрали, и продолжим наш рассказ об удивительных лошадях. Итак, вот, Александр Самуилович, берем мы античные времена. Мне пришлось очень-очень много рассматривать всяких изображений античных лошадей. И вот что интересно, вот времена, скажем так, вот архаика, да, скажем, ранней античности, я фактически не видел изображения всадников на лошадях. Как правило, это были колесницы. Видимо, вот верховые и конница появились уже много позже, да?
1: Да, и в том числе на египетских фресках и мозаиках, в пирамидах очень много изображений фараонов на колесницах, но нет изображений всадников, сидящих верхом. Действительно, люди до поры до времени не решались сесть верхом на лошадь. Не исключено, что это происходило потому, что лошадь была не такой высокой, кстати. Ну и люди-то были менее рослыми, чем сейчас. И казалось, что ее скорость и силу надо использовать в упряжке. Запрягали в колесницы, которые были оборудованы специальными очень острыми режущими инструментами, которые наносили серьезный урон противнику во время, значит, атаки такой вот кавалерии колесниц. Но со временем, да, но уже в античности, уже в Европе появились всадники, которые сначала садились довольно долго, ездили на неоседланных лошадях, научились управлять ими, использовать уздечку, удила, поводья, но не использовать седла.
0: Ну да, все-таки и Беллерофонт был, который оседлал Пегаса, да, который потом стал крылатый конь, стал символом поэзии. Все-таки такие попытки тогда уже, наверное, регулярно происходили. Ну, давайте дальше посмотрим. Смотрим следующие наши картинки. Итак, кони у нас античные. Александр Македонский. Этого дяденьку, наверное, все узнали. И, конечно, Александр Семенович, ну я не могу не расспросить вас о великом коне, в честь которого даже целый город назвали, да?
1: Ну, уже четвертый Александр, да, в нашем эфире.
0: Четыре желания. Вот.
1: Да, несмотря на то, что прожил он недолгую жизнь, мы все пережили его почти в два раза. У него, кроме его достижений в политике и военном деле, был знаменитый конь, на которого, по легенде, кроме Александра никто не мог сесть. Конь был очень горячий, не уступал ни одному всаднику. Но, видимо, Александр был хорошим наездником и умел находить общий язык не только с людьми, справляться не только со своими фалангами, но и с конем. И конь почувствовал его силу и уверенность всадника и подчинился. Коня этого звали Буцефал. Ну, по легенде, опять же, его достоверных портретов не сохранилось, но по легенде это был вороной жеребец. Есть даже любители современных пород, которые считают, что он относился к той или иной породе, которую сейчас разводят. Вот фанаты ахалтекинской породы считают, что он был привезен как раз из той самой центральной, средней, точнее, Азии, где разводили ахалтекинцев. Во всяком случае, конь отличался своей силой, скоростью, красотой, ну, как и полагается лошади, на которой сидит на тот момент властелин половины, если не большей части известного мира.
0: Александр Семенович, ну, во-первых, само имя Буцефал, да, переводится как «быкоголовый».
1: «Быкоголовый», да.
0: Да, есть еще такая легенда, что у него было два сердца. Вот откуда такая легенда появилась?
1: Я думаю, что, скорее всего, у него просто было очень большое сердце. Такие случаи известны, в том числе и у скаковых лошадей более близких к нам периодов, когда у лошадей-победителей, многократных и рекордсменов по скорости, после их смерти обнаружилось чрезвычайно большое сердце. Не знаю, настолько ли хорошо древние греки знали анатомию, чтобы разделить, где у сердца желудочки, где предсердие. Может быть, большое сердце казалось им двумя сердцами сразу, а большое сердце, конечно, обеспечивает гораздо большую мощь. Но, насколько мы знаем, Буцефал погиб, значит, можно сказать, спасая своего господина, и, может быть, при вскрытии выяснилось, что у него было такое большое сердце, которое назвали двумя сердцами сразу.
0: Давайте тогда посмотрим следующую картинку. Конечно, Буцефал – это, наверное, один из номинантов на звание самой известной лошади всех времен и народов, да, Александр Семенович? Вот я даже не знаю, кого сейчас рядом-то можно поставить с ним на одну ступень.
1: В российской истории, конечно, есть много известных лошадей, но для мировой истории, ну, был еще, хотя я не вспомню сразу имя коня, которого, по-моему, Калигула, да, ввел в Сенат, но это скорее ироническая история о том, что если правитель настолько могущественен, он может ввести в Сенат кого угодно. Вот, поэтому не будем, наверное, брать пример ни с Калигулы, ни с его коня. Вот. А так, есть, конечно, кони всемирно известных литературных героев, таких как Дон Кихот с его, так сказать, неразлучный с ним конь Росинант. Вот. Есть, конечно, наш Холстомер, первый литературный герой, которого воспел Лев Николаевич Толстой, первый литературный герой о четырех копытах, если не считать Апулеевского «Золотого осла», который, конечно, не был настоящим животным в его образе, скорее баснописным, да, воспевались человеческие свойства, пороки. И,
0: ну, там же человека превратили в осла-то все-таки.
1: Ну, да, да. А Холстомер, на мой взгляд, это первый ярчайший образ, до сих пор не превзойденный в литературе. Не уверен, что он так хорошо известен за рубежом, как у нас в стране, но тем не менее. Вот. Ну, известен конь Петра Первого, хотя сейчас...
0: Дойдем, до коня Петра Первого дойдем. Вот. Александр Семенович, сейчас посмотрим следующую картинку, и сразу у меня возникает вот какой вопрос. Я просто ребятам скажу, что конная дача Александра Самуиловича – это такое достаточно большое поместье, где обитает сколько там человек-то, лошадей? Штук 20 есть уже, Александр Самуилович, у тебя?
1: Ну, сейчас вместе с пони 14, но на лето к нам приезжает еще несколько лошадей, так что коней у нас всегда хватает. Были бы
0: да,
1: сами.
0: Там всегда хватает коней, кстати, всегда хватает детей, потому что дети регулярно на конную дачу приезжают. Там есть Левада, где Александр Самуилович преподает первые уроки, и, кстати, насколько я знаю, те, кто приезжает, сразу садятся на лошадь и уж шагом-то всяко сразу уезжают и в лес, и в поле. А места у нас дивные. Есть два гостевых дома, где можно всегда остановиться. Поэтому можете набрать, просто прогуглить «конная дача», «оболец» и «милости прошу». Так вот, Александр Семенович, вот какой вопрос. Однажды на твоей конной даче, лет 5-6 назад, я помню, когда мы с семьей частенько к тебе приезжали, брали лошадей и на них гуляли по лесам, по полям, проезжал я мимо соседнего коттеджного поселка, и тут порыв ветра поднял какой-то маленький пакетик. Он пронес, вылетел из забора, и лошадь так шарахнулась, что сразу же понеслась. То есть лошади, ребята очень пугливые. И у меня сразу возникает вопрос, а как же на войне? Где такая рубка? Где пальба, стрельба? Где гремят пушки? Где звон железа и стали? Как лошади не шарахались и не пугались?
1: Ну, вопрос можно, значит, напомнить охоту, да, когда люди именно пугали лошадей, заставляли их погибать где-то под обрывами. Так вот, действительно, лошадь, как любое травоядное, на которое охотились совсем недавно, 10 тысяч лет назад, да, остается действительно очень пугливым животным. Но, с другой стороны, у лошади есть замечательное свойство, приучить ее можно практически к любой опасности. Да, лошадь может испугаться летящего по ветру пластикового пакета, но в цирке можно наблюдать, как лошади скачут через горящие обручи, как они преодолевают на состязаниях глубокие рвы с водой, и на войне выступали, конечно, хорошо обученные лошади. Даже у меня есть несколько лошадей, которые, слава богу, не участвовали ни в каких войнах, но они участвовали в исторических реконструкциях, в реконструкциях Бородинской битвы, других воин прошлого, где использовалась кавалерия. Так вот, этих лошадей просто долго и тщательно приучают как к неожиданным выстрелам, так и к трепетанию флагов, к блеску оружия, кирас, украшений, которые были свойственны всей кавалерии. И лошадь, приученная к подобным звукам и неожиданностям, она уже не боится их на поле боя. Более того, генералиссимус Суворов известен своим лайфхаком, как сейчас бы сказали, по приучению лошадей к стоящему против них строю пехоты. Он некоторое время держал лошадей на скудном пайке, не давал им достаточно корма, а потом ставил ряд солдат с винтовками, с примкнутыми штыками, а за этим рядом ставил мешки с овсом. И лошади, проголодавшись, скакали, не пугаясь пехоты, что в дальнейшем, конечно, позволяло им разбивать строй пехоты противника, который надеялся запугать лошадей блеском штыков, но лошади уже не боялись эту пехоту.
0: То есть, Александр Самуилович, то есть вот эта вот крылатая фраза, когда под царем, под королем убивали лошадь, он кричал «Коня! Коня! Полцарства за коня!» имелось в виду не абы какой конь, а именно боевой конь, приученный к битве, да?
1: Да, и кони, которые годились для битвы рыцарей, они стоили в десятки раз дороже, чем обычная лошадка, на которой крестьянин выезжал пахать свое поле.
0: Дойдем до рыцарских лошадей, сейчас смотрим дальше. Вот, кстати, обратите внимание, здесь у нас какая-то античная кавалерия, но, правда, художник очень вольно это все изобразил, не документально, но стремян нету. И вот я сейчас не вижу, есть тут седло или нет. По-моему, седел тоже нету, есть только попоночка. А вот
1: да,
0: когда уже появилось седло...
1: Открывался хребет. А? Седло появилось уже в, ну, скажем так, в нашей эре, да, когда на Римскую империю напали те, кого они называли варварами, племена из Азии, с Востока, пришли гунны, пришли скифы. Ну, скифы не дошли до Римской империи, но, тем не менее, эти многочисленные племена нашей Азии, они изобрели седло и стремена.
0: Которые... То есть царь Аттила уже на седле и в стременах.
1: Да, и это...
0: Едет грозный царь Аттила, предводитель гуннов, да? В сталь закован, по безлюдью, нем и грозен, как могила.
1: Основатель нынешней Венгрии, если так уж провести параллель. Так вот, седло со стременами давало огромные преимущества в бою, потому что всадник мог, опираясь на стремена, освободить руки и гораздо эффективнее действовать холодным оружием, которым тогда, собственно, и воевали. Да? Античная кавалерия воевала достаточно, ну, скажем так, пассивно. Лошадь использовалась как средство доставки. Кавалеристу римскому надо было просто подскакать к противнику, а дальше он останавливал лошадь и одним мечом пытался нанести, значит, поражение своему противнику. Конечно, это тоже было гораздо эффективнее, чем битва в пешем строю, но вот такой вот конницы, которая прискакала с востока на римлян, у них, к сожалению, не было, и они, конечно, терпели от нее поражение.
0: Александр Самуилович, но здесь у меня сразу вопрос возникает. Дело в том, что на протяжении нескольких лет, вот мы так всегда на конной даче брали у вас лошадей, катались, но Александр Самуилович по дружбе меня никогда не учил правильной езде. Нет, ну я, конечно, мог и рысью, и галопом, и как угодно. Ну, и вот у нас есть еще одна чудесная соседка Надежда, которая профессиональный тренер. Когда она меня увидела верхом, она сказала: «О, Александр, вы всю жизнь ездили неправильно, сейчас я вас буду переучивать сложнее». Так вот, Саша, она меня заставляет ездить без стремян. И удержать равновесие даже, в общем-то, на рыси, не то что на галопе, без стремян, тем более без седла. Вот я сейчас и думаю, как же они скакали-то? Вот как это можно было?

0: Америка Латина.
1: Да, американский континент был покорен в том числе с помощью лошадей, испанцами.
0: Благодаря.
1: Да, ну, по крайней мере, когда индейцы увидели всадников на лошадях, они приняли их просто за сошедших с неба божеств, подчинялись им беспрекословно, и это действительно была очень могучая военная сила. Несколько десятков конкистадоров могли покорить сотни, если не тысячи индейцев. Вот сейчас, да, можно следующий кадр показать. Это порода, которая сформировалась в Северной Америке из лошадей, которые приехали с испанцами, но вывели эту породу уже североамериканские индейцы. Называется она Палуза по имени одного из племен индейцев, которого уже практически не осталось. То есть лошади пережили своих, так сказать, селекционеров. Вот эта порода отличалась потрясающей выносливостью, скоростью и, главное, послушностью. Индейцы не знали очень многого из того, что знали о лошадях европейцы, но они обращались с ними как с животными, равными себе. Они приручали их не покоряя, не заставляя, а договаривались с ними. Их методы тоже сейчас практически утеряны. Только-только человек начинает общаться с лошадьми на равных, но индейцы воевали очень эффективно на этих прекрасных лошадях породы Аппалуза.
0: Александр Семенович, а что, правда, что индейские лошади, они признавали только своего хозяина, как собака, да, и никогда не давались посторонним людям? Или это уже себе в оправдание европейцы придумали такие байки?
1: Я думаю, отчасти это должно быть правдой. Да, многие лошади приучаются к манере говорить, к манере ездить своего хозяина и не слушаются других. Это не такая уж невозможная техника. Но, конечно, европейцам, которые привыкли, что все лошади выучены одинаково, к одним командам, к одному виду упряжи или седла, то индейские лошади, они, конечно, своего хозяина знали именно как собаки, они на голос его реагировали, на движение, умели сидеть в засаде, что для лошади очень сложно. И когда американцы белые уже покорили индейские племена, они сочли, что это грозное оружие лучше уничтожить, им тяжело овладеть. И были такие попытки уничтожить всех лошадей индейцев. Ну, к счастью, кто-то сохранился и сейчас эту породу возрождают.
0: Вот как интересно получилось. Для того, чтобы уничтожить индейцев, завоеватели, европейцы, решили сначала уничтожить всех бизонов, потому что бизоны – это была кормовая база индейцев, да? Потому что каждое племя индейское было привязано к стаду, к определенному стаду бизонов и мигрировало вместе с этим стадом. А потом им этого показалось мало, и они решили уничтожить всех индейских лошадей, да?
1: Да, когда они разбили индейское войско. Я слышу, что мои зовут меня лошади, им тоже пора на ужин. Пока им ничто не угрожает, давайте, может быть, я спущусь в свою
0: Пойдемте.
1: конюшню.
0: Пойдемте.
1: Спасибо.
0: Так, ну, Александр Самуилович, ты берешь с собой телефон, да?
1: Конечно.
0: Все, отстегиваемся. Ну, пока идет такое передвижение, Александр Евгеньевич, может быть, мы посмотрим следующие пару картинок. Я пока заполню эту паузу передвижения. Вот следующее после Аппалуза. А, вот у нас царь Петр Алексеевич, да? Царь Петр Алексеевич, Петр Первый, был очень высокого роста, по-моему, 1,02 м, если мне память не изменяет, да? Но самое интересное, что у Петра Первого была любимая лошадь, кобыла, ее звали Лизетта. Говорят, что царь Петр влюбился в нее с первого взгляда, он увидел, как какой-то купец ее ведет на продажу, тут же сторговался, забрал у него эту лошадь. На этой лошади, кстати, он и воевал со шведами. И рассказывает такую забавную историю, что первым делом, конечно, он ее решил подковать. Нашли ближайшего кузнеца. Петр подковал лошадь, сказал: «Братец, ловко у тебя получилось», и кинул ему серебряные рубли. А, нет, он сказал, говорит: «Братец, что ты, говорит, ты мне плохие подковы подковал?» Кузнец удивился, говорит: «Как это, Ваше Величество, как ты эти плохие подковы?» А вот, Петр Алексеевич взял подкову и согнул ее пополам. «Видишь, говорит, какие плохие подковы, не буду я тебе платить». А кузнец говорит: «Ну, рубль-то хотя